0: США, учитывая отсутствие существенного прогресса как на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, так и в диалоге между Израилем и Ливаном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 31 мая поручил израильской армии расширить операцию против Хизбаллы и усилить контроль над территориями движения. Он также сообщил, что за последний месяц израильские военные убили 700 солдат Хизбаллы.
1: О санкциях.
0: Введенные Евросоюзом антироссийские нефтяные санкции начинают рушиться. Об этом сообщил ирландский аналитик и экономист Филипп Пилкингтон в соцсети X. Он указал, что у официального Брюсселя нет какой-либо стратегии относительно этого вопроса. Агентство Bloomberg также сообщало, что страны ЕС рассматривают возможность временной отмены ограничений на цены на российскую нефть в связи с конфликтом вокруг Ирана. Следующий пересмотр ценового потолка в июле, как ожидается, может поднять его минимум до $65 за баррель, выше текущего уровня в $60. При этом ЕС уже ввел санкции против сотен судов и планирует меры в отношении компаний, обслуживающих танкеры.
1: О товарах.
0: В России с 1 июня вступила в силу система подтверждения ожидания поставки товаров из стран Евразийского экономического союза. Система создает равные конкурентные условия для бизнеса и совершенствует администрирование косвенных налогов. Спот позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы и предотвращать уклонение от уплаты налогов в бюджеты, а также обеспечивать законность оборота ввозимых в Россию товаров. Оператором системы выступает Федеральная налоговая служба России, передает РИА Новости. Пока что спот распространяется на товары, ввозимые в Россию из ЕАЭС, автомобильным транспортом. Система не будет действовать в отношении наличных денежных средств, ценных бумаг, нефти, электроэнергии, товаров для личного пользования, а также грузов, перемещаемых между Калининградской областью и остальной частью России.
1: О спорте.
0: Российский теннисист Андрей Рублев 31 мая завершил свое выступление на открытом чемпионате Франции по теннису после поражения представляющему Чехию Якубу Меншику в матче четвертого круга соревнования. Противостояние на корте длилось 3 часа 48 минут и завершилось со счетом 6-3, 7-6, 8-6, 4-6, 2-6, 6-3. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Запретных Милонов.
2: Виталий Валентинович, собственной персоной в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Виталий.
3: И здравствуйте всем.
2: У нас с вами сегодня очень насыщенная программа, много всего, но я хочу начать с того, что пришло вот буквально только что, это не заявлено в нашем анонсе. Смотрите,
3: так,
2: какая история.
3: Нежданчик.
2: Нежданчик. Да нет, на самом деле, ничего особенного, но любопытно. Ваша героиня...
3: Прибалтийские подсвинки?
2: Да, подождите. Ваша героиня и богиня, не побоюсь этого слова.
3: Валентина Ивановна.
2: Совершенно верно. Она выступила с очень любопытным...
3: Видите, как я отгадываю? С первого... Вы знаете, это как угадай мелодию.
2: С третьей ноты, да.
3: По одной ноте.
2: Хорошо. Но это слово богиня, да, у вас рефлекс сразу включается. Но давайте так дальше и пойдем. Так вот, Валентина Ивановна предложила спрятать информацию об абортах в поисковиках. То есть, смотрите, если, ну, как размышляет Валентина Ивановна, да, женщина решила в каком-то поисковике найти информацию об абортах, а тут ей сразу в поисковую выдачу выдается всякое там о сохранении семьи, о умножении.
3: Правильно. А как иначе?
2: Виталий, а вы правда считаете, что это, во-первых, сможет сработать, а во-вторых, можно так заточить поисковик? Тогда подо что мы еще можем заточить поисковики?
3: А это нормально. Извините.
2: Да, давайте.
3: На вашем Западе, который вы так любите и постоянно каждую передачу как карамель облизываете, я могу сказать, на вашем Западе цензура еще та.
2: Так.
3: Если вы... Предположим, в поисковике где-нибудь в прибалтийском карликовом государстве набьете, как сделать, собственно, как повесить георгиевскую ленточку, вам ничего не выдаст.
2: Наспор сейчас найду.
3: Вот, но так вы же в России находитесь.
2: Ну, я могу поменять.
3: В Америке, в Европе, в Израиле есть куча табуированных тем, которые нельзя в поисковике найти.
2: То есть, подождите, вы хотите...
3: А зачем человеку искать, как сделать аборт? А вот зачем нормальному человеку вообще это нужна информация? Кто, вы мне скажите, кто из нормальных людей будет это искать?
2: Слушайте, вы меня прям в тупик отправили.
3: Ни одному нормальному человеку это не надо. А раз ненормальным людям это не надо, то и выдавать это тоже не надо. Мало того, если человек пишет такой запрос, сразу ему подсказываете. Помощь психологическая, как это... Поздравляю, вы стали мамой. То есть тут же сразу надо начинать ему помогать этому человеку. Не осуждать, а помогать выйти из этого суицидального состояния.
2: Виталий, ну хорошо, давайте отбросим идеологическую часть этой проблемы.
3: А какая идеологическая?
2: А, подождите.
3: День защиты детей 1 июня. Мы детей должны защищать.
2: А, то есть вы полагаете, что это вот к этой дате была приурочена такая прекрасная инициатива?
3: Эта инициатива приурочена к тому, что Валентин Ивановна прекрасный человек.
2: Виталий, но тем не менее, если мы даже оставим техническую сторону вопроса...
3: Уходите от темы про Валентину Ивановну.
2: Сейчас поговорим о богине, конечно. А даже если технически игнорировать, насколько это возможно, к чему мы дальше придем? Если мы так будем пытаться заменять в поисковиках те или иные запросы...
3: Как совершить суицид?
2: Что еще тогда нужно будет закрывать?
3: Вы считаете, что нужно оставлять в поисковиках, и этого нету, кстати, уже сейчас. Как изготовить какое-то средство совершения террористического акта осужденного, экстремистского, мы осуждаем и так далее, или еще какие-то вещи. Это нельзя в поисковике найти, эту информацию? Почему же информацию о том, как убить ребенка?
2: Да вы шутите. Вот я как способ изготовления взрывчатого вещества, пожалуйста, миллион. Вот,
3: а у вас,
2: пожалуйста,
3: наверное, какой-то прокси стоит.
2: Нет, у меня вообще никакого прокси. Нет. Это наш...
3: Если вы будете искать, как сделать какую-то, прости господи...
2: Давайте, подождите, это я во вражеском гугле. Давайте я в Яндексе
3: вот
2: попробую поискать.
3: Вот именно, в нашем родном.
2: Да, конечно. Родном, да. А вы продолжаете. Что еще нужно, вы полагаете, скрыть в поисковиковой выдаче?
3: Способы совершения суицида, способ изготовления наркотических веществ, способы совершения террористических актов. Вот, то есть эти запросы должны, конечно, фильтроваться, потому что такого
2: не дружочек, вы знаете, вот что нам предлагает Яндекс? Буквально первая история. Атомная бомба своими руками. Способ изготовления взрывчатого вещества. Три способа сделать бутылочную бомбу. Что вы такое говорите, Виталий? Что
3: это
2: вы за сказки нам рассказываете?
3: Это неправильно, потому что это, информация, она опасная. А если сумасшедший какой-то это все возьмет, прочитает и будет делать бомбу, зачем это надо? Реально, почему информация о том, что какой-то олигарх проворовался, но у него есть деньги, и он информацию о себе зачистил, эту информацию вы не найдете, только в Даркнете.
2: Я найду.
3: В Даркнете в вашем, американском. А у нас-то нет. В обычном интернете этого нету.
2: Виталий, есть способы, я вас научу после эфира. Дело не в этом. Дело в том, что просто, понимаете, выходит так, что ваша богиня, при всем уважении, возможно, она не очень понимает техническую сторону вопроса. Но то, о чем она говорит, пока выглядит как... шутка, что ли? Или как бы популистское какое-то заявление? Так это не работает. Либо мы должны зачистить действительно полностью поисковые системы, если вот так, как вы говорите, зачистка от... свастику попробуйте набрать. Все, что угодно, все запрещенное вы можете сейчас найти. Если мы будем так корректировать поисковики, слушайте, я не знаю, до чего мы дойдем.
3: Я считаю, что это отражает государственную позицию, что мы совершенно не приветствуем и не поддерживаем подобного рода способы.
2: Декларировать можно все, что угодно. Ладно, хорошо, я поняла.
3: Давайте для начала начнем называть аборт своим именем. Убийство ребенка. Кто хочет совершить убийство собственного ребенка? Пожалуйста, вот вам туда. Я уверен, что никто не пойдет.
2: Хорошо, я поняла вас. Я просто так, насколько я понимаю, сейчас вот к 1 июня будет очень много всяких инициатив, связанных с демографией, да, с которой у нас плохо. А между тем, ровно год назад в нашем с вами эфире мы с вами обсуждали то, что у нас теперь закрыты данные статистические по демографии в Российской Федерации. И когда я вас спрашивала тогда, год назад, зачем, вы говорили, просто на самом деле меняется способ подсчета. Вот год прошел, эти данные так и не открылись. Я рискну предположить, что дело в том, что похвастаться нечем. Как вы думаете, откроют когда-нибудь?
3: Конечно. Я думаю, когда начнут считать правильно, так и откроют.
2: А, то есть, думаете, целый год не могут считать правильно?
3: Знаете, вы говорите, как посчитать 100 с лишним миллионов населения? Это тяжело. У нас, давайте обратим внимание, что у нас прогноз погоды, который день уже лажает. Бедные люди не могут понять, как одеваться, что с собой брать. Вот это действительно проблема. Что,
2: демография говорят, не проблема. Посчитать демографию не проблема.
3: Понимаете, демография не меняет ситуацию. Демография отображает цифры, она графос, демос графос, и все. Она описывает, она не корректирует ничего.
2: Поэтому мы не хотим знать эти цифры, потому что они нас расстраивают. Поэтому цифр не надо, просто будем заниматься улучшением демографии. Я не уверена, что это так работает, Виталий. Вот в чем все дело.
3: Я думаю, что... я уверен, что у нас сами данные,
2: где-то они есть,
3: не влияют. И я вот смотрю, пожалуйста, население, численность России. Вот, пожалуйста, вы говорите, в интернете все есть. Я открываю и все вижу. Демография в России в 26-м году. Демографическая яма, рождаемость и смертность в 26-м году. Все есть, я не понимаю.
2: Виталий, где, вы ищете? Вражеские вы... источники читаете?
3: Нет,
2: официальных
3: нет,
2: данных
3: вот,
2: нет?
3: Вот, родные, все нормальные наши.
2: Прямо сейчас,
3: все нормальные. Понятно, что
2: прямо
3: если искать
2: сейчас
3: в вашем гугле, то там, конечно, наверное, ничего нету. Там один язык ненависти. Там, наверное, сидят экстремисты и террористы во главе с Макаревичем и шипят.
2: Мы сегодня еще шипящего Макаревича обязательно упомянем.
3: Он только шипеть и умеет. Петь-то не умеет. Бесталанный
2: суслик. Признан в Российской Федерации иноагентом. Обязательно вспомним про него. Но я еще несколько слов хочу не про демографию,
3: да,
2: глазами Валентины Ивановны. Да ну сейчас вам, конечно. Нет. Смотрите, какая у нас история. Нам предлагают детям начинать работать с 12 лет.
3: Ой, вот как
2: вам эта инициатива?
3: Как вы извратили эту идею? Предлагают, что в случае, если дети хотят, и родители
2: хотят, конечно,
3: подработку делать не с 14, а с 12 лет. Почему? Потому что дети сейчас развиваются гораздо быстрее, чем это было 40 лет тому назад.
2: А мне казалось, наоборот, у нас взросление откладывается,
3: нет,
2: учитывая то, что у нас
3: интеллектуально взрослеют, они информационно взрослеют. Да, разное взросление, другое качество взросления. Они разбираются в гаджетах, компьютерах, в куче всяких вещей. Поэтому, в принципе, дети сейчас при желании могут очень ограниченное количество времени как-то полезно себя проявлять. И это нормально. Я не вкладываю в это экономическую какую-то составляющую.
2: Не вкладываете?
3: Не-не-не. Я больше, так сказать, ну, вот такую трудовую, воспитательную. Ну, если ребенок в 12 лет хочет помогать, не знаю, там, папе писать промпты для нейронки.
2: Так
3: ну,
2: он
3: почему?
2: В 7 лет папе может помогать.
3: Да, но
2: Делов-то.
3: Он не может это делать официально. Не
2: а
3: папе,
2: зачем
3: там,
2: это официально? Папа, папа и
3: нет,
2: так ему
3: папе.
2: Копеечку
3: хорошо,
2: заплатит.
3: Хорошо, не папе. Извините, вот моя ошибка, я неправильно сказал. Не папе, а
2: хорошо,
3: знакомому папе писать промпты или обрабатывать просто там какие-то, ну, там, какие-то вещи, делать какие-то там заметки. Почему нельзя ребенка для какого-то интеллектуального, допустимого для него труда задействовать там час-два часа в день,
2: Виталий,
3: и, чтобы он получал деньги?
2: Извините,
3: а что?
2: У нас просто сейчас реклама на нас наступает. Мы сейчас продолжим обязательно через 2 минуты эту тему. Просто я хочу сказать, что написанный промпт 12-летним ребенком, я бы посмотрела на результат, честно сказать. Но мы вернемся к нашим разговорам с Виталием Милоновым буквально через 2 минуты. Не уходите далеко.
1: Запретных Милонов.
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Александр Артамонов о том, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом.
6: Мы перешли уже к логике войны. Она не война с ВСУ. Мы воюем действительно с потенциалом всего Запада. Никогда ничего, кроме нацистской идеологии, в Европе не было. Они всегда относились людоедски, к окружающим народам. Не ВСУ в данном случае. Мы отрубаем щупальца. Сердце спрута по-прежнему в другом месте. Надо бить там. Удар возмездия должен быть нанесен. Надо высчитать центр, где находятся офицеры НАТО в очередной раз, и снова нанести такой же удар, чтобы просто медицинские борта в жертву даже не могли приземлиться, такое будет количество там. И плюс к этому объявить открытую охоту за этими выродками, я про Буданова, Зеленского, там, объявить их врагами Российской Федерации. Еще очень важно наше настроение общее, чтобы мы понимали, что кровь наших людей, наших детей, она должна быть отомщена. И в данном случае мстить, а не просто наносить плановые удары. Есть убийство детей, есть, простите, биоопыты над нашими людьми, которые были в Мариуполе, в лаборатории «Яма». Вам что надо сделать, наконец, чтобы вы поняли, но нельзя с ними рядом жить. Невозможно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: запретных Милонов.
1: А мы продолжаем. И тема детских подработок. Я, на самом деле, правда, не знаю ответа на этот вопрос. С одной стороны, мне, правда, очень нравится, когда 12-летний ребенок хочет заработать денег и имеет эту возможность. Это очень круто. Но мне кажется, что открывается, ну, портал какого-то ужаса. Поспорьте со мной. Ну, понимаете, ну, прежде всего, когда мы доверяем ребенка, не 14-летнего, который подросток, а маленького 12-летнего ребенка взрослому дяде-работодателю,
2: очень,
1: уже страшно.
2: Да, слушайте, это же идет обсуждение о том, что это очень ограничено, очень, очень внимательно и деликатно. Безусловно, даже несравнимо с 14-летними детьми, в каких-то сферах, может быть, это можно было бы рассмотреть. Потому что мы спокойно доверяем наших 12-летних детей мести газоны.
1: Ну, нормально.
2: Да, нормально. И совершенно доверяем мы, так сказать, соответствующей прекрасной женщине, которая бригадир там, вот, с этим метлой главной. Вот. И мы же нормально к этому, нормально. И здесь тоже 12 лет. Я вот могу сказать, что, понимая, на что готовы, способны мои там 12-летние дети, ну, они, наверное, были бы рады чем-то чуть-чуть помочь. Конечно, серьезная работа им не по уму, не по способностям, но какие-то вещи. Я бы даже был бы рад, если бы мог бы в порядке просто воспитательного процесса 12-летних своих там отправлять там часок где-то поработать, просто чтобы они поняли ценность труда. Чтобы...
1: Не-не, это очень важно. Тут я согласна. Тут вообще как бы, да, ноль претензий к этой идее. Просто, опять же, еще немножко пугает, учитывая то, что мы знаем, что сейчас действительно очень не хватает рабочих рук в стране. И при общей вообще мобилизации населения на определенные работы, кажется, что вроде бы не очень правильно, чтобы дети работали вот в этом направлении.
2: Это, давайте так, это мы рассматриваем не в контексте трудовых ресурсов, а в контексте больше, наверное, все-таки воспитания. И здесь, уверен, никто всерьез на трудовые ресурсы 12-летних не рассчитывал и не рассчитывает. Вот. Но для воспитания было бы, наверное, неплохо. В то же время у нас огромное количество есть людей, которые и не 12, и не 18 лет, а даже больше, вообще непонятно, чем занимаются. Ну, просто реально непонятно, чем занимаются. На что они живут, как они живут. Хотя я бы сказал, что на сегодняшний день вопросы контроля как раз тех, кто работает, мне кажется, и представляется, это избыточные вопросы. Мы сейчас в очень непростом экономическом времени находимся. Ситуация крайне сложная. И об этом говорят все экономисты. Угу. Здесь это не,
1: конечно,
2: какой-то,
1: конечно.
2: Это не секрет.
1: Разумеется.
2: Пожалуйста, посмотрите данные все.
1: Это у нас в эфире об этом постоянно говорят, да.
2: Я считаю, что если мы говорим об экономике малого бизнеса, то мы должны перестать рассматривать экономику малого бизнеса с точки зрения фискальной ценности. Мы малый бизнес должны рассматривать с точки зрения экономической ценности в плане ВВП, в плане общенационального благосостояния, в плане социальной защиты. Я об этом говорю часто, много, и считаю, что на сегодняшний момент нам важнее видеть человека, который на себя работает и что-то себе зарабатывает. Вот. Да, должны быть честные правила установлены. Я хочу привести пример. Китай, где есть патент. Угу. Патент, где при определенном обороте ты платишь патент. Вот. И все. И твои отношения с государством честные и закрытые. Все, ты оплатил патент, и у тебя оборот, там, условно говоря, до такого-то количества, там, десятков миллионов, ну, рублей, да, в нашей ситуации, и ты ни о чем другом не думаешь. Ты просто заплатил патент, и ты работаешь, потому что государство знает, что при малых оборотах, при небольшом бизнесе, в принципе, достаточно того, что ты платишь сам себе налоги, ты платишь сам себе зарплату, и ты сам себя обеспечиваешь, и тем самым избавляешь государство от любой социальной нагрузки в виде тебя. И мало того, ты платишь косвенные налоги в виде там, НДС в магазине, в виде еще что-то там, налогов в магазине, в виде работодателя, в виде, так сказать, оплаты там, коммерческих услуг, которыми ты пользуешься, не пользуясь государственными муниципальными услугами, ты становишься выгоден государству. Это, конечно, не относится к какому-нибудь там, не знаю, там, Русалу, понятно. Это гиганты, большие, средние предприятия. Они фискально ценны. Особенно те, которые работают с ресурсами, с всякими разными историями. Если малый бизнес, он не пользуется субсидией, он ничем не пользуется, оставьте его в покое. Оставьте, дайте им выжить сейчас.
1: Виталий, я вот думаю, что сейчас Минтруда в полном составе вам аплодирует стоя. Да? Ну, абсолютно точно. Но мы понимаем, что Министерство финансов, Федеральная налоговая служба уже сделала такое количество шагов в противоположном направлении, что бизнес в итоге перестал платить налоги даже в том объеме, который собирались в прошлом году. Вы это знаете. Собираемость налогов рухнула. Потому что, ну это я забыла,
2: потому
1: как называется
2: этот эффект. Потому что бизнеса стало мало. Потому
1: он закрывается
2: что при такой налоговой
1: матери.
2: Нагрузке, при нынешней покупательной способности населения, такая налоговая нагрузка является убийственной для огромного числа малых предприятий, малого бизнеса. Она просто убивает его. Вы просто считаете доходы минус расходы, и вы получаете отрицательное значение при нынешних подходах и алгоритмах. Ну, хватит гоняться. Я прочитал недавно, кстати, слышал выступление Маргариты Симонян, которая тоже сказала о том, что хватит гоняться за малыми предпринимателями. Вы используете искусственный интеллект, который анализирует их работу. Для чего? Для того, чтобы выдавить из них последние копейки. Но вы поймите, если вы корову будете доить больше, чем она готова отдать молока, она сдохнет. Сдохнет и не будет коровы вообще. У нас, посмотрите на количество предложений по аренде коммерческих помещений. Понимаете, я говорю как патриот, я говорю в контексте беспокойства, ведь малый бизнес – это не столько налоги. Налоги – да. Вырастет покупательная способность, отменится, или как-то мы преодолеем огромное количество санкций, они будут фискально ценны, малые предприниматели. Сейчас мы должны сберегать население.
1: Они будут фискально ценны, ровно пока они существуют. А когда они закрываются, все к чертовой матери, уже никакой фискальной ценности нет.
2: Да, возможно, я исповедую классический такой консервативный экономический подход, потому что я считаю, что экономика, она не может быть настолько выдаиваемая, как сейчас. Ну, не может. Она не работает так. И не надо говорить, что там я начитался Милтона Фридмана там, или Хайека. Или, да нет. Ну, и Милтон Фридман, кстати, не такой глупый человек-то был. И его труды-то, кстати, лежали в основе многих-многих экономических концепций и экономических реформ во многих странах. Но, еще раз, давайте... Есть такой простой принцип экономический. Есть меньший кусок большего пирога. По-другому не работает. Угу. И когда мы гордились нашей низкой системой налогообложения, мы же сами об этом говорили там, 10 лет тому назад. Вы, пиндосы, пиндосы вообще недостойные. У вас тут это, от вас Жерар Депардье сбежал от ваших налогов к нам в Мордовию с 12%. А сейчас что? Мы что, хотим повторить путь пиндосов? Ни в коем случае. Да нет.
1: А мы его повторяем карикатурным путем. Да, слушайте, очень любопытные ваши экономические рассуждения. Тут с вами трудно не согласиться, но я хочу тогда продолжить экономическую составляющую, но она одновременно и политическая. Вы Маргариту Симонян вспомнили, а я про Армению как раз хочу спросить, потому что сейчас мы знаем, и широко это обсуждается, что овощи, значит, признали фитосанитарно несостоятельными, да, их поставку из Армении, до этого воду и коньяк, до этого цветы, но это же, ну, как бы гомерически смешно. Проблема в том, что маленькая, но гордая страна хочет в Евросоюз, а ядерная держава, значит, говорит, не пущать, А мы же понимаем, что это, в общем, так. И именно так мы выглядим и в глазах армян, и в глазах всего мира, который наблюдает за этой ситуацией. Разве нет?
2: Хочет не страна, хочет Пашинян и его очень
1: маленькая... А армяне, думаете, хотят к нам?
2: Вы себе не представляете... Нет, дело... мы-то к нам их себе-то и не зовем. Мы говорим, Армения – независимая суверенная страна, и нас это устраивает 100%.
1: А почему мы не хотим, чтобы они в ЕС пошли?
2: А вы знаете, что сейчас творится в Армении? Вы просто... Это дичь какая-то.
1: Какая?
2: Когда главы, поселковые главы обходят жителей у себя в поселках и говорят, не проголосуйте за Пашиняна, за его партию, просто отключим все, что можно.
1: Что вы говорите?
2: Реально идет огромное давление. Пашинян действует...
1: Мне показалось, вы это в Ленобласти подсмотрели.
2: Пашинян действует не в интересах Армении. Абсолютно. Я не говорю про наши интересы, но дело в том, что Пашинян...
1: А мы защищаем армянские интересы в поселках. Я правильно вас
2: мы
1: понимаю?
2: Мы защищаем... Нет, мы сейчас адекватно реагируем. Если Пашинян говорит о том, что ему не нравится способ экономического сотрудничества с Россией, ему это не нравится, он считает, что Армения должна получать прибыль от торговли персиками с Испанией, что они будут продавать персики туда.
1: Да, пусть Пашинян идет в Испанию. Я поняла вас. Просто на нас сейчас наступают новости. Мы продолжим эту тему.
2: Пашинян наступает на Армению.
1: Отлично. Продолжим эту тему после новостей. Турецкий буквально через 4 минуты. Не отключайтесь.
0: Запретных Милонов. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: О Ближнем Востоке.
7: Президент США Дональд Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Как написал Трамп в соцсетях, большая часть соглашения посвящена именно этому. Ранее Трамп провел брифинг с разведкой, на котором пообещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщили, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.
8: О переговорах.
7: Переговоры Российской Федерации и ЕС могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. «Могу себе представить, что ЕС не хотел бы идти навстречу в Москве, поскольку это может быть истолковано как признак слабости», отметил политик. Ранее глава евродипломатии Кая Калас заявила, что ЕС готовит ряд требований к России в случае проведения переговоров.
6: Про армию.
7: Звание Героя России за время проведения спецоперации были удостоены 22 военнослужащих Северного флота, сообщил командующий этим объединением Константин Кабанцов. Северный флот отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания. Как отметил Кабанцов, соединение и подразделения береговых войск флота с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений и группировок войск. В пресс-службе отметили, что сегодня Северный флот один из самых мощных флотов ВМФ России. Его силы и войска гарантированно обеспечивают безопасность в назначенной операционной зоне с учетом существующих вызовов и угроз и выполняют комплекс задач по стратегическому сдерживанию.
6: Об образовании.
7: Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов стартует 1 июня. Совместными приказами Минпросвещения России и Рособорнадзора утверждено единое расписание экзаменов, говорится в документе. Расписание основного периода сегодня история, литература, химия, в четверг, 4 июня русский язык, 8 июня математика базового и профильного уровней, 11 июня обществознание, физика, 15 июня биология, география, письменная часть экзамена по иностранным языкам, 18-19 июня информатика, устная часть экзамена по иностранным языкам. Начало экзаменов в 10 часов по местному времени. Доллар США стоит 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Запретных Милонов.
1: Мы на интересном, собственно говоря, перед новостями-то прервались, потому что я не получила ответа. А что нам, собственно говоря, от этой Армении? Ну, пошла бы она в Евросоюз или куда-то еще подальше. Почему мы так переживаем? Это их дела. Разве нет?
2: Поход Евросоюза на эту территорию обычно заканчивается геноцидом и резнёй. И я вас уверяю, что главные интересанты похода Армении в так называемый Евросоюз являются ее соседи с юга и с востока.
1: Это кто?
2: Ну, из два государства.
1: Азербайджан и Турция.
2: Угу. Вот. И достаточно посмотреть на их интересы. И, в общем, Армения, в отличие от Ирана, она готова к сотрудничеству, готова стать коридором. А как мы знаем, посмотрите на Северный Кипр, смотрите на Косово и везде. То есть там, где просится какая-то маленькая-маленькая там автономика или еще чего-то,
1: ну, поблажка, такая маленькая.
2: Поблажка, то там начинается птичка, готов увяз всей птички пропасть. А, по большому счету, что нам до Армении? Ну, для России Армения – это не просто зарубежная страна. В России армян живет больше, чем в самой Армении. Поэтому позиция армян, которые родились в Армении, их родители переехали из Армении, она должна учитываться. А Пашинян категорически против того, чтобы учитывать мнение своих граждан, живущих в России. Нет, этим нельзя.
1: А что будет? Вот подождите секундочку, давайте посмотрим. А вот если Пашинян выиграет 7 июня выборы, чего будет?
2: Армения сейчас в плане политологическом и технологическом представляет из себя Россию 96-го года образца, когда технологии, пиарщики, они правят бал. Но тут еще добавляется и небывалое давление. Вам приведу пример. Мои знакомые, которые переехали из Арцаха, из Нагорного Карабаха, после того, как она была по предложению Пашиняна отдана на территорию Азербайджану. Вот. Кстати, Нагорный Карабах, который до этого худо-бедно был частью некого переговорного процесса благодаря Пашиняну стал абсолютно не частью этого процесса. Он вообще перестал существовать в контексте Армении. Хотя, в общем-то, много веков там жили...
1: Кто бы сказал, что Россия не выступила на стороне Армении, не помогла ей нисколько.
2: Россия выступила на стороне Армении, просто Армения не выступила на стороне Карабаха. Ведь Карабах с точки зрения норм международного
1: хорошо,
2: права
1: давайте не, будем
2: не являлся
1: мне частью кажется,
2: Армении.
1: Что очень многие армяне не могут Карабах, Арцах, простить России.
2: Потому что Россия, видимо, с точки зрения Пашиняна, это был такой для нас цунг-цванг, Пашинян предлагал России начать войну с Азербайджаном. Зачем? С чего вдруг Россия должна
1: так
2: начинать
1: нужно было, либо, войну? Мы же в данном случае...
2: Россия в этой ситуации занимала единственно правильную позицию. Мы призывали обе страны к диалогу.

0: Давайте так. Армения признала эту территорию более неспорной, а частью Азербайджана.
1: Потому что она не хотела с Азербайджаном воевать.
0: Правильно,
1: без поддержки
0: и предлагала,
1: России.
0: Не, и Пашинян предлагал нам воевать с Азербайджаном. А зачем? А
1: Поняла.
0: Почему?
1: Ладно, мы будем
0: я,
1: до утра
0: знаете,
1: по этому
0: могу
1: поводу
0: сказать,
1: спорить.
0: Что я для меня равноценным мирное и плодотворное сотрудничество со всеми государствами Кавказа.
1: Вернемся к...
0: Вот. Так вот, сейчас мои знакомые беженцы из Карабаха мне вчера рассказывали ситуацию, что к ним пришел... они сейчас получили временное убежище в одном из поселков. К ним пришли и сказали, вы обязаны поддержать блок Пашиняна, партию Пашиняна, иначе, в общем, ваше убежище будет аннулировано.
1: Что-то мне это напоминает.
0: Аннулировано. Нет, это правда.
1: Вам ничего это не напоминает?
0: Люди вообще не политизированы. Вообще. Ага. Ноль. Понимаешь, они пекут джингелов хац, и они не разбираются в политике.
1: Хорошо, понятно. Виталий, значит, вмешаемся, да? Не позволим.
0: Нет, мы не вмешиваемся в суверенные дела Армении. Я могу сказать, что поскольку армянам, гражданам Армении, которые сейчас находятся за пределами Армении, не дают незаконно не дают голосовать, у меня только знакомых армян, вот
1: Виталий,
0: несколько
1: я
0: человек
1: поняла,
0: едут специально
1: Пашинян...
0: на день выборов голосовать за, в Армению.
1: И эту кампанию я тоже знаю. Послушайте, Виталий, ну вот Пашинян насилует, с ваших слов, армянский народ и не прислушивается к его желанию. Армянский народ не хочет...
0: Пашинян не является частью армянского народа.
1: Все, вы убедили меня, да. Армянский народ...
0: Пашинян не... это как губернатор Яковлев.
1: Окей.
0: В Петербурге.
1: Послушайте, значит, армянский народ не хочет в ЕС, не хочет Пашиняна, но 7 числа, вероятнее всего, он насильно выберет Пашиняна и насильно через года 2-3 вступит в ЕС. Что мы в этой ситуации будем делать?
0: В ЕС Армения не вступит. Это совершенно...
1: Года через два вступит.
0: Года через два она тоже не вступит. Мы это прекрасно понимаем все. Вот. Эти песни мы уже слышали несколько раз.
1: Но вы не отвечаете на мой вопрос.
0: Молдавия тоже. Чего же она не в ЕС-то? Молдавия не в ЕС. Да, там...
1: Это долгий путь.
0: Долгий путь. Армении тем более. И еще более долгий путь. К тому же очень странно представить, что Армения...
1: Тогда что же мы так суетимся, Виталий?
0: Дело в том, что сейчас мы позволяем Великобритании, настоящему бенефициару этого процесса, замкнуть некую дугу в южном подбрюшье России. И от Каспия до Черного моря, до Средиземного моря контролировать территорию.
1: Вот в чем все дело. Чего же вы сразу не сказали? И Трамп там, кстати, тоже поддерживает, да?
0: Расширяется военный блок.
1: И Трамп поддерживает эту историю.
0: Трамп, безусловно, поддерживает, потому что блок НАТО для него важнее, чем Россия, 100%. Он сам является активным членом и главным членом этого блока.
1: Трамп враждует с Великобританией.
0: С Великобританией ой как враждует. Но... когда идет речь о формировании некого мощного нового военного союза с привлечением новых сил, конечно же это...
1: В общем,
0: недавно
1: будем биться
0: Азербайджан,
1: за Армению до конца.
0: Азербайджан провел учение и принял решение о переходе на стандарты НАТО.
1: Я поняла вас. Это известно.
0: Армения, по большому счету, внутри себя, она, безусловно, очень близка к России. И Армения понимает, что, в общем-то, она существует благодаря тому, что есть Россия. Есть ни одна страна рядом, за исключением Грузии, которая не была всегда частью России до определенного момента, не готова была защищать суверенитет Армении, и, мало того, постоянно на него покушалась. Поэтому, что касается страны, которая по делам своим доказала, что суверенитет Армении ей не безразличен, это Россия, Российская империя, Российская Федерация. И это абсолютно точно, это исторический факт. Я не хочу, чтобы вы думали, что я говорю там в контексте какого-то более положительного, более отрицательного отношения к Азербайджану, к Турции. Нет, эти страны выполняют свою задачу, и с точки зрения национальных интересов они их выполняют блестяще. Блестяще. Ну, я тут вынужден признать. Они строят свою
1: Виталий,
0: независимую политику.
1: Мы зависли на этой теме. На самом деле, действительно страшно зависли.

0: на теме Армении, я все пытаюсь выцарапать у вас ответ. Мы будем биться за Армению до конца или просто не будем выглядеть так странно в глазах армянского народа и всего мира и все-таки оставим ее в покое? Или будем биться до конца?
1: Армению не оставили в покое.
0: Британцы, я поняла.
1: Не оставили в покое Остапа Бендера, сына турецких подданных, понимаете, в виде Пашиняна.
0: Значит, будем биться до конца.
1: И Симоняна, и еще нескольких людей, которые говорят по-турецки так же совершенстве, как и по-армянски. По-русски уже хуже.
0: Будем позориться до конца.
1: Да, какое позориться? Вам бы лишь бы Армения побыстрее отошла от России.
0: Да мне вообще наплевать на нее.
1: А мне не наплевать, потому что Армения соединяет нас со странами Ближнего Востока. Это наша сухопутная граница.
0: С Ираном.
1: Ну и хорошо, что вы хотите? Вам мило события, которые были в начале 20 века. Вы поймите, если бы не Россия, геноцид не был бы остановлен. Россия является единственным гарантом безопасности для братского христианского народа. Неужели это непонятно?
0: Будем вторгаться на территорию Армении, чтобы защитить братский народ.
1: Мне кажется, что сейчас у народа Армении, у граждан Армении, будем так говорить, есть исторический шанс не вестись на лапшу, не вестись на халяву, попивая кофе в центре Еревана, а принять решение все-таки, хотят они, чтобы об них вытирали ноги или не хотят. Вот, к сожалению, выбор в пользу партии Пашиняна будет означать одно, что народ сдался.
0: Поняла вас.
1: И Пашинян хоронит тысячелетнюю историю государства
0: Армении.
1: Жалко,
0: что нас не слышат в Ереване. Мне было бы интересно услышать комментарий.
1: Никол Бабаевич знает позицию.
0: Все, сейчас вернемся после рекламы.
2: Запретных Милонов.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
0: Все, отошли от Армении. Давайте к нашему внутреннему. Невозможно. Невозможно совершенно, Виталий. То, о чем не говорит только слепой, глухой, слепо-глухонемой и просто... Сейчас не буду ругаться. Я про шамана. Его песня «Россия, мама». Новый клип Ярослава Дронова. Это как бы издевка над иноагентами. Хотя у меня ощущение, что это реклама иноагентов, но... помимо всего прочего, это еще и, на мой взгляд, грубейший плагиат. Прежде чем мы начнем с вами обсуждать, я, можно начало нашей, значит, Ярослава Дронова поставлю, чтобы наши слушатели понимали, о чем я говорю, хорошо? Сейчас, секунду буквально.

0: Даже тональность не поменял. Ну, прелесть же. Хотя я рискну предположить, что, может быть, таким образом шаман, значит, вот песня-то про у Адель, про агента 007, а, значит, шаман решил, вот у него такой ФСБшный, КГБшный агент 007. Может быть, тут в этом кроется графомания? Вот знаете, смотрели же клип, да?
1: Да я, честно говоря, пытался смотреть, но это не моей песни.
0: Ну, мне что вы
1: нравится.
0: Говорите? Ну, надо но же это обсудить, ну, я надо, понимаю.
1: Надо посмотреть клип целиком, да. Ну, я считаю, что есть разные направления в русской музыке, и такое направление, как шаман...
0: Как тырить музыку и... у американских исполнителей,
1: слушайте, ну,
0: да,
1: хорошо. А почему вас не смущает там Филипп Киркоров, который вообще там половину песен
0: смотрите,
1: поет?
0: Смотрите, какая история. Король ремейков у нас один. Если шаман считает себя королем ремейков, то, я надеюсь, они подерутся с Филиппом Бедросовичем. Продолжайте.
1: Кроме
0: истинный
1: Филиппа,
0: ариец, да.
1: Еще много есть людей, которые что-то занимали. И у нас тоже что-то занимает. Я, в принципе, что касается схожести музыкальных произведений, тут не особо парюсь.
0: Да бог с ним. Вот. Бог с ним. А по смыслу-то понравился вам клипешник?
1: Это не мое. Я вот вспоминаю, «Ник к ночи будет помянуто». Знаете, я очень... плохо высказывался о таком певце, как Шнуров. Очень плохо высказывался. Мне не нравится мат-перемат. Я считаю, что он себя изжил полностью.
0: Подождите, но теперь он с Лещенко поет, и вновь продолжается бой, или что-то,
1: хорошо,
0: и Ленин тревожный,
1: да,
0: в груди.
1: Молодец, молодец. Я не знаю. Я просто не слушаю,
0: да,
1: его,
0: молодец,
1: поэтому,
0: конечно,
1: не могу сказать. Но когда... помните, был легендарный клип, который триггернул как раз других исполнителей, которые выступали тогда с антигосударственной позицией.
0: Какой? Патриотка?
1: Когда «Химкинский лес». Помните, Шнур выпустил клип «Химкинский лес». И вот это было очень талантливый, это был супер-мега-талантливый троллинг вот этих вот Машей Несогласных, Джейн Чириковых и прочих-прочих. Это действительно было интересно. Я не готов обсуждать моральный облик шамана, Шнура и так далее. Я говорю про песни. Вот в 2011 году, в 2012, это было круто. Сейчас...
0: Вашу оду Шнуру я поняла. Но...
1: Нет, еще раз говорю, что при всем, при том, что я совершенно вот на сегодняшний день, последние много-много лет, не разделяю вот его, так сказать, творчество, потому что я считаю, что он действительно, творчества уже там нет никакого.
0: Позволите ли я верну вас к шаману, потому что, видите ли, он вызвал, мягко говоря, острую реакцию. Может быть, так и задумывалась эта история, потому что хайпажорство никто не отменял. И мы понимаем, что звезда, наверное, должна быть хайпажором, но, может быть, в ней должно быть что-то еще. Так вот, если кто-то думал, что... Надо сразу сказать, да, что в клипе шаман выложил портреты всех иноагентов. Сам он предстает в образе такого садиста-КГБшника в белой рубашке, ну, такой эстетика гестапо, да, из советского кабинета. Но ему это вообще близко. И вот, значит, выложены иноагенты, которые потом он им поет, и они ему вторят про «Россия-мама». Это выглядит... Да.
1: Ну, это выглядит забавно.
0: Это выглядит забавно. И иноагентам страшно понравилось. Иноагенты различные очень по-разному высказались. Монеточка, признанная в России иноагентом, по-моему, террористом и экстремистом, она ужасно обиделась, что ее там нет.
1: Так она, потому что бездарность.
0: Да, ну, почти наверняка.
1: Ее никто не помнит.
0: Понятно. Подождите.
1: Монеточка...
0: Галкин признанный экстремистом, террористом и прочим.
1: Да, но его хотя бы знают.
0: Он сказал, что... Почему он такую старую мою фотографию взял? Взял бы сегодняшнюю фотографию, было бы гораздо более убедительно.
1: Его сегодняшняя фотография никому не известна.
0: Очень красивая фотография. Варламов и Яшин сказали, что никто так, признанный иностранными агентами в Российской Федерации, говорит, никто так не пропагандирует либеральные ценности, как шаман. Он тут вам и ЛГБТ поддерживает, и снижает весь пропагандистский пафос, и иноагентам площадку дает, которые поют «Россия-мама». В то же время патриотизм патриотические блогеры в ярости от этой песни.
1: Ну, видите,
0: не это... показывает ли нам скрытую фигу шамана?
1: Это как раз показывает плюрализм мнений в нашей стране.
0: Вот так это видите.
1: Да, мы в демократическом государстве
0: живем. Я,
1: кстати,
0: посмотрела, иноагентом шаман сегодня не признан. Удивительное дело.
1: Вот. И я считаю, что как раз, что... ну, если Яшину понравилось, не стоит насторожиться.
0: Кому?
1: Нам. Насторожиться.
0: Так,
1: почему
0: это ему
1: нравится?
0: Начинайте настораживаться. Знаете,
1: поэтому, ну, это действительно, видимо, была... это была такая закладка, это была сразу провокация.
0: Но не получилось.
1: Которая вынуждена... Которая 100% должна была триггернуть и вызвать реакцию у медийных людей оппозиционных.
0: И, видите, вот. Вызвала?
1: Но, опять же...
0: Аплодируют.
1: Опять же, наверное, тот художественный стиль, который есть у шамана, он недостаточно ироничен. Потому что шаман, насколько я слышал его вроде песню одну, «Я русский», он такой более сахарный. Понимаете, он другой.
0: Вы
1: он...
0: сейчас, осторожно, ЛГБТК плюс вашими молитвами признана экстремистской организацией, запрещена.
1: Да, да. Он, шаман, он не сатирик, он не ироничен, поэтому... Он, наверное, не тот человек, который должен вот так вот тонко троллить оппозицию. Я понимаю, что, скорее всего, это результат его семейной коллаборации.
0: То есть вы полагаете, что Мизулина была... Вообще там же целая бригада этим всем занималась. Неужели никто не мог сказать, ребят, мы делаем что-то не то?
1: А с точки зрения промоушена, мы с вами об этом говорим уже 5 минут. Это значит, что этот клип...
0: О Пашиняне мы говорили 15 минут.
1: Да, но Пашинян еще тот кретин, извините меня.
0: Так вот, почувствуйте разницу. Мы о шамане тоже говорим как о кретине. Вам не кажется?
1: Я могу сказать так, что музыкальный мир очень раним. Очень раним, и он очень разный. И, знаете, говоря о шамане или там, о каких-то еще некоторых исполнителей, я предпочитаю, наверное, их особо не комментировать, потому что я не понимаю эту музыку. Это не моя музыка. А если не моя, то ну, зачем я буду свою вкусовщину какую-то тут пропагандировать? У меня моя музыка, которая мне нравится. Понимаете? И, к сожалению, к счастью для меня, говоря о патриотизме, я слушаю 6-ю симфонию Петра Ильича Чайковского. Вот для меня
0: и
1: это
0: тут
1: патриотизм.
0: Все вздрогнули и напряглись. И что, Милонов, в каком-то из наших с вами предыдущих эфиров писали в комментариях, что, господи, Милонов собственным ртом называет фамилию Чайковского и просто не испаряется от ужаса и омерзения.
1: Чайковский – это, ну, безусловно, это синоним великой русской музыки. Чайковский. Хотя я искренне считаю, что Чайковский... Забывать о других великих композиторах нельзя. Они по-своему интересны, по-своему хороши. Я не музыкальный критик, и не гоже мне об этом говорить. Но когда ты слушаешь произведения в церкви Петра Ильича Чайковского, там не нужны слова.
0: А в церкви вы что слушаете Чайковского?
1: Детский альбом.
0: Детский альбом
1: это
0: был в церкви?
1: Произведение в церкви
0: в смысле,
1: называется.
0: Эту пьеску из детского альбома,
1: да,
0: я поняла.
1: Или 6-ю симфонию. Да, господи, куча. Или Римского-Корсакова. Да неважно кого. То там слова не нужны. Не нужны кривляющиеся, анимированные лица иноагентов. Потому что русская любовь – это про смысл. Русский патриотизм – это про любовь к родине. Это не про то, что есть какие-то уроды. Это про то, что есть мы, есть великая Россия, которая возвышается над всеми. Вот смысл сакральной русской любви. А если мы будем сравнивать себя с кем-то другим и жить в состоянии сравнения с кем-то, то мы превращаемся в прибалтов. И это очень плохо. Прибалты – это страна, не дающая гениев, не дающая талантов. Пес с ними. Россия не может себе позволить вот этот паттерн поведения мелкотравчатого йоркширского терьера.
0: Я поняла. Вот если бы вы сейчас не сбились на Прибалтику и страны Балтии, я бы, может быть, даже... Но я уверена, что сейчас Петр Ильич где-то там на небесах смотрит на нас, утирает платочком скупую мужскую слезу, скатывающуюся по его ухоженной прекрасной бороде. Виталий Валентинович, спасибо вам большое за этот прекрасный монолог, диалог. И, в общем, мне кажется, что мы ответили на все главные актуальные вопросы. Виталий Милонов был в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
2: Запретных Милонов. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
3: Корпус стражи Исламской революции заявляет, что нанес ответный удар по американской военной базе, с которой ночью была осуществлена атака на иранский остров Сирик. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные на выходных осуществили удары по радару, а также пунктам контроля беспилотников Ирана. Также, как сообщает Bloomberg, были нанесены удары по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления БПЛА, так сообщили в Центральном командовании США. Тем временем власти Ирана с помощью бульдозеров и самосвалов смогли разблокировать 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных базах. Ранее они подверглись ударам со стороны США и Израиля, и, как сообщает CNN, ссылаясь на собственный анализ спутниковых снимков, дороги к военным объектам уже отремонтированы, а на некоторых участках даже заново уложен асфальт. По оценкам американской разведки, Иран стремительно восстанавливает ключевой военный потенциал, возобновляет производство беспилотников, заменяет уничтоженные пусковые установки и производственные мощности.
2: О нововведениях.
3: В России с 1 июня запускается национальная система подтверждения ожидания товара «СПОТ». Импортеры, поставляющие продукцию из ЕАЭС, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, теперь обязаны заранее оформлять электронные уведомления. Новые правила обязывают сформировать документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, поставщике, перевозчике как минимум за 2 дня до пересечения границы. После этого импортеру выдается специальный QR-код. Также правило вводит обязательный обеспечительный платеж, но он начнет действовать чуть позже, с 1 июля. Его сумма должна быть стоимость не меньше величины косвенных налогов, НДС и акцизов, подлежащих уплате за ввозимый товар. На первом этапе требования СПОТ затронут только автомобильные перевозки. Оператором новой системы выступит Федеральная налоговая служба.
2: О спорте.
3: Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. Со счетом 1-0 в овертайме она обыграла команду Швейцарии в финальном матче. Ранее финская команда выигрывала золотые медали в 95-м, 11-м, 19-м и 22-м годах. Финны сравнялись по победам на чемпионатах мира со сборной России. В постсоветский период россияне также 5 раз выигрывали турнир. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Я всех поздравляю с летом. Лето – это маленькая жизнь, как известно. Так, сегодня тема нашего разговора связана с клонированием. Как вы к нему, к клонированию, относитесь? Опираемся на опрос в ЦИОМ. Бомбически, абсолютно. И, ну, много, конечно, отзывов по нему пришло из Телеграма. Мне писали устроить опрос на эту тему, и я решил, а почему бы и нет? Тема-то хорошая, очень-очень интересная. Итак, аналитический центр в ЦИОМ провел опрос россиян, чтобы выяснить их отношение к клонированию человека. Согласно исследованию, которое было опубликовано «Ведомостями», большинство граждан готовы корректировать этические представления ради будущих технологий. Категорически против клонирования, вплоть до введения уголовной ответственности, выступили 42% опрошенных, то есть 42% против. Еще 30% заявили, что запрещать клонирование не нужно, но стоит сильно его ограничить. Нейтрально к теме отнеслись 15%, а затруднились с ответом 13%. Главный аргумент противников, их, я напоминаю, 35%, нарушение естественного порядка вещей и божьей воли. Сторонники ограничений в качестве причин называли возможные негативные последствия для человечества. Однако при этом упомянули необходимость развития науки и прогресса. Среди тех, кто выступает за полное отсутствие ограничений, аргументы о развитии науки, открытости к эксперименту. И вот они звучали чаще всего. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Разговор серьезный, прошу отнестись ответственно. Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями. Вопрос звучит так, как вы относитесь к клонированию людей. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Не верю.

0: Изыкая, так называется этот коллектив. Песня «Клон», но, в принципе, по тексту вы все догадались. И про клонирование мы сегодня с вами и говорим. Как вы относитесь к клонированию людей? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, чтобы как-то вас стимулировать и мотивировать. Я сегодня провожу конкурс в очередной раз. Конкурс за лучший звонок, скажем так. То, ну, чей звонок мне больше всех понравится, конечно, автору мы отправим две упаковки нашего кофе. «Вкус Африки» называется, эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды. Две упаковки вы получите в любую точку России отправим. Так что, пожалуйста, друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг не получится победить в этом самом конкурсе, то можете на любом маркетплейсе «Вкус Африки» купить. Итак, первый звонок. Александр, Санкт-Петербург, прошу вас, здравствуйте.
1: Доброе утро, Иван. Доброе утро, радиослушатели. Я категорически против клонирования. Ну, глубоко об этом не думал, но, как вы просили, серьезно, но чуть-чуть несерьезно. Меня на работе, даже на нескольких работах, постоянно такой вопрос задают, чтобы клонировать меня. Есть такая возможность или нет?
0: Вы такой ценный против... специалист, поэтому...
1: Да, слушайте, ясно. Я это с экскаваторщик с Яруси, но только работаю не на ковше, а на виброподгружателе со шпунтом. Вот. И уже во второй фирме начальник говорит, пора тебя клонировать. Но как бы я против как клонирования, потому что не хочу такого же, как я еще. Это, во-первых, конкурент, а во-вторых... Ну, просто не хочу. Хочу да быть...
0: Понятное дело. Я бы тоже не хотел, чтобы меня клонировали. Зачем еще один такой нужен человечеству?
1: Да, так что вот такая позиция у меня.
0: Ну, ладно, хорошо, клонировать. Принимается, да. Забавно, но тем не менее. Давайте дальше. Михаил из Подмосковья, прошу вас.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, прошу. Михаил, говорите.
2: Да.
0: Ничего страшного, ничего. Все свои. Давайте, соберитесь.
2: Иван, каждое утро почти что вас слушаю.
0: Спасибо.
2: Я думаю, что запланируем будущее. Вот, только почему-то на эту тему мало говорят. Может быть, что-то скрывают.
0: Ну как что скрывают? А как же? Человек играет роль Бога. Есть ли у клона душа? Клонирование радиоорганов, черный рынок. Ну и всякое такое. Кризис идентичности и прочее, прочее, прочее.
2: Вот мое такое мнение.
0: Короче, ладно. Вы выступаете за клонирование. Принимается. Далее. А сейчас мы послушаем. Марс. Имя Марс из Уфы. Правильно? Марс. Да, я правильно произношу? Здрасте.
3: Да. Доброе утро. Здрасте. Привет, страна.
0: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
3: Я против клонирования. Вот в ЦИОМ изучали мнение населения, и там звучало как бы всему воля Божия. Я вот больше этого придерживаюсь, потому что, ну, во-первых, да, правильно вы сказали, вот второго такого идеального Марса, например, уже клонировать не получится. Это однозначно. Вот.
0: И, или не идеального. Давайте немножко самокритики.
3: Да. Поэтому я считаю, что вот кому как все приписано, так оно должно идти, потому что, ну, как бы дети детей, потом это все перестанет уже иметь какой-то смысл. У нас сейчас смысл такой, что мы должны как бы, да, жениться, детишки, чтобы были, да, чтобы у детей дети были, и чтобы продолжался род, естественный род продолжался, все это, чтобы развивалось естественным образом.
0: Угу. Марс, такое, смотрите, уточнение. Если читать, как звучал вопрос, то получается, россиянам предложили представить, что технология клонирования могла бы спасти их жизнь или жизнь близкому человеку. Согласились бы? Вот вам вопрос. То есть тут не просто за или против, а тут более конкретно стоит вопрос.
3: Ну, как бы это вот грустно бы не звучал, мой ответ, но ответ этот нет. Понимаете, выше воли Господа мы не сможем уже перепрыгнуть, это вот однозначно.
0: Хорошо.
3: Здесь не надо ничего придумывать, не надо ничего менять, надо просто содержать это все в здоровом порядке, правильное питание, спорт, с детьми больше общаться, разговаривать. Вот на это надо выделять, чтобы у нас была здоровая нация.
0: Все. Чтобы дольше жили. Отлично, отлично. Далее. Секундочку. Сейчас к нам присоединяется, Михаил из Тюмени. Прошу вас, здрасте.
4: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
4: радиослушатели. Я бы хотел узнать, в какой национальности клон будет?
0: Хороший вопрос. Ну, тут, видимо, все зависит от того, где конкретно проводится клонирование.
4: И какое у него мышление будет? Какая программа у него будет в голове, если он будет?
0: Если вообще будет, есть, да. Есть данные о том, что какое-то количество брака, то есть там огромный процент брака, большинство клонов умирают на ранних стадиях, рождаются с уродствами, тяжелыми заболеваниями. Это тысячи загубленных жизней ради одного успешного клона. Я вот сегодня с утра вычитал. Да.
4: Ну, я за, если это использует человечество.
0: Ну, то есть, миру. Сформулируйте, пожалуйста, конкретный ответ, да, нет?
4: Да.
0: Ага, все понятно. Далее. Евгений из Белгорода. Здравствуйте, Евгений.
5: Доброе утро всем.
0: Да, пожалуйста.
5: Ну, а что я категорически против, но если вдруг протолкнуть эту идею, должен быть категорический запрет на клонирование депутатов.
0: Ну, понятное дело. Но тут мы гарантировать вам не можем. Ну, спасибо за мнение. Ладно, вот несчастные депутаты. Из-за нескольких, давайте так, справедливости ради, из-за нескольких отдельно взятых и пожоров страдает весь депутатский корпус. А там много хороших, замечательных людей. И умных, кстати говоря. И я сейчас не иронизирую. Далее. Владимир из Кировской области. Прошу вас.
6: Доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, страна. До сегодняшнего утра не задумывался над этим вопросом. Честно говоря, сам бросался, бывало, фразами, что вроде вот нам этого человека, там, тракториста клонировать бы, водителя хорошего, слесаря замечательного. Но сейчас вот задумался, ну, клонировать одно, но его же все равно надо будет воспитывать, ведь, наверное, он будет тихонечко расти, развиваться. Если что-то и получится, то произойдет какое-то обесценивание, то, ну, наверное, все-таки это неправильно. Надо пропагандировать естественные процессы. Угу. И ими заниматься. По-моему, так.
0: Хорошо, да, неплохо сказали, на мой взгляд, даже хорошо. Я вспоминаю сейчас, вот как раз пытался вспомнить, какой-то актер, а это не какой-то актер, а Александр Пороховщиков. Вы все его прекрасно знаете. По-моему, даже у него был статус народного артиста России. Сейчас перепроверимся. Ну так вот, актер Пороховщиков хотел, и у него была такая идея клонировать свою мать. Да, ну, и он много об этом в интервью говорил. Хотел вот клонировать свою мать. Ну зачем, как мы понимаем, если это была бы уже не его мать, а просто, собственно, копия этого человека. Но вот, тем не менее, у него такая мысль, мечта была. Так, друзья, вы как относитесь к клонированию? Пожалуйста, давайте звоните 8 800 200 ровно 9702 после рекламы новостей. Мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: «Комсомольская правда». Читайте сегодня репортаж спецкора комсомолки Григория Кубатьяна. Как под бомбежками живет прифронтовая Васильевка. В Сочи собрали первый урожай бананов. Середина недели лето заработает на полную катушку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Народный артист России Стас Михайлов о том, что всему свое время.
11: Есть хочется, а есть полезно. Вот нам зачастую в большинстве случаев хочется. Вот я обдумал, я ж пел, да, только был неизвестен. Все равно то же самое делал. Но вот я хотел петь. Думаю, я хочу там быть, хочу петь там, хочу все. Думаю, все делаю то же самое, а ничего, тупик. А почему в какой-то момент калитка открылась, и я пошел петь? А потому что калитка открылась не когда я захотел, а когда Бог посчитал нужным, готов я к этому или нет. Когда ты понимаешь, что ты прижат к стене, и некому больше обратиться. Вот, видимо, в этот момент не то, что это наши хотелки. Бог видит в тебе твои намерения уже, все, что ты правда не можешь. Ты свои силы исчерпал. Вот именно в такие моменты, наверное, происходит помощь от Бога. Когда ты, не полагаясь на свои силы, что ты великий, офигенный. Один момент все заканчивается, и ты как ребенок начинаешь просто выть, все, я упал, больше встать я не могу, я не знаю, что делать. Тупик. И вот в этот момент Господь дает силу, берет тебя вот так, и все, и повел. И дальше начинают происходить каким-то удивительным образом вещи, которые, казалось бы, ну, что здесь особенно? Все ровно то же самое происходит, но как-то все открываться начинает. То не понимали, тот стали слушать, то тут какие-то прям награды, все там, концерты, и все, и пошло.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Как вы относитесь к клонированию людей? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими соображениями на этот счет. Артур из Тюмени, прошу вас, здравствуйте.
9: Добрый день, Иван. К самому клонированию непосредственно отрицательно считаю, это надо запретить, потому что это...
0: Это уже запрещено, можете быть спокойны.
9: Да. И трудные моменты, но именно исследования по клонированию в части органов, их необходимо проводить, потому что сейчас много различных заболеваний, необходимо людям пересадка там легких, иных органов, а это не связано с клонированием, потому что именно этих органов получить нормальную
12: работу. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Потому что так-то и вон рождаются. Эти. Овечку доли сделали, а настоящая на овечке или не настоящая? Кто определил?
0: Да, ну, кстати, 25 лет. 25 лет этому эксперименту.
15: То есть это... И тоже настоящая, но не настоящая. У нее не спросишь, там, или там, у ее этих там сородичей. Вот. А человек, который, ну, понятно, я говорю, над этим вот, ну, думает. Ну, в общем, в целом я за клонирование.
0: Хорошо, что? Отлично, отлично, хорошо, принимается, конечно же. Выбирайся за клонирование. Далее. Светлана из города Дзержинск. Прошу вас. Здрасте.
16: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
16: Спасибо вам за интересную тему, а главное, актуальную. Потому как мы все, наверное, думаю, одурманенные... таким эфемерным искусственным интеллектом и считаем, что нам теперь все можно. И что хотим, то и можем творить. Наверное, эти люди не читали в детстве ни Урфина Джуса, и деревянные, его деревянные солдаты. Помните такую историю, где клонировали из берез дубиноголовых, так сказать, созданий, готовых на все. То есть, вообще говоря, не читали, наверное, и роман «Мы», Замятина, Оруэлла, 1988, можно продолжать. эти люди не имеют никакой базы. Я не говорю о верующих, которые придерживаются одной точки зрения, что действительно Божий промысел на все есть. Кому-то Бог дает детей, кому-то нет. И вообще говоря, это же посыл глобалистов, если в корень смотреть. Понимаете, это им нужно, чтобы у них были запасные органы, как у Рокфеллера, который сколько там сердец-то сменил. Вы не понимаете, что люди становятся расходным материалом. То есть вот это основная масса людей, которая приговорена к тому, что 5-7 миллионов должно быть остаться на земле ради удовлетворения прихоти, похоти и всего того, что, чего хотят богатые. А большинство населения у нас, к сожалению, не богаты.
0: Да, да, да, да. Еще добавить что-нибудь?
16: Да, пожалуй, нет.
0: Да. Спасибо, спасибо. Кстати, фильм на вечер порекомендую, друзья. «Остров» как раз по теме. «Остров» 2005 года. Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханссон играют в главных ролях. Вот посмотрите, как раз про то самое, про клонирование людей, про органы и прочее, прочее, прочее. Вполне себе интересный. Кстати, снял Майкл Бэй. Так, далее. Александр из города Иркутска. Здрасте.
17: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
17: Иван, ну, я категорически против клонирования, потому что, во-первых, когда человек рождается, неважно, клонированный он или не клонированный, когда человек появляется, ну, в своей плоти и крови, у него есть еще и душа. Клонируется только плоть и кровь, так ведь? Но личность человеческая, да, которая в Библии названа душа и дух, она уникальна, и ее невозможно склонировать. Бог будет вкладывать, да, душу в новое создание, которое создали люди даже, но его нужно еще и воспитать. Воспитанием занимается мама и папа. Кто, интересно, будет заниматься воспитанием клонированного человечка? Это будет абсолютно новая, другая личность. Возможно, физически она будет похожа на такого же человека, которого клонировали, но внутри это будет абсолютно другой человек. И вот количество брака, да, про которое вы говорили, это как раз убийство получается. Да? Вот мы, многие люди против абортов, да, это убийство. То же самое будет происходить и в клонировании. Какое-то количество брака, это будет убийство новых людей. Вот. Соответственно, это просто против, это неприемлемо.
0: Угу. Так, хорошо, вот. Спасибо, спасибо. Далее. Николай из Чехова подмосковного. Здрасте.
18: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
18: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня интересно этот вопрос. Начинается с того, что происходит в мире. Сегодня много у нас идет специальная военная операция травмированных наших воинов. Поэтому необходимо обязательно, чтобы у нас появилась возможность восстанавливать эти конечности, потерянные органы. Вот, чтобы это происходило, должно быть на законодательном уровне решен вопрос о клонировании именно органов и конечностей. И только таким образом мы сможем решить вопрос вот восстановления именно людей, вернувшихся из специальной военной операции. Это очень правильно. И это должно быть на законодательном уровне решено. По поводу Думы Государственной. Государственная Дума у нас необходимый инструмент регулирования взаимоотношений в обществе на уровне знаний АС, контролирующей общественные нормы, нормативно-правовые акты. Это необходимо. Иван.
0: Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Далее. Наталья из Екатеринбурга. Прошу, да, вас, Наталья, говорите.
19: Добрый день.
0: Здрасте.
19: Я согласна с предыдущими тремя выступающими, потому что получится так. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В отношении Государственной Думы считаю, что нужно заменить искусственным интеллектом.
0: Спасибо. Это... Ну, все, стоп, стоп, стоп, стоп. Речь не об этом. Далее. Александр из Тольятти, прошу вас.
20: Бодрое утро, Иван. Бодрое утро всем.
0: Бодрое.
20: Я сторонник того, что было частично клонирование. Вот до женщины товарищ вот выступал. Значит, клонировать надо вот те органы, которые вот... при жизни они разрушаются, там допустим, поджелудочной железы, а легкие, печень, почки. И в идеале, конечно, там глазные функции. Все вот эти вещи можно, допустим, организовать технологию так, чтобы их можно было в пробирке клонировать и человека пересадить. Это святое дело. А, конечно, целиком человека клонировать только ради того, чтобы его разобрать на органы. И еще там, допустим, он получается инвалид. Ну, бракованный, все это, конечно, это очень негуманно. Кстати, с таким вот частичным клонированием мы, кстати, перекрываем значит, вот канал для тех криминалов, для того криминала, который сейчас занимается похищением людей ради органов. Сразу этот канал перекрывается. Так что я сторонник за частичное клонирование.
0: Угу. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо, спасибо. Давайте дальше. Андрей из Екатеринбурга. Здрасте.
1: Здрасте. Ну, я так бы хотел клонировать Василия Шандыбина, Якова Свердлова и Якова Юровского.
0: Шандыбина, депутат Госдумы был такой, я правильно помню, да?
1: Да, именно его. А этих двух последних, Свердлова и Юровского, так не хватает на нашего царя.
0: Ну, спасибо, спасибо, да, и царя вспомнили. Слава богу, что называется. 8-800-200-97-02. Как вы относитесь к клонированию людей? Сколько там в секундах осталось, коллеги? А, ну вот как раз к перерыву подходим, друзья, 30 секунд. Я напоминаю тему, как вы относитесь к клонированию людей. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Новости, реклама и анонсы. Послушаем, после этого вернемся и продолжим. Про клонирование, ну, еще много всяких разных интересных моментов. Я вот отобрал, озвучу уже после перерыва. Так что, пожалуйста, друзья, никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Перерыв пройдет быстро.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
22: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
23: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
24: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
25: 12+.
26: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
27: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
28: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
29: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь рекоотделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Есть результат.рф». Творческие коллективы «Великих Лук» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного поэтического конкурса «Отчизны верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция», Сергей Копаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих. Дом 51/36 на проспекте Ленина. В рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
2: О валютах.
29: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
2: О погоде.
29: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Как вы относитесь к клонированию людей? Вот вопрос нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что конкурс продолжается. Две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Он называется «Эксклюзив от «Комсомольской правды» из Уганды. Натуральный кофе из Уганды. Отправится две упаковки еще раз победителю нашего сегодняшнего эфира. Победитель, ну, это человек, который задал, ну, самый интересный вопрос, либо же звонок нам с моим коллегой понравился больше всех. Ну, пожалуйста, кого-то выберем в конце эфира. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Важный момент, мы можем отправить только в любую точку России. Это важное уточнение. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к клонированию людей? Такой вопрос. Евгений из Орска, прошу вас.
8: Добрый день.
0: Здравствуйте.
8: Я глубоко положительно отношусь к клонированию. Считаю, это неизбежная данность. И пока сейчас существуют запреты, ну, у нас, по крайней мере, да.
0: Да у всех.
8: Ну, может, подпольно.
0: Везде
8: ну,
0: существует запрет.
8: Ну, подпольно, нет. Ну, по-моему, в Китае там что-то разрешено.
0: Нет, не разрешено.
8: Там частично что? Ну, там что-то частично в подпольных каких-то своих лабораториях. Я думаю, что все занимаются...
0: Подпольные этим, лаборатории иначе. Могут быть где угодно. Давайте так.
8: Ну, да, да, да. Ну, там какие-то есть свои уже достижения, по-моему, китайцы. Ну, врать не буду, ладно. Это рано или поздно придет как данность, и надо быть в лидерах. То есть надо не останавливаться там на каких-то доли, а именно продолжать. И клонирование людей – это неизбежная данность.
0: В мире нет места, где законы официально клонируют людей. Вот.
8: Так что, официально не клонируют. Нет, там не именно не про людей. Я имею в виду, что-то там...
0: Что-то клонируют.
8: Ну, да, ладно. Да, что-то клонируют успешно.
0: Ясно.
8: Вот. Так. И нужно клонировать обязательно.
0: Обязательно. Хорошо, обязательно так обязательно. Клонируем. Далее. Ну, так, секундочку.
8: Алло, да.
0: Сейчас одно мгновение, друзья, и послушаем уже следующего дозвонившегося. Это Светлана из Челябинска. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
0: Здрасте.
9: Я за клонирование отдельных органов, может быть, даже мозга гениального чего-нибудь. ну, правда, против трансплантации, чтобы меньше других забирать, а чтобы сам человек как бы принимал участие в собственном лечении, вот, для лечения. А зачем человека против человека целиком трансплантации, клонирование. А зачем? Вот как в анекдоте, действительно, для нас вот китайцы все на одно лицо, это неинтересно, это скучно. И если все будут одинаково талантливы, тоже будет неинтересно. Одноименные заряды отталкиваются. Вот как бы против клонирования человека целиком, но за органы. Вот так.
0: Отлично. Спасибо. Клонирование отдельных органов. Возможно, это направление называется терапевтическим клонированием и регенеративной медициной. Вот так. Далее. Ильнар из Казани. Прошу вас. Здравствуйте. Ильнар, говорите, пожалуйста. А Ильнар не хочет. Ну, ладно. Так, далее. Александр из Нижнего Новгорода. Тогда вы, пожалуйста.
7: Алло, алло.
0: Да, прошу вас.
7: Доброе утро. Смотрите, я хотел спросить, это только в России или все-таки во всем мире?
0: А что именно это все-таки в России?
7: Разрешение на то, чтобы...
0: Разрешение никто не давал, опрос в ЦИОМ провел, и все. Как вы относитесь?
7: Я отношусь, что нужно планирование развивать.

0: на это никак, ну, как бы, особо не закрывает глаза. То есть даже разрешает. Вот. Я к чему? Тому, что это не процесс эволюции неизбежен, и здесь не надо смотреть в разрезе там, мнения общества или религии. Здесь надо смотреть в разрезе будущего прогресса и дальнейшего развития.
1: Угу. Я за. Спасибо. Значит, китайские ученые действительно клонировали высокопродуктивных, пишут, молочных коз. Вот такие дела. Это и есть. Новость, причем свежая, вот совсем недавняя, 16 мая. Далее. Людмила из Губкинского, прошу вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А Губкинский это где, знаете, простите, пожалуйста?
2: Янао. И Малнинский национальный округ.
1: Ясно. Продолжайте, пожалуйста.
2: Вот мне за 77 лет, на жизнь вроде бы такой не очень большой отрывок, но если я начинала стирать на доске стиральной, то сейчас у нас машинка стиральная, пожалуйста. Если раньше мы для того, чтобы хранить масло, мы весной набивали погреб снегом, то сейчас у нас холодильник. Если раньше мы грамотно закапали в типографии, сейчас, пожалуйста, любую картинку рисуйте для того, чтобы иллюстрировать какие-то свои статьи. Почему я это говорю? Прогресс идет, конечно, но нужно задумываться о том, что может произойти дальше. Ведь на самом деле, когда-то в будущем, возможно, оно наступит гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Люди, которые, ну, не совсем адекватные, стоящие наверху, могут создавать людей, рабов, которые будут делать что-то, рабочих, крестьян и так далее, и высшую расу. Это, я думаю, может быть на грани фантастики, но такое ведь тоже возможно. Будут создавать клонов, которые будут только работягами, ничего не имея больше в жизни. Или только верхушку, которая будет править. Ну вот, может быть, это фантастика, но я говорю, что фантастика, она не реализуется в жизни.
1: Спасибо. Далее. Благодарю вас. Далее.
2: Да.
1: Одно мгновение. Наталья из Абакана. Прошу вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу сказать, что я и не за, и не против. Конечно, возможно, в каких-то целях это очень нужно. Но, опять же, смотрите, если клонировать человека, как можно клонировать воспоминания, как можно клонировать душу? Внешне, возможно, да. Но, опять же, для медицинских каких-то, или даже не для медицинских, а может быть, человека действительно... Знаете, такая боль, потеря близкого, что вот ему это необходимо, жизненно необходимо. Ну, тут вопрос, знаете, как палка о двух концах. И не да, и не нет. Спасибо.
1: Вам спасибо. Далее. Ильнар из Казани все-таки. Давайте послушаем. Ильнар.
4: Первый раз позвонил и первый раз попал сразу к вам.
1: Нет, все-таки со второго. Первый раз ведь не срослось. Пришлось перезванивать. Ну ладно, давайте.
4: Бывает,
1: согласен. Прошу.
4: Я только за. Смотрите, первая причина из того, что вы говорили, люди уже запустили этот механизм клонирования. На сегодняшний день, если наше государство этим не будет заниматься, то будет очень плохо. Это как на СВО. Вот на СВО сейчас дроны, а у нас их было мало, и никто их не разрабатывал. А у других государств это уже было и есть. Сейчас мы догоняющие. Не нужно быть догоняющими, а нужно уже вперед шагать. Это первое. Второе, эти клоны также могут быть и пожарными, и полицией, теми военными. И многие матери, которые потеряли своих детей на СВО, наверное, они бы отправили клонов военных, чем своих детей. Вот я только...
1: Вы за армию клонов вообще, да, выступаете?
4: А это будет. Если фильмы посмотреть, все, что давно снималось, оно потихоньку и терминаторы приходят, вот они и роботы приходят. Это все будет. Это все будет в будущем. Из-за этого надо умно просто это все сделать и спланировать.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение. И к нам присоединится из Самары Павел. Да, прошу вас, Павел.
5: Да, доброе утро.
1: Здрасте.
5: Мне кажется, уже давно все клонировано.
1: И мы с вами. И мы с вами тоже.
5: Граждане

0: Киргизия, конечно, одно лицо, например.
1: Ну, давайте между нас не разжигать, ну, в самом деле уже второй раз.
0: Я говорю, без обид, конечно. Ну,
1: жизнь, мне, без обид, взяли, обидели и без обид, говорит.
0: Ну, я сказал, без обид, ну что. Вот такое мое мнение. Спасибо.
1: Угу. Ну, ладно, давайте дальше. Евгений из Хабаровска, прошу вас.
2: А, Иван, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Смотрите, вот мы так рассуждаем об этом, о клонировании, как будто бы вот человека клонировали, и он сразу же такой взрослый. Вот. Мы же не увидим, то есть человек, который в данный момент планирует клонировать кого-либо, то есть мы получим только, ну, новорожденного ребенка. То есть результат полученный мы увидим только через много лет.
1: Мы не знаем, кстати, ребенка. Мы не знаем. Я вот не знаю технологию. Может, можно создать копию человека. Я понятия не имею, кстати.
2: Ну нет, но если судить по клонированию овечки Долли, то...
1: 25 лет назад это было.
2: То есть я сомневаюсь, что можно сейчас сделать... нечто, которое моментально делает человека взрослым.
1: Коротко, 20 секунд. Ваше мнение, да, нет, пожалуйста.
2: Я считаю, да, и, наверное, меня бы поддержали бы родители, которые потеряли своих малолетних детей в связи с чем-то.
1: Ясно.
2: Возможно, бы это было бы для них полезно.
1: Угу. Да, у нас перерыв, друзья.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные. Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии, радио «Комсомольская правда». Как вы относитесь к клонированию? Опираемся на опрос ВЦИОМ. Я его результаты озвучил в начале нашего разговора. Соответственно, не просто так, не с бухты-барахты мы начали этот разговор, а именно по этой причине. Вот опрос ВЦИОМ, почему им можно, а нам нет, да, друзья, проводить такие опросики. Вот и мы решили. Как вы относитесь к клонированию людей? Главный момент, и еще раз его уточню, потому что он как-то мимо проходит, ведь ВЦИОМ хитро поставил этот самый вопрос. Россиянам предложили представить, что технология клонирования могла бы спасти их жизнь или жизнь близкому человеку. Согласились бы, 51%, согласились, 51%, больше половины. 38% отказались бы, 11% затруднились с ответом. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, Краснодарский край, здравствуйте, пожалуйста.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Да, пожалуйста.
8: Пока ждала, уже люди высказали мою тоже идею, да, долго пришлось ждать.
9: Ничего страшного. Но повторюсь. Давайте.
8: Я как бы против клонирования, значит, единственное, что вот тут сказали, да, так как вы сказали, технологические какие-то, да, органы, вот, нужно нашим научным сотрудникам заниматься именно этой проблемой, да, ну, как бы внутренности, когда клонируют. Это очень спасет жизнь многим людям, да. Насчет того, что тут мужчина сказал, что клонировать конечности, ну, наверное, это из ряда фантастики, да? Это,
9: да
8: ну,
9: нет, можно, никакие. Можно, можно.
8: Да,
9: можно.
8: Ага, ну вот это бы тоже очень хорошо, да, для наших солдат, вот, которые потеряли здоровье, это очень важно, вот. А клонировать, ну, вы понимаете, уже давно это все было, как говорится, придумано до нас, Господом Богом. Вот, родители в какой-то степени клонируют своих, ну, свое потомство, вот, не факт, что оно такое же будет, как и, там, например, умные родители и так далее и тому подобное. То есть все уже придумано до нас Господом Богом, я считаю, не стоит вмешиваться в этот процесс, вот именно человека клонировать. Если у кого-то какая-то потеря там, и он не может с этим смириться, но есть же какие-то детские дома, есть люди престарелые, о которых можно позаботиться, то есть Господь Бог говорит, помогайте ближнему, да, и тогда ваше горе уменьшится в несколько раз. То есть надо обращать на тех, кому хуже тебя. И таким образом твое горе, ну, уменьшится во много раз. Поэтому клонировать в части того, что там ввести своего близкого, то я считаю, что это, ну, не нужно. Как говорится, овечка Долли, да, была злая и рано умерла, то есть вот нужно опираться вот на это высказывание. Считаю, что это не нужно в данный момент. Нужно уделить внимание болезням детей. То есть научные сотрудники пусть разрабатывают какие-то технологии по лечению детей, когда очень миллионов, много миллионов стоит лечение ребенка, там, ну, средств не хватает. Вот в этом направлении нужно людям думать с научной точки зрения.
9: Спасибо.
8: Это вот мое мнение.
9: Отличное. Так, далее. Михаил из Владимирской области, пожалуйста.
10: Доброе утро, Иван.
9: Здрасте.
10: Доброе утро, аудитория. Передаю вам привет от Александровской Слободы.
9: Угу, спасибо.
10: Всегда с удовольствием слушаю вашу программу. Вот, по большому счету, сразу как бы отвечу на вопрос. Клонирование человека как индивидуума, как личности, это открытие ящика Пандоры. Вот об этом уже много писалось там, да, много личностей всяких известных, как с хорошей стороны, так и с нехорошей стороны, могут быть, соответственно, клонированы, и Леонардо да Винчи, и Адольф Гитлер, и так далее, и тому подобное. Какие результаты это принесет, там, совершенно непонятно, неизвестно одному Богу. Да, это первый момент. Потом, как я сказал, уже много об этом, в общем-то, люди рассуждали, я в свое время читал книгу, по-моему, скандинавская фантастика, что-то в этом роде, где там какое-то будущее описывается, и как раз клонируются люди. И вот там автор, ну, в соответствии с, наверное, со скандинавской традицией, рассмотрел вопрос там клонирования людей там для любви. И у него такая фраза там интересная звучала: многие клонировали для любви самих себя.
9: Прикольно.
10: Вот, да, да, прикольно, на самом деле. Поэтому здесь такой аспект морально-этический, я думаю, он должен преобладать при постановке этой задачи. Вот, безусловно, есть, скажем так, технический аспект, касающийся вот тех моментов, которые обсудили до меня предыдущие ораторы относительно органов, там, да, всевозможных, вообще там частей, запчастей человеческого тела. Безусловно, вопрос важный, необходимый для практического, в общем-то, освоения. А вот что касается именно как личности, это, мне кажется, должно быть табу.
9: Ага, отлично. Спасибо большое. Благодарю. Владимир из Красноярска. Слушаем вас теперь, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Красноярск вас приветствует. Ну, я коротко скажу, чтобы не задерживаться. Может, объединиться нам с Китаем и с дружественными странами в этом вопросе и поставить плюсы и минусы, выяснить. Вот такое мое мнение.
9: Угу, отлично. Нина Ставрополь, пожалуйста. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Я хочу сказать, что это действительно открытие ящика Пандоры. Простой народ забывает, что на земле тогда останутся сильные мира сего, а народ не нужен будет со своими запросами, с требованиями. Он не нужен будет, вместо них будут клоны. И самое главное, что разрешить клонирование человека – это полное отрицание Бога. Это значит, Бога нет. Потому что души нет, это просто роботы, это не люди. Ну, вот мое мнение.
9: Хорошо.
12: Помните фильм 70-х годов «Отроки во Вселенной»? Помните, там планету, также вот роботы эти создали, ну, какие-то там научные эти создали роботов, а людей просто согнали в какие-то подземелья и сделали их счастливыми. Они не понимали, они лишили их разума людей. И люди этой планеты, а наши дети полетели туда спасать эту планету. Вспомните этот фильм, это еще фильм 70-х годов.
9: «Отроки во Вселенной» 74-го года.
12: «Отроки во Вселенной» шикарный фильм, да, того времени. Вот. Но это научная фантастика. Вот такое мое мнение. Просто простой народ не нужен будет сильным мира сего.
9: Угу. Да он и сейчас не особенно нужен, кроме разве что для того, чтобы работать, да, вспоминаем «Золотой миллиард». Далее, Галина из Балашихи, здрасте.
13: Здравствуйте.
9: Да, пожалуйста.
13: Да, вы знаете, я хочу рассказать о том, откуда, по крайней мере, я узнала слово «клон». Это было очень давно, в моей глубокой юности. Был фантастический рассказ, вот как он назывался, я не помню, и... Авторы не помню, но там речь шла именно вот о клоне. И клон – это была некая субстанция, которая возникла в канализационной трубе в результате неконтролируемой химической реакции. Потом она выбралась на поверхность и начала все вокруг пожирать живое. Ну, там, конечно, эти ужасы и трагедии описаны были, но выход нашелся очень простой. Против этой субстанции действовал обычный йод.
9: Так.
13: Вот обычным йодом было можно вот эту субстанцию уничтожить и опять все восстановить, нашу прекрасную действительность и жизнь. Вот я о чем хочу сказать, что, конечно, наверное, все-таки нужно клонирование в каких-то определенных целях, но нужно это, во-первых, на законодательном уровне и предусмотреть, чтобы вот эта ситуация была обязательно контролируема.
9: Спасибо. Спасибо большое. Друзья, выявили победителя. Михаил, Владимирская область. «Вкус Африки». Две упаковки нашего замечательного кофе. Эксклюзив от «Комсомольской правды». Прямиком из Уганды. Отправятся вам, Михаил, Владимирская область. С вами свяжутся после эфира, соответственно. И, дорогие друзья, сейчас сделаем перерыв. Вернемся в рамках большого эфира совсем скоро. Кто не выиграл кофе, может его купить «Вкус Африки» на любом маркетплейсе. Перерыв у нас.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 72 беспилотника над российскими регионами. Как сообщает Минобороны, БПЛА были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
0: О конфликтах.
2: Корпус стражи Исламской революции заявляет, что нанес ответный удар по американской военной базе, с которой ночью была осуществлена атака на иранский остров Сирик. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявляло, что американские военные на выходных осуществили удары по радару, а также пунктам контроля беспилотников Ирана. По последним данным, были нанесены удары по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления БПЛА.
0: О нововведениях.
2: Со 2 июня таможенные органы получают право уничтожать воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты над своими объектами. Закон допускает подавление или преобразование сигналов дистанционного управления дронами, воздействие на пульты управления, повреждение и уничтожение БПЛА с использованием оружия и спецсредств, перечень которых определяет правительство. Порядок принятия таких решений и список уполномоченных должностных лиц определяет сама Федеральная таможенная служба. А с этого дня регистрация на рейсы между Москвой и Петербургом стала доступна по биометрии. В аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент по посадке на самолеты. По биометрическим данным, первоначальная услуга будет доступна для пассажиров рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Для использования биометрической посадки потребуется предварительно внести свои данные в единую биометрическую систему. Сделать это можно в уполномоченных банках или в специальных пунктах регистрации. Регистрации в самих аэропортах. Проект рассчитан до апреля 2027 года. В правительстве ожидают, что в дальнейшем к эксперименту смогут подключиться другие аэропорты и авиаперевозчики при наличии необходимой технической инфраструктуры.
0: А США.
2: Массовый приток мигрантов может помочь демократам выиграть выборы в Техасе, это пишет портал Axios. С 2020 года в Техасе появилось около 2,5 миллионов новых жителей, что сопоставимо с населением штата Нью-Мексико. Это изменило состав электората и внесло неопределенность в предвыборную сенатскую кампанию этого года. Более 2/3 этого прироста обеспечили люди, переехавшие из других американских регионов или из-за рубежа. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Киев, Дима Иванов в студии, и это первый в этом году летний эфир.
5: Всем лето, всем привет, это Антон Киев и Дима Иванов.
4: Да, здравствуйте. Это лето, 1 июня.
5: Лето наступило.
4: Лето — это маленькая пятница, хочется мне процитировать Катю Пахомову, которая вернется на этой
5: через
4: неделе.
5: Через пару дней, да, мы с ней
4: да,
5: пересекаемся.
4: Где-то она должна тут появиться.
5: И какой приятный аромат твоего воздухоплавательного кофе.
4: Да.
5: Из кружки.
4: Больше всего оценивает его только Катя.
5: Я знаю.
4: Все вокруг Кати сегодня. Но вообще хотели все вокруг лета.
5: Мы соскучились просто.
4: Может, она как лето?
5: Она? Ну, после отдыха на море, конечно. Любой человек.
4: Как любой лето. Человек как лето.
5: Да.
4: Угу.
5: Да. Мы перешли на оскорбление внешности. Не, мы Катю очень любим,
4: как
5: на самом деле.
4: Лето, где
5: да.
4: тут оскорбление? Теплое, позитивное, веселое. Это ты тут уже додумал. Как всегда, в этих своих вот заокеанских мотивах.
5: Я отвечаю за кринж.
4: За этих своих, как их, своих хейтах, или как его, бифах, там, дисах, что там у вас.
5: Мне нравится, когда начинаются приступы головокружения.
4: Не, на самом деле, вообще, самый главный вопрос, есть у тебя ощущение, что лето что-то поменялось? Четко с понедельника первым числом.
5: Вот с этого утра потеплее стало.
4: Да, то есть, ну нет. Еще нет.
5: Прям
4: в марте прям теплее было.
5: В марте теплее было. Угу. Так еще даже не день, разогреет.
4: Да.
5: Да, ты же видел.
4: Ты вообще как часто на улице появляешься для таких выводов?
5: Раз в день.
4: Раз
5: примерно.
4: В день.
5: Это точно, да.
4: Как с утра.
5: Минимум.
4: С утра.
5: Но если на эфирчик, то, конечно, я появляюсь на улице.
4: Ну так, сегодня
5: телепорт
4: ладно,
5: пока не придумали.
4: Сегодня нормально, да, но не самое теплое, что было в этом году. То есть ощущение лета. Чисто температурное. Оно же должно быть какое-то другое.
5: Ну вполне себе, потому что я вообще вспоминаю год назад и примерно в тех же одеяниях я ходил, потому что ну, было просто тепло, но не жарко. Это нормально, в принципе, для начала июня, я считаю. Как-то так.
4: Я думаю, в июне уже топить должно на полную.
5: Да ну.
4: Да потому что, как отключили отопление, топить сразу должно.
5: Угу. Не надо нам такого счастья.
4: Почему?
5: Спасибо. Не, я не люблю так. Надо вот так, чтобы стабильно, спокойненько, прохладненько. Жары никакой мы не приветствуем.
4: Ну,
5: в
4: не
5: наших
4: знаю.
5: Краях. В наших краях, в моем мире. Я имею
4: в твоем мире, да, там много чего не приветствуют. Например, футбольных новостей, которых сегодня будет много. Воздухоплавательных новостей, которых будет много.
5: Да я не против.
4: Вот. Ну не сейчас же, я про лето, что за планы? Как эти ваши... Подожди, на этих выходных вы проект снимали или чуть пораньше?
5: Ну,
4: я
5: мы
4: уже,
5: не
4: я
5: то,
4: потерялся.
5: Чтобы снимали, мы его проводили.
4: Я
5: пятницу.
4: Ну да,
5: пятницу,
4: пятницу да.
5: Ну
4: нормально. И что, как?
5: Ну,
4: как восприятие? Как?
5: Неплохое, противоречивое... Есть над чем работать, куда стремиться. Общие отзывы положительные, нормально. Народу было не особо много.
4: А меня больше всего смущает в этом всем.
5: Смущает?
4: Сколько, как, вообще в целом это не касаемо вашего проекта. У нас же одни и те же люди ходят.
5: Ну, как бы да.
4: Одна такая небольшая группа людей, интересующихся всем, готовых...
5: Ты про зрителей или про гостей?
4: Про зрителей и гостей разные вещи или как?
5: Ну, ты видишь, одни и те же ходят...
4: На вот
5: зрители.
4: Эти все ваши наши ивенты.
5: Не участники, зрители.
4: Да, да, да. Угу. То есть, и поэтому они все плюс-минус друзья, но они искренне что думают, могут и не сказать лишний раз. Поэтому...
5: Как бы нет, я встретил людей, которых я периодически встречаю в городе и здравствуйте, до свидания. Вот так. Вот,
4: ну, поэтому
5: с кем-то
4: это... А я вот про аудиторию, что проект, мне кажется, не на нашу аудиторию, которая достаточно все-таки такая. Медленная.
5: Вялотекущая.
4: Вялотекущая, вот, да, правильное слово.
5: Нет, там, кстати, написали отзыв. Девушка, с которой мы не знакомы, но я знаю ее супруга, получается. Ну, короче говоря, нормальный там отзыв. Там написаны плюсы и минусы нашей передачи, так называемой. Нет, хорошо. Кстати, мы небольшой сюжетик сегодня выпустим, где я взял интервью у гостей. Поэтому что тогда будем развивать?
4: В вашем этом, несерьезном?
5: Неудобный диван. Выйдет где? Да, выйдет в серьезном продакшене. Там 3 минуты буквально. Такой быстрый срез событий. Нет, хорошо получается. Нормально. Надо просто развивать и все. Это такая обычная ситуация для любого шоу.
6: Пущай так.
5: Я не знаю, как будет дальше в плане того, что лето и люди разъезжаются, то есть... Как стоит ли вообще приглашать гостей?
6: Ну, как-то во времечко, да, выбрали, как будто это межсезонье вообще уже съемочное такое. Обычно все уходит поспать.
5: Ну, посмотрим еще по июню. Может быть, что-то да поменяется. Через пару недель, мне кажется, мы еще раз попробуем с другими гостями. Гостями я имею в виду участники. Поэтому приходите, следите за новостями. Арт-этаж. Мы всегда рады приветствовать всех.
6: Но это пятница.
5: Да, это будет пятница.
6: Я просто сегодня на опережение играю, потому что что ты делал в выходные? Вот. Да. Что ты делал в выходные после пятницы?
5: Ой, на самом деле была такая насыщенная неделя, что в субботу я просто лежал и смотрел сериал, и я за день посмотрел сериал. «Бар. Один звонок», я думаю, ты знаешь. И,
6: да,
5: скорее всего, ты не посмотрел еще.
6: Все не начать. Очень давно хочу и никак не попадается. Ну и...
5: Мне вообще радостно, что у нас научились снимать крутые сериалы.
6: Антон Киев прозрел!
5: Да я прозрел, Антон Киев. Просто я не так часто смотрю. Но вот последний.
6: Просто мне кажется, больше то, что в хорошем качестве не твоего формата. Тебе же больше художка развлекательная такая, все-таки, так или иначе. Ну, как можно назвать, например, эти самые, ну вот, которые были?
5: А?
6: Мы тут всей студии посматривали
5: про... А, что?
6: Ну, вот с этими демогорганами, как они там...
5: Очень странные дела.
6: Да, вот оно какое, оно просто игровое какое-то. Да. Оно же не сверх-супер-пупер глубокое там. Нет. Какое-то.
5: Ну, это больше на комикс похоже.
6: Ну, вот, да, такого вот игрового жанра. А да. У нас драмеди, трагеди, вот это вот, да... Это наше.
5: Да, там плюс
6: там прям хорошо.
5: Приближено, когда к реалиям нашим российским, то как-то и ближе к сердцу, что ли. Раз в год я что-то допосматриваю, но хочется чаще, как будто бы. Просто сам объем контента зарубежного, он именно в процентном соотношении убивает именно российский контент, поэтому меньше становится. В том году я посмотрел...
6: Это в твоем мире просто.
5: Да, в моем мире так. В том году аутсорс просто поразил. Хочется вот что-то вот на этом уровне посмотреть тоже. И я знаю, что этот режиссер очень крутой, потому что я смотрел его другой какой-то сериал. А, «Трасса». «Трасса» тоже сильный сериал того же режиссера. Мне кажется, надо посмотреть все. Еще мне советовали «Гусь хрустальный», по-моему. Тоже какой-то вот.
6: Ну вот, тебя прям погнали, да, вот в эту серость, беспробудность.
5: Но в этом есть какая-то соль, изюминка.
6: Потому что, да, нам всегда смеяться немножко не наша история.
5: Смеяться не разрешается.
6: Разрешается, но быстро надоедает. Я вот посмотрел первую лигу КВН, ой, премьер-лигу КВН.
5: Так.
6: Первую игру. Там не было ни моих фаворитов этой лиги, ни Камбаламбы из Пскова. Ну, слушай, печальное зрелище.
5: Это 1/8 премьер-лиги, да?
6: Да. Ну вот нет. Не зашло. Вообще. Вышка, даже слабая игра была. Очень, очень слабая игра, но там тяжело. Это прям я такой сидел тоже в гостях у друзей. Мы собрались тоже посмотреть, потому что премьер-лигу мы всегда уважали, любили. Иногда больше, чем высшую, потому что она интереснее. Новые команды, вот это все, мы так смотрим.
5: Более экспериментальные.
6: Да, у меня был вопрос просто на очередную реплику, что-то типа, как это так вообще получается? У меня был вопрос, а что, у нас в ДКЛК в городе не то же самое было? В тишину вот такое вот. Так посидели, много подумали раз. И говорят, ну да, в принципе, то же самое. Так что вот, привозите нам телевизионную лигу в город, мы, может быть, подумаем вернуться.
5: Ага. Нет, я думаю, что мы сделаем по красоте. И вернемся обязательно.
6: Да. Главное, телевизионную лигу нам привезите сюда, и все. Ну, вот так вот, чтобы по щелчку пальца.
5: Да.
6: Чтобы само собой.
5: Я последний раз смотрел КВН несколько лет назад. Мне никак не заставить себя посмотреть что-то даже.
6: Ну, он очень изменился, да. Поэтому, как минимум, для вот этого изменения можно и глянуть. Вот так я на опережение сыграл, чтобы ты не спросил меня, что я делал на выходных.
5: Ну, ты работал.
6: Один день.
5: А, суббота или пятница?
6: Суббота.
5: А, суббота.
6: А, ну и пятница. Пятница-то не выходной, как бы. Пятницу тоже работал.
5: Угу.
6: А воскресенье не работал. И все, и началось. У нас был уникальный в этом году опыт параллельно двух идущих мероприятий по воздухоплаванию равного уровня формата И мы вели, можно сказать, онлайн-репортаж.
5: Когда? В субботу?
6: С четверга, наверное.
5: А.
6: Там с коллегой, которая была на одних из соревнований, и мы в режиме лайв придумали битву этих двух городов, Нижнего Новгорода, точнее, города Семенова Нижегородской области, и Великого Новгорода, Северо-Западный федеральный округ. Просто были чемпионаты Северо-Запада и Приволжского федерального округа. Параллельно, одновременно шли в двух местах. Это значит, что везде работали разные судьи, и там были великолучане. И, собственно, в Северо-Западном федеральном округе мы находимся, если ты в курсе немножечко о географии.
5: Есть немного.
6: Вот, и из 15 участников этого чемпионата 7 были великолучане, половина почти, и 8-м был Андрей Чижов, который как бы, да, Ленинградскую область представляет.
5: Или как называют его в узких кругах, Чиж и Ко. Нет.
6: Там проще. Андрей Михайлович его, да, в узких кругах называют. И, собственно, то есть вместе с ним это 8 человек. Это больше половины участников великолучане. Ну, просто Андрей Михайлович это, ну, наш. Ну, в любом
5: Слонера?
6: Случае. Да, в том числе. И как бы он и выиграл. Он и выиграл чемпионат Северо-Западного федерального округа. Вот, записывайте, кто слушает. Новостники, коллеги, вчера можно было уже новостей написать на этот счет. Сергей Никитин — третье место. Евгений Кравченко — второе место. То есть, в принципе, весь пьедестал забрали наши чудо-пилоты. К сожалению,
5: потрясающе.
6: Все-таки представляющие Псковскую область. Нет, не совсем первые.
5: Так, а когда начнется твой триумф?
6: Какой триумф? Мой триумф?
5: Ну, фестиваль воздуха плавания.
6: А почему это мой триумф?
5: Ну, ты же там блистаешь. Я просто помню, к тебе дети подходили фотографироваться.
6: Я просто уже хочу, чтобы это скорее закончилось, понимаешь? Это все хорошо, красиво, но когда ты там, это немножко другое. Это очень серьезный труд, емкий и постоянный.
5: То есть это не праздник, это больше карма?
6: Это уже карма, да, с годами стало так, но... Дарить людям праздник — это карма этой кармы. Такая же карма, как и реклама на Лукефе.
5: Я ожидал этого.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
5: Всех с началом лета, здесь Антон и Дима. Утро с той ноги, мы говорим про праздники, крутое настроение и вообще задаем ритм этого понедельника в Великих Луках. Дима, есть ли у тебя какие-то планы на это лето?
6: Ну да, да, рассказать про выходные.
5: Очень такие краткосрочные планы.
6: Ну раз уж пошла просто тема таких новостей спортивных, я не хочу останавливаться на достигнутом.
5: Не останавливайся.
6: Новости воздухоплавательные были, ну, параллельно, да, вот все, напоминаем. Андрей Чижов, Евгений Кравченко, Сергей Никитин — это призеры чемпионата Северо-Западного федерального округа. В общем, кто-нибудь из них, я думаю, в студии появится плюс-минус в ближайшее время, но это не точно. Ну да ладно, и параллельно с этим проходил чемпионат Приволжского федерального округа.
5: Вот. Что-то случилось,
6: да,
5: в
6: городе
5: системе.
6: Семенов. И там Игорь Вертепрахов, Елизавета Вертепрахова и Николай Вальнев держали свои победы. Вот. Это они все пермяки, они все кунгурики. А это значит, что скоро в Кунгур и мы поедем. То есть, если победители Северо-Запада мы, скорее всего, увидим у нас в студии, то победители Приволжского округа, скорее всего, увидят нас у себя дома. Вот такие мы будем понаехавшие. Но это чуть позже, это в июле, через 10 лет. Через 10 дней встреча с духоплавателями в Великих Луках. Это уже, да, дата X, день невозврата. Но воздухоплавательный Новый год, можно называть его как угодно, потому что в моих, например, летоисчислениях частенько бывает, что именно встреча воздухоплавателей является какой-то отправной точкой в летоисчислении, да, потому что есть до нее подготовка, а есть после нее подготовка к следующей. Вот такая история загогулина. Это воздухоплавание, ждем не дождемся, скоро будет ярко, красиво, много шаров. Ну а касаемо большого спорта, еще более большого, на этих выходных финал Лиги Чемпионов состоялся.
5: Где?
6: В Будапеште. Угу. И играли Арсенал, и играли ПСЖ, и все мои зловещие мысли об Арсенале сбылись. Арсенал играл в антифутбольный футбол. Кто понимает, тот понимает. Мадридский Атлетико в свои лучшие антифутбольные годы не играл в такой антифутбол. Но карма была безжалостна. Карма решила, что не надо такой клуб в победитель Лиги Чемпионов выводить. В общем-то, 1-1, потом серия пенальти. Матвей Сафонов пенальти не отбил, но, тем не менее, ПСЖ победил. Матвей Сафонов снова выигрывает Лигу Чемпионов, но в этот раз уже как полноценно основной вратарь ПСЖ. Но в Париже начались беспорядки.
5: Ага.
6: Они просто даже с утра сразу решетки на все магазины вешали. Им было все равно, выиграет ПСЖ, проиграет. Они все знали, что будут беспорядки. Вот такой французский, арабско-африканский нрав.
5: Я просто помню, год назад я приезжал к друзьям в Петербург на пару дней снимать несерьезный продакшн. Это было ровно год назад. И прямо вот в тот момент, когда я вылез из автомобиля одного популярного сервиса, я зашел сразу же в бар, где проходил как раз-таки финал Лиги Чемпионов, я так понимаю.
6: Это должно было быть вечер, часов 10.
5: Чуть-чуть пораньше,
6: чуть-чуть пораньше.
5: Да. И меня друзья пригласили туда, потому что, ну, во-первых, супружеская пара, а мужская сторона вот этой семейной пары, он ярый болельщик футбола. И, конечно, они пригласили меня не просто в какое-то кафе, а бар, где было просто скопление большого количества футбольных фанатов. Мы не смогли нормально поговорить, потому что там стоял такой ор, это просто невыносимо было.
6: Выносимо.
5: Но у меня было такое первое впечатление, когда я туда пришел, думал, я там...
6: А кто играл? ПСЖ, Интер? Это в том году было?
5: Ну да.
6: Я тот финал
5: ты лучше помнишь, наверное.
6: Я не смотрел тот финал, неинтересно было. Угу. И там 5-0, что неудивительно, было неинтересно. Вот.
5: Вот, и значит, там мой, получается, друг и подруга, это мы друзья все вместе, Антон его зовут. Он общался со своими друзьями, они там переговаривались по поводу футбола, а я, получается, с Наташей, его супругой, сидел. Мы там обменивались какими-то историями, которые произошли там за последнее время. Тут я что-то рассказываю и подхожу к какой-то вот какому-то панчу в этой истории.
6: Гол!
5: Да, и просто моя речь глохнет вот в этом общем сумбуре. И я не успеваю ничего рассказать, мне приходится пересказывать еще раз. И так было несколько раз за весь вечер.
6: Добро пожаловать в дивный мир.
5: Я больше не был в таких барах подобных.
6: Сходи, у нас с утра, есть такой великий сходи с утра в какой-нибудь из них. И просто нас... для вайба. Но это уже без футбола, это не оно.
5: Ну, я так понимаю, в маленьких городах как-то поспокойнее себя ведут в этом плане. То есть сидят и смотрят футбол, тихонько обсуждают.
6: Ну, допустим, если в маленьком городе есть футбольная команда, нет. допустим, если... Ну, а если есть футбольная команда, то и футбольная культура так или иначе растет, процветает, и я думаю, что нет. Все зависит от матча. Вот просто играла бы сборная России, ни один маленький город не убережется. Вот. Особенно если Россия-Голландия 2008-го, там, какой-нибудь чемпионат мира 2018-го практически весь, там, с испанцами, например. Там без вариантов. Тебе потом на улицу даже не выйти будет, ты глохнуть будешь в своих разговорах. Просто на улице.
5: В это время лучше всего включать какой-то подкаст в наушниках, чтобы абстрагироваться.
6: Не поможет, там наушники про это самое, насквозь пройдут. Вот в такие матчи, да.
5: Невероятная просто феерия футбольная происходит. Понятно все.
6: Да. Что еще? Что еще тебе рассказать?
5: Ну, я думал, ты перейдешь к следующей новости какой-нибудь.
6: Ну, например, да, уже вторая неделя Ролан Гаррос теннисная пошла. И в мужской сетке ее все покинули. Наши теннисисты, Андрей Рублев был последним. Ну, Диана Шнайдер, по-моему, в женской сетке еще осталось. Мира Андреева точно осталось. Но это мне надо перепроверить. Но, к сожалению, не так быстр, не так скоротечен теперь интернет. Да, Диана Шнайдер сегодня тоже еще выступает в 1/8 финала, в 1/4, по-моему, уже Мира Андреева. Или нет, тоже в 1/8. Все, вот такие как бы новости. Как бы спортивные, большие, очень большие и воздухоплавательные.
5: Ты закрыл свои 15 минут?
6: Да вполне, мне кажется, вполне.
5: Нормально. Ну, давай перейдем тогда к новостям из мира шоу-бизнеса. У меня тут, кстати, накопилось несколько новостей.
6: Мы как-то сломали формат, что мы после новостей обычно это все делали, но теперь до.
5: Не обязательно, кстати.
6: Ну и давай. Да.
5: Давай первую новость, а там дальше посмотрим. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на псевдоним. «Я не Кейдж. В прошлом году я официально сменил свое имя. Лучше быть патриархом своей собственной маленькой семьи, чем шутовским кузеном на периферии чужой», — пояснил артист. Кейдж — племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Тайли Шайер. Он является двоюродным братом режиссера Софии Копполы. Видишь, только сейчас Николас...
6: Знаешь, какая новость в этой новости для меня новость?
5: То, что он
6: племянник? Что он Коппола.
5: Ты не знал?
6: Нет.
5: Да ладно. Обалдеть. Он действительно племянник Коппола.
6: То есть для меня в этой новости новость, что у него было другое имя.
5: Было другое имя. Фамилия.
6: Фамилия, да.
5: А он не просто так попал в шоу-бизнес.
6: Да.
5: Все-таки.
6: Ну,
5: да.
6: С такими мемными его ролями, конечно, и его актерской игрой, которую все эти мемы отмечают.
5: Но, тем не менее, он запоминается.
6: Да, да, да. Он же этот будет теперь. Я очень жду...
5: Паук Нуар.
6: Да, да.
5: Вышел уже весь.
6: Вышел весь?
5: Да. И у меня в очереди стоит, надо смотреть.
6: Так
5: срочно.
6: А он что там, в качествах, не в качествах? Или это сериал?
5: Сериал.
6: Сериал? 8, я думал, это полнометражка.
5: Да. 8 серий, 2 версии. Одна черно-белая, вторая цветная. Какую хочешь, такую смотри.
6: Ну, Нуар, ЧБ.
5: Отмечают, что круто. Меня прям...
6: Еще в ЧБ надо смотреть, конечно.
5: Да. Я хочу и так, и так.
6: Вот вы эти, конечно, времени у вас поражаюсь.
5: Это я еще на лайте. Я знаю, что там многие прям смотрят и пересматривают по 100 раз там какой-то контент. Я так не умею, у меня так нет столько терпения.
6: Сказал общем... человек, который свои эфиры пересматривал.
5: Но когда делаешь что-то полезное, там убираешься, например, можно пересматривать.
6: Ты сразу после эфира садился и пересматривал. Через минуту.
5: Даже когда еще не завершался эфир.
6: Как из студии не вышел, да. Там уже пошли какие-то большие сюжеты, и этот уже смотрит свой выход.
5: Не такой, да.
6: И сказал, терпения у него нет, говорит, ага.
5: Но там было на что посмотреть. У нас же была видеотрансляция.
6: Конечно, ну и на там... что там смотреть?
5: Да, мне нравится смотреть эмоции, вот как люди там перекликаются в плане каких-то ужимок.
6: Как у вас много времени, ребята, все-таки.
5: Это, знаешь, для поднятия хорошего настроения, ну, перед сном, например. Почему нет?
6: Да это было не перед сном.
5: Откуда ты знаешь,
6: может, я... То есть ты там засыпал, а не домой уходил.
5: Да, и меня люди вывозили.
6: У тебя, в принципе, заканчивается рабочий день, ты отводишь эфир, заканчивается рабочий день, ты садишься, смотришь этот эфир, и только потом идешь домой.
5: Да.
6: Почему сразу было не пойти, непонятно.
5: А вот такие вот странности у нас, у артистов великолукских. Как интересно, мы перешли от Николаса Кейджа к великолукским
6: артистам. Да, это
5: просто,
6: возможно, про актерские данные тут зацепились. Что-то схожее.
5: А я тоже играл Паука Нуара вообще-то. И Человека без лица. Между прочим. А еще я снялся во второй части «Невообразимая тяжесть гигантского таланта». Это мой байопик. Ну, ты понимаешь, да, о каком фильме я говорю? Ну, Николаса Кейджа был фильм с отсылками на его творчество. «Невообразимая тяжесть гигантского таланта». И там с ним еще снимается любимый актер Виталика, который в «Одни из нас» главную роль исполнял.
6: Педро Паскаль?
5: Педро Паскаль, да. Вот они там вместе играют. Короче, вторая новость.
6: Это вот эти из мемов тоже.
5: Да-да-да. Переходим в наш российский шоу-бизнес, как говорится. А там смотри, у нас две минутки остается. Может быть, да? Быстренько. Певица Ирина Дубцова рассталась с женихом, бизнесменом Иваном Петренко. Он уже съехал от нее. Это была инициатива Ирины. Иван просто утомил певицу своим характером, рассказал источник изданию. Еще в марте Дубцова вместе с Петренко появлялась на премии «Жара», где они в общении с журналистами откровенничали о своих детях от предыдущих браков.
6: Что она не с каким-то там известным иностранным уже певцом?
5: Нет, она же раньше была женой солиста группы «Плазма».
6: Во, а «Плазма» не иностранная?
5: Это русские ребята.
6: Это русские ребята?
5: Да. Ну. Это второе открытие твое.
6: Оно как бы не открытие. Ты помнишь, какие там корни, не корни, русские, не русские, вот что такое. Вот.
5: Но они прям настоящие русские. Real Russians. Вот.
6: Ну вот это открытие. Я думал, «Плазма» все-таки не это.
5: Но они пели в стиле Modern Talking, такие современные.
6: И правда, Modern Talking. С 90-го года прям mm-hmm. Волгоград, прям, да.
5: Ну как это вот прикольно. Так? Она не выдержала... Ну, естественно, что у бизнесменов непростой характер. Иван Петренко, бизнесмен. И она его просто не выдержала. Хотя, помнишь ее песню «Люби меня долго-долго», но она не соответствует просто реальности.
6: Ну да.
5: Да, получается, что ей кто-то пишет, а она сама не занимается своими куплетами. Бедная Ирина, пожелаем ей счастья с каким-нибудь другим солистом или бизнесменом. У нас программа немножко жалеем звезд. Мы чуть-чуть благосклонны сегодня.
6: А лучше бы я про воздухоплавание дальше говорил. Ладно, для этого есть отдельная передача. А у нас, наверное, есть время уйти на новости или...
5: 8:30 на часах, московское время.
6: Пора бы и новости послушать.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь отделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы «Великих Лук» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного поэтического конкурса «Отчизны. Верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция» Сергей Капа и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих. Дом 51/36 на проспекте Ленина. В рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
13: О валютах.
14: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
13: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
16: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Киев, Дима Иванов. 1 июня, лето.
5: Ура, наконец-то.
6: Сказал человек, который не хочет жары.
5: Я люблю просто тепло.
6: Парадокс.
5: Это время скорее не температурного какого-то режима, а для меня фестивально-развлекательного режима. Переход на новое настроение.
6: Вот я тебя об этом и спрашивал в первом выходе.
5: Да?
6: Когда, да.
5: А что мне тебе ответить?
6: Как ты чувствуешь, ну, потому что лето. В марте ты, значит, чувствовал тоже лето. С такой температурой. Вот, да. Вот что значит лето. Вот какой был вопрос. Более глубокий. Двойное дно. Тройное, четверное.
5: У меня ожидания очень хорошие, потому что хочется съездить на один очень крутой музыкальный фестиваль. Не знаю, получится ли, но я лелею надежду, что это случится. Очень хотелось бы. Это произойдет в июле. Я жду.
6: Я перебираю фестивали, которые я знаю, и все названия из головы вылетели. Бардовская песня, как называется?
5: Грушинский.
6: Не туда.
5: Нет.
6: Нашествие.
5: Да не угадаешь, мне кажется. Мне кажется, не угадаешь. Но это не рок-фестиваль, это поп-фестиваль.
6: Ну, все до поры до времени поп-фестиваль. Потом...
5: А потом рэп-фестиваль.
6: Да. ВК что-нибудь.
5: Не-не-не. На ВК чуть не попасть никак. Как будто закрытая карма какая-то.
6: Другой радиостанции что-то опять?
5: Да.
6: Предатель.
5: У них музыка есть. Не только отбивки.
6: Ох уж эти ваши отговорки, конечно. Ну и что? Ну есть у них музыка, а дальше что?
5: Разные.
6: Не угадаешь, говорит.
5: Смотря какой радиостанции.
6: Я, конечно, про шансон.
5: Да, естественно, да. Я обожаю песни.
6: Антон Киев — известный шансонье, да.
5: У меня вся дискография Михаила Бублика на кассетах.
6: Тебе, кстати, надо это. Я вот на русском, на русском попробовал.
5: В стиле шансон песня?
6: Да, теперь да. Тебе надо искать свой жанр, потому что пока не выстрелило. А тут однажды хоп, и просто одним хитом. Главное — жанр найти. Ты думаешь, что тебе нравится рэп? На самом деле ты не есть рэп, он просто тебе нравится.
5: Была такая песня у рэпера Стима. Я рэп, и другого рэпа нет.
6: Вот может...
5: 2034 год.
6: Поэтому и так, да.
5: У меня есть скрытое альтер-эго, которое я хочу воплотить. Василий Цезарь. Я хочу...
6: Сколько у тебя таких было?
5: Ну, штук 10, наверное. Я хочу в образе Василия Цезаря сделать шансон-трек и выложить на площадке. Думаю, что-то такое можно.
6: Ну вот. Всколыхнет. Вот-вот всколыхнет.
5: Да. Ну а что касается других событий, конечно, будут банкеты, конечно, это юбилеи свадьбы. Не в таком прямо вот огромном количестве, как конец года, новогодние корпораты, но это все равно будет. И наш любимый формат, конечно, это бригантина, выпускной.
6: Бригантина?
5: Это... Брыга.
6: Ты сейчас сказал, или мне послышалось?
5: Это такая передача микрофона странная сегодня, кстати, какая-то вот необычная. Ну ладно. Бригантина наша любимая. Люблю вообще вот этот вот молодежный вайб, когда ты чувствуешь вот эту энергию какого-то вот какого-то будущего, каких-то вот.
6: А они сейчас как проходят? Они идут, ну, сейчас нету шествий, да, по-моему?
5: Вроде бы да.
6: Они просто ходят, втыкаются в телефоны и все сейчас нынче.
5: К сожалению, да.
6: Ну, не то. Уже не то.
5: Ну а когда последний раз было шествие? Когда мы сюжет снимали?
6: Я не знаю, когда. Я был в 9-м году на своем собственном. И там потом после армии, по-моему, вернулся. В родную школу зашел. В году в 12-м. Все.
5: Угу.
6: Я как бы не знаю, кобыли они, не были.
5: Кобыли они.
6: Кобыли они, не были. Кабы не было зимы.
5: Мне кажется, пару лет назад было последний раз.
6: Да.
5: В 2024-м, может быть. Да, как-то так. И то не факт. В общем, отличие самое большое от этих, от других мероприятий.

0: России?
1: Например, в Портал.
0: А, ну, местные. Да, местные, да. Местные.
1: Вася Виноградов вроде бы.
0: Здорово, здорово. Здорово.
1: Да. А что значит сцена на крепости? Прям сцена на крепости?
0: В крепости, как в том году, да.
1: Я просто не видел.
0: В том году был Михайловский бастион, если не ошибаюсь, проект. Или как-то...
1: Мне кажется, это было еще, когда мы снимали.
0: Это в прошлом году было, да. Это губернаторская история. Как его? Оркестр, все дела.
1: А, Олега Лундстрома этот?
0: Нет, другой? Псковский, областной наш.
1: А, Псковский областной.
0: Великолепный. Я забыл, как мероприятие называлось, но вот большая сцена стояла, 2 дня открытия. Там красиво все тоже транслировалось. Может быть, я на нее и выйду, на эту сцену, кстати.
1: Что там
0: начинал вначале, говорил, просиять там что-то там, тра-та-та.
1: Я говорил?
0: Ну, про меня что-то там, у тебя там воздухоплавание.
1: А, ты будешь блистать.
0: Блистать, да. А до этого...
1: Намажешься кремом от комаров и будешь блистать.
0: Он бесцветный, не светится.
1: Нет, да, другой?
0: Комарины, он вообще не отображается в форме блика.
1: А Андрей Григорьев Аполлонов мог бы придумать песню про это. Комарины крем, комарины крем, комарины крем. Разбирайте шутки для начальной лиги КВН. Ну, чисто выйти в первый раз показаться. Какой-то такой слоган мог бы быть.
0: Общем, все, я теперь песню докручиваю, слышь, что ты наделал?
1: Ты хочешь выйти с этой композиции на сцену?
0: Не.
1: Которую я тебе сейчас написал.
0: Не. Ну, может быть, надо записать, кстати, может быть, получится что-нибудь пошутить. Там-то много говорить придется, возможно.
1: Да.
0: Ну, вот так. Вот, что еще сегодня? Сегодня 1 июня, традиционно, День защиты детей.
1: Да, общаешься ли ты с младшим поколением?
0: Да.
1: У тебя есть племянник, по-моему, да?
0: С тобой ты молодишься всегда.
1: Я бы даже бородку уже сделал.
0: Кого?
1: Бородку сделал уже.
0: Ее вообще в ноль сносить, если ты молодишься. У тебя не должна растительность расти, если ты молодишься.
1: Тогда буду как Родион Газманов.
0: Да, ну, буду с хитом.
1: Искать собаку по имени Люси.
0: Зато с хитом.
1: И не одним.
0: Да.
1: У него есть вот та самая песня с отцом, а есть песня «Парами, та-ра-ра-ра-ра, парами». Вот на одной радиостанции это звучало постоянно?
0: Как-то было, да. А, кроме того, что День защиты детей, такой уж подвох, и Всемирный день родителей параллельно. Как-то,
1: тоже в России?
0: Они всемирные оба считаются. Ну, просто вот мне интересно. Защита детей и День родителей.
1: Так.
0: Ну, хотя нет, сходится. Хотя, в принципе, сходится.
1: Пока
0: нормально.
1: Родители отдыхают, детей надо защищать.
0: Ну да.
1: Так ты не ответил на вопрос. У тебя есть вроде бы племянник.
0: Нету.
1: А, да?
0: Нету.
1: Ты просто рассказывал, ты ходил к кому-то из... детей, друзей, или это были дети друзей, ты дарил там какую-то игрушку, что-то такое. Было, все, было.
0: Может, наверняка. Да, как бы, да, у меня и потенциальные было. Племянники в какой-то момент были. Ну,
1: вот. Ну, понятно. Что, в общем, ты...
0: Жизнь течет, развивается.
1: Ага. На постоянных позициях не общаешься, да?
0: Не, ну есть кореша.
1: Есть кореша?
0: Конечно.
1: Вот я про них и спрашиваю.
0: Вот. Одна пойдет в школу в этом году.
1: Родственница какая-то? Да?
0: Нет, кореша, из корешей.
1: Из корешей?
0: Я их так называю. Старший товарищ, вот скоро паспорт, наверное, получать уже будет.
1: Так а что у тебя за сообщество такое?
0: Кореша мои.
1: В подземелье драконов играете
0: вместе? Дети. Дети друзей. Дети друзей, да.
1: Подсобные рабочие?
0: Нет.
1: Просто.
0: Мои? Ну ладно, не будем это сильно. День Северного флота ВМФ РФ сегодня.
1: Да подожди, это тема хорошая.
0: День Северного флота, само собой.
1: Нет, ну, дети, День защиты детей.
0: Да, ну что?
1: Ну, я
0: у них вообще праздники, все, они отучились. Кто постарше, конечно, вот без, у кого без экзаменов, тем похуже. Точнее, получше.
1: Да, получше.
0: У кого с экзаменами, тем еще почудить надо.
1: Та неделя, например, у меня была последней в плане проведения уроков с ребятами. Я же еще преподаю. И у меня почти все ушли на каникулы. И вот эта последняя неделя, она всегда такая, когда никто ничего вообще не хочет. И все через пень-колоду, и постоянно через какой-то игровой момент. Тебе кажется, что постоянно хочется взять какой-то вот интересный момент и его преобразовать в учебный какой-то методический урок, чтобы ребенок не отвлекался на какие-то вот летние моменты.

0: Нет, ты сейчас бегал по студии, потому что ты обрадовался тому, что я произнес какую-то старинную поговорку?
1: Да!
0: Я не знаю,
1: как... На русском языке.
0: Я не знаю, как это вылетело из меня.
1: Ты просто ты не знаешь, как это на английском, да? Через пень-колоду. Ты не знаешь, как колода.
0: Through the pain. Through the pain.
1: У-ху-ху! День не будет. Это лето уже хорошее.
0: Я
1: Киф,
0: просто...
1: Киф сказал через пень-колоду.
0: Я просто ехал в такси и читал Лескова. Поэтому
1: как это вообще происходит?
0: Отобразилось.
1: Как ты читал Лескова? Как ты до этого дошел?
0: Ну, мне водитель передал книжку, в которой лежал...
1: Я думал, он что-то адекватное. Нет.
0: В котором лежали записи Михаила Бублика.
1: Не удержал.
0: Оказалась книга Лескова.
1: Есть записи матча Александра Бублика.
0: Да?
1: Да. Казахстанский теннисист Александр Бублик. Ну, как казахстанский, как и многие другие казахстанские теннисисты, парень из Санкт-Петербурга.
0: Я вчера впервые видел по телеку, как поет Дмитрий Губерниев. Ты видел хотя бы раз, как он поет?
1: Я видел в очень странных версиях, как он поет.
0: Трус не играет в хоккей.
1: Я Губерниева полу своей жизни вижу, поэтому всяким я его видел.
0: Он уже почти как родственник, наверное.
1: Уже, знаешь, такой дальний, которого не пригласишь на свадьбу. Такой вот родственник.
0: Чтобы не зашквариться.
1: Потому что уже совсем, да, вот он, Черданцев, эти ребята.
0: Вообще, просто вчера был у бабушки, и на канале «Россия» показывали концерт в День защиты детей. И там очень часто известные артисты выходили со своими детьми. Например, там Игорь Николаев вышел с дочкой, который написал песню. Он играл на рояле, она пела песню, которая была им написана. Уже 31 мая, понимаешь, начинались подготовительные мероприятия к этому замечательному празднику, а у нас подготовительные мероприятия к рекламе на Луки FM.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
0: Как всегда, в легкой абсурдистской манере, дуэт ведущих, тандем, как называют известные, можно сказать, ивент-делы нашего города, тандем Дмитрий и Антон.
1: Как ты вот ивент-делы в одно слово связал? Объясни мне, пожалуйста.
0: Я не знаю, я с 8 до 9 вообще другой человек.
1: Ивент-делы. Ну, либо ивент-мейкеры, либо мероприятие-создатели уже тогда. Ну что же, тут как-то там всем хотел угодить, получилось шляпа.
0: А я известный шляпник нашего
1: города. Безумный, да.
0: Или бездумный.
1: Ну, бездумный, ладно. Хорошо.
0: Бездумный шляпник.
1: Ну, как бы не безумный, он просто бездумный. Ну, хорошо.
0: Энтони Кипальдинио.
1: Хорошо.
0: Знал ли ты, Дмитрий, что сегодня Всемирный день молока?
1: Мы на одном сайте эту информацию смотрели, поэтому знал.
0: Хорошо.
1: Ну, а хорошо, далеко хорошо, просто ходить хорошо, не надо из хорошо, информации.
0: Молоко любишь? У тебя непереносимость лактозы.
1: Слушай, вот я, наверное, из продуктов могу назвать молоко и помидоры. Это продукты, которые не вызывают у меня восторга, скажем так. Да. Потому что вот иногда, когда все там, знаешь...
0: Помидорчики.
1: Вот, помидорку, вот прям вот в салатах вообще за милую душу, как угодно, в любом состоянии. В любом... с молоком такая же история. В любой напиток там добавить, что добавил, что не добавил. Ну, у меня все достаточно просто. В топку закинул. Баланс калорий пополнил, или как там это называется на этих...
0: Про топку ты про свой...
1: пищевую систему свою, да, топка, она есть. Топка, она и есть. Тут вот на днях день майонеза был, а я даже не отметил.
0: Среда там или четверг, когда мы там выходили.
1: А, это было на неделе, мне что-то казалось, на выходных.
0: Да, на той неделе отмечали.
1: Значит, на неделе, да, было. Вот я так и не отметил, получается. Печально. Вот.
0: Не, я люблю молоко. Это очень крутой продукт. Мне больше всего
1: нравится... Из него там чего только не можно, еще как бы чего только из него не происходит потом.
0: Я фанат сырков глазированных. Я постоянно их покупаю, а ты?
1: Ну, был у меня период в жизни. Угу. Лет 10-12.
0: Сырковый период.
1: Глазированно-сырковый период. Чтоб у меня в холодильнике сырок не лежал. Истерика дома была. Все. Поэтому не только я покупал.
0: По райдеру сырки были, да?
1: Да. Маме выставил райдер. Говорит, что сырки, чтоб всегда были. Сырки. Вот, и все.
0: Почти сказал, как Дмитрий Бушуев.
1: Команда, ну, может быть, да, да, да. Твой какой-то редактор там.
0: Почему? Вятка, команда КВН.
1: Вятка, команду я знаю. Почему ты на него так среагировал? Потому что ты явно с ним пересекался.
0: Не, кстати.
1: Чисто вот за счет их КВНа вот ты так вот прям им восторгаешься.
0: Я?
1: Да.
0: Почему? Просто хорошая команда.
1: Да.
0: Но я его видел еще в подкасте два раза у Сергея Мезенцева. Потому что они близкие друзья еще со школы.
1: А это кто?
0: Сережа. Угу. Риотов ТВ, помнишь передачу?
1: А, вот. Или ну-ка, я их могу половину путать просто. Ну, я, кажется, понял.
0: Мезенцев и Маркони.
1: Всякие. Ну, во-во-во-во-во-во. Я сейчас его с этим путаю. Просто... С комиком одним еще, они все у меня на одно лицо.
0: Кого именно? Маркони или Мезенцев?
1: Вот второго, да.
0: Маркони?
1: Нет.
0: Мезенцев?
1: Да.
0: А на кого он похож?
1: Этот. Не суть.
0: Ну ладно.
1: Как его? Бебур.
0: А, Бебуришвили?
1: Ну, я вот так. Я настолько на них всех.
0: Ну, может, отдаленно. Один картавит, другой нет.
1: Иногда там про зятов так говорят. Я про вот этих вот всех.
0: Которые 40+, чуть-чуть?
1: Нет, ну вот они что-то там, вот волосы там какие-то чуть длиннее среднего там. Вот это все. Лицо.
0: Легкая бородатость.
1: Легкая бородатость, да, вот это. Еще какие-то там звезды, не пойми, какого-то там чего-то. Поэтому вот так.
0: Не любишь ты звезд чего-то там какого-то?
1: Да, да, да, да, да.
0: Сейчас секунда Дмитрия Иванова. Сегодня отмечается Всероссийский день футбола.
1: Ну, это как раз-таки товарищ, про которого, про корешей любит. Вот больше похоже на него был.
0: Ну, что-то и с твоей, мне кажется.
1: Не знаю, где-то не наш футбольный день. Вообще, у нас какой-то другой был относительно недавно.
0: Тогда не знаю.
1: Это что-то кому-то лень, нечего делать было, они придумали. Ну ладно, с праздником.
0: А еще сегодня день рождения Супермена. Нравится ли тебе Супермен, или для тебя это...
1: Вот это, вот он опять, в смысле устаревший, он для меня и не бывший популярным, понимаешь? Этот начал, что, давай про футбол, а давай, какие Супермены, футбол давай, откатываем назад, давай.
0: Не-не-не, уже ты же сам отменил этот праздник.
1: Ну этого тем более.
0: Супермена?
1: Конечно, вон.
0: Кто твой любимый Супермен? Есть такой? Ну, киношный.
1: В смысле?
0: Генри Кавилл.
1: А, актер?
0: Да.
1: Я думал, просто, ну, типа...
0: Кристофер Ривз.
1: Для меня Супермен — это Петрович с завода.
0: А он тоже мог сыграть, кстати.
1: Он людей спасал.
0: Николас Кейдж мог сыграть Супермена.
1: Мог сыграть, наверное. Угу.
0: И дальше. Даже есть в каком-то фильме прикол, вроде бы Флэш, могу ошибаться, где это был прикол, где Николас Кейдж на несколько секунд появляется в роли Супермена. Вроде Флэш.
1: Понедельник, 1 июня. Сегодня важно знать меру и не переоценивать себя.
0: Да подожди ты.
1: Да пора уже.
0: Да ты всегда так резко начинаешь.
1: Что Супермен лишним был?
0: Это как почти мультфильм «Баран и коза 2».
1: Я в прошлом выходе уже искал, учитывая, как интернет нестабилен.
0: О, мне ближе к концу эфира дали побольше звука, спасибо. Чувствуешь,
1: сейчас
0: да?
1: Сейчас зайдет бывший коллега тебе по лбу настучит за то, что ты в эфире технические какой? Моменты озвучиваешь.
0: Это жизнь. This is life, Виталий. This is life. А ну что, сегодня 1 июня.
1: Жми его, да, откроется то, что надо.
0: Ты как будто видишь, что я жму.
1: Да, ты,
0: вдруг я в онлайн игры.
1: Ты озвучиваешь, я уже проходил этот путь.
0: А мне кажется,
1: ты же заголовок читай, там дата в заголовке, а не в дате выкладки.
0: Оно есть, подожди. Па-пам-пам. А у тебя с чего? Стоит доверять? У тебя с этого
1: нет,
0: начинается?
1: Сегодня важно знать меру и не переоценивать нет. себя, свои вот. Планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров.
0: Избегайте мистерию. У тебя начинается с «стоит доверять»?
1: Нет, каким будет нет. первый день лета, гороскоп на первое.
0: Да
1: июня.
0: Я понимаю, нет, я про Овнова говорю.
1: Да.
0: Просто смотри, так... у меня в интересном формате открывается через...
1: Мне неинтересно читать.
0: Через нейросеть вот так, не через поиск. Читай. Просто рассказывай, лайфхаки для кого-то, может, полезно. Овны, стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам.
1: Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, время, силы и не приносит пользы.
0: Близнецы, этот понедельник не подходит для договоров и переговоров, их результат не будет стабилен.
1: Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, постарайтесь завершить начатое.
0: Львы, хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей.
1: Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести до них свою точку зрения без нажима.
0: Весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной, проверяйте данные.
1: Скорпионы, на приходящие предложения не соглашайтесь сразу, критически обдумайте их.
0: На входящие не соглашайтесь.
1: Да.
0: Звонки. Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию.
1: Козероги, сегодня стоит следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, чтобы избежать подвоха.
0: Водолеи, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений.
1: Рыбы, чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи.
0: Пусть этот день зажжет ваши внутренние огни и заставит и замотивирует вас работать на полную катушку.
1: Да, всех с летом.
0: Да.
1: Всем котлеты.
0: Угу. Всех с июнем, а всем продуктивного лета. Услышимся уже скоро. Сегодня, кстати, клиповое мышление. В гостях Ирина Кинович, стилист по волосам, парикмахер.
1: О как, а так можно их называть, стилист по волосам?
0: Можно.
1: Ну ладно, об этом вы и поговорите в программе.
0: Конечно.
1: Клиповое мышление. Всем пока-пока.
0: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Местами с Крымским мостом трассу приобрела уже достаточно большую популярность за эти два года. Это в 22-23 году мы ездили, это так, действительно, дикое место было. Сейчас все аккуратно, цивильно, все хорошо. Вот. И больше, вот очередной прям вот показать очередной вот пиар-эффект. Да, неприятно, да, больно. Но как бы на ситуацию на поле боя это никак не повлияет.
7: Что касается поля боя, у нас 40 секунд, коротко, пожалуйста, ответьте. История с буферной зоной с учетом беспилотников вообще и возросшей угрозы беспилотников, она вообще еще актуальна? 30 секунд, коротко.
5: Сегодня, на данный момент, российские войска очистили центр Константиновки. И уже дальше к Дружковке подходят. Уже по трассе, где Дружковка, вот на Дружковку, уже работают российские дроны, уничтожая украинские. Вот она, стена дронов. Нам рассказывают, что Россия Константиновку не сможет взять в этом году.
7: Угу. Спасибо, вот. Спасибо. Алексей Рам, заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист». Подписывайтесь на этот телеграм-канал и на его телеграм-канал «Военный оптимист». Спасибо.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление. В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится. То произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЗ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
9: Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 72 беспилотника. Как сообщают в Минобороны, БПЛА были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря.
3: О Путине.
9: Владимир Путин на этой неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие состоится с 3 по 6 июня. Также в графике президента встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств, заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Еще президент проведет встречу с многодетными семьями, вручит ордена мати-героине и родительская слава. Также у Путина запланированы международные контакты.
3: О нововведениях.
9: В московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулково запустили сервис посадки пассажиров по биометрии на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между двумя городами. Сервис будет действовать в качестве эксперимента до 1 апреля 2027 года. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Услуга доступна только на рейсах этого перевозчика между Москвой и Санкт-Петербургом. В московском аэропорту Внуково допускали, что могут позднее присоединиться к этому эксперименту.
3: О финансах.
9: Состояние богатейших предпринимателей из России с начала года выросло на почти 22 миллиарда долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg. Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг включает 500 богатейших людей мира, из них граждан России 20. По состоянию на 1 июня их общее состояние оценивается в 320 миллиардов 800 миллионов. По данным Bloomberg, самым богатым россиянином стал гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. С начала года его финансы оцениваются в 3 миллиарда 660 миллионов долларов. И сейчас состояние составляет почти 30 миллиардов. На втором месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чей капитал вырос на почти 2 миллиарда долларов до 28 миллиардов. Третий в списке – глава «Новатека» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на 4 миллиарда 150 миллионов долларов и составляет на данный момент почти 28 миллиардов. Официальный курс доллара на сегодня 71.02, евро 82.64, юань 10.49. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте канал и группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединился и Геворг Мирзоян, политолог-международник. Геворг, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Ну что, вернем на Лубянку памятник Дзержинскому спустя 35 лет после сноса. Один иноагент подкинул инсайт, якобы его источники сообщают, что уже ведется к этому подготовка. И об этом даже немецкая пресса, в данном случае Der Spiegel, написали. Подготовка, пишут, уже идет на фоне реконструкции Лубянской площади. Так.
10: Ну, я напоминаю, что в свое время у нас проводился референдум по этому поводу, который успешно
7: подождите,
10: отменили.
7: Подождите, но не референдум, а вот голосование было какое-то, да?
10: Ну, давайте.
7: Референдум громко сказано, про референдум.
10: Хорошо, народное голосование.
7: Да, так.
10: Которое потом свернули для того, чтобы не раскалывать общество, в общем-то, во время, когда его не надо раскалывать. И действительно, несмотря на то, что, конечно, памятник возвращать надо, здесь сомнений никакого нет у многих людей, включая меня, вежливо скажу. Но сейчас не то время, наверное, когда нужно это делать, поскольку у нас в СВО воюют и вулкохрусты, и коммунисты, и разные люди, которые, в общем-то, может быть, на это будут смотреть не очень хорошо. Я, в принципе, против каких-то сейчас тем, которые могут раскалывать наше и без того раскалываемое снаружи общество.
7: Но в данном случае с той стороны пытаются расколоть. А вы вспомните, совсем недавно мы сами себя раскалывали, когда Центробанк устроил голосование за изображение на 500-рублевой купюре, помните, да?
10: Ну, это тоже не от большого ума это было сделано. Мы вспоминаем, кого они там хотели ставить. Вот. Не надо, сейчас не время.
7: Грозный Сити Эльбрус, да, главное голосование было, главная борьба.
10: Ну, Грозный Сити, за который накрутили голоса, известно кто, известно за сколько. Вот. Дело не в этом. Одно дело, когда вы переименовываете Академию ФСБ в Академию ФСБ имени Дзержинского, это все-таки внутриведомственная структура, ради бога, пожалуйста. А другое дело ставить памятник. Не знаю, я считаю, что сейчас это делать не стоит.
7: А вот всегда найдется, значит, человек, который скажет, что в текущий момент сейчас этого делать не стоит. И так оно до бесконечности. Но я с вами соглашусь, мне видится, что как будто бы, если действительно такие планы вдруг имеются, что как будто бы есть какой-то просто замысел. Не просто там восстановить историческую справедливость. Вот совсем не это движет людьми,
10: а показать,
7: которые...
10: А что мы здесь власть.
7: Ну, типа
10: вот
7: того. Как будто бы, да, вот как есть
10: просто
7: в этом
10: опять
7: что-то
10: понимаете,
7: не
10: одно
7: то.
10: Дело, когда, одно дело, когда мы устраиваем эти голосования по аэропорту и в Мурманске накручивает голоса за царя Эма, и мы ставим там памятник царю Эма. Ну, бывает, да ладно, это мирное время, пусть уже все к этому привыкли, ну и черт с ним. А другое дело, все-таки в период войны, когда нужно, наоборот, сплачивать общество, у нас и без того достаточно тем, которые у нас носят раскол. Мягко говоря, не сильно умных, инициированных не сильно умными людьми. Зачем еще больше бутировать?
7: Просто два памятника надо поставить, Дзержинский и Николай II. А лучше, чтобы они обнимались. И всем угодим тогда.
10: Не надо, у нас пропаганда ЛГБТ запрещена.
7: Нет, а почему обнимались, я сказал. Вы чего? Какая ЛГБТ? Запрещено и всенародно порицаем. Да ну, Господь с вами, мы уже с ума сходим, по-моему. Тогда известный поцелуй известных лидеров вообще даже в картинке нигде транслировать нельзя. По-моему, где-то в граффити даже имеется в Москве на этот счет. Я про брежневский поцелуй, вы помните,
10: я
7: да?
10: понял, да.
7: Ну да, но это же вообще, ну давайте не будем уже с ума сходить, этого и так хватает. Просто я имел в виду дружеские объятия такие, мир, любовь и все такое, в хорошем смысле. А вы вот сразу подумали. Это говорит о вашей испорченности, Геворг, на самом-то деле.
10: Это говорит о том, что я живу в реальном мире.
7: Опять-таки, увы, получается, ЛГБТ запрещено, всенародно порицаемо. Так, далее, собственно, текущая обстановка на на дипломатическом треке, как говорят эти ваши политологи. Она, вот Зеленский говорит, надо, значит, до конца года уже договариваться. Ну, понятно, он-то в грубой форме говорит. Да, склонять, так сказать, Россию к диалогу и до конца года подписывать какой-то мирный договор. Мы, по-моему, не очень-то расположены. Владимир Владимирович два раза уже сказал, что, судя по всему, не называя, правда, сроков, СВО идет к завершению. Итак, по-вашему, что же происходит? Чего же ждать?
10: Ну, СВО идет, конечно, к завершению. Вопрос в том, сколько оно будет идти к этому завершению. Полгода, год, два, три. Все будет зависеть от того, наверное, все будет зависеть от наших действий. Насколько мы будем жестко сейчас себя вести. Если мы будем реализовывать обещанные уже два раза, как минимум, масштабные удары по Киеву, по центрам принятия решений и так далее, СВО быстрее дойдет к завершению. Если мы не будем этого делать, а у нас есть все основания это не делать, потому что тут нет хороших решений. Тут как бы есть аргументы в пользу и ударов, и в пользу против ударов, и точнее против ударов. И какой из них перевешивать, это не нам с вами решать, для этого у нас есть руководство страны, которое мы для этого избирали, чтобы они все взвешивали и определяли, но надо или не надо. Тогда будет это, к сожалению, дольше идти.
7: Руководство от чего-то избрало тактику, игру в догонялки. То есть мы в роли догоняющих почему-то постоянно и меняться не хотим. Нам нравится именно догонять по какой-то загадочной причине. По какой, вот бы понять, да?
10: Ну, давайте так. Возможно, я вижу две причины. Причина первая. Как бы нам это не нравилось говорить. Даже, точнее, причина три. Как бы нам это не нравилось, но у Запада больше технических возможностей для того, чтобы заниматься эскалацией, начиная с системы Палантир, которой у нас нет, к сожалению, и заканчивая там целым рядом других моментов. Вторая причина, это я уже говорил с вами много раз, нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами, мы не можем выбомбить в ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу, нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. И ковровые бомбардировки с тотальным геноцидом, они как-то не способствуют дальнейшей интеграции. И третий момент, мы взвешиваем наши действия, реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, это удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Третий аргумент без ядерного оружия, да, вот как бы ядерное оружие убираем, это полное безумие, его применять, конечно, нельзя.
7: Но надо создавать новое, да. Надо создавать, модернизировать, тратить деньги как можно больше, но применять не надо.
10: Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить.
7: Ну, понятно.
10: Это ключевой момент, и это так и должно быть на самом деле. Вот. Ценность аргумента о нашей репутации в глазах наших партнеров у меня лично под вопросом, потому что репутация появляется у тех, кто сильный, и тех, кто бьет в морду. Тогда вас начинают уважать. Вот. Но остальные два аргумента имеют право на существование. И это тоже надо учитывать.
7: Итак, если сделаны некоторые анонсы, в том числе от Министерства иностранных дел России, и что-то тишина, я думал, после Казахстана, да, вроде как вернулись из Казахстана, ждем. Или это опять история про то же самое?
10: Анонсы из серии «Все сваливайте из Киева»?
7: Ну, да.
10: Вы имеете в виду?
7: Да.
10: Ну, опять же, давайте ждать, давайте смотреть. Это бывает. Это делается не за один день, не за два дня. Необходимо определить цели.
7: Понимаете, если сваливаете из Киева, то, понимаете, это как бы немножко не женится, не сходится с тем, что вы сказали до этого, что мы как бы против Ковровых. Ну, вы поняли, да? Я вот пытаюсь одно сопоставить.
10: Почему? Не-не-не-не-не. Мы не собираемся уничтожать... складывать многоэтажки жилые целенаправленно, как это делает Израиль, например, в Газе. Но если мы будем бить по правительственным объектам, правительственный объект находится в правительственном квартале, где там куча посольств. Если кого-то из посольских заденет, будет неприятно.
7: А зачем говорим? Это же понятно. Зачем так говорить об этом? Тоже вопрос.
10: Нет, вот тут как раз надо говорить. Тут надо говорить, чтобы мы были предсказуемы в хорошем смысле этого слова. Мы предупредили? Предупредили. Вы не услышали? Не услышали. Сорян, ребят, теперь это ваши проблемы.
7: Там еще и посольство дружественных стран, помним, да, об этом?
10: Мы всех предупредили. Как бы, сорян. На самом деле, понимаете, ситуация, когда на Киев, вокзал в Киеве приезжает какой-нибудь очередной европейский засланец, его встречают с фанфарами, и в этот момент по ним не бьют гераньями, для меня лично является в какой-то степени унизительной для нас.
7: Я вообще не знаю, почему этот вокзал стоит. Я вообще не понимаю, почему этот вокзал до сих пор как бы есть. Вот что мешает вокзал снести?
10: Вокзал снести мешает то, что на него должен приехать враг России, по которому прилетит герань. Нужно место, куда он приедет. Вот он приезжает, пожалуйста,
7: бомбите. Даже не знаю. Или потому что здание красивое, советские архитекторы постарались, поэтому мы не трогаем. Такое тоже звучало, помните?
10: Ну, давайте так, если как бы не ерничать, вокзал все-таки это объект гражданской инфраструктуры, где куча людей находится гражданских. И бить по нему, тем более в дневное время суток, ну, это так, да и в ночное тоже, когда поезда отправляются, так себе идея. И игра не стоит свеч. Вместо того, чтобы бить по вокзалу, нужно бить по мостам. Вот это другое дело. Да, мостей людей гораздо меньше.
7: Да. Хорошо, давайте сделаем перерыв. Через 2 минуты вернемся и продолжим. Иван Панкин и Геворг Мирзоян, политолог-международник. Мирзоян, телеграм-канал найдите, подпишитесь. Новости, реклама, анонсы пройдут быстро, так что никуда не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: И Геворг Мирзоян, политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян, подписывайтесь. Геворг, ну теперь про ЕАЭС, ну по итогам, разумеется, Евразийский экономический союз, и про Армению. Включительно, итак, лидеры ЕАЭС считают, что нужно провести в Армении общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в этом самом ЕАЭС. ЕС или ЕАЭС? Пожалуйста. Соответственно, Ереван прислушается, как думаете? И вообще, какие у Еревана планы на этот счет? ЕС или ЕАЭС?
10: У Пашиняна план один – превратить Армению в западный форпост на Кавказе против России и Ирана. И, соответственно, на этом зарабатывает в том числе себе политические очки. Вопрос в том, какие планы у армянского населения. Много раз мои армянские коллеги мне говорили, когда я объяснял, что, ребят, ну, вы что его терпите, это вот это бархатное чудо с волосатыми ногами в тапочках, лежащее в гостинице. Они мне объясняли, что, а вы что молчите, почему Москва молчит, почему Москва не демонстрирует свое отношение к Пашиняну, чтобы люди в Армении поняли, что Пашинян не в сговоре с Путиным, и что Россия категорически против этого персонажа. Вот, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит, включая и заявление президента, и заявление нашего Кабмина, и декларация ЕАЭС, это четкий сигнал населению Армении, что, ребят, вы решаете, что хотите там 7 июня, но на выборах парламентских, но учитывайте, пожалуйста, что от вашего выбора будет зависеть дальнейшая судьба Армении. Хотите вы дальше с этим персонажем бомжеватого вида жить в качестве премьер-министра, ради бога, пожалуйста.
7: А еще извините. Он барабанщик.
10: Я молчу, на чем он барабанит. Вот, хотите, живите с ним, пожалуйста, но учитывайте, что вы будете жить вне евразийского рынка, вы будете жить вне российских интеграционных структур, и давайте посмотрим, как в этой ситуации будет функционировать армянская экономика. Хотите быть с Россией? Пожалуйста, будьте с Россией, мы только за. Но учитывайте, что как бы тут с вами вас съезд не по пути. Потому что когда Евросоюз был обычным экономическим блоком, это было одно дело. Сейчас Евросоюз превращается в антироссийский военно-политический блок. И здесь уже надо выбирать, на чьей вы стороне. Тут уже многостулья не получится. И вот пусть население выбирает. Хочет так, будет так. Хочет по-другому, будет по-другому. Конечно, сейчас всякие медиашлюшки Никола Пашиняна, там, типа Баграмян-26 и других радикальных каналов пишут, вот, вы подождите, сейчас пройдут выборы, Россия все это сразу отменит, и все будет у нас хорошо. Главное, выберите нашего Пашинянчика, и Москва сдаст назад. То есть они понимают, они, даже они понимают и признают серьезность угроз со стороны России, не пишут, что это там... Мы без России проживем, у нас все будет хорошо, мы пойдем на европейские рынки. Нет, они прекрасно понимают серьезность ситуации. Их пропагандистский нарратив, подождите, пожалуйста, чуть-чуть. Пашиняна переизберем сейчас, и Россия все отменит, все будет снова у нас замечательно.
7: Сегодня... Не будет. Сегодня 1 июня, вот новость пришла, Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна, у него сегодня день рождения, ну и день защиты детей, может быть, это как-то связано, кстати говоря, Витя поздравляет.
10: Ну, он поздравляет, потому что такой протокол, он не может не поздравлять, но, с другой стороны, мы все помним прекрасно публичную выволочку, которую устроил Путин Пашиняну на их последней совместной встрече. Я напоминаю, что наш президент никогда за 25 лет своей президентской карьеры, 27 лет своей президентской карьеры, никогда себе не позволял такого рода вещи. Никогда такого не было, еще раз.
7: А что там было необычного? Они, по-моему, поговорили, там Пашинян был экспрессивен.
10: Нет, он им просто в лицо говорил, что вот.
7: Ну, они, давайте прямо, они друг другу говорили.
10: Пашинян отвечал. Это важный момент. Путин солировал здесь Пашинян, подхабливал в ответ, но, тем не менее, делал это строго в ответ, как обороняющаяся страна.
7: Угу. Соответственно, как мы можем сохранить отношения с Арменией? Сейчас выборы будут там совсем скоро. Да. Да. Которые, как по мне, скорее всего, Пашинян выиграет. Скорее
10: всего. Ну, пока да. Пока он выигрывает эти выборы, несмотря на свой рейтинг 28%, в Армении, к сожалению, нет нормальной оппозиции, которая могла бы консолидировать голоса. И нет там своего Бедзина Иванишвили, который мог бы консолидировать под своим крылом всю оппозицию. Ну, вот так получилось. Это отчасти тоже наша вина, мы такое не создали. Вот. В этой ситуации все должно решать армянское население.
7: Да оно и решит, оно выбирает. Сейчас выберет его. И
10: ну, отлично, выберет, значит, будем разводиться в рамках Евразийского союза. Посмотрим, как они дальше будут жить, и через сколько месяцев площадь имени республики в центре Еревана превратится в площадь имени Реджепа Эрдогана. Вы знаете, быть большими армянами, чем граждане Армении, мы тоже не должны. Это их решение.
7: Вы уверены, что все-таки есть у того же Эрдогана такой план? Ну, или у Алиева, неважно совершенно. Чтобы поработить Армению, я уж не знаю, какой глагол.
10: Ну, давайте так, для этого не обязательно вторгаться в Армению. Грузия, например...
7: Тогда уж площадь Ататюрка.
10: Ну, нет, у нас Эрдоган ревнует к Ататюрку, не надо.
7: Думаете, да?
10: Он новый Ататюрк. Вот, напоминаю, что Грузия тоже не оккупирована Турцией и Азербайджаном, однако экономика Грузии в значительной степени подконтрольна сейчас этим странам. Это тоже как бы элемент мягкой оккупации. Население, конечно, это не нравится, если я правильно понимаю, по крайней мере, по составленному несколько лет назад было так, в Грузии не было ни одной протурецкой партии. Вот. Но факт остается фактом, экономика находится под контролем. Почему они так стремились вернуться на российский рынок? Ровно поэтому.
7: Реакция Киева мешает достигнутым в Анкоридже пониманием, заявил помощник президента России Ушаков. Я уж не знаю, что мешает.
10: Нет.
7: Другой вопрос.
10: Нет,
7: по поводу Анкориджа. Это Ушаков сказал, секунду.
10: Я понимаю, да, я говорю, да. Не реакция Киева.
7: Ну, смотрите.
10: Мне это... мешает позиция Европы, позиция Киева и неспособность Дональда Трампа продавить Европу и Киев.
7: Будем шутить.
10: Вот что мешает.
7: Будем шутить про то, что мешает танцору, или не будем? Я вам скажу, что мешает.
10: Я вам скажу так, когда у танцора это есть, ему это никогда не мешает.
7: Ну, согласен, лучше уж, конечно, чтобы мешало.
10: Конечно, политическому танцору.
7: Лучше, чтобы мешало, да.
10: Я сейчас о Трампе говорю, конечно.
7: А я про
10: Потому
7: нас.
10: Что одно дело демонстрировать наличие этого самого, а другое дело это иметь. И, например, жестко поставить Европу и Киев в одну позу с позиции, что либо вы сейчас соглашаетесь на то, что я договорился с Путиным в Анкоридже, либо я просто разворачиваюсь, ухожу, а дальше вы сами барахтаетесь, как хотите.
7: А Анкоридж все-таки план надежный, как швейцарские часы, или...
10: Нет.
7: Нет, да?
10: Анкоридж ненадежен, потому что Трамп не может выполнить свою часть сделки.
7: А там какая часть-то у него была?
10: Продавить Европу и Киев, принять те условия, которые он согласовал с Путиным.
7: Угу. Анкоридж входит в наши планы или это дипломатический трюк про Анкоридж?
10: Нет, мы
7: вечные разговоры.
10: Анкоридж не собираемся.
7: Ну, слава богу.
10: Это не входит в наши планы.
7: Слава богу.
10: Не надо, тут нам тут еще Аляски не хватало.
7: И тем не менее, вот. Действительно, лишнее абсолютно. Я про другое. Анкоридж,
10: смотрите,
7: Анкоридж как иллюзия. Я вот о чем.
10: Анкоридж становится действительно сейчас иллюзией, которая сдерживает отдельных наших персонажей во власти, слишком сильно думающих о духе Анкориджа и опасающихся принимать какие-то сверхжесткие решения или советовать президенту принимать сверхжесткие решения в рамках СВО. Сейчас Анкоридж становится помехой в ситуации, когда Трамп не может выполнить взятую на себя часть сделки. Надо от нее отказываться, да, ну и сказать сорян, Дональд Фредович, ну, извините, у вас не получилось, пожалуйста, уж не обессудьте теперь.
7: И тогда что делать? На кого уповать или самим?
10: Ну, уповать на Орешник, уповать на другие наши средства поражения, которые будут уничтожать центры принятия решений в Киеве и тем самым посылать сигнал европейцев, что все, игрушки закончились, что мы воюем уже по-взрослому, и ваша дальнейшая помощь киевскому режиму приведет к тому, что вам тоже будет не очень хорошо.
7: Если оглянуться назад, мы столько раз задумывались над тем, что ну вот пора бы уже эти самые центры-то стереть с лица земли, но что-то как-то вот, видимо, пока ничего серьезного не случилось за все эти практически пять лет.
10: Ну, ждем.
7: Ага.
10: А ждем и надеемся.
7: Ждем. Город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Соответственно, что ждем-то? Вот вопрос.
10: Ждем принятия решения, нанесения ударов по центру принятия решений в Киеве. Вот чем мы ждем.
7: Ну, понятно, хорошо. Будем ждать тогда. Вопрос. А с Европой можно договориться без Трампа? И стоит ли? Как думаете?
10: А с Европой можно договориться тогда, когда мы уничтожим центры принятия решений в Киеве. Вот после
7: а это не консолидирует
10: этого...
7: Европу?
10: Нет.
7: Это не убедит их разве в том, что Россия действительно собирается их там захватывать, как они
10: знаете,
7: думают?
10: Знаете, у меня вот такое ощущение, я смотрю на действия Европы, они играют как в компьютерной игре. Да? То есть они сами себе выдумали эту реальность. Они считают, что они живут в безопасности, если что, можно перезагрузиться, там сохраниться и так далее. И они считают, что по ним ничего не прилетит, и все, что... Вся война, которая ведется, она ведется там, за экраном, на Украине. Как только им будет донесена мысль о том, что это все реальность, и вы тоже можете быть уничтожены в этой войне, вот в этой ситуации у кое-кого в Евросоюзе наступит очень серьезное отрезвление, и они поймут, что они очень сильно заигрались. Что они просто сейчас балансируют на грани ядерной войны, и могут легко туда упасть.
7: Но надо, чтобы побольше беспилотников российских сбивались с курса и летали над Румынией, Болгарией, странами Прибалтики,
10: нет,
7: Польши,
10: это
7: кстати
10: нет.
7: говоря. 20 секунд.
10: Это видится как инцидент скорее. Нужно, чтобы банковая взлетела на воздух, ГУР Украины взлетел на воздух, кабмины Верховной Рады взлетели на воздух, и тогда они подумают, что следующий может Бундестаг взлететь на воздух. Ну и будут думать.
7: Георг Мирзоян, политолог-международник, телеграм-канал Мирзоян. Подписывайтесь. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». 4 минуты на перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен, пообщаемся. Пишите комменты.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о сообщении, что Зеленский планирует воевать еще 3 года.
18: Зеленский строит как бы свои собственные планы, он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка, и поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. А бравада, но без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины, но своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь рекоотделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы «Великих Лук» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенно-поэтического конкурса «Отчизны. Верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция» Сергей Копаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих в дом 51/36 на проспекте Ленина в рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
3: О валютах.
19: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10,44.
3: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
23: Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Александр Сафонов к нам присоединяется, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, вас приветствую. Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
7: Тут есть сообщение, независимая газета пишет, во всяком случае, что российскую экономику готовят к завершению СВО. Промышленности предстоит очередная трансформация госзаказа. И вот откуда это сообщение? Это не только из независимой газеты. Да? Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, знаете, такой есть, да? ЦМАКП.
24: Да, да, да.
7: Да, и там есть замгендиректор Дмитрий Белоусов, который брат министра обороны Андрея Белоусова. И сообщает, что уже не в первый раз, не в первом своем докладе он формулирует эти мысли, обсуждая экономические перспективы следующих лет. Этот самый Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования все свое внимание уделяет предстоящему завершению специальной военной операции. В материалах указывается, они были обнародованы в конце минувшей недели, что завершение СВО может означать частичную демобилизацию, снижение стимулирующих выплат военнослужащим, снижение гособоронзаказа, уменьшение сменности, занятости промышленности и снижение выплат занятым. В этой ситуации, пишут, позитивный выход – поддержка инвестиционной активности бизнеса, во-первых, и поддержка развития малого и среднего бизнеса. Ну, вы давайте уже не вот эти вот тезисы читать, да, а вы вообще видите какие-то предпосылки к завершению СВО? Я имею в виду, если смотреть на экономику.
24: Ну, честно говоря, нет, конечно, пока мы этого не наблюдаем, поскольку все-таки в первую очередь должны сказать свое слово политики. Вот. Но, тем не менее, так сказать, я не осуждаю своих коллег по одной простой причине, Иван, потому что в свое время Советский Союз, пытаясь конверсию производить, да, наделал очень много ошибок. И это была одна из причин, в том числе, так сказать, связанная с тем, что в конце концов он распался. Но вот в нашем случае, поскольку не идет речь вот, как бы о более там, серьезных вызовах, тем не менее, надо понимать, что последние вот годы основным драйвером экономического роста являлись отрасли военно-промышленного комплекса. И, соответственно, так сказать, все, что с ними связано. Поэтому уже сейчас было бы неплохо правительству иметь план Б, что когда, скажем так, перестанет необходимо финансировать в том объеме, который сейчас финансируется госвоенный заказ, соответственно, так сказать, и действительно там произойдет мобилизация, то нужно ответить на два вызова. Первый вызов – это а кто подхватит вот эту эстафетную палочку экономического роста, да, то есть куда деньги надо вкладывать, да, вот, с тем, чтобы, так сказать, экономика не обвалилась. И второй момент, потому что высвобождение достаточно большого количества людей вот, приведет к тому, что нужно будет понять, а куда их трудоустраивать. Несмотря на то, что есть в Трудовом кодексе, напомню, да, так сказать, правило, по которому, если они увольнялись в последнее место работы, там не разрывать трудовой договор, а он как бы замораживается, да, но не факт, что к тому моменту, когда они будут возвращаться на свои рабочие места, во-первых, это рабочее место сохранится как таковое, да, так сказать, и вообще будет потребность дополнительной рабочей силы. То есть это вот угрозы как бы роста безработицы. Поэтому, ну, вот и пытаются коллеги, так сказать, вот сакцентировать на этом внимание, говорят о том, что действительно нужно сейчас уже, так сказать, думать в эту сторону. Если бы у нас с вами была ситуация, Иван, мы это неоднократно обсуждали, что есть какие-то другие, так сказать, вот сейчас, да, да, драйверы экономического роста, мы бы тогда не очень переживали. Вот. Поэтому, конечно, нужно сейчас уже об этом задуматься.
7: С начала 2026 года в Россию не пришел ни один новый иностранный ритейлер. Пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании какой-то там, неважно. Для сравнения, в 2025-2023 годах в стране появились по 12 новых брендов, в 2024-м 24 бренда. То есть подобного антирекорда не было ни в первой половине 2022, ни в ковидный 2019 год. Тут важно сказать, что нынче только июнь начался. Наверное, выводы стоит делать ближе к концу года. Тем не менее, тенденция и есть. Чем она связана?
24: Ну, все очень просто. Во-первых, так сказать, продолжаются санкции, да, и удивительно было бы, да, что на этом фоне иностранные ритейлеры, не видя, как бы, так сказать, вот тех рисков бизнеса, которые у них могут возникнуть, да, там, закрыв глаза, продолжали, значит, вот с удивительной, как бы, так сказать, стойкостью двигаться к своим собственным проблемам. Конечно, этого делать никто не будет. Надо понимать, что ритейлер – это инвестор. Пускай это торговый капитал, так сказать, но это инвестор, да, который должен понимать, как он деньги возвращать эти будет, да, так сказать, за счет чего. Ну, естественно, так сказать, любой инвестор сначала посмотрит макроэкономические параметры, раз, да, во-вторых, так сказать, оценит вероятность каких-то, так сказать, шоков внешних или внутренних для страны. Ну, а потом, так сказать, сделает вывод о том, надо ему это или нет. Поэтому здесь ничего удивительного нет, так сказать, просто как бы все научились.

0: назвать это как маркер нынешнего состояния экономики.
1: У нас есть IT-комитет в Госдуме, вы знаете, да, прекрасно, по информационной политике. И вот там разные говорят, члены этого комитета, включая главу. И, как правило, это не сходится с реальностью. И на этом фоне я хочу вас спросить, стоит ли доверять председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, который сказал, что ключевая ставка ЦБ упадет до 10% уже к концу года.
0: Ой, слушайте, так сказать, ну, надо понимать реалии. Мы с вами неоднократно обсуждали следующую тему. А именно, Центральный банк, безусловно, так сказать, вынужден, да, вот, априори признавать свою ошибку в том, что, так сказать, ставка была слишком высокой. Ну, мы видели, как он эквилибристикой там слов, значит, отсылали это к рынку труда, еще каким-то там фактором, да, что все вот это виновато, а они нет. Но на самом деле, так сказать, надо понимать, что главное ограничение для снижения ставки является кредитные обязательства или как бы депозитные обязательства самих банков. Потому что, ну, опять же, так сказать, что такое банк? Банк – это организация, которая взяла деньги у нас с вами, да, там под определенные обязательства, и отдала их другим, значит, участникам рынка, да, под другие обязательства. Важно, чтобы сошелся баланс. Вот. И я не знаю, сколько господин Аксаков учитывает то обстоятельство, что ну, должны закончиться, так сказать, депозитные программы под более высокие проценты, и только после этого, да, можно говорить о том, что банки освободятся от проблемы, связанные с тем, что у них как бы появятся деньги, скажем так, более, скажем, дешевые, да, для этого момента. Сейчас мы видим с вами, что банки берут, значит, в депозит средства под 13%. Ну, вот это та нижняя планка, нижняя которой опускать учетную ставку опасно.
1: И теперь к хорошим новостям, точно к хорошим. Богатейшие семьи мира начали избавляться от доллара. Да, 307 семей избавляются от долларов, от доллара. Это о чем нам должно говорить? Порадуемся.
0: Ой, слушайте, да ни о чем, честно говоря.
1: Мы, кстати,
0: говоря,
1: с вами да, должны избавляться от доллара, скажите, пожалуйста. Стоит ли беднейшим семьям нужно избавляться от доллара?
0: Понимаете, если вы хотите куда-то поехать, то лучше оставиться, да? Потому что это все-таки универсальная расчетная единица.
1: Даже если хотите поехать по России, тоже оставьте все.
0: Да, ну, да, в том числе, так сказать, да, там, пока обменников достаточно. Вот. Но надо не забывать о том, что происходит на валютном, денежно-валютном рынке. Вот эти крупные семьи, да, о которых говорят, они вообще диверсифицируют свои риски. И, значит, в том числе, когда появляется более устойчивая, например, так сказать, та же самая валюта биткоин, да, которая еще и ко всему прочему движется вверх, так сказать, более высокими темпами, чем инфляция, ну почему бы, так сказать, и не перевести свои активы именно в этот ресурс? Или, например, золото. Вот, поэтому говорить о том, что вот, значит, они вдруг в своем кошельке забудут доллар, ну, смешно. Они просто свои, еще раз подчеркну, активы диверсифицируют в разные направления. И уж точно никто из тех, вот, кого поименовали, не держит на своем счету, значит, вот какие-то сумасшедшие там миллиарды именно в долларах. Да? Они у них все в акциях, в биткоинах, соответственно, да, так сказать, еще в каких-то других активах, но точно, так сказать, не в свободных долларах.
1: Я-то думал, что Америка развалится скоро, а вы, видите, разочаровали. Все-таки не к этому идет, да? То есть к этому не идет, поставим вопрос иначе.
0: Я бы сказал так. Во-первых, так сказать, все идет своим чередом. Да? И на сегодняшний день, так сказать, происходит то, что закладывалось десятилетиями назад, вот эти тренды. Да? Экономика, опять же, так сказать, она такая вредная, да? Привередливая, так сказать, вот, и как бы слабо отзывается на всякие вот эти, значит, фейковые истории. Так вот, что происходит? Происходит то, что должно происходить, когда меняются, скажем так, ведущие силы в экономическом балансе. Да, сейчас постепенно, не до конца, но тем не менее экономика Китая, так сказать, начинает превосходить США, и поскольку она, как эта экономика, да, более устойчивый рынок, да, почему именно там производится основная часть товаров. Угу. Да, значит, вот она и более интересна, да, так сказать. Поэтому, скорее всего, юань будет постепенно перехватывать инициативу, так сказать, расчетной единицы у долларов.
1: Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению.

0: к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. А вы про какой-то юань там рассказываете. Вон! Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
4: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Сборского клуба. Телеграм-канал «Рамзай». Подписывайтесь, пожалуйста. Владислав, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Да, всем привет.
0: Итак, мем. Орешник у нас есть, а бензина в Крыму нет. Это, конечно, временно, мы все прекрасно понимаем. Однако мемы на пустом месте не рождаются. И я вот сегодня с утра в первом блоке обратил внимание на то, что мы как бы всегда в роли догоняющих. Вот возникает проблема, появляется мем, потом, конечно, мы эту проблему каким-то образом нивелируем, но есть такая трудность, возникает следующая, и мы снова ее нивелируем, то есть как бы всегда в роли догоняющих, и до какой поры это может продолжаться, вопрос к вам.
5: Ну, давайте первое, начнем с того, что абсолютно точно ухвачена история с тем, что мы все время догоняющие. Это, мне кажется, скажем так, хотя слово «кажется», конечно, для журналиста и для эксперта как-то кажется, креститься надо, но это, скажем так, опять же, мем, потому что впрямую рубить тоже как-то не очень удобно. Мы действительно постоянно находимся в ситуации, когда мы пытаемся компенсировать то, что нам уже причинили. И это связано с тем, что люди, которые ответственны за принятие решения, они просто не справляются со своей задачей. Но мы 2,5 года твердим о том, что главная история, которая должна развиваться сейчас, это ПВО. ПВО, причем не просто клепать, дайте нам больше локаторов, как нынешний руководитель говорит, или дайте нам больше ракет, а задача в этом случае проводить реформу. Страны, которая была при Советском Союзе, сращивая малое ПВО и развивая его. Потому что всем уже очевидно, что ракет на дроны не напасешься. Ракета стоит в 10 раз или в 100 раз больше, чем дрон.
0: Зенитная, вы имеете в виду, зенитная ракета. Да,
5: да? Конечно, да. Конечно, угу. Да. И, соответственно, в этом случае создавать эту систему не просто где-то как-то, как сейчас думали, а нужно было это все делать вдоль Днепра еще 1,5-2 года назад, чтобы те потоки дронов, которые оттуда запускаются, они примерно там же и сбивались. У У нас нет авиации ПВО, которая в советское время была основным как бы инструментом для перехвата, особенно при массированных налетах, ее можно быстро перебросить и сконцентрировать. А любая зенитно-ракетная система – это еж. Если ты на него задом сел, то да, а если что, можно облететь. И еще таких историй очень много, понимаешь? И опять же, если возвращаться к бензину в Крыму, ну, 4 года идет война, у меня возникает вопрос к властям и местным, и федеральным. Ребята, у вас что, в Крыму мало всяких подземных перекопанных подземных? Видите, кто вам мешал за эти годы создать подземные хранилища топлива, которые не горели бы так красиво, как это нравится нынче хохлам? Понимаете? Получается, что опять же мы сами, как армянский комсомол, сами себе создаем трудности, сами их мужественно преодолеваем, как шутили в советское время, и вот у вас прекрасный значок «Комсомольская правда». Так вот, вместо того, чтобы работать на упреждение, мы работаем на догон. Опять же, вот ситуация с топливом в Новороссии, охота на новой трассе. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшее время мы наконец-то ее закроем. Риск сильно снизится, до конца вряд ли снизится, но очень резко снизится. Но, например, возникает опять же вопрос, кто мешал готовиться к этому? Уже 1.5 месяца, 2 месяца назад первые дроны появились. Уже тогда надо было переходить на, как это, на мелкие танкеры, переоборудовать различные автомобили, которые не являются основной целью, и забодаешься гоняться за всеми автомобилями на уровне включительно.
0: Но вот вы сказали, Владислав, вы сказали про то, что там да. Система ПВО. Система ПВО – это система предупреждения, это охрана. Но это опять от обороны. Вы знаете, что от обороны победы, ну, как бы, вот победы не достигаются обороной, правда ведь? Поэтому мне кажется, что это сопутствующее. Что делать, чтобы вообще решить вопрос? Вот понять бы.
5: Ну, я думаю, что... как это, опять же, как бы правильно сформулировать. Что нужно было делать, это уже совершенно очевидно. Опять же, все эти годы говорили, что необходимо вести охоту, целенаправленную охоту за высшим политическим и военным руководством. Нужно вышибать основную логистику. Извините, у нас на Западной Украине все переходы пограничные работают как не в себя. Там есть критические мосты железнодорожные, такие... над горными долинами, которые, если их разрушить, они вообще как бы обрушивают на целом направлении по мостам по Киеву. Кто-то уже здорово в этом случае предложил. Если вы говорите, что как бы, у нас проблемы с нашими мостами, точнее, с нашей логистикой, ну, начинайте вести охоту на мостах через Днепр. Это вполне для нас достижимая дальность. И как бы отвечаете уже не просто, скажем, на вызов, а отвечаете с упреждением. То есть необходимо, 2 месяца назад я говорил, необходимо уничтожить все заправки. В Харьковской области
0: 400 заправок. Они выносятся, кстати.
5: Ну, вот они начали выноситься, опять же, после того, как мы это уже начали писать и кричать. 400 автозаправок на всю Харьковскую область. Извините, это, в принципе, 2-3 недели работы для наших дронов. Соответственно, такая же история с Запорожской областью. Соответственно, нужно уничтожить. Уничтожать мосты. То есть нужно в этом случае бить по самому тому, что является для Украины болезненным. Мы до сих пор не уничтожили мост в Затоке. Однажды его повредили в начале войны, с тех пор его восстановили, и он работает. А это, извините, мост, который через все, что идет через Измаил, через Одессу, точнее, мимо Одессы, выходит и уходит на Украину. Один из главных мостов. Он также стоит. Ну вот, извините, я не хочу говорить какие-то очень жесткие фразы в адрес высшего военного руководства, которое, по-моему, как-то несколько завоевалось уже в том смысле, что засыпает на войне. Но вопросов у людей, которые наблюдают за войной, все больше и больше.
0: Угу. Кстати, мне вот пишут из Крыма, я на самом деле ориентируюсь только на те данные, которые мы с вами видим в телеграм-домах, да, и фотографии в том числе, но вот из Крыма пишут, что бензин в Крыму есть. Ну да, он есть, выдается порционно, а может быть не на всем, значит, не везде. Там, наверное, разная ситуация. Ну ладно, Иван, скажем смотрите, так, проблема имеется все-таки, да?
5: Проблема имеется.
0: Это мы просто обозначили, сказать... да, пожалуйста.
5: Смотрите, у нас с Крымом, конечно, надо понимать, что есть элемент легкой паники. Это тоже никуда не скинешь. Когда начали ограничения, все начали закупаться. Ровно год назад, в сентябре прошлого года, я был в Крыму, и была аналогичная история. Тогда тоже выносили нам НПЗ по югу, и стали перебои. И тогда тоже люди начали выстраиваться, потому что люди просто начали создавать запасы. Потом эта ситуация прошла, работала дальше нормально. Сейчас тоже все бросились создавать запасы. Естественно, это не значит, что в Крыму нет бензина. Но опять же, в этом случае, например, у меня другой вопрос. Ребят, 4 года война, кто вам мешал по дну Азовского моря, которое Хохол никак не контролирует, проложить обычные топливопроводы? Просто топливопроводы, которые просто спокойно там 10-15 километров завести их на территорию Крыма как резервный вариант. Что-то случилось, вы качаете топливо по ним. Ну, просто решение, которое нужно принимать на упреждение, для этого нужен, по крайней мере, какой-то орган, который занимается просчитыванием ситуации, понимаете? Хоть, назовите его хоть там, группой волхвов, понимаете, или там предсказателей, видящих, кого угодно. Но люди, чтобы думать, что может сделать противник еще, и как это заранее, ну, то, что называется, компенсировать. Извините, мы Курскую битву именно таким образом к ней подготовились и ее выиграли. Когда в Генштабе проводили совещание, как бы, и военные игры, и пришли к выводу, что наступать немцы будут именно под Курском, понимаете, и были приняты решения за год до начала этой операции, точнее, за 8 месяцев. И мы подготовились к ней. Вот прогнозируемого органа прогнозов, именно военных прогнозов, у нас, ну, по крайней мере, я его не вижу по тем результатам, которые, что называется, налицо.
0: Итак, что касается столкновения с НАТО, если таковое планируется, ну, после инцидента в Румынии, я имею в виду, я вот вообще предположил, что если эти беспилотники разлетаются поактивнее, не обязательно в жилые дома врезаться и взрываться, а вот просто будут летать, там воздушная тревога, то это как-то поспособствует, значит, поспособствует потенциальным переговорам с нами со стороны Европы или не поспособствует? Вот вы как видите, они воспримут как эскалацию или наоборот как необходимость договариваться?
5: Ну, кто как. Те, кто подальше, решат, что это эскалация, потому что они считают, что им ничего не грозит. Те, кто поближе, будут сильно думать. Но, на мой взгляд, надо понимать, что у нас очень неограниченный запас времени. Ну, максимум год-полтора. Европа готовится к войне. Сейчас ей воевать реально нечем. Нет дальнобойного оружия, кроме дронов, которые, опять же, только разворачиваются. Нет очень много всего. И на любой ответ, который... Вот захватили у нас сегодня танкер. Ребята, ну, захватили, молодцы. Пожалуйста. Но в этот момент группа неопознанных пловцов, порнографов, как у украинцев, должна была взять и перерубить нефтепровод, который идет от Норвегии к Европе, понимаете, под водой. И сразу треть Европы сидит без нефти, а Британия почти вся сидит без нефти, понимаете? Ну или какие-нибудь оптоволоконные кабели. Я уж не говорю о том, что вся Северная Европа сидит на... В Европе давным-давно могли бы быть организованы с одним нашим интересным ведомством, работу которого я за 4 года не видел ни разу за границей. И если бы это ведомство все-таки пошевелилось, и вдруг эти НПЗ начали бы гореть, то, еще раз говорю, 3 НПЗ на всю Северную Европу. Понимаете? Представь себе уровень ужаса, когда с ними что-то происходит. Поэтому, опять же, запуск... У нас лежит огромное количество обломков и огромных и целых дронов украинских. Если Украина запускает дроны через Прибалтику, запускайте обратно эти дроны, только пусть они падают на Литву, Латвию, Эстонию, и потом пусть разбираются, чьи эти дроны были, а мы совершенно не обязательно должны их признавать. Тогда это что-то будет как бы цельное. А пока Спасибо. Мы не видим никаких...
0: Владислав Шурыгин, военный эксперт, благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья, все будет
1: Честный
0: хорошо.
1: Взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о том, кто в первую очередь пострадает из-за закрытия Ормузского пролива.
6: В общем-то, с Великой рецессией там, в США, начало 20 века, тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег, потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, нее конкуренция усиливается, и она растет в цене, потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе, но остальные-то производят нефть, и Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки, и, соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег, а это далеко не бедные страны, то есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее, поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся, там, где и так проблемы есть, и в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком, соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает, где меньше могут позволить себе купить, там, в бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об ограничениях.
7: Правительство ввело запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничения будут действовать до 30 ноября. Цель – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, так сообщает пресс-служба правительства. С начала апреля в России действует запрет на экспорт бензина. Для всех участников рынка он действует до 31 июля. Зарубежные отгрузки дизтоплива разрешены только для производителей.
1: О конфликтах.
7: США тайно провели 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за 3 недели. Большинство танкеров шли с отключенными транспондерами, чтобы снизить риск их обнаружения Ираном. Об этом сообщили представители Центрального командования Вооруженных сил США. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в среднем под координацией США через пролив проходили около 3 судов в день. До начала конфликта этот маршрут ежедневно использовали более 100 танкеров. При этом американские военные не сопровождают их напрямую, а лишь координируют движение. Суда стараются держаться ближе к побережью Омана, подальше от Ирана. В то же время значительная часть коммерческого судоходства по-прежнему проходит вдоль иранского побережья. Это может говорить о координации маршрутов уже с Тегераном, пишет газета.
1: Про визы.
7: Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией. Это рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Белграду это нужно для вступления в Евросоюз, объяснил он. Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009-м, а статус кандидата на вступление страна получила в 2012-м. В октябре 2025 года депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой вступление Сербии в ЕС невозможно без присоединения Белграда к санкциям против России. Двухсторонний безвизовый режим между Россией и Сербией был введен в июле 2009-го. Он позволяет гражданам свободно находиться в странах без оформления виз до 30 дней.
1: О погоде.
7: Май в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составляла 15,5 градусов, а это почти на 2 градуса выше климатической нормы, рассказали в Центре погоды ФОБОС. Минимальная температура месяца была зафиксирована 11 мая и составила минус 0,6 градуса, а максимальная плюс 34,4 21 мая. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Я в ярости.
9: Да ладно тебе, не бушуй.
8: Зачем это? Вот как теперь принимать заботу государства о нашей с вами безопасности, о нашем с вами кошельке, если государство делает все для того, чтобы... Ну, ладно, не все. Для того, чтобы...
9: Чтобы жизнь нам малиной не казалась.
8: Короче...
9: Медом, сахаром и другими сладкими и вкусными веществами.
8: С 1 июня в нашей стране вступили в силу новые правила отпуска топлива на автозаправочных станциях. И знаете что? Есть информация о том, что они отменяют постоплату. Всем здрасте. Я Дмитрий Делинский.
9: Я Кирилл Манжула.
8: Вместе с нами Игорь Маржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
9: Привет.
10: Приветствую всех.
1: Пробуксовка дня.
8: Нам же с вами удобно, когда бензин, ну, в общем, по предоплате. Вот я заливаю всегда до полного бака, и когда катаюсь по стране, каждый раз чертыхаюсь, когда приходится идти к кассе два раза. Первый раз, чтобы сказать кассирше до полного бака, второй раз, чтобы расплатиться. Ну, или другой вариант, тебе не включат колонку до тех пор, пока ты не заплатишь за бензин. А у тебя в голове, блин, калькулятор, соединенный с датчиком уровня топлива, и ты знаешь, что до полного бака тебе нужно долить там 38,6 литра. И вот, смотрите, если я правильно читаю буквы, опубликованные в интернете к 1 июня, автозаправочные станции в нашей стране подключаются к единой системе, которая учитывает каждый литр. Цель вполне ничего себе благородная, если я все правильно понимаю. Это борьба с левым бензином, борьба с недоливом, но эта единая система не включит тебе колонку, не начнет заливать в твой бак бензин до тех пор, пока специально обученные электрончики не постучатся в дверь банка, а банк не ответит, что оплата совершена.
9: Игорь, ты понимаешь вообще, как все это дело будет теперь работать?
10: Как раньше работал, так и работает. Я, наоборот, испытываю некое недоумение, заезжая на некоторые сетевые заправки, где говорят, а вы сначала заправьтесь, а потом платите.
9: Почему?
10: Это для нас неожиданно.
9: Почему?
10: Это для нас, москвичей, неожиданно. Я не знаю, как там в северной столице.
9: У нас именно так и работает. У нас везде объявления висят. Сперва заправься, потом заплати.
10: А у нас наоборот. Поэтому я не вижу ничего тут такого страшного. Ну, привык я уже к такой системе. И в Москве, и по большей части по России я езжу по центральной России, в основном, хотя и заезжал и в Сибирь, там, и на Урал в этом году, но нет, там такая система, сначала заплати, а потом тебе зальют бензин.
9: Может быть, здесь мы живем в каком-то...
8: сферическом вакууме.
9: Да-да-да, мы те самые...
10: Вы живете в каком-то коммунизме,
9: кони, вот привыкшие к...
10: А потом, слушайте, может быть, потому что Питер близок к Европе, ближе гораздо, чем Москве, это от нас хоть три дня скачи, ни до какой границы не доскачешь, как говорит Гоголь. А вот у вас-то до Питера можно было заехать за 2 часа с ветерком в свое время до финской границы, и все. А вот там у них другая система. И вот она к вам и пришла. А у нас вот, у москвичей и жителей остальной России, вот этот пункт не вызывает никакого неприятия.
9: Подожди, а хорошо, как ты... Тебе нужно до полного заправиться. Как ты это делаешь?
10: Как правило, значит, если на заправке есть человек, стоящий с пистолетом в униформе, он за этим следит, а ты стоишь на кассе. И ты не уедешь никуда, пока не заплатишь.
8: Игорь, у тебя ни капли бензина не попадет в бак, пока ты не заплатил.
9: Здесь меняется и эта ситуация. У нас есть в городе одна заправка, которую я знаю, которая именно так работает. Одна заправка.
10: Как правило, они брали какую-то сумму, фиксировали, если до полного, там, условно говоря, 2000 зафиксировали, а ты заправился на 1900 рублей. Ну, тебе 100 рублей возвращают.
9: Смотри, есть заправки самообслуживания. Там, как правило, бензин дешевле, и здесь, вот на этой заправке, если тебе нужно до полного, он с тебя снимает какую-то сумму, ну, определенную, уже с банка снимает, с твоего счета. Да, если ты заправляешься меньше, он тебе возвращает в течение, ну, какого-то непродолжительного времени. То есть идет такой
10: обратный... Ну, так примерно и будет, я думаю, работать. Ну, да что мы гадаем? Главное, что понимать, что теперь по всей России система предоплаты. Ну, это не очень, конечно, красиво. Я считал, что вот та система, по которой сначала заправился, а потом плати, она лучше, она как бы подчеркивает, что мы доверяем потребителю своему, а нынешняя вот эта система говорит, мы не доверяем потребителю. Пусть сначала заплатит, а потом мы подумаем, налить ему бензин так или нет.
9: Парадокс-то в чем заключается? Что, как правило, если вдруг появляется кто-то, кто хочет подшаманить себе бесплатного бензина, он не проезжает и 2 километра, его ловят. Там же все камерами-то обвешано. У них есть кнопка, их тут же вызывают полицию.
8: Мне
9: же...
8: товарищ майор звонил, когда я воспользовался системой оплаты, не выходя из машины. Вот. Там произошел сбой, и система не заплатила. Мне через 15 минут позвонил товарищ майор, сказал, это вернитесь, а то мы машину в розыск объявим.
9: Поэтому эта система, в общем-то, была подстрахована. Никто не воровал бензин, никто не заправлялся и не уезжал. Зачем?
10: Ну, в общем, придумали так. Видимо, еще какие-то проблемы были с финансовыми потоками и решили, что вот в такой форме это будет система работать лучше.
8: Единая, вот тут я не знаю. Да, единая система, которая учитывает каждый литр бензина и, соответственно, каждую копеечку, которая проходит
9: так,
8: через кассу.
9: Ее учитывают после того, как ты ее заправил и оплатил. Какая разница, как учитывать-то?
8: Проблема заключается в том, что мы смотрим на все это хозяйство с нашей стороны, с той стороны кассового аппарата, с той стороны бензоколонки, а с внутренней стороны, вот они придумали, сумели придумать только такой механизм. Сначала деньги, потом бензин.
10: Похоже на то, и вообще государство у нас каким-то образом старается унифицировать все финансовые потоки, сделать единые правила игры для всех, следить из Москвы все до копеечки, что проходит по всем самым маленьким, малюсеньким предприятиям. Сделать это на сегодняшний день, не знаю, насколько возможно. Сложно, наверное, но и, наверное, эта система не очень хороша, потому что не учитывает там какие-то региональные особенности. Но, еще раз говорю, поскольку я в этой реальности живу всегда, то есть у нас всегда традиционно сначала заплати, а потом заливай. Вот этот пункт вот этого совместного приказа меня совершенно не напряг.
9: Ладно. Нас-то как раз это и напрягло.
8: Вот, давайте попробуем разобраться еще. Там есть несколько пунктов, которые, может быть, кого-то напрягут. Значит, смотрите, у меня есть две канистры, купленные на автозаправочной станции. Вот прям, я не знаю, какие там надписи, но это канистры, сертифицированные для того, чтобы наливать в них бензин.
9: Кто сказал?
8: Они же на заправке продаются, эти канистры.
9: Это не факт, что они сертифицированы.
10: Но там написано на канистре, как правило, только одна фраза. Не для пищевых продуктов.
8: Короче, с 1 июня нельзя наливать бензин в любые емкости, на которых нет латинских букв UN.
9: Ага.
8: Там должна быть выштамповка, которая показывает, что эта канистра сделана из пластика, не вызывающего статическое электричество при соприкосновении с горючими жидкостями. И сейчас запрещено, но с 1 июня за этим следят...
9: Я не вижу в этом большой проблемы. Ну окей, ты в какой-то момент купил канистру, где нет этой аббревиатуры, придется тебе купить новую. Вот.
10: Видимо, да, придется купить. Но, вы знаете, строгость наших законов, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения. Я не думаю, что на любой заправке будут у вас искать буквы UN. Единственное, что довольно давно уже введено в практику, это практически нигде вам не нальют топливо в пластиковую канистру. Ну, если только вы не спрячете как-то ее под днище автомобиля и не сымитируете, что вот я в бак лью, а сам в это время в пластик. Пластик запрещен довольно давно.
8: Игорь, уточнение. Есть пластик, сертифицированный для использования
9: так вот, чтобы доказать
8: в качестве тары под бензин.
9: Сертификацию.
8: Буквы UN.
9: Да, UN. Николай.
8: Следующий момент. Мобильные телефоны.
9: Понимаешь, и это тоже было запрещено. Запрещено было наливать бензин в пластик, запрещено было пользоваться...
10: И мобильные телефоны запрещено наливать?
9: Нет, были запрещены мобильные телефоны, разговор по мобильным телефонам возле заправочной колонки. Был такой запрет.
8: А теперь...
10: Слушайте, я другой запрет видел, которого в этом приказе нет, но он есть.
9: Курить?
10: Всегда и применяется повсеместно. Сфотографироваться нельзя на АЗС.
8: Ой.
9: А что,
8: стратегический объект?
10: Да, похоже на то. Но, кстати, это не наша практика, это мировая. Я 30 лет назад ездил несколько раз на войну в Боснию, как специальный корреспондент одной ведущей тогда газеты. Один мой коллега вытащил на заправке в Загребе фотоаппарат, и тут же прибежали люди, сказали категорически нельзя. А он и не пытался, просто его перекладывал куда-то с места на место. Они говорят, война идет, вот мы тут... Помните, война была в Сербии, Хорватии, в Боснии? Вот. И вот тогда я у них увидел, и сейчас, буквально там пару недель назад, чего-то мы заправлялись в Рязанской области, и кто-то тоже там достал телефон, что-то начал там друг друга фотографировать, не заправку. И тут же выбежал из местной службы безопасности. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Так что имейте в виду, фотографировать АЗС нельзя. Считается, что это стратегический объект, хотя это все настолько условно, потому что сейчас все есть на картах, все есть, спутник все видит и так далее. То есть все знают прекрасно, что здесь есть заправка.
8: Окей.
10: То, что она красная или синяя, кому какое дело.
8: Так, и смотрите, важное, на самом деле важное, заправщики и сотрудники службы безопасности автозаправочной станции, они с вами, ну, как бы, сделать-то ничего не могут. У них нет на это полномочий. Единственное, что они могут сделать, попросить прекратить нарушение. Значит, вертите в руках мобильный телефон рядом с колонкой, уберите мобильный телефон. Значит, припарковались, ушли, там, я не знаю, сосиски купить, уберите машину от колонки. В том случае...
10: Ну, это чисто, это же, слушайте, это вопрос этики. Ну, я заправился, машину убрал, потому что люди другие должны заправляться. Меня очень достают иногда когда я вижу, что бросил человек машину.
9: Так тут вопрос этики.
10: И очередь за статистикой.
9: Смотри. Игорь, он вынесен уже в норму правил.
8: Приказ. Да. И этот приказ заставляет сотрудников автозаправочных станций отправлять видео с машиной, припаркованной на время похода за сосисками около бензоколонки, в госавтоинспекцию, для того, чтобы уже госавтоинспекция занималась такими неэтичными водителями.
10: Безусловно, это правильно, потому что у этих людей есть возможность только попросить тебя прекратить что-то делать, ну, там, или снимать, или там, я не знаю. Они могут тебе отказать в заправке, если ты их не послушался. Ну и, соответственно, вызвать сотрудников полиции, которые уже имеют право применять там силу или там предупреждать и так далее, со всеми вытекающими последствиями.
8: Окей, мы вас предупредили. Система постоплаты, ну, как бы все, заканчивается. Ну, такое время, да, извините.
9: Не знаю, почему здесь время, ну ладно, хорошо.
8: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
9: Спасибо, Игорь.
8: Давай, хорошего дня.
10: Всем хорошей дороги и берегите себя.
8: А мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, можно ли сохранить советские номера при перерегистрации автомобиля.
1: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: А как сейчас помню, на «Запорожце» моей бабушки была прямоугольная такая пластинка, номерные знаки черного цвета. И цифры буквы на ней были белые.
9: Белые. Да. Было дело.
8: Вот.
9: А были и вот на «Москвиче» моего отца, на 412-м, был, по-моему, белый номер все-таки с черными буквами, там ЛГ, что-то такое. По-моему, белый номер был с черными буквами.
8: Зависит от того, когда эти номера были выданы, оформлены, до 80-го года или после 80-го. Да, до 80-го были черные номера, после 80-го белые.
9: Все понятно.
8: Угу. Так вот, вопрос, собственно, в этой четверти часа. А можно такую штуку сохранить? Ну вот, не знаю, где-то у вас вот в гараже...
9: Стоит дедовский «Москвич» или «Запорожец», зарегистрированные в 80-е годы или в 70-е...
8: На живых документах «Запорожец».
9: По-моему, нет.
8: Вот вопрос. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, вместе с нами в этой четверти часа. Юр, доброе утро.
9: Юр, привет.
15: Доброе утро. «Автомастер».
8: Так, и чё? Какие есть мысли по этому поводу?
16: Мысли очень хорошие, их много. Вот, я даже сейчас приведу пример. Вот совсем недавно ко мне приехал человек. Он давно искал себе, купил себе старый «Москвич 408». Ну, в таком, ну как... Довольно-таки в хорошем состоянии, будем так говорить. Он хочет его сделать для участия в выставках. Вот он посмотрел, у нас там много москвичей стоит, там мерседесов и так далее, старенькие в гараже. Вот. И он тоже решил, загорелся этим вопросом, говорит, я себе сделаю, буду ездить. И спрашивает меня, кстати, может ли он сзади оставить квадратный номер. Я говорю, ну да, без проблем, по закону же можно квадратный номер, но себе изготовить. А у него, он говорит, а то прямой, у меня квадратного нету, и там стоит почему-то прямой, черный номер. Вот. Но он мне про это не сказал, что он черный. Вот. И он говорит, ну можно мне квадратный заказать? Я говорю, ну, конечно, можно. Заезжаешь в официальную контору, там тебе по ГОСТу делают квадратный номер, ставишь его назад, тем более по закону сейчас это можно делать, если есть посадочное место именно под этот номерной знак. Дальше что происходит? Мы выходим к машине, и я вижу, что на купленном автомобиле установлены черные.
8: Вот-вот-вот.
16: Вот именно черные советские номера. Вот, я говорю, подожди. Подожди, если на купленном автомобиле установлены черные номерные знаки советского образца, и вам хочется сохранить при покупке и переоформлении автомобиля, то тут, честно говоря, совсем другая история. И тут дело не в квадратных и прямоугольных, а именно вот в цвете номера в данном случае. Можно ли сохранить советские номера при перерегистрации? Нет. Это короткий ответ, и поясню почему. Потому что, ну, здесь, знаете, такая интересная юридическая история. Вот, утвержденное постановлением номер 1764 правила государственной регистрации транспортных средств, знаете, что они не содержат прямого запрета на сохранение старых номеров, поскольку не ссылается ни на какие нормативные документы, касающиеся номерных знаков. Но при этом статья 13 Федерального закона о государственной регистрации транспортных средств уже уточняет, что государственный регистрационный знак транспортного средства – это изделие, изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта и содержащее государственный регистрационный номер транспортного средства, которому присваивается при регистрации.
8: ГОСТ у нас был написан уже в 21 веке, в нем и код региона, и размер таблички, и трикол... В общем, все это должно быть современным. То есть поставить машину на учет на старых номерах, которые были приняты...
9: Подожди секундочку, а он имеет право, если у тебя этот автомобиль в собственности, ты его не продаешь, ездить с такими номерами? Ты...
8: Со старыми?
9: Да.
16: А мы сейчас этот вопрос сейчас чуть позже уточним. Помимо того, что Дима, кстати, сказал по поводу размера табличек, ширины буквок на них, это очень важный момент, потому что я сейчас вижу кучу автомобилей, на которых обрисованы буквы неправильно. То есть они шире, чем надо. Потом расположение определенное. Там, знаете что, его нельзя повесить там выше, ниже, на радиаторную решетку, под стекло поставить. За это тоже можно прав лишиться очень легко, потому что это приравнится к езде без номерных знаков. По поводу, можно ли ездить на старых номерах. Смотрите, самое что смешное, вот сам парадокс, законно ездить с такими номерами. Вот.
8: Упс, да. Погоди. Камеры их не распознают. Соответственно, штрафы выписывать в пустоту, это же противозаконно?
16: Это противозаконно, как бы. Но смотрите, нету того, вот знаете, указания на то, что если человек купил себе машину, вот как я, например, покупал себе машину 76-го года, вот она была у одного владельца, он ничего не менял. У него паспорт транспортного средства, он выглядел как книжечка. Такая старенькая, но книжечка. Вот, и у него были черные номерные знаки. Вот если человек ездит, сколько он там лет уже, там 50 лет ездит на этой машине, или там 40, вот, и ничего не менял в ней, он так продолжает ездить. Все, никаких проблем при этом нет.
9: Дима, вот тебе лайфхак, как не платить штраф.
8: Да. Жесть какая. Это мне нужно откопать где-то...
9: Бабушкин Запорожец.
16: А знаете, что самое интересное? Вот это откопать бабушкин Запорожец, потом на нем ездить на черных номерах, не получится.
9: Если ты в 80-е или в 70-е не купил себе Запорожец, то этот лайфхак не работает. А вот если ты позаботился об этом 50 лет тому назад, тогда тебе сейчас, ух, какая... Ну, хотя вряд ли на Запорожце тех времен можно нарушить скоростной режим. Я сомневаюсь.
8: А попробуй попробуй заедь в Москву, на Таганскую площадь, и попробуй не нарушить разметку, не пересечь.
9: А, вот разве что.
16: Слушайте, ну, как бы таких машин, ну, давайте честно скажем, их действительно мало, и, как правило, те, кто на них ездит, они уже либо не ездят на них, вот продают как раз, ну, либо ездят, но очень аккуратно. Это, ну, как бы, ну, однозначная история. Действительно, на такой машине закон есть, и как бы вам не хотелось, при перерегистрации вы обязаны при постановке на учет, естественно, что сделать? Ну, полную процедуру пройти. То есть вы приезжаете, ну, то есть вы пишете заявление на перерегистрацию автомобиля, у вас есть договор купли-продажи, все, вы уже новый собственник. Вы едете его ставить на учет в ГАИ. Все, в нужный день приезжаете в ГАИ, сдаете старые таблички, можете их не сдавать, в принципе, сказать, что они, ну, там, утеряны или еще что-то. Вот. И дальше как бы уже, потому что, знаете, такой тоже, опять же, парадокс. Вот вы купили машину, да, вы стали новым собственником. И вы не имеете права ехать на этой машине на черных номерах.
8: Потому что эти номера не ваша собственность, а собственность государства.
9: Нет, вот. Потому что они стали незаконны.
8: Да-да-да.
16: Они стали незаконными для вас, потому что вы уже, ну, как бы...
9: Ну, значит, надо оформлять договор купли-продажи, приехав, чтобы собственник приехал, привез автомобиль в МРЭО, я не знаю, где сейчас.
8: Погоди. А можно по генеральной доверенности ездить?
9: Хороший вопрос.
16: Вот это да. Не, можно по генеральной доверенности ездить, можно, потому что генеральная доверенность у нас действует до тех пор, пока собственник, естественно, ну, жив и в здравом уме,
9: вот.
16: Трезвой памяти.
9: Все-таки можно воспользоваться этим лайфхаком.
16: Ну, конечно, если там, например, у вас есть дедушка, у которого такая машина классная, он вам дает доверенность, он доверяет официально через нотариуса ездить на этом автомобиле. И вы поехали, все прекрасно, вы ездите.
9: Подожди, секундочку, да. Юр, но ведь у нас сейчас по закону ты можешь дать свой автомобиль, не выписывая никакой доверенности.
16: Но в данном случае лучше выписать. Но потому что это будут тормозить и будет... И причем я почему говорю, не просто от руки написать, Кирилл, а именно выписать у нотариуса, чтобы она была на 3 года. Лучше заплатить денег, чем вас будут останавливать каждый пост, а останавливать будут. Потому что мы ехали на выставку, как раз у меня человек ехал тоже в Москве, 412-й, он ехал на машине своего папы и на черных номерах. Мы на каждом посту останавливались. Ну, часть, конечно, полицейских останавливались, чтобы просто сфотографироваться с машиной. Это да, и говорить, вау, класс, вот это, блин, вообще, как в детстве. Вот. Ну, а часть действительно, они документы смотрели, очень пристально смотрели доверенность. Что она официальная, что она нотариальная, и после этого только нас отпускали. И плюс еще, то есть не плюс, а минус гендоверенности. Это я говорю про родственные связи. Но у нас же до сих пор еще люди ездят и покупают автомобили по гендоверенности, думая, что так дешевле и меньше проблем. Понимаете, какая история? Не дай бог, человек, который владелец этого автомобиля, вот вы купили машину и уехали, например, в другой город, да и даже в этом же городе остались. Не дай бог, человек, владелец машины, ну, как бы все, со здоровьем станет у него плохо, и он, как бы, ну, закончит свою жизнь, будем так говорить. Все, а вы про это даже знать не будете. Вы будете на этой машине ездить, у вас же гендоверенность действует там 3 года, например. То есть у вас по документам вроде как все в порядке. И дальше вы едете, а сейчас очень быстро все происходит. Если человек умер, он в реестр попадает очень быстро, машина берется, ну, как бы, все, она в арест, на ней ездить нельзя. И вы едете на ней, тут же в любая камера поток вас тут же останавливает, машину реквизирует, и все. Потом ее очень сложно оттуда вычесть, плюс все штрафы, которые этим, ну, этому сопутствуют. Так что единственный выход здесь, вот для тех, кто... Ну, вот у меня человек купил для выставки, я ему предложил такой. То есть вы просто, ну, берете эти номера, сохраняете их для себя, и уже когда приезжаете на выставку, машина встала, вы на нее их повесили. Никуда на ней не передвигаетесь.
9: Чтобы было аутентично.
16: Да, дальше с выставки.
8: Те самые магнитные рамки, которые наши власти на местах пытаются запретить.
9: Вот здесь они вполне себе законно могут пригодиться.
16: Да, вот повесили все, потом обратно убрали, поставили нормальные номера. Ну как нормальные? Нормальные для сегодняшнего времени. И поехали дальше.
9: Спасибо, Юр.
8: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Давай, пока, хорошего пока. Дня.
16: Большое спасибо, всем удачи.
8: А мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим, как пятница 13-я влияет на безопасность на дорогах.
15: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
17: Радио.
15: уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
19: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершился конкурс профессионального мастерства с международным участием «Медикаменте-2026» среди студентов медицинских колледжей России и Беларуси. Великолукский медицинский колледж представляли студенты выпускных групп специальности «Лечебное дело» Артем Емельянов, Алина Кузьмина и Валерия Логовская. По итогам конкурса первое место заняла команда Полоцкого государственного медицинского колледжа, второе место у Великолукского медколледжа, третье место у команды Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области. На юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках возвращается легенда отечественного воздухоплавания Виталий Ненашев, один из первых пилотов и участников самой первой международной встречи воздухоплавателей, прошедшей в городе Налоботе. Имя Виталия Ненашева хорошо известно в мире авиации и воздухоплавательного спорта. Особое место в биографии воздухоплавателя занимает уникальное достижение. Виталий Ненашев совершил подъем теплового аэростата в Антарктиде, вписав свое имя в историю мирового воздухоплавания. Возвращение Виталия Ненашева на великолукское небо станет одним из самых ярких событий юбилейной встречи, объединившей поколение пилотов и поклонников воздухоплавания. Напомним, 30-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Городской пляж в Великих Луках начали готовить к летнему сезону. Сейчас на территории пляжа ведутся работы по выравниванию участка и разравниванию песка. Также приводят в порядок песочницы и волейбольную площадку. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и отметил, что совсем скоро пляж будет готов к приему отдыхающих.
22: О валютах,
21: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64, юань 10.49.
2: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
22: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Хоть и понедельник на дворе, а в этой четверти часа давайте обсудим пятницу 13-е. У нас в этом году уже пару раз случилось такое?
9: Было дело, причем 2 месяца подряд.
8: О, это было круто. Давайте поговорим о том, как пятница 13-е влияет на безопасность дорожного движения.
9: А что, есть какая-то статистика?
8: А вот это мы сейчас узнаем. Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
9: Привет, Федь.
23: Доброе утро.
22: Дорожные истории.
8: Британские ученые?
23: Нет, швейцарские в данном случае.
9: Им тоже делать нечего.
23: Ну, потому что они тоже, как и мы, относятся к западному или, не знаю, христианскому миру. Да? Поэтому для нас число 13, что-то такое из Библии. Да?
8: А сейчас, сейчас я напомню про цифру 4, отношение у меня в Юго-Восточной Азии к цифре 4.
9: Федь, цифра 13 и пятница 13 не имеет вообще никакого отношения к,
23: Библии, к
9: Святому
23: нет.
9: Писанию. Это,
23: конечно, да, не имеет.
9: В этот день арестовали тамплиеров. Вот и все.
23: Слушай, ну, понятно, что если мы начнем раскапывать, откуда берутся вот наши эти все суеверия, то мы ни к чему хорошему, ну, такому радостному не придем, да. Ну, бывает полегче суеверия. Например, что там машину как помоешь, так дождь обязательно пойдет, или там поливалка обольет. Ну, просто мы обращаем внимание на такие, когда такое происходит, это нам запоминается. Вот я месяц на машине грязно ездил, вот в кое веки помыл, и на тебе опять дождь.
8: Мы ловим сигналы Вселенной. Человеку свойственно пытаться поймать сигнал Вселенной для того, чтобы понять, что его ждет за поворотом.
9: Так, секундочку. Так мы начали с того, что некие швейцарские ученые... Так а что они доказывали? Они каким образом вообще проводили свое исследование?
23: Изучили статистику аварий, которые происходили на дорогах Швейцарии с 2020 по 2024 год. 5 лет взяли. И вот за эти 5 лет смотрели, как много было ДТП по пятницам 13. Во-первых, они выяснили, что за 5 лет пятницы 13 у них было 8 штук. Ну, у нас, видимо, тоже календарь все-таки один.
9: Один календарь.
23: Да, соответственно, за эти 8 пятниц 13 у них получилось 1285 дорожно-транспортных происшествий на всю их прекрасную Швейцарию. Это получается, что в среднем 160 аварий на каждую пятницу 13-е. И представьте себе ужас. Обычно, вот если все дни взять за эти 5 лет, то 142 аварии. То есть обычно 142, а в пятницу 13-го 160. Это на 12 с лишним процентов
9: больше. Подожди, подожди. Тут самый главный момент. Они смотрели по всем другим дням недели или только по пятницам?
23: Вот Кирилл молодец. Сразу зрит в корень. Швейцарские исследователи тоже были не такие уж идиоты. И это статистику они тоже посчитали. И тут выяснилось как раз, что в пятницу 13-го аварий меньше, чем в другие пятницы.
8: Ай, браво! Что,
23: вот. Ну, на самом деле, понятно. Пятница, неважно, там, 13-е, 20-е, там, или любое другое число, понятно, что в конце недели на дороге больше машин. Мы же это видим. Дорожная обстановка становится сложнее. Поездку на работу хочется скорее уже, значит, завершить и ехать куда-нибудь на отдых, там, на выходные, на праздники. Я помню вот этот ужас в своих глазах, когда я в пятницу, абсолютно не 13 числа, там еду, у меня был традиционный маршрут, я должен был во второй половине дня проезжать в сторону города Владимир. И я видел, как из стороны Суздали. Владимирцы, дорвавшись до пятницы, они просто летели на крыльях, ну, наверное, жарить шашлык или купаться в озере, или что-то еще приятное делать. И они из своего города вылетали, как просто осы из, знаешь, растревоженного вот этого самого гнезда. Да. Это было страшно, потому что все на обгон идут через встречку, вот это пятница вечер, думаешь, господи, добраться бы, я уж жался там к обочине бывал, но это раньше, может, сейчас все изменилось. Короче говоря, вот эта усталость, накопившаяся за неделю, эта тяга к празднику ведет нас к тому, что мы иногда чуть менее внимательно за рулем по пятницам. Вот это надо помнить. И, ну, естественно, ездить только трезвым и, конечно же, управлять автомобилем аккуратненько. Особенно вот это вечера, когда все особенно торопятся. Да? Чувствуете, что на дороге что-то не важно. Да? Пусть лучше не суеверие вас обуревает, а просто логика такая обычная, что вы должны уцелеть, доехать безопасно, и если все волнуются, то вам особенно важно соблюдать спокойствие.
8: Ты же помнишь, нельзя проходить под столбом, ну, допустим, телеграфным, электрическим, знаете, такие с распоркой.
9: Да, я до сих пор не прохожу. Вот в эти ворота я не прохожу.
8: Ты уже перестал перемещаться в эти ворота? Кто-нибудь пробовал проезжать через эти ворота?
9: На чем? На электросамокате разве что?
8: Так, ладно. Дети, им свойственно магическое мышление. Они во всем видят какое-то волшебство. И обратно, с возрастом мы, собственно, тоже начинаем верить во всякое.
9: Превращаться в детей.
8: Наверное, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, как-то странно, да? Вместо мудрости приходит...
9: Расслабленность. Один, назовем это так.
8: 60-летний американец.
9: Ну, не совсем уж старость.
8: Человек на пенсию вышел, у него новая жизнь началась.
9: Там только рано на пенсию выходит.
23: Раз он американец, на 60 лет вряд ли он на пенсию.
8: Короче, этот американец построил автодом из Хаммера.
23: Ну... И не зря это сделал, потому что получилось очень классно. Это, ну, понятно, что Хаммер, если вы не помните, да, это машина, которую мы помним со времен американской войны в Персидском заливе, когда они там очередной раз устроили что-то такое непотребное.
8: Это изначальная военная версия, называется «Хамви», и гражданскому «Хаммеру» она имеет, ну, такое весьма посредственное отношение.
23: А ты не спеши, у него H1. Вот потом уже были эти H2, которые не очень-то военные. Они скорее напоминали такого, знаешь, отставного военного, который уже давно не в армии, да, он уже животик такой пивной отрастил, и сзади у него что-то лишнее, и на подбородке. И вот он такой нацепил на себя форму, затянул, подпоясался этим ремнем. Я тоже такой вот прям, ух,
9: на самом деле.

0: там около метра бетонную плиту он может заехать, вертикально стоящую. Ну, то есть это проходимый автомобиль. И он из него стал такую крепость делать, в которой есть там свои солнечные батареи, например, своя система очистки воды. У него жилое помещение с бронированием. Ну, надеюсь, не слишком тяжелым, хотя эта машина так много весит, что там уже лишние пару сотен могут казаться и не очень-то заметны. Вот. И это такая новая, может быть, тенденция. Мы видели всякие сайбертраки и такие машины, которые явно сделаны для зомби-апокалипсиса. Их и китайцы выпускают, и американцы. Но это такая эксплуатация людских страхов. Вот бывают страхи из серии «О, Господи, пятница 13-е». Бывают другие страхи, типа вот начнется зомби-апокалипсис, ну или что-то такое, когда я должен защитить себя сам. Ну, то есть, там, видимо, надо еще запас спичек, соли, гречки, вот, не знаю, тушенки, наверное, заложить такую машину еще для балласта, еще 300 килограмм, чтобы, если что, можно было вообще не выходить из него, да? Иногда открывать люк, выбрасывать пакет, значит, с нечистотами.
1: Ну, так и что у него получилось?
0: Ну, получился забавный автомобиль, в котором можно ездить, можно жить, можно спать, можно уехать на край земли. Ну, настолько, насколько топлива, наверное, хватит. Вот. И собственно, он везде проедет, и там внутри безопасно. Ну, что значит везде? Действительно, ты же на 1000 километров на нем не проедешь, столько, иначе надо бочку еще, наверное, прицеп сделать, и на нем бочку с топливом. Вот тогда, наверное, можно сильно...
2: Помню, у второго «Хаммера» расход был что-то порядка 20 литров на сотню. У первого наверняка больше.
0: Да, конечно, и того больше. Ну, как ездить, да? То есть у каждой подобной машины есть такой более-менее щадящий режим. Вот она такая тыр-тыр-тыр. Но раз уж ты купил такую машину, вряд ли ты по асфальту будешь ездить. Ну, заправился где-то там перед съездом с асфальта на последнем и поехал куда-нибудь в горы. Я бы, в принципе, на такой машине с удовольствием куда-нибудь поехал. Единственное, надо понимать, что если вы на ней куда-нибудь заедете, далеко, да, она же тяжелая очень, если она сломается, то ну, ее надо будет чинить на месте, потому что ее эвакуатор оттуда не заберет, если только это не будет вертолет, ну, какой-нибудь спецтранспорт такой специальный, знаете, чтобы приехал, стропу скинул.
3: А я тут посмотрел в интернете, вообще, «Хаммер» популярная база для создания автодомов, даже есть компании в Штатах, которые этим занимаются, проект компании «Вольф Рикс», например.
0: Да, они есть дешевые, то есть их можно купить за недорого на рынке, ну, обычно, конечно, для этого есть смысл взять что-то ну, чуть-чуть менее страшное и, может быть, там, практически с той же проходимой. В Америке я бы, наверное, делал скорее из модели Ford F-150. Они же ее 20 лет самые популярные на рынке у себя держат. Uh-huh. А раз так, значит, их очень много. Значит, ты всегда и починишься, и там каких-то комплектов для доработки этого автомобиля много. Но если ты хочешь теоретически иметь возможность проехать там, где даже вот этот вот F-150, могучий пикап на высоченных колесах, здоровенный, с хромированными бамперами, не проедет, а ты хочешь еще немножечко дальше, ну вот еще дальше, то, пожалуйста, «Хаммер H1». Ну, действительно, как вы его оттуда забирать будете, если что, я не представляю себе. У нас один раз была история, когда у нас сломался Land Rover Defender. Он встал, к счастью, в городе Владивосток на заправке, и я подумал, что да, ведь мы накануне на нем ездили на самый край полуострова Русский, и там такая дорога очень сложная. То есть для Defender она, конечно, проезжаемая, но тоже с оглядкой. Вот, я думаю, господи, вот если бы он там встал у нас, вот что бы мы делали? Вот как? Ну, никто тут, что, вертолет или...
3: Еще и другой Defender, разве что.
2: Ну, в конце концов, есть же на северных дорогах кладбище брошенных грузовиков. Это... Экономического смысла не имеет вытаскивать их оттуда.
3: В Арктике, в Антарктиде, там совсем, где холодно, и машины уже встают, туда действительно никто не будет спасательную экспедицию за автомобилем отправлять.
2: Ладно.
0: Ну, да, только из экологических соображений.
3: Ну, да.
2: Время это четверть часа к концу подошло. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо, Федь, было интересно.
3: Пока-пока.
0: Всего вам доброго.
2: А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы Олег Осипов обсудим радикальное обновление «Патриота» и автомобильную обувь.
4: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха.

0: Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. Строй сам. Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Я когда во второй раз учился водить машину, приходил на занятия в городе со сменной обувью, потому что зима была, я носил тогда берцы армейские, вообще не чувствовал педаль под ногами. Забавно было, конечно, но непрактично дико. И вот решение проблемы. Кроссовки специально разработанные, доработанные для водителей. Подошву сделали мягче, чтобы лучше чувствовать педали. Заднюю часть кроссовок специально загнули вверх для, как пишут, для более удобного переноса ноги между газом и тормозом.
6: Почему до сих пор-то никто не додумался до этого? Честное слово, идея-то на поверхности была.
5: А кто додумался?
6: Мазда.
5: Мазда. Конечно, выглядит как способ заработать еще чуть-чуть денег на падающем рынке. $166.
6: То есть за пару?
5: 12 тысяч рублей. Тюнингованные под вождение кроссовки. Здравствуйте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
5: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
7: Доброе утро. Привет всем.
2: Как тебе такое, Илон Маск?
5: Слушай, я не буду спрашивать тебя, собственно, в какой обуви ты учился водить машину. Подозреваю, что тебе было абсолютно наплевать на это.
7: Да, тогда было наплевать, когда я учился. Но Mazda вообще этим занимается уже долгие десятилетия, не один год. И первый раз они мне подарили, просто нам всем участникам, первого теста 350Z Fire Lady на японском рынке. Да, вот тогда нам подарили совершенно замечательные вот эти вот кроссовки с эмблемой Mazda. Аналогичные тем, о которых мы сейчас ведем речь. Это, вероятно, новая модель.
5: Это не новая разработка, не новая мысль?
7: Нет.
5: Кирилл, мы пропустили целый пласт в автомобильной культуре.
7: Послушайте, об этом мало кто знает, но, в принципе, Mazda этим славилась. И они, между прочим, участвовали и в гонках различных серий и так далее. Поэтому это у них такая традиция, можно сказать. Но не только Mazda, разумеется, выпускает такую обувь. Гонщики все ездят в специальной обувке.
5: Олег, гонщики ездят и на специальных машинах. Но вот при гражданском использовании, когда вот у тебя нет комфортной связи между стопой и педалью, это немножко неудобно, это вызывает дискомфорт некоторый.
7: Я с некоторым недоумением отношусь до сих пор. Кстати, я понимаю, что это нужно. Но все-таки в этом есть какой-то пафос, и особого смысла нет, если честно. Хотя вот что касается обуви, это, вообще-то говоря, очень важно. С моей точки зрения, я сам стараюсь с толстой подошвой не особенно часто садиться за руль. Зимой не получается. А вот когда тепло, кроссовки – это лучший вариант, с моей точки зрения.
5: Угу. Я тут обратил внимание на руль на своей машине. Сколько я проехал? 170 тысяч километров за 10 лет. Машина трассового пробега. То есть я в пробках на ней практически не толкаюсь. И, соответственно, у меня руль вытерт с левой стороны. Ну вот как бы, если бы я ездил в перчатках, наверное, все было бы намного...
7: И переживать... Потому что ты просто левша, нет?
6: Да нет, это он типа такой расслабон левой рукой.
7: Всем нашим слушателям рекомендую все-таки...
6: Руль держать двумя руками.
5: Хват 10-13, это неправильный хват.
6: 9-15.
5: 9-15 по последним разработкам и...
6: исследованиям.
7: Слушайте, я вам честно скажу, что это все зависит еще и от баранки. Вот когда она скушена с двух сторон, как в китайском автомобиле, там ты вот с этим временем не угадаешь. Как удобно, так и держи.
5: Ладно, давайте двигаться дальше по пути прогресса. Прогресс у нас неостановим. У нас обновленный УАЗ Патриот выходит уже осенью, а на днях его показали публике, собственно. И этот Патриот, во-первых, с новым большим... большим дисплеем, я хотел сказать.
6: А, я думал, что ты про двигатели. Как ты знаешь, дисплей для Патриота, ну, что есть, что нет. А вот двигатель – вещь полезная.
5: Вот мы с разных сторон смотрим на машину. Кирилл Манжула...
6: Ну, как бы техническая часть в данной ситуации куда важнее, чем наличие этого самого экрана. В конце концов, ты можешь себе докупить экран хоть у вас Патриот, хоть я не знаю куда.
5: Я понимаю, но с завода эта штука будет с интегрированным планшетом, который теперь 9 дюймов в диагонали, а не 7 дюймов, которые были раньше.
6: Обалдеть. Мы рады.
5: Ладно, насчет движка. 2-литровый дизель?
6: Да. Мы же его как-то с вами потеряли, по-моему, в эфире. Помнишь? Я, Олег и ты.
5: Да. Я припоминаю. И тогда у нас речь шла о том, что они ждут, когда у них все будет готово для того, чтобы показать общественности и отправить на сертификацию всю линейку вот этих самых автомобилей. И профи, и патриоты, и что там у них еще есть с 2-литровым дизелем. И тогда они, собственно, этот дизель покажут публике. Все, показали. Дизель готов. Он российской сборки, во-первых. А во-вторых, его будут ставить на всю линейку вот этих машин.
6: Ну, слава богу.
7: Да, и еще наша механическая шестиступенчатая коробка будет,
6: да.
7: Вместе с ним.
6: Дизель будет.
7: А вот автомата, который они когда-то ставили, не будет. Ну, жаль.
5: Но тем не менее. Господи, зачем Патриоту автомат?
6: Ну, слушай, ты хочешь сказать, что внедорожников с автоматами не бывает?
5: Да, не вопрос. Классический автомат, который не вариатор, вполне еще себе применимая техника на бездорожье, бла-бла-бла. Но Патриот – это утилитарная машина, максимально дешевая. Зачем ей две педали?
7: Хорошая история, хороший прогресс. Я так думаю, они и до тормозов доберутся. Мне там тормоза не нравятся, страшно. Они
6: тебе, Олег, нигде тормоза не нравятся.
7: Практически да, я могу честно сказать, практически да. Ну, я понимаю, что их придумали трусы, но, в общем, они необходимы так иногда.
5: Ну ладно, так или иначе, значит, 2-литровый дизель, 136 лошадиных сил, дизель российского производства, бензиновый мотор 2,7 литра, 150 лошадиных сил, шестиступенчатая механика, это не рестайлинг, а нет, это как раз рестайлинг, а не фейслифтинг, потому что там еще и внешка поменялась чуть-чуть.
7: Ну, там светодиодные фары, ты что, фонари, это же, ого. И, кстати, мы ничего не сказали, там очень симпатичный руль. Я вот смотрю на рулевое колесо, вижу на фотографии. Такое оно по себе солидное.
5: С кнопочками.
7: Фактурное, да еще и с кнопочками с двух сторон. Под левым, правым большим пальчиками. Ну, классно. Нет, действительно хорошо. Видно же, что делается.
5: Короче, мы снимаем все претензии к Ульяновскому автозаводу по поводу того, что они нашли свой дзен и продолжают его клепать на протяжении последних 60-70 лет. Они улучшаются. Они прогрессируют. Это хорошо. Так, 3 минуты до конца этой четверти часа. Еще одна новость, которую мы успеваем обсудить. У нас Госдума продлила срок действия гаражной амнистии до 2030-31 года, по-моему.
6: 31-го. Димина любимая тема.
5: Да, зашибись.
6: Он очень любит гаражи. Да-да-да, сейчас ты начнешь говорить.
5: Про бабушкин гараж, Запорожец, запах солидола, все дела.
6: Да-да-да.
5: Вот, другая мысль у меня созрела. Я тут этой весной наткнулся на объявление о продаже гаражей под жилье в Москве. В Сочи есть такая тема, значит, ты решаешь квартирный вопрос, криво-кос, конечно, потому что ты прописаться в этом не можешь, но так или иначе, гаражи переоборудованные под квартиры.
6: Ну, почему нет?
5: С санузлами, значит, со светом, газом, электричеством, нет, газ, по-моему, баллонный, ну, в общем, неважно. Короче говоря, это, ну, как бы, вполне еще себе альтернатива студии... Вот, там ванны, душевые кабины, фоточки можно посмотреть в интернете. Там реально можно жить. И это все продается значительно дешевле, чем, допустим, жилье в той же Москве. Ух, господи.
6: Олег, слушай, ну, хотел бы жить
7: все-таки... Нет, ну, ребята, все-таки это убожество. Да? Ну, этого не должно быть на самом деле. Должны быть дома, я не знаю, квартиры, там, что угодно. В гаражах можно, конечно, переночевать, когда очень острая необходимость. Но это, по-моему, ненормально. Может быть, я ошибаюсь.
5: Гараж с апартаментами и сауной в центре Москвы с отделкой, двумя спальнями, планировкой полноценных апартаментов. 8 миллионов рублей.
6: Но там же еще вариант, слушай, на грани 3-4 миллиона. Надстраивают, еще второй этаж
7: надстраивают. Между прочим, да, они и без всяких апартаментов, и без всяких удобств стоят безумные деньги в Москве. Так что тут не надо заблуждаться. В новостройках, особенно вот в этих домах бизнес-класса, это недоступные абсолютно цены.
5: Там не гараж. Там парковочное место, подземный паркинг, надземный паркинг многоуровневый.
7: Как бы бокс у тебя, отдельный бокс. Можно так сказать. Ну, с натяжкой, но можно. Но это безумные деньги, безусловно.
5: Вот. А тут продается гаражный кооператив, в котором, ну, допустим, даже если ты не надстраиваешь второй этаж, что, в принципе, наверное, невозможно будет легализовать, ты просто копаешь яму, которую переоборудуешь под комнату отдыха, например. И вот
7: жилье. Да, есть еще одна проблема, очень важная для Москвы, между прочим, для столицы. Я хочу об этом два слова сказать. Павел Крашенинников совершенно прав, что это необходимо делать. И вот он говорит, еще 1 миллион гаражей остался. И если не оформлен, то могут быть даже мошеннические действия без злого умысла городских властей, говорит он. Да, так вот городские власти в Москве отнимают у кооперативов жилищных, которые рядом с домом построены. Сейчас вот эти вот... Да, совершенно верно. Нет, они рядом с многоэтажными домами были гаражи. И у многих это оформлено документально. Все вроде есть. Теперь их изымают под разными предлогами.
5: Смотри, если вот... этот гараж не оформлен документально, если он не легализован, его изымают без компенсации, потому что это по факту самострой. Если этот гараж обложен всеми документами, если он прошел легализацию, то город тебе выплатит компенсацию. Другой вопрос. Рыночная стоимость или нет?
7: Вот. И в этом тут все и дело. Я думаю, что вот эти усилия все-таки они помогут навести и в этом отношении порядок. Потому что люди действительно сильно этим озабочены. И сейчас многие кооперативы жилищные, так сказать, бывшие, они лишаются очень, кстати говоря, удачно расположенных и вполне себе удобных гаражей, которые и выглядят при этом не как там ракушки какие-нибудь, а вполне себе пристойно. Так что, в общем, это важное решение, с моей точки зрения.
5: Окей. Гаражная амнистия продлена до 2031 года вместе с дачной амнистией параллельно. А мы на этом немножко попрощаемся.
6: Совсем чуть-чуть. Олег, спасибо. Пока-пока.
7: Всем удачи. Пока.
2: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения работы интернета и доступ к ним россиян. Поручения утверждены по итогам совещания президента с членами правительства в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В числе таких сервисов Путин упомянул систему оказания медицинской помощи, портал госуслуг, платежные системы. Ответственными президент назначил директора ФСБ Александра Бортникова и премьера Михаила Мишустина. Они представят Владимиру Путину доклад до 1 июля.
2: О банках.
3: Банки стали заметно чаще снижать суммы по заявкам на ипотеку. По данным ЦБ, в конце 25-го заемщики запрашивали в среднем 6 миллионов 100 тысяч рублей. Но кредитные организации, как правило, одобряли лишь 4 миллиона 100 тысяч рублей, примерно на треть меньше. За квартал разрыв между запрашиваемой и согласованной суммой увеличился в полтора раза. Это означает, что уже на этапе одобрения ипотеки многим россиянам приходится искать более дешевое жилье или дополнительные источники средств. Причина в ужесточении политики банков по выдаче.
2: О нововведениях.
3: Аэрофлот восстановил регулярное авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, прерванное в марте из-за эскалации на Ближнем Востоке. Первый рейс из Москвы вылетел в Дубай утром в понедельник на Боинге 737-800 с практически полной коммерческой загрузкой, отмечают в авиакомпании. Ранее перевозчик сообщал, что в июне рейсы по этому направлению будут осуществляться раз в сутки. В июле частота полетов увеличится до 2 раз в сутки.
2: О финансах.
3: Состояние богатейших предпринимателей из России с начала года выросло на почти 22 миллиарда долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg. Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг включает 500 богатейших людей мира, из них граждан России 20. По состоянию на 1 июня их общее состояние оценивается в 320 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, самым богатым россиянином стал гендиректор Севергрупп Алексей Мордашов. Начала года его финансы возросли на 3 миллиарда 660 миллионов долларов, и сейчас состояние оценивается в почти 30 миллиардов. На втором месте один из основных владельцев Норникеля Владимир Потанин, чей капитал вырос на почти 2 миллиарда долларов до 28 миллиардов. Третий глава Новатека Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на 4 миллиарда и составляет почти 28 миллиардов долларов.
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Макрон заявил о задержании в Атлантике шедшего из России танкера. Для привлечения женщин в отряд БПЛА украинской армии активно используются социальные сети. И с приходом лета в силу вступил ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории граждан. Эти другие темы в эфире радио «Комсомольская правда» подробнее. Ну, а начнем с того, что французские военно-морские силы задержали танкер, якобы плывший из России. Об этом сообщили представители морской префектуры страны по Атлантическому региону. Как утверждает президент Эммануэль Макрон, речь идет о судне «Тагор», которое, по его словам, находится под международными санкциями. И в префектуре уточнили, что военные поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность танкера из-за подозрений в том, что он якобы шел под ложным флагом. Давайте оттолкнемся от этой новости и пообщаемся с кандидатом исторических наук, политологом, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. На связи с нами Евгений Семибратов. Евгений Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
8: Евгений Викторович, ну вот мы видим, что очередной захват танкера, якобы принадлежащий российскому теневому флоту, делают это французы, делают это при помощи, при поддержке Великобритании, по крайней мере, как заявляется. И все это происходит, кстати, аккурат накануне визита в Минск посланника Макрона, потому что вот Лукашенко тут на днях заявлял, что в понедельник-вторник этот человек будет в Минске, и якобы Лукашенко будет с ним разговаривать, и человек абсолютно доверенный в теме, детально все проблемы, которые существуют. Это некое совпадение, это снова вставление, не знаю, там, палок в колеса переговорному процессу. Что, на ваш взгляд, происходит? Как вы можете оценить эту ситуацию?
9: Ну, эту ситуацию можно оценить с позиции, что Запад планомерно вводит, скажем так, в наш ежедневный оборот, в наш ежедневный вокабуляр то явление, что захват, всем известно, что российского танкера, либо, скажем так, танкера с российской нефтью, это норма. Они проводят системную работу. В Великобритании по линии военно-морских сил уже создана отдельная командование, управление для осуществления подобных, откровенно говоря, пиратских операций. Поэтому нам дают понять, что это тактика в долгую, и что масштабы реализации этой тактики будут только наращиваться. Конечно, встреча с спецпредставителем Макрона с Лукашенко в Минске, это, ну, наверное, хорошо в какой-то степени, это, может быть, и будет способствовать переговорному процессу. Но здесь нужно понимать, что Европа, даже если эти переговоры между Россией и ЕС состоятся, во что я пока верю очень слабо, но даже если они и состоятся, они будут пытаться заходить в них именно с позиции силы. И те, еще раз подчеркну, пиратские действия, которые происходят, это один из компонентов с точки зрения европейской позиции по укреплению их потенциальной переговорной линии. Мол, если вы не пойдете на наши условия, то мы и дальше будем вредить вашему нефтяному экспорту, который, кстати, почти, ну, на половину или около того идет именно через порты, которые расположены на Балтийском море.
8: Евгений Викторович, а какова альтернатива, если вдруг по каким-то причинам Россия ничего не сможет противопоставить вот таким спецоперациям Франции, Британии и других стран, которые относятся к, не знаю, к НАТО, к Евросоюзу?
9: Смотрите, мы уже видели, как танкеры, которые выходят, в частности, из порта «Услуга», они сопровождаются силами российского военно-морского флота. И в данном случае, кстати, наши западные соседи по континенту, они не рискуют проводить пиратские операции по захвату этих танкеров. Поэтому я думаю, что мы будем заинтересованы в том, чтобы формировать, ну, давайте назовем так, конвойники, которые бы уже, скажем так, шли бы именно под охраной сил российского военно-морского флота, в первую очередь Балтийского, и тем самым подобный конвой не позволял западным военно-морским силам приближаться к танкерам, которые идут с российской нефтью. Говорю, эта работа уже ведется, но, видимо, еще отдельные танкеры бороздят просторы морского океана, и продолжение подобной пиратской тактики со стороны Макрона и компании говорит нам о том, что, к сожалению, подобные конвои нам необходимо формировать. Да, это простое для танкеров, это лишние деньги, это расходы на командировки по линии военно-морского флота, но здесь нужно понимать то, что танкеры, как правило, идут под флагом третьих стран, и, естественно, нам их возвращать никто не собирается, и даже тем странам, по чьим флагам они идут.
8: А как, что говорит международное право по поводу того, что российские военно-морские силы охраняют флаг, по сути, другого государства, судно, которое идет под флагом, ну, третьего государства какого-то?
9: Ну, смотрите, в любом случае международное право, оно осуждает такой акт, как пиратство. Угу. Соответственно, с точки зрения международного права, случайно проходивший рядом российский военный корабль помог отразить атаку пиратов, действующих под флагом неких стран НАТО, на торговое судно из, ну, скажем так, из некой четвертой или пятой страны. Поэтому, а кто его знает, может быть, это не французы были, может быть, это Джек Воробей восстал из мертвых, нацепил флаг Франции и пошел грабить. Я сейчас, понятно, иронизирую, да, но если мы видим акт атаки на некое судно, то, естественно, с точки зрения российского военного корабля, который придерживается норм международного права, причем на откровенно мирное судно, не на военное, я думаю, танкер от линкора отличить может каждый, в том числе не военный специалист.
8: Конечно.
9: То, соответственно, мы предприняли действия, которые соответствуют нормам международного права.
8: Евгений Викторович, спасибо вам большое. Это Евгений Семибратов, кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Несмотря на то, что немного иронии было в нашем разговоре, но я вот поймал себя на мысли о том, что то, что раньше выглядело иронией и каким-то бредом, сейчас почему-то стало весьма и весьма актуальным. Ну, а для привлечения женщин в отряд беспилотников «Небесная Мара» украинской армии активно используются социальные сети, рассказали в силовых структурах Российской Федерации. Регулярно выкладывают видео своей работы и популяризируют такую работу. Подробнее об этом полковник в отставке Виктор Баранец в нашем эфире.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: О том, что в вооруженных силах Украины не хватает личного состава, наверняка знают и наши радиослушатели, и читатели «Комсомольской правды». Дефицит личного состава огромен. Только по официальным заявлениям Генпрокуратуры Украины сегодня в этой стране больше 200 тысяч дезертиров. Для того, чтобы задержать бегущих с фронта украинцев, используются загранотряды. Пленные украинские солдаты говорят, что те, кто хочет сбежать с фронта, расстреливают в спину эти загранотряды, причем в этих загранотрядах участвуют и иностранные наемники. Но сейчас появилась любопытная новая тенденция, которая связана с вербовкой женщин в отряд беспилотников. У них есть такой отряд, называется он «Небесная Мара». И в этом отряде «Небесная Мара» не хватает женщин-операторов беспилотников. И вот для того, чтобы больше завербовать женщин в этот отряд «Небесная Мара», украинская пропаганда принимает достаточно любопытные меры. Прежде всего, на всю катушку используют социальные сети. Там пропагандисты вылавливают женщин в возрасте от 25 до 30 лет. Как правило, это наиболее активный сегмент тех, кто участвует в общении в соцсетях. Как правило, это женщины одинокие, либо потерявшие мужей. Это женщины, которые не имеют перспектив каких-то там рабочих или жизненных. И вот их в первую очередь и вербуют в этот отряд беспилотников. Вы знаете, надо отдать должное нашим спецслужбам, которые уже достаточно много вот таких беспилотниц арестовали. Я вам приведу цифру одну. Только вот в прошлом году было задержано около 15 женщин Украины, которые работали на вооруженные силы Украины. Но спецслужбы Украины пытаются заглядывать и в российские социальные сети, и также пытаются вербовать российских женщин. Если женщина не поддается вербовке, то ей прямо грозят: мы убьем тебя и твоих детей, твоего мужа. К великому сожалению, находятся наши некоторые женщины, которые клюют на эту приманку, а потом получают сроки от 10 лет до пожизненного, потому что все это делает в соответствии с нашим уголовным кодексом. Украинской армии не хватает личного состава. Украинской армии не хватает личного состава, и потому снижается срок призыва. Потому и наращивается так называемый женский контингент. Я думаю, что за счет женщин вот этих беспилотниц вряд ли украинской армии удастся пополнить дефицит личного состава. Одно здесь, говорят украинские аналитики, одно здесь очень и очень плохо. Женщин, которые идут в этот отряд, часто погибают. А значит, и гибнет будущее Украины. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник.
11: Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: С приходом лета в силу вступает ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории граждан Российской Федерации. Подробнее об этом в том числе расскажем через пару минут.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
16: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И к другим темам. Новая семейная выплата, прибавка к пенсии, запуск прохода по биометрии в аэропорту и изменение ГОСТов на ряд товаров. С сегодняшнего дня, с первого дня лета 2026 года, в силу вступает ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории граждан. Подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
17: С 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут получить так называемый налоговый кэшбэк, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Выплата работает так. Работодатель в течение года удерживает зарплаты работающего родителя НДФЛ 13%, а затем по итогам года государство пересчитывает этот налог по ставке 6%. Разница, то есть 7%, возвращается. Оформить выплату смогут только тому родителю, который платит НДФЛ. Самозанятые, индивидуальные предприниматели не смогут получить деньги. Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, уже с июня удвоят фиксированную выплату к пенсии по старости с 9,5 до 19 тысяч рублей. Также ежемесячно им будут доплачивать 1400 за уход. Удвоится и фиксированная выплата пенсионерам, которым в мае присвоили первую группу инвалидности. С июня текущего года госпошлины за выделение телефонных номеров увеличат до 100 рублей, об этом говорят данные на сайте Минцифры. Плата касается как номеров в седьмой зоне всемирной регистрации, к которым относится любой российский мобильный или городской номер, так и номеров единой сети электросвязи. Исключением станут номера из кодов доступа к услугам связи. С середины месяца, а именно с 14 июня, ужесточится режим работы банков со счетами лиц, внесенных в список Росфинмониторинга. Теперь финансовые организации обязаны блокировать счета граждан, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, быстрее, не ожидая рабочего дня, если человека внесли в перечень на выходных. Еще с 1 июня по 30 ноября 2026 года будет временно ограничен вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Исключение сделают только для отдельных технологических образцов. С нового месяца в России вступают в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма, которые распространяются на все типы средств размещения – гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и другие объекты туристической инфраструктуры. Новый стандарт систематизирует требования к работе объектов размещения, включая уровень оснащения и организацию обслуживания гостей. Документ охватывает ключевые аспекты деятельности гостиниц и отелей, требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий, инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Ну и последнее. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево. Он коснется авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты при технической готовности инфраструктуры. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Состояние богатейших предпринимателей из России с начала года выросло на почти 22 миллиарда долларов. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. И вот о других новостях экономики подробнее расскажет мой коллега Евгений Проскуряков.
11: Экономика на радио КП.
18: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных, интересных и, главное, летних экономических новостей. С 1 июня стартовал эксперимент по регистрации на рейс и посадке в самолет по биометрии. Правда, проводиться он пока будет только в аэропортах Пулково и Шереметьево и коснется пассажиров, которые летят рейсами Аэрофлота из Москвы в Петербург и обратно. При этом не отменяется обязанность пассажира при досмотре предъявить паспорт, удостоверяющий личность. Так что паспорт с собой иметь все равно надо. Участие в эксперименте строго добровольное. Если вы не хотите в нем участвовать, тогда регистрацию, как и прежде, можно пройти по паспорту. Кроме того, меняется порядок ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза, которые приезжают автомобильным транспортом. В ЕАЭС, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Импортеры должны будут заранее сообщать о поставке в электронном виде. Товаров, которые ввозятся для личных нужд, это не касается. Так что для обычных туристов правила остаются прежними. И еще. С июня в России вступили в силу сразу несколько ГОСТов в туристической сфере. В частности, появился государственный стандарт для глэмпингов. В нем впервые дано официальное определение, что же это такое. Так вот, глэмпинг – это формат размещения, сочетающий отдых на природе с комфортными условиями, приближенными к гостиничным. Соблюдение ГОСТов добровольное. Предъявлять претензии к отелю, что он нарушает государственный стандарт, можно лишь в случае, если он сам указал, что работает по ГОСТу.
11: Экономика на радио КП.
2: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о программах лояльности банков. Расскажем, какие они бывают, как их правильно выбрать и сочетать, чтобы получить максимальную прибыль. Конкуренция на финансовом рынке большая. И это хорошо для нас, обычных клиентов. Российские банки активно предлагают нам программы лояльности. Тут и скидки, и повышенная доходность сбережений. Но, конечно, главный компонент этих программ – кэшбэк. Размер тут имеет значение. Хороший кэшбэк – отличное конкурентное преимущество, ведь это возврат части потраченных денег, которые банк отдает клиенту, и часть игроков рынка активно пользуются этой возможностью для привлечения клиентов. Суммы возвращаются немаленькие, совокупно речь о сотнях миллиардов рублей, и объемы с каждым годом растут. Не все банки афишируют свою щедрость, но по данным от крупнейших финансовых организаций можно составить примерную картину. Так, в 2025 году банки начислили клиентам около 500 миллиардов рублей кэшбэка, и с каждым годом эта сумма растет. В среднем, по словам участников рынка, с покупок возвращается около 2%. Это примерно равно той комиссии, которую банкам платят продавцы, у которых установлены платежные терминалы. Но есть некоторые нюансы, которые должны знать клиенты банков. Во-первых, сам кэшбэк может быть разным. Одни банки возвращают клиентам реальные деньги, другие предпочитают отдавать бонусы, и это снижает реальную эффективность кэшбэка. Бонусы сложнее потратить, если по условиям программы они не конвертируются в рубли. Плюс есть риск, что они в какой-то момент сгорят. Во-вторых, есть ограничения по максимальной сумме кэшбэка, а в-третьих, дополнительные условия. Например, чтобы получить возврат со своих покупок, необходимо оплатить картой не менее определенной суммы в месяц. Отсюда вывод. Перед оформлением договора с банком желательно узнать, какие именно условия по программе лояльности там действуют, чтобы точно знать свои возможности. Помимо кэшбэка, крупные банки часто привлекают клиентов целым комплексом продуктов и услуг, которые есть в их экосистемах. Это различные скидки на покупки в магазинах-партнерах, дополнительная доходность по вкладам и накопительным счетам, доступ к различным сервисам, например, к онлайн-кинотеатрам и многое другое. Особенное внимание уделяется тем клиентам, которые держат на счетах в банке крупные суммы – несколько миллионов рублей. Для них создают премиальные пакеты услуг в зависимости от сумм свободных денег. Тут и бесплатные бизнес-залы в аэропортах, и оплаченное такси пару раз в месяц, и много других дополнительных преимуществ. Главное условие – держать в банке не ниже определенной суммы. Кстати, важный нюанс. Доходы, полученные от кэшбэка, не подлежат налогообложению. Они считаются отложенной скидкой. Федеральная налоговая служба несколько раз делала уточнения на этот счет. То же самое касается и других преимуществ. Платить налог за бесплатный бизнес-зал, куда вы прошли по карте банка, тоже не требуется. И тут мы подходим к главному вопросу. Как во всем этом разнообразии получить максимальную выгоду? Рекомендация простая. Как советуют в ПСБ, проведите ревизию условий в тех банках, которыми вы пользуетесь. Возможно, вы думаете, что до сих пор получаете 10% за расчеты в точках общепита, а на самом деле эта опция давно не работает, ведь банк вправе менять эти условия в одностороннем порядке. Поищите, кто из игроков рынка сейчас предлагает наилучшие условия, и станьте клиентом этого банка. Или, если уже им являетесь, чаще пользуйтесь его картой. Самое главное, заведите себе одну полезную привычку. В начале каждого календарного месяца выбирайте категории повышенного кэшбэка. Это самая частая практика у банков. Если не выберете, никакого возврата не получите. Или он будет минимальным. А выберете, сможете неплохо сэкономить. При этом можно выгодно сочетать разные банки. Где-то получать повышенный кэшбэк в кафе и ресторанах, а где-то на заправках и в супермаркетах. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Выгодных вам покупок с кэшбэком и прочими атрибутами программы лояльности. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершился конкурс профессионального мастерства с международным участием «Медикаменте-2026» среди студентов медицинских колледжей России и Беларуси. Великолукский медицинский колледж представляли студенты выпускных групп специальности «Лечебное дело» Артем Емельянов, Алина Кузьмина и Валерия Логовская. По итогам конкурса первое место заняла команда Полоцкого государственного медицинского колледжа, второе место у Великолукского медколледжа, третье место у команды Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области. На юбилейную 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках возвращается легенда отечественного воздухоплавания Виталий Ненашев, один из первых пилотов и участников самой первой международной встречи воздухоплавателей, прошедшей в городе Налоботе. Имя Виталия Ненашева хорошо известно в мире авиации и воздухоплавательного спорта. Особое место в биографии воздухоплавателя занимает уникальное достижение. Виталий Ненашев совершил подъем теплового аэростата в Антарктиде, вписав свое имя в историю мирового воздухоплавания. Возвращение Виталия Ненашева на великолукское небо станет одним из самых ярких событий юбилейной встречи, объединившей поколение пилотов и поклонников воздухоплавания. Напомним, 30-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром». Городской пляж в Великих Луках начали готовить к летнему сезону. Сейчас на территории пляжа ведутся работы по выравниванию участка и разравниванию песка. Также приводят в порядок песочницы и волейбольную площадку. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и отметил, что совсем скоро пляж будет готов к приему отдыхающих.
7: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64, юань 10.49.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени.
8: Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
9: Рекламно-информационная программа.
10: Здоровый разговор.
11: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение. И, если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется, и лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми. То есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
11: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много. Это и народные методы, и аптечные.
12: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако, в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
11: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
12: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
11: Ну, минуту-две.
12: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями. И в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
11: Ну а сам кишечник, что в нем происходит?
12: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже, ну, представляете, цифра какая страшная, начинается что? Конечно, гниение, то есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают, и вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы, то есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено, он раздувается, он прижимает другие органы, и, конечно, он их отравляет.
11: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
12: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта.

0: далее есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатывают именно там.
1: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные это, мягко говоря, не самый лучший выход, да. Но все же это же вынужденная мера.
0: Вынужденная.
1: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
0: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это Биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора Биоматик сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8 800 707 99 39. Звонок бесплатный. 8 800 707 99 39.
1: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8 800 707 99 39. Позвонить и задать свои вопросы.
2: Здоровый разговор.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить. Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю то,

0: 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Рекламно-информационная программа.
1: Здоровый разговор.
3: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. Ну и в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате Биоматик. Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Ну и, конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
4: Медицинский аппарат Биоматик особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом Биоматик? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливались из-за долгих проблем, оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которые дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения? Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
3: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
4: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление повреждение всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищается полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно, я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишнем весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик — это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
3: Ну, вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
4: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
3: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
4: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами, восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и, что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов, они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
3: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
4: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и 12-перстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
3: Получается, биоматик – это реальная и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
4: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора биоматик мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. Биоматик – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
3: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
1: Здоровый разговор. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Народный артист России Стас Михайлов о самом главном осознании в жизни.
7: Квартиры, дома. Вот это все уходит куда-то так быстро, за секунду, что вообще теряет свою ценность. Вообще неинтересно. И ты понимаешь, вот эти глаза людей, которых ты видишь, смотришь на них, вот это вот самое, наверное, важное, что в один момент этого может не стать. Вот это страшно. Если бы человек знал, как быстро его забудут после его смерти, то не придавал бы столько времени при жизни, чтобы оценивать, что про него скажут. Или что подумают, или что представляет из него своя слава там человеческая. Еще Соломон говорил, слава человеческая, как цвет на траве. Цвет прошел, и нет ее. Вот тут понимаешь временность всего происходящего и быстроту происходящего, внезапность. Как у Булгакова, человек смертен, причем внезапно смертен. То есть никто не знает даже, когда это. Об этом надо помнить, понимать, ценить каждый божий день.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: О политике.
10: Армения останется в ЕАЭС и будет работать спокойно, без споров, без нервов, пока выбор между этой организацией и Евросоюзом не станет неизбежным. Это заявил сегодня премьер республики Никол Пашинян. Он добавил, что решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума. И добавил, что пока Ереван не обратился к Евросоюзу по вопросу членства и статуса кандидата, проводить референдум было бы нелогично. Но тем временем сегодня Владимир Путин поздравил Пашиняна с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликовали на сайте Кремля. В ней российский президент говорит, что отношения между двумя странами и народами России и Армении традиционно носят дружественный характер, и Москва заинтересована в их дальнейшем поступательном развитии. 1 июня Пашиняну исполнился 51 год.
11: О конфликтах.
10: США тайно провели 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за 3 недели. Большинство танкеров шли с отключенными транспондерами, чтобы снизить риск их обнаружения Ираном. Об этом сообщили представители Центрального командования вооруженных сил США. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в среднем под координацией штатов через пролив проходило около 3 судов в день. До начала конфликта этот маршрут ежедневно использовали более 100 танкеров. При этом американские военные не сопровождают их напрямую, а лишь координируют движение. Суда стараются держаться ближе к побережью Омана и подальше от Ирана, отмечает газета. В то же время значительная часть коммерческого судоходства по-прежнему проходит вдоль иранского побережья. Это может говорить о координации маршрутов уже с Тегераном.
11: О расследованиях.
10: Тело пропавшего в Омске сапбордиста Анатолия Бойко обнаружили поисковики в реке Иртыш. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР. Днем 25 мая пара омских сапбордистов, 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко, отправились в прогулку по реке Иртыш. Они вышли из дома, где их зафиксировала камера наблюдения, и не вернулись. 27 мая родственники заявили об их исчезновении. 30 мая поисковикам удалось обнаружить тело женщины и 2 сапа в затоне на берегу Иртыша. И сегодня нашли тело пропавшего мужчины. Расследование продолжается.
11: О погоде.
10: В Москву со среды вернется летняя погода. Сегодня и завтра в столице еще прохладно, а с 3 июня уже до плюс 24. Вероника Борисенкова, служба информации.
12: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Капитаном захваченного французскими ВМС танкера «Тагор» является гражданин России, сообщает посольство России в Париже. Армения будет продолжать работать в ЕАЭС, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. И Владимир Путин поручил обеспечить доступ к ряду сервисов при ограничении интернета. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире рассмотрим в ближайшие минуты. Начнем с того, что по предварительным данным капитаном захваченного французскими ВМС танкера «Тагор» является гражданин России, сообщает посольство России в Париже. Французская сторона не уведомляла посольство РФ о действиях в отношении танкера «Тагор», сообщили ТАСС в дипмиссии. Ну а ранее президент Франции Макрон сообщил, что Франция при поддержке Британии и других партнеров задержала шедший из России танкер. Все это похоже на спланированную акцию. Такое мнение в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
13: Я думаю, что надо во всем тщательно разобраться, не сходу так с пылу с жару судить, потому что происходит. Я убежден, что это продуманная акция, но важно, чтобы юристы морские и вообще в правовом поле разобрали этот эпизод и сделали из него выводы на будущее. Вот, потому что идет тенденция у Евросоюза и у НАТО, что теперь уже практически одно и то же, к тому, чтобы абсолютно безапелляционно останавливать, задерживать суда, транспорт, я уж не говорю про граждан. Вот, поэтому это все носит очень опасный характер и может вылиться в большие проблемы для, в том числе для самих европейских стран. Но сейчас как-то уровень серьезности политиков снизился в Европе до состояния такого опасного, ниже плинтуса упал. Поэтому надо разобраться во всем, доложить, кстати, общественному мнению, что там произошло, в том числе нашему. И вот, и потом сделать выводы.
12: Еще одна тема про Армению и ЕАЭС, потому что эта страна продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор, цитирую, между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян и добавил, что Армения ценит отношения с Россией, сейчас они находятся в процессе трансформации, подчеркнул, что соответствующее решение должен принять народ страны на референдуме, но до него остается буквально неделя. И вот пока Армения официально не подала заявку на вступление в ЕАЭС и не приблизилась к статусу кандидата, проведение такого референдума не имеет достаточных оснований. Также Пашинян добавил, что отношения с Россией находятся на этапе трансформации, но он считает их позитивными. Ну и ранее, напомню, лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или о пребывании в ЕАЭС. Эту тему в том числе обсудим с политологом, директором Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлович с нами на прямой связи. Евгений Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Евгений Александрович, я вот помню, что ситуация и отношения с Украиной и Киевом, в частности, резко обострилась как раз после того, как Украина решила вступить в Евросоюз. С Арменией, на ваш взгляд, происходит похожая история?
14: Да, в Армении происходит похожая ситуация. Ну, на Украине это делалось более форсированно, потому что и больше вкладывалось в это денег. Потому что, ну, как бы, Украина граничит с Россией, и из нее слепили врага, вкладывая больше денег. В Армении накапливалась вот эта вот русофобская риторика, и с приходом Пашиняна просто пошли колоссальные деньги для уровня Армении на разворот этой страны против России, НКО и все прочие. Соответственно, все делается по одним и тем же лекалам, и я абсолютно не удивлен, что сейчас ситуация запущена до тех пор, что уже фактически Армения на грани вступления в западные блоки, подписывает договора о стратегическом партнерстве там, с Британией, с другими странами, именно с вражескими странами для России. И мы пока с этим ничего не можем сделать.
12: Евгений Александрович, но и с Украиной мы тоже ничего не смогли сделать до поры до времени. И вот во что это вылилось, мы наблюдаем как раз сейчас. Но с другой стороны, Украины в ЕС нет. И Турция там тоже около порога этого стоит уже несколько десятилетий. Понимают ли в Армении, что им тоже придется подождать? Потому что ну, тут как бы очередь просили не занимать.
14: Я думаю, что в принципе в Армении это понимают, но здесь главное главное стать каким-нибудь ассоциированным партнером ЕС и так далее, и задача-то выполняется не для того, чтобы народу было хорошо, а для того, чтобы насолить именно Российской Федерации, России. И понятно, что их никто не примет сейчас в ЕС, после того, что Турция ждет там, Украина, другие страны. Но Турция, на самом деле, уже особо и не ждет. Она видит, что творится в ЕС, и там уже нет особого запроса в этом плане. А вот такие страны-сателлиты, которые не знают, кому прибиться, где вкуснее и как бы там пристроиться, учитывая, что правительство Пашиняна абсолютно прозападное, они, да, они им будут манипулировать и доведут до логического конца, до размена, я думаю. Понятно, что с Арменией никаких таких войн, как на Украине, не будет. Потому что ну, это не та страна, которая может что-то из себя представлять в военном плане. Но у России есть возможности действительно как бы экономически показать Еревану, что без России и ее союзников Армения просто не выживет. И сейчас пока идут жесткие предупреждения. Но учитывая, что Пашинян фактически ответил на призыв лидеров стран Евразии, что мы будем, дескать, сидеть на двух стульях до конца, ну, я думаю, что все орг-выводы уже сделаны, и Армении никто не даст выжимать все плюшки и, с налоговых льгот Евразэс и при этом уже быть в другом лагере. Вопрос времени, когда ее исключат.
12: Ну, с завтрашнего дня, я напомню, для нашей аудитории Армения должна будет приостановить еще и ветеринарную сертификацию рыбы и рыбной продукции, предназначенной для российских покупателей. Россельхознадзор, в общем, об этом сообщил. 50% предприятий отказались от проверки ведомства. Инспекцию прошло только 2 завода, и продукцию будут возить в Россию при условии лабораторного мониторинга. Ну, там армянская вода Джермук, и я могу продолжать этот список. Но вот, на ваш взгляд, как отреагирует народ Армении на вот такие ограничения по поводу армянских товаров на территории российского рынка? Потому что мы понимаем, что выборы 7 июня, и партия Пашиняна, судя по соцопросам, там лидирует, и некоторые говорят, что рейтинг только растет вверх у нее.
14: Ну, на самом деле рейтинг растет, непонятно из-за чего, но нужно понимать, что последние опросы в самой Армении показывают, что на самом деле Пашиняна, как бы там ни было, поддерживает достаточно большое количество армян. А хорошая информационная обработка, информационные войны – это сейчас главное. И Пашинян же недавно заявил о том, что у армян будет много денег, еще больше денег, и нам хватит и гасить кредиты, и оплачивать даже газ по $600. Но я думаю, что ему пообещали это. Особенно учитывая последнее выражение Дональда Трампа о том, что в Армении великое будущее, особенно при том, что откроется путь Трампа, да, Зангидурский коридор. То есть я думаю, что Пашинян действует исключительно в собственных интересах, вовлекая армян в эту большую авантюру. Когда их лишат возможности как бы продавать на территории России и не дадут возможности торговать и продавать на территории Евросоюза, вот тогда, я думаю, только все поймут, к чему привела пашиняновская команда страну. А сейчас многие довольны этим. Есть, конечно, по результатам опроса такие сомнения. В основном взрослых, пожилых армян, они заявляют о том, что разрыв отношений с Москвой приведет к катастрофе. А молодежь говорит, ну да, будет, может, трудно, но у нас все будет хорошо.
12: Евгений Александрович, означает ли это, что Россия Армению практически потеряла? В том виде, в котором мы привыкли с ней взаимодействовать?
14: В том виде, в котором мы привыкли с ней взаимодействовать, да. Я думаю, что еще несколько лет назад это уже было понятно. Мы просто все-таки надеялись на какое-то благоразумие армянского руководства. Но сейчас вот ту дружественную братскую Армению мы уже не увидим и долго не увидим.
12: Есть ли еще какая-то страна, которую России нужно готовиться потерять, так же, как и Армения?
14: Вы знаете, я думаю, что вот нужно учитывать уроки для того, чтобы не появилось новых стран. Пока вот были разговоры, что Казахстан там или другие страны Средней Азии, но учитывая последний визит Владимира Путина и то, какие проблемы обсуждались между нашими странами, эта проблема, видимо, ушла. Но раскачивать страны Евразэс именно будут дальше. Ну, пока я не вижу. Ну, Молдавию я вообще не считаю за страну. Мы ее уже тоже потеряли. Но Армения... Я думаю, что мы, скорее всего, по результатам СВО, наоборот, приобретем. Потому что те же грузины очень грамотно ведут себя в санкционной политике против России, да, только зарабатывая деньги.
12: Спасибо, Евгений Александрович. Да, благодарю вас. Евгений Михайлов был с нами на прямой связи. Продолжим эфир. Владимир Путин поручил обеспечить доступ к ряду сервисов при ограничении интернета. Подробнее эту тему обсудим через 2 минуты.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля – не идеальный шар, а сплюснутый.
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
12: Еще одна тема для обсуждения в рубрике «Главные темы дня» на радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И вот о чем хочется поговорить, порассуждать. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству России совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых онлайн-сервисов и доступ граждан к ним в периоды, когда функционирование интернета будет ограничено. Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительство опубликовано уже на сайте Кремля, и в этом документе в том числе уточняется, что речь идет о системах оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системе, единый портал государственных и муниципальных услуг и функций, а также о платежных системах. Обсудим это с президентом Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских, с нами на прямой связи. Андрей Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
20: Приветствую.
12: Андрей Викторович, ну, мы видим, что поручение это дано, но на ваш взгляд, как оно будет реализовано, поскольку последние, ну, не побоюсь этого слова, уже месяцы показывают, что зачастую не работает ничего, ни белые, ни черные, ни серые списки, ни с какими тремя волшебными буквами, и иногда невозможно даже расплатиться, не знаю, там, за проезд в общественном транспорте. По силам ли выполнить такую функцию и выполнить поручение президента, и что для этого нужно сделать?
20: Ну, если я все правильно понимаю, то здесь идет речь в первую очередь о межведомственном взаимодействии между нашими различными спецслужбами, Минцифрой, чтобы не происходило ситуации, когда одни говорят, вырубаем все, другие говорят, мы так не можем, и в итоге белые списки у нас перестают работать. Угу. И хочется надеяться, что действительно благодаря этому поручению все между собой как-то о чем-то договорятся, и, как вы правильно заметили, мы хотя бы сможем нормально расплачиваться, когда не происходит ситуации, когда даже банально терминал не работает.
12: Андрей Викторович, ну вот вопрос, конечно, насущный и очень важный. А как всем договориться, это во-первых. А во-вторых, почему это продолжает происходить? Потому что мы, к сожалению, видим, что либо нам чего-то не договаривают, либо методы не работают, поскольку вражеские беспилотники летят себе, как ни в чем не бывало, все равно. И в товарных количествах, это если мягко очень говорить, да, и получается, что никакой мобильный интернет, даже если его полностью рубануть, помехой не является, по крайней мере, пока. Что, на ваш взгляд, происходит?
20: Слушайте, ну, тут можно по-разному рассуждать. На мой взгляд, конечно же, мы в том числе тестируем различные варианты, что будет, если как бы отключат от глобального интернета, о чем говорят уже многие. Вообще, как бы, я считаю, что через какое-то время мир, в принципе, разделится, там, условно, на 7 таких сегментов интернета, и каждый из них будет функционировать сам по себе. Такое вполне может быть. Другое дело, что тут речь, конечно, не про белые списки, а вообще в целом, чтобы все работало. А касаемо беспилотников, ну, тут лучше обратиться, мне кажется, к различным, скажем так, военным экспертам, они лучше подскажут.
0: Важный момент, Андрей Викторович. Но ведь россиян можно отключить от чего угодно, но по ключевым объектам инфраструктуры, в том числе и энергетической, бьют-то не россияне. Вот в чем дело. И я помню этот разговор про период охлаждения для иностранных симок и сим-карт, которые появляются на территории России, там сутки-двое, да, и это тоже россиян касалось так или иначе. Теперь про это вообще никто почему-то не вспоминает, ну или я не слышу, по крайней мере. При этом иностранцы спокойно, без всяких VPN-ов, со своими сим-картами иностранными пользуются услугами интернета, и я еще раз подчеркну, вражеские беспилотники продолжают лететь, потому что наш интернет может быть и отключен, да, но Starlink работает.
20: Ну, насчет того, ну, как бы да, со Starlink'ом есть вопросы, потому что я тоже слышал мнение о том, что Starlink вполне себе нормально работает и на новых беспилотниках он применяется. Другое дело, что действительно никто на территории России им воспользоваться не может, к сожалению, кроме, видимо, тех самых беспилотников. Что же касается там периода охлаждения сим-картам и прочего, действительно есть такая ситуация, что многие даже наши соотечественники покупают себе западные сим-карты, чтобы спокойно выходить именно в интернет. Другой вопрос, сколько это стоит. Это как раз к вопросу, который обсуждался там.
0: Ну тут охота пуще неволи, как говорится.
20: Ну, да, условно говоря, кто-то пытается упростить себе жизнь, покупает второй телефон, ставит иностранную сим-карту, чтобы у него работали все западные сервисы, и при этом не приходилось думать, куда чего нажимать, как где отключиться. Но в любом случае это роуминг, но уже западный. Вот и все.
0: Да, ну, как говорится, мы сейчас живем в такое время, что мы платим либо за время, которого у нас нет, либо за знаниями, которыми мы не обладаем, да, и именно поэтому вот эти иностранные сим-карты, видимо, настолько популярны, и неважно, сколько они стоят, да, если есть деньги, что бы их не заплатить за это. С другой стороны, вот если все будет работать по белым спискам, как президент и дал такое поручение, на ваш взгляд, насколько это трудновыполнимо функционально? Потому что взаимодействие различных организаций, будем так говорить, да, различных функционалов, договориться-то могут, но договориться не значит сделать. Насколько это дорого, на ваш взгляд, тоже в том числе, или здесь все на уровне подписей и каких-то решений?
20: Смотрите, здесь все, понятное дело, на уровне подписей, в том числе на различных понятийных решений, потому что военные могут в любой момент сказать, нужно все отключить, и как бы с ними не поспоришь, ну, по понятным причинам. Другое дело, что если есть такое поручение, в котором четко прописано, что должно работать, уже, по идее, нам не должны блокировать те сервисы, которые необходимы для функционирования цифровой экономики нашей страны. Поэтому...
0: Да, я понимаю. Андрей Викторович, я вот сейчас вспомнил пример, вы сказали там на уровне военных. Я помню, что в одном южном городе, не самом маленьком, FM-вещание радиостанции пришло во второй половине 90-х годов, когда уже более 5 лет там во многих городах все это было. И потому что военные как раз не выделяли FM-частоты, говорили, что у нас все под военных занято. Теперь примерно то же самое я вижу уже не в маленьком, а достаточно большом городе, уже на уровне интернета. Тоже лет 5-6 нужно будет подождать, когда найдут способ и на уровне подписи разберутся?
20: Но на самом деле тут речь даже больше идет сейчас про 5G, потому что как раз-таки от военных и ждали разрешения, когда же нам, наконец, откроют частоты 5G. И сейчас их вроде открывают. Угу. Поэтому, ну да, вопрос времени, вопрос, опять же, таки договоренностей, как бы повлиять на это может только...
0: Как там у классика, лед тронулся, господа присяжные заседатели.
20: Ну да.
0: Понятно.
20: Ну в такое время живем, что делать.
0: Спасибо большое, Андрей Викторович. Благодарю вас. Андрей Яблонских, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Российские компании в мае этого года открыли в полтора раза больше вакансий для подростков, чем годом ранее. Молодых людей охотно нанимают в доставку, торговлю, на склад и для организации мероприятий. О плюсах летней подработки и о том, сколько на ней может заработать подросток, расскажет Василий Воронь.
2: Российских подростков ждут на летних подработках. В апреле-мае этого года компании разместили в полтора раза больше вакансий, предлагающих временное трудоустройство для несовершеннолетних. Летом традиционно растет спрос на сотрудников в доставке, общепитии, торговле, на складах и для организации мероприятий. Ключевой причиной появления большого количества вакансий для молодых ребят является дефицит кадров, заявили эксперты. В стране до сих пор держится низкий уровень безработицы, чуть больше 2%. К тому же, многие компании практически исчерпали ресурсы для переманивания сотрудников высокими зарплатами. Поэтому они все чаще обращаются к специалистам без опыта, согласным работать за небольшой оклад. При этом у них есть большой потенциал роста, как у будущих квалифицированных специалистов. К тому же молодежь быстрее адаптируется к цифровой среде, легче осваивает новые навыки и встраивается в рабочие процессы. А более низкая зарплата компенсируется гибким графиком работы. Для подростков по-прежнему существует ограничение по количеству рабочих часов в день. Самим же несовершеннолетним рост спроса на их труд тоже идет на пользу, уверены эксперты. Как рассказала радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лойкова, во время такой летней подработки подростки могут попробовать себя в разных отраслях. Это поможет определиться с тем, чем они планируют заниматься в будущем. Это неплохая возможность развить свои социальные навыки.
21: Я считаю, что здесь есть плюсы, то, что у подростков расширяется возможность найти подработку, понимать, например, как зарабатывать деньги, примерить на себя какие-то профессии, отрасли, сферы. Это прекрасно. Поскольку текущие наши подростки не очень много времени проводят в телефоне, и вот возможность как раз-таки общаться, взаимодействовать вживую с человеком, уметь договариваться, уметь сдерживать какие-то там слова, например, пообещал прийти вовремя. Это вот возможность попробовать себя в работе.
2: При этом зарплаты, которые предлагают подросткам, вполне можно назвать конкурентоспособными. Конечно, есть и многообещающие по жалованию предложения. Например, за работу аниматором можно получить до 180 тысяч рублей, а курьера легких заказов и вовсе до 280. Однако на самом деле заработать такие суммы у несовершеннолетних вряд ли получится. Но если откинуть эти заоблачные суммы, то за месяц труда подросток спокойно может заработать от 50 до 75 тысяч рублей, даже с учетом временного ограничения и отсутствия опыта. Заявил радио «Комсомольская правда» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
22: Максимальный уровень дохода молодым специалистам обеспечен в транспорте и логистике – до 75 тысяч рублей. А в сегменте офисных служб и бизнес-услуг готовы платить порядка 67 тысяч. А столько же в строительстве и недвижимости. В производстве агропроме среднее зарплатное предложение находится на уровне 63 тысяч рублей. В сфере услуг студенты могут рассчитывать на доход 55 тысяч. Похожую зарплату готовы платить в индустрии красоты и здоровья. Очень интересно, что доход молодых соискателей в IT и телекоме на уровне 47 тысяч рублей. И чуть меньше предлагают работодатели в сфере культуры и образования, а также маркетинга и рекламы. А в торговле предлагают порядка 43 тысяч.
2: Заинтересованы в работе и сами подростки. По данным рекрутинговых сайтов, с марта по май соискательская активность выросла на треть. Количество резюме от подростков выросло почти до 90 тысяч штук. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня ужесточаются правила парковки электрокаров, гибридов и машин на газе. Что к чему, подробнее через 5 минут в эфире.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 28 мая на 55-й сессии Псковского областного собрания депутатов губернатор Михаил Ведерников представил отчет о работе правительства региона за прошлый год. Особое внимание было уделено развитию туристической отрасли. По словам губернатора, за прошедший год в регионе увеличилось количество туристических объектов и маршрутов. Активно развивались местные бренды. Развитие туризма, по мнению местных властей, принесет пользу Великим Лукам. Ожидается, что город будет включен в крупные туристические маршруты, что сделает его более доступным для путешествий. Уникальное историческое и культурное наследие Великих Лук получит дополнительное внимание. Также развитие туризма стимулирует малый бизнес и создаст новые рабочие места. Планируется улучшение инфраструктуры от дорог до кафе. Стала известна программа 30-й международной встречи воздухоплавателей. Мероприятия пройдут с 11 по 19 июня. 11 июня состоятся первые тренировочные полеты. Торжественное открытие запланировано на 12 июня на Великолукской крепости. В воздух поднимутся десятки тепловых аэростатов под музыкальное сопровождение и выступления городских артистов. Вечером того же дня пройдет массовое свечение аэростатов. 13 июня зрителей ждет розыгрыш «Кейграб». В течение 5 соревновательных дней пилоты выполнят 10 спортивных полетов. Результаты будут зависеть от погодных условий. 19 июня станут известны имена нового чемпиона России по воздухоплаванию и победителей кубков. Великолучанка представит регион на Всероссийском форуме президентов школ в Москве. Подведены итоги конкурсного отбора среди школьников на участие во Всероссийском форуме президентов школ. Конкурсантам необходимо было снять видеоролик «Расскажи о себе за 60 секунд» и создать графическое изображение с описанием на тему «Образ современного президента школы». Ученица Великолукского инженерно-экономического лицея Екатерина Орлова признана одной из лучших на отборочном этапе. В июне она отправится в Москву на форум, который проводится для выявления и поддержки лидеров совета обучающихся.
19: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64, юань 10.49.
19: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона и в студии Сергей Григорьев. Всех приветствую и поздравляю вас с началом лета 2026 года. И вот, кстати, с первого дня этого лета, то есть с 1 июня этого года, в нашей стране вступают в силу довольно серьезные изменения в правилах размещения транспортных средств на парковках. И особенно это касается владельцев электрокаров, гибридов, ну, это гибридные автомобили, и также машин с газобаллонным оборудованием. Согласно нововведениям, владельцам электромобилей и гибридов больше не разрешается беспрепятственно заезжать на подземную парковку гипермаркета или, скажем, жилого комплекса. Теперь им придется искать специально выделенные места, требования которым тоже изменились, и зарядные устройства для подобных авто тоже попадают под новые требования. На подземных парковках разрешены только автоматы для медленной зарядки, ограниченной определенной полной мощностью. Но самый неприятный, пожалуй, сюрприз ожидает владельцев автомобилей, которые работают на газе. И в стране их, я напомню, достаточно много. Им отныне разрешено парковать свои транспортные средства исключительно на открытых наземных стоянках. Если раньше обладание электрикой, электромобилем было крайне выгодным благодаря бесплатной парковке, то получается, что теперь несоблюдение новых требований может обойтись физическим лицам там штрафом до 50 тысяч рублей, а юридическим и вовсе до 2 миллионов рублей. Давайте попробуем прояснить ситуацию. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер с нами на прямой связи. Яна, вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ян, подскажите, пожалуйста, а с чем связаны такие резкие и довольно неприятные для многих автомобилистов изменения, на ваш взгляд? Что случилось?
5: Ну, пожалуй, они не резкие. На самом деле мы говорили и писали письмо главе МЧС еще год назад и обсуждали этот вопрос, потому что в мире есть достаточно много неприятных случаев, когда происходило возгорание электрических автомобилей на подземной парковке, и потушить такой автомобиль крайне сложно. То есть надо примерно в 100 раз больше пожарных средств, я имею в виду там пены, воды и так далее, нежели чем на обычный автомобиль. Что произошло с газом, мне сложно сказать. Он, в конце концов, он достаточно безопасен, если только вовремя проверяется и обслуживается, и меняется баллон раз в 10 лет, что не всегда происходит. Поэтому, наверное, проще запретить. Но, действительно, проблема существует, ее каким-то образом надо было решать. И, по всей видимости, вот так появилось такое... Такая новость, вот нежданно-негаданно, да, надо было это, наверное, это обсуждалось после нашего письма, но мы конкретного ответа не получили, получили год назад рассмотрение, правда, предлагали более рациональные меры, нежели чем сейчас произошло, потому что в мире есть практика, когда либо на подземных паркингах запрещено парковаться, либо существуют специально отведенные места, на которых совершенно по-иному продумана система пожаротушения. Это касается и жилых комплексов, и общественных стоянок в торговых центрах и так далее. Там действительно созданы условия для более активного тушения. Буквально в некоторых местах существуют такие автоматические куполы, которые закрывают поступление кислорода к автомобилю. Все прекрасно помнят, что много-много лет назад была проблема с телефонами. У одной из моделей телефонов, одного производителя, перегревались и загорались батарейки. Такой прецедент был. И, по-моему, даже один из этих прецедентов был в самолете. На это очень быстро отреагировали неким запретом, там непонятным, ну, коснулся он пауэрбэнка в первую очередь, а не самого телефона. Но при этом на это очень быстро отреагировала компания-производитель. Честь ей и хвала в этом. С автомобилем же не все так гладко. Случаев немало. Причем чаще всего они касаются либо очень старых автомобилей электрических, где фактически так все изношено, что батарейки каким-то образом в районе батареек происходит замыкание, я сейчас так совсем упрощаю, да, да, и происходит возгорание. Либо наоборот, это батарейки последнего поколения, что чаще, кстати, происходит, последнего поколения, которые работают на пределе своих возможностей. Это касается и быстрой зарядки, и технология недостаточно еще совершенна, чтобы сделать этот процесс безопасным. И случаи возгорания вот батареек нового поколения, которые и мощнее, и более емкие, но не все современные технологии при этом в них применены, потому что есть уже следующее поколение, где многие вопросы решены, но при этом старые батарейки еще и выпускаются, устанавливаются, соответственно, автомобили с ними эксплуатируются, и вот действительно с ними возникает достаточное количество проблем. Я могу предположить, что именно по причине в нескольких таких случаях было принято решение. Я не видел сам документ. Я могу только сослаться на уже толкование этого документа. Хотелось бы увидеть его уже четко, но пока вот мы видим только ссылки. Как только документ появится, можно будет уже сделать окончательные выводы.
0: Можете прояснить, Яна, почему это касается только подземных парковок, а вот, скажем, многоуровневых надземных парковок уже не касается? Там ведь тоже огромное количество автомобилей, и может произойти то же самое. Ветер еще может этот огонь раздувать благополучно.
5: Ну, здесь два варианта могут быть. Первое, все-таки доступ в наземную парковку несколько легче. Я не знаю, может быть, кто-то подумал, что давайте откатим автомобиль и сбросим его вниз. Я так, конечно, сейчас утрирую. Вот. Но бесспорно, под землей тушить сложнее. Под землей пожар, видимо, опаснее, потому что он может передать, огонь может перейти на какие-то коммуникации, и это уже пойдет либо вверх в торговый центр, где находятся люди.
0: Ну, продукты горения, там, да, для организма.
5: Продукты горения, да. Наземная же парковка в этом отношении, она в какой-то степени безопаснее, потому что она находится либо на крыше, таких у нас мало, как за рубежом существует, либо, скажем так, в стороне от основного здания, рядом, да, поэтому... Угу. Для людей это намного безопаснее. Поэтому, видимо, и было принято вот такое вот решение.
0: Ну вот пишут, что теперь придется водителям и владельцам электрокаров и гибридов искать специально выделенные места, требования которым тоже изменились. Да. Об этом я уже сказал, да, но а как у нас со специально выделенными местами? Как всегда, запрет-то навели, а что теперь владельцам электромобилей это делать? Где парковаться?
5: Ну, как правило, специальные места для электроавтомобилей обозначены в местах зарядки, да, причем надо уточнить еще, что и зарядки в закрытых паркингах могут быть только слабосильные.
0: Ну да, медленные.

0: суровое, все это происходит. На улице же автомобили могут парковаться, собственно говоря, где угодно. Специально отведенные места это, опять же, как правило, рядом где-то с зарядками или зарядка.
1: Да. Здесь, по большому счету, немного изменилось вот в этом аспекте. Спасибо большое, Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. А далее рубрика «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Тормоза – такая штука, экономия на которой может окончиться плачевно не только для машины, но и для людей внутри нее. Это приводит к логичному выводу. Скупердяйство при обслуживании тормозной системы недопустимо. Получается, что при замене тормозных колодок лучше заплатить, сколько просят за комплект хороших брендовых комплектующих, и не жалеть об этом. Но не все колодки одинаково полезны. Как известно, в процессе торможения они прижимаются к тормозным дискам. Из-за взаимного трения фрикционная накладка колодки и диск потихоньку стачиваются. Чем интенсивнее этот взаимный износ, тем чаще приходится проводить операцию замены колодок и диска. Он требует подобной процедуры реже, но тем не менее. Между тем, говоря же о колодках, надо понимать, что глобально существует две школы колодкостроения. Условно говоря, европейская и азиатская. Европа нацелена на выпуск тормозных колодок, способных в любых условиях осадить машину, например, с 250 км в час до нуля на автобане. При этом износостойкость и ходимость пары диск-колодка на 10-м месте в шкале приоритетов. У азиатских же автовладельцев к колодкам требования иные. Они должны нормально тормозить, но при этом не скрипеть, не пачкать колесный диск продуктами износа и как можно дольше не требовать замены. Тормозить на высокой скорости в пол тут никто не собирается. Ведь в большинстве азиатских стран даже на хороших новых шоссе разрешенная скорость не превышает 110 км в час. Следовательно, повышенная европейская эффективность тормозов, достигаемая в том числе и ценой относительно небольшого срока службы колодок и дисков, тут не нужна. По этой причине практически у любого азиатского тормозного бренда в продуктовой линейке есть как минимум одна серия колодок, разработанных с прицелом на как можно больший срок службы. В России, как известно, ни одного автобана со скоростным безлимитом пока не открыли. Получается, что основная масса российских автомобилистов вписывается в азиатский стиль вождения. Соответственно, их вполне устроят колодки японско-корейского происхождения, обеспечивающие надежное торможение, но при этом требующие менее частой замены, в отличие от Европы, что позволяет дополнительно экономить на более редких ТО тормозов. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
5: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
6: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, ну и надрегионных.

0: И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее. Сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в полтора раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблема заболевания глаз занимает высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. Назначают лекарства. Но чтобы сохранить зрение, этого, оказывается, недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Но ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
2: Нина Андреевна, и как быть в такой ситуации?
3: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть – многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
2: Я думаю, что все слышали, что делаются лазерные коррекции зрения. А где взять лазер, который бы мог лечить?
3: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалисты создали невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операций и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, и это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 15 15. Наши реквизиты ООО Prodex, УГРН 122 730 300 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
2: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны и как происходит лечение?
3: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат «Глазник» очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут. Сядьте, наденьте очки и глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
2: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
3: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
2: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
3: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
2: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
3: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией Prodex было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата «Глазник» каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас, иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет, или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей – 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
2: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
3: В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ждет самое важное – появится шанс нормализоваться глазному давлению. Также лечение аппаратом «Глазник» задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкости в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома, Это повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать по телефону наши специалисты. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат или возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
2: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
6: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение. Вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О важном.
7: Владимир Путин по телефону поговорил с Николом Пашиняном. Президент поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, обсудил итоги саммита ЕАЭС в Астане. Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов, вызывающих разночтения. Об этом сообщили в Кабмине Армении. Лидеры договорились продолжить очные контакты при ближайшем удобном случае. Кремле назвали действия Франции по задержанию танкера «Тагор», который следовал из России, незаконными и граничащими с пиратством. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также сказал, что Россия примет дополнительные меры для обеспечения безопасности своих судов. Утром 31 мая ВМС Франции задержали нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции. Об этом, в частности, заявил Эммануэль Макрон. По его словам, операцию провели в Атлантическом океане, в открытом море при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобритании. Предварительно капитан захваченного танкера, гражданин России, сообщили ТАСС в российском посольстве в Париже. Там уточнили, что французская сторона не уведомляла дипмиссию о действиях в отношении танкера «Тагор».
1: О Евросоюзе.
7: Евросоюз планирует создание центров возвращения в странах, не входящих в Союз. Туда будут отправлять беженцев, не получивших убежище в ЕС. Страны Евросоюза планируют обратиться с инициативой к 80 странам за пределами блока, в числе которых могут быть Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на три источника. При этом список конкретных участников правительства раскрывать опасаются из-за проблем с уже имеющимся подобным центром в Руанде, созданным по инициативе Великобритании.
1: О нововведениях.
7: С 1 июня россияне смогут получать судебную корреспонденцию на госуслугах, сообщает Верховный суд. Как ранее заявлял председатель Верховного суда Игорь Краснов, это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы.
1: О поисках.
7: Двух мальчиков, потерявшихся в национальном парке Красноярские столбы, нашли. С ними все в порядке. Об исчезновении ребят сообщали сегодня в МЧС. Их искали различные службы и волонтеры.
1: О погоде.
7: В Москву со среды вернется летняя погода. Сегодня и завтра в столице и Подмосковье еще будет относительно прохладно. Максимум до плюс 18-19. Местами пройдут дожди. А вот с 3 июня уже до плюс 24, без осадков, с переменной облачностью. В четверг днем столичный регион прогреется уже до плюс 27 градусов, но при этом по-прежнему будет дождливо. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
10: Всем привет, это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев. Все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Сегодня у нас в гостях стилист по волосам, парикмахер, контент-мейкер, блогер Ирина Кинович. Ирина, привет.
11: Здравствуйте, как приятно.
10: Что много слишком каких-то званий, да?
11: Да, я уже, да, на званиях вся.
10: Еще и спортсмен.
11: Да.
10: А тебе не говорили, что ты спортсменка, как комсомолка? Там такое,
11: да,
10: такие шутки.
11: И красавица, конечно.
10: Да, естественно. Да. Я тебя позвал, потому что ты появилась в моем инфополе недавно. И я недавно узнал еще про тренд «Лицо, как Уильяма Дефо». Очень прикольно получилось. Да. До этого мы с тобой встречались здесь, когда тебя привела твоя подруга Алина.
11: Орлова, да.
10: Да, и мы здесь пошумели, повеселились. Было это... чуть ли не год назад, по-моему.
11: Это было, да, где-то год назад, осень, по-моему, даже, что-то такое.
10: Может быть, да.
11: Осенняя передача
10: как
11: была.
10: Как будто очень-очень давно. Осенняя передача.
11: Осень.
10: Звучит так лампово, так, канал культуры как будто, да.
11: О.
10: Да. И расскажи, как ты дошла до контента.
11: До такого.
10: Зачем ты это снимаешь, скажи. Ну, в хорошем смысле имею в виду.
11: Мне интересен такой формат, потому что до людей проще донести информацию. Мне интересно снимать. Поначалу я стеснялась, естественно. Потом мне подсказали Валю Алексееву. 3 года назад. Представляешь, уже 3 года назад я веду свой контент, свой блог везде.
10: Ничего себе.
11: Да, вот. И у нас даже, кстати, один ролик залетел на 1 000 000.
10: Отлично.
11: Можете похлопать.
10: Поздравляю. А что в этом ролике?
11: Там шуточное донесение информации про клиентов. Потом еще один ролик, но чуть поменьше. Ну, то есть это хороший бонус.
10: Да.
11: И для продолжения вести контент дальше. Вот. О чем я вообще говорила?
10: А твой контент... Все нормально, в режиме импровизации. А твой контент юмористический, потому что это проще доносить до людей.
11: Нет, не всегда. У меня и...
10: Познавательный, информационный,
11: да. Да, познавательный, и разбавляю я веселым, потому что, ну, скучно слушать одно вот это вот, что надо, что не надо, купи, не купи.
10: Да,
11: вот,
10: какие-то
11: поэтому...
10: лайфхаки, да?
11: Да, ну и я и сама товарищ позитивный, мне больше привлекает такой веселенький контент.
10: А чем ты вдохновляешься в свободное от работы время? Какое-то кино, может, или музыка больше?
11: Нет, музыки мне хватает на работе, когда она у нас в фоновом режиме. Там, правда, одно и то же.
10: Это Муз-ТВ?
11: Муз-ТВ.
10: Я так и думал.
11: Это Муз-ТВ, там одно и то же, но все равно нам приходится по работе ни фильмы, ничего не посмотришь. Вечером я прихожу с работы и листаю рилсики, либо я смотрю кино. Но я люблю полнометражное кино, не люблю сериалы.
10: Почему? Короткий формат не особо заходит?
11: Нет, вот здесь мне не заходит короткий формат почему-то.
10: Или наоборот, длинный, или, длинный знаешь, считается?
11: Да, потому что, он потому что вот этими короткими сериями большой кусок многих серий, как там еще дальше это называется?
10: Сезоны.
11: Сезоны, вот это, ну вот мне это утомляет. А когда ты смотришь фильм, начало, середина, конец, вот это вот самое то.
10: А какой фильм последний ты посмотрела и тебе понравилось?
11: Не могу вспомнить, я даже...
10: Ну, или просто посмотрела, и тебе было приятно от просмотра.
11: А, ты хотела... я ходила в кино...
10: «Дьявол носит Прада 2».
11: Да, вот это последнее, да, было. Угу. Да.
10: Я вчера пересмотрел первую часть, потому что я ее видел 15 лет назад, и у меня ощущение, как будто я посмотрел новый фильм, который я не видел.
11: Вот и я тоже хочу это сделать, пересмотреть, потому что всегда что-то новенькое видишь. Угу. А вот «Дьявол носит Прада», я могу сказать, что он мне и понравился, и не понравился.
10: Вторая часть?
11: Да.
10: Я и не видел вторую.
11: Ну, сходи.
10: Ну, расскажи, что там вообще?
11: Не скажу.
10: Нет?
11: Нет.
10: Но говорят, похуже, чем первая.
11: Похуже, похуже, да. Там уже идет на современный лад вот именно этот снятие контента, или как это правильно сказать, не знаю. Ну, в общем, короче, этот журнал, в котором они...
10: Подиум, да?
11: Да, да, публикуют все свои... Раньше публиковали «Глянец», а теперь они тоже онлайн ведут. И им нужно тоже цеплять вот публику, и ну, как-то не клеится уже.
10: Я понимаю, да.
11: Но интересно, интересно посмотреть было.
10: Ну, первую часть можно назвать культовой, потому что это было отображение времени, и там, там такие лица из модной индустрии снимались. Там была Валентина. Точно помню. А кто есть во второй части? Кого-то, может, увидела?
11: Подожди, я не помню.
10: Не помнишь? Mm-mm. Может, их вообще там не было. В первой части еще показали Хайди Клум и Жизель Бундхен.
11: Я понимаю, что ты все их вот знаешь, а у меня очень плохая...
10: А ты по именам не очень, да?
11: Да, я по именам не очень вообще.
10: А там каст сохранился? Да. Энн Хэтуэй, Мэрил Стрип, Стэнли Тучи.
11: Да.
10: Троица вот эта.
11: Да, да. Вот они в основном там и тусили. Но они кому-то там ходили. Да, было что-то.
10: Угу. Я посмотрю.
11: Посмотри.
10: Да. Надо же хоть какое-то мнение составить. Хоть об этом так много говорят.
11: И мне очень понравился фильм последний. Это «Семь верст до рассвета». Это...
10: Ну, шумевший, особенно
11: это
10: в «Великих луках».
11: Это очень, да. Это очень... Он по-другому снят, как сейчас на современный лад снимают военные фильмы. Это совсем другая тематика. Это военный. Но это настолько передали они всю атмосферу. Это вообще пушка была.
10: А ты в кино ходила?
11: Да. Угу. Я последнее время люблю ходить в кинотеатр.
10: Благо, у нас появилось место.
11: Тем более у нас такой классный кинотеатр. И я люблю зал «Комфорт», потому что я маленькая, и я помещаюсь там лежа.
10: Да, кстати, классно, что на самом деле я был в наших кинотеатрах до пандемии еще, и вот когда открыли «Атмосферу», я начал ходить в кинотеатр. Я там посмотрел пару фильмов уже. Последний это был вот эта драма с Паттинсоном и Зендеей. Не знаю, может, ты пропустила, наверное.
11: Я, наверное, пропустила. Я сейчас хочу сходить на «Грязные деньги».
10: А, Гай Ричи.
11: Ну, вот ты всех знаешь, я нет.
10: А на Майкла не планируем? Мы вообще планируем очень большой, оказывается, компанией идти на Майкла Джексона.
11: Я могу присоединиться, если я успею. По времени, то, что работаю, очень много. Вот если вы пойдете там на сеанс, который 10-8 вечера, то я присоединюсь с удовольствием.
10: О, на поздний сеанс. Я тоже за поздние сеансы. Потому что утренние я могу уснуть в кинотеатре.
11: Да,
10: если это утренний,
11: удобный формат отдыха.
10: Да, еще темно вокруг. Ира, какую музыку ты слушаешь? Ну вот если у тебя...
11: Я могу послушать от Кипелова до Ваньки Дмитриенко.
10: Меломан, да, абсолютно?
11: Ну, мне нравится многое. И опять же таки, я не всегда запоминаю, кто это и что это. Вот.
10: Но Кипелова с Дмитриенко ты не перепутаешь точно.
11: Нет. Нет.
10: Вряд ли он споет там «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер». Это как
11: ну, у него сейчас учится. Такие, да, страдальческие песни про любовь, все про любовь.
10: Угу.
11: И на концерте я была, кстати.
10: У Дмитриенко?
11: Да.
10: Но он часто сейчас выступает.
11: Мы попали в Санкт-Петербурге, да, дополнительный концерт. Но я не могу сказать, что я впечатлилась. Ну, как пунктик такой. О, была, класс.
10: А представь, если убрать весь антураж, спецэффекты участников, артистов, которые с ним работают, и оставить просто одного Ваню, вот что получится? Как бы очень,
11: очень
10: посредственный артист достаточно, да, если вот весь этот продакшн
11: да.
10: минусовать.
11: Ну вот даже, ну, сравнивать нельзя, но я была на концерты Кипелова раза 3, по-моему.
10: Ну, значит, поклонник.
11: И я стояла прямо возле сцены, и я видела все эмоции. Это просто пушка-бомба.
10: Ну, мне кажется...
11: Ну, это не сравнить, конечно.
10: Да, вообще артисты Старой Гвардии, они очень...
11: Да, он поет вживую, вот, без обработки, там, ну, какой-то там дополнительное. Вот, мне очень понравилось.
10: А ты никогда не хотела сама петь? Помимо всех своих талантов других.
11: Я пела в караоке.
10: И как? С Алиной, наверное?
11: Нет.
10: Она же может научить каким-то техникам.
11: Может. Я ходила в этот, где у нас караоке-бар? Одесса Мама.
10: Есть такой, да.
11: Тогда еще Антон Иванов ставил звук. На звуке был.
10: Мы знакомы.
11: Вот, он мне там подкручивал, и я пела «Мираж» вообще, как вот они сами.
10: А я там пел Эминема.
11: О, нифига себе.
10: У нас разные истории, но одинаковые знакомые.
11: Ну да.
10: Ира, смотри, мы с тобой миллениалы, скорее всего. Вот в моем детстве часто присутствовали диски, но до дисков были еще кассеты.
11: Конечно, «Ласковый май».
10: Ты в 90-х что слушала на кассетах?
11: В 90-х «Ласковый май», «Розенбаума».
10: Сильно?
11: Это потому что папой заложен Высоцкий. Потом там пошла уже «Энигма». Про любовь-морковь.
10: А ты знала, что это Сандра?
11: Нет.
10: Энигма — это Сандра?
11: Нет, я только Правда? Вот недавно где-то в ролике тоже наткнулась на то, что это Сандра.
10: В рилсе, да, какого-нибудь?
11: Да. Ну да.
10: Ну вот я пару лет назад узнал.
11: О, вот так вот.
10: Да.
11: Отстаю я от жизни. Потом, что же ей еще-то? Вот Modern Talking. Ну вся вот эта вот популярная. Потому что
10: эстрада, да.
11: Такая эстрада, да.
10: А что-то потяжелее? Ты говоришь, что вот ты же рок любишь, Кипелов, может, Рамштайн? Они популярны были очень раньше.
11: Рамштайн мне некоторое нравилось, но не все, конечно же.
10: Угу. Скорпионс там, это же вообще глыбы.
11: Да. Модерн Токинг, что там еще было? Ой, Стинга я очень люблю.
10: О, потрясающий.
11: Да, Стинг. Вот сейчас, я говорю, у меня...
10: Уитни Хьюстон, Шаде.
11: Ну,
10: из женщин.
11: Мы же заходим под Шаде и танцуем под него.
10: По жизни.
11: По жизни, да. Я-то точно.
10: А мы пока послушаем Шаде, лучшие песни и послушаем рекламу на Луки FM. Скоро вернемся.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП –
16: Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
10: С вами «Клиповое мышление», это по-прежнему Антон Киев, в гостях Ирина Кинович. Мы говорим про музыку, кино, а про книги еще не поговорили. Ира, что ты читаешь?
11: К сожалению, я очень давно не читала, и из последних, что я читала, «Москва петушки».
10: Я слышал про это. Это что-то раньше популярно было, да?
11: В 70-е это был написан этот роман. А почему он называется роман, я тоже не помню.
10: Наверное, книга большая, нет?
11: Нет, это формат, по-моему, роман. Ну, да? Да, можно загуглить, кстати, и посмотреть. Меня он зацепил тем, что он настолько написан в формате обычного языка, что, ну, на простом, так сказать, обывательском языке почти чуть ли там не матом. Там где-то даже проскакивало.
10: Автор Венедикт Ерофеев.
11: Да, он.
10: Постмодернистская поэма в прозе Венедикта Ерофеева.
11: Вот, не роман, а поэма. Господи, да. Я спутала.
10: А называется поэма просто потому, что причуда автора, или там реально в стихах все?
11: Нет.
10: А, в смысле, нет?
11: Нет, там обычным текстом, да. Рассказом. Да? Вот я думала, что это повесть, рассказ. А это, оказывается, вот что.
10: Интересно, как.
11: Да, я просто... очень необычный формат, и он заходит практически вот на протяжении 50 лет.
10: А ты можешь посоветовать почитать? Или это так?
11: Могу.
10: Да,
11: это специфично,
10: стоит.
11: Но стоит.
10: Я чтец просто.
11: Ну, почитай, ты прочитаешь быстро. Я прочитала в дороге, ехав туда и обратно. Быстро читается очень. Там очень интересная концовка. Нестандартная. Ты даже не можешь догадаться. Может, ты догадаешься, я не догадалась, что это именно так закончится.
10: А ты
11: печально.
10: Ты читала на метро?
11: Нет, в метро, я ехала в поезде. Но интересно, я рекомендую.
10: Это ты давно читала?
11: Ну, года два назад, наверное.
10: А после этого ты читала литературу какую-то?
11: Я беру с собой книгу какую-нибудь в поезд.
10: А есть любимая?
11: Сильно много я не читаю, потому что...
10: Нет потребности?
11: Нет, она есть, но... Прийти с работы и читать мне как-то не камильфо.
10: Потому что есть
11: то,
10: выбор.
11: То, что хочется расслабиться и не отвлекаться на что-то сильно серьезное.
10: А были какие-то любимые авторы, может быть, или книги? Вот пораньше, когда ты больше читала?
11: Пораньше. Я больше читала такие вот романы более легкие. О, я, кстати, недавно, тоже не знаю сколько, год, допустим, да, полгода, наверное, назад я читала «Мастера и Маргариту», и я ее читала месяца три, потому что мне было сложно...
10: Пропустить через себя всю эту историю, да?
11: Усвоить даже вот эту... Хотя я раньше читала, но это читалось так вот.
10: «Мастера и Маргарита» вообще такое многослойное произведение.
11: Оно сложное.
10: Кто-то вообще ненавидит,
11: да.
10: А кто-то поклоняется.
11: Да. Мне нравится, я не ненавижу, не поклоняюсь, но как часть истории, так сказать, это имеет место быть.
10: Согласен.
11: Мне нравится.
10: Да.
11: И сложно, очень сложный, очень. Ну, в принципе, наверное, и все. Мне нравится психология, но, опять же, таки в каком-то... Я, кстати, когда училась в институте физкультуры, у нас же был предмет психологии, и мне очень нравилось
10: мне
11: это
10: тоже.
11: Изучать. Вот, так интересно. Особенно, когда ты проходишь там такие сценками, мы обыгрывали ситуации.
10: У нас тоже такое было на первом курсе. А у тебя какой факультет?
11: Лыжи.
10: Лыжи?
11: Да.
10: А, у нас лыжи были два
11: лыжные
10: занятия,
11: гонки.
10: И все.
11: А у тебя?
10: А у меня сервис и туризм.
11: Ага.
10: Поэтому все двигательные активности были по минимуму. Я один раз принимал участие в соревнованиях по плаванию. В этом бассейне, который в третий корпус, ты знаешь. Вот поэтому там так получилось, что у нас была группа только из девчонок и я. И девчонки как-то договорились с тренером, чтобы не принимать участие, а я такой один принимал. Меня просто взяли и туда, как в Спарте. Это Спарта. И меня с сандали туда кинули.
11: У меня с плаванием было плохо. Я почему-то воду не люблю, я умею плавать, но мне никак было не нырнуть с тумбочки. Но с 3 метров я бомбочкой прыгнула.
10: А у меня просто боязнь высоты, и я через себя просто перешагнул, чтобы сделать это ради галочки.
11: А, мне нравится. Мне больше нравится высота, а глубина нет.
10: О.
11: Кстати, с парашютами я тоже прыгала.
10: Ничего себе. И как ощущения?
11: Класс.
10: Правда?
11: Вот там именно либо ты дальше хочешь, либо не хочешь прыгать еще. А я хочу, мне очень понравилось свободное падение. Это бомба. Это ты летишь и офигеваешь от того, что ты летишь.
10: А ты же прыгала с инструктором?
11: Конечно.
10: Это был первый раз, да?
11: Конечно, да. Он был пока единственный, но я хочу еще. Недешевое удовольствие.
10: А какие мысли обуревают, когда ты вот летишь в пустое пространство, и ты не знаешь, будет парашют или нет?
11: А я не задумываюсь. Вот, да? Понимаешь, мне многие спрашивают, боюсь я летать на самолете, прыгать вот с парашютом. Я не боюсь, я как ребенок, мне любопытно. Я даже не успеваю испугаться вообще. Вот, не знаю, мне нет чувства страха.
10: Это хотя, как один миг.
11: Да. Хотя если вот, как я не люблю воду, и с аквалангом плавать я не буду. Вот, потому что...
10: Из-за боязни рыб?
11: Нет, до смешного в детстве, когда баловались, топили же.
10: Друг друга.
11: Друг друга, да, баловались. И я как-то очень сильно нахлебалась, может, оттуда страх идет этот.
10: Скорее всего.
11: Вот. Под воду не. Угу. Все, что высоко, да.
10: Понятно. Но мне как-то вот даже в воде было бы проще, потому что все-таки вот это прошлое, магивковское, оно имеет место быть.
11: Угу.
10: А вот что все, что связано с высотой, мы берем подальше, отступаем. С этим сложней. А, Ира, когда ты работаешь с клиентами, вы же о чем-то общаетесь?
11: Да, конечно.
10: Да, бывает такое, что тебе советуют какой-то контент, и ты его потом используешь, потребляешь. Ну, тебе посоветовали там сериал какой-то. Ну, не сериал, ты не смотришь. Фильм какой-то посмотреть.
11: Нет, я иногда смотрю сериалы, но я в предпочтении фильма.
10: Угу.
11: Больше.
10: Да.
11: Да, конечно, да, советую.
10: А что из последнего тебе посоветовали такое, что
11: Антон, я не помню.
10: Ну вот, смотри, давай по примерам.
11: У меня такой поток информации на работе, это...
10: Вот у тебя есть девочка-модель, ты с ней часто, так я заметил, коллаборируешь.
11: Наташа.
10: Да, скорее всего.
11: Петрова, да.
10: Наталья Петрова, да. Вот она тебе посоветует что-нибудь? Как ты прислушиваешься?
11: Да, конечно, да.
10: Что было вот такое вот интересное?
11: Не помню.
10: Не помню?
11: Нет.
10: Ладно.
11: И не помню, честно. Такого не помню. Ну, в кино мы в основном ходим с Алиной.
10: Угу.
11: Вот мы с ней договариваемся, идем, не идем.
10: Я знаю, что она очень глубоко прямо в кинематографе, потому что когда мы вели передачи и в утреннем эфире, она была и в клиповом мышлении тоже у меня, и мы некоторые передачи просто посвящали каким-то фильмам, которые она мне тоже советовала, интересные там.
11: Она много смотрит, вообще человек...
10: Увлекающийся, да.
11: Да, информационно активный, и у меня, вот, знаешь, бывают такие моменты. Кто-то мне из клиентов сказал, а ты видела вот это вот у нас в городе? Я говорю, нет, не видела. Звонок другу называется. Алина, что происходит? Где это и что это? Фигак, мне выдается информация, и все. Мы все знаем.
10: Алина как чат GPT.
11: Да, типа того.
10: Мы, кстати, записываем программу в четверг. Ты уже пила сегодня, наверное, кофе с корицей.
11: Ну, конечно.
10: Потому что я знаю, кто посоветовал тебе. А ты веришь в такие вот модные суеверия, когда, вот, например, попить кофе с корицей, ты будешь успешным? Или это больше прикольчик?
11: Это прикольчик больше.
10: Ага, понятно.
11: Ну, верю. Ну, тут вот такой, да. Ну, если мы не будем работать, то какая кофе? Какое кофе с корицей? Какая корица, какой кофе?
10: Да.
11: Если не работать, то не поможет.
10: Что тебя больше всего вдохновляет? Я знаю, ты любишь посидеть возле одной известной кофейни нашего города, напротив Смоленского, и там почилить. Например, да?
11: Это я люблю, да.
10: Вкусный завтрак уже... тебя вдохновляет?
11: Это расслабуха, да.
10: Угу.
11: Да, конечно. Больше всего меня вдохновляет спорт, путешествия и достопримечательности, но в таком спортивном формате больше.
10: Например?
11: Ну вот, допустим...
10: Олимпийское кольцо там какое-нибудь?
11: Нет. Нет, ну, допустим, я еду к сыну в Санкт-Петербург, и мы вот до сих пор еще не можем попасть, пострелять.
10: Тир?
11: Из ружья настоящего.
10: Старинного, да, какого-нибудь?
11: С пистолета, чего-нибудь такого. Там цена вопроса не маленькая, и нам никак.
10: Ты была в Петербурге недавно?
11: Да.
10: Что там тебе запомнилось очень четко и ясно?
11: Мы много гуляли, прям много, потому что вечером, посмотрев, это 27 тысяч шагов. Ну, мы такие вот двигатели. В этот раз мы ходили только в кино, дважды гуляли. Запомнилась история друга Никиты, который съездил на Бали, и все, мы слушали его информацию про Бали. Он там был первый раз, и он настолько впечатлен, что он готов переехать прямо здесь сейчас.
10: Ничего себе.
11: Да, ему очень понравилось. И вот такими людьми ты вдохновляешься и хочешь на Бали.
10: Да, согласен. Угу. Когда появляются люди, которые ты видишь впервые, они вдруг как-то совпадают с твоими целями и потребностями, угу. то ты понимаешь, что надо расти и идти дальше.
11: Да. Мы когда отмечали день рождения сына, он там тоже этот друг был, первый раз мы как раз познакомились, он очень такой интересный парнишка, и он в конце нашей тусовки, гулянки спросил: «Тетя Ира, а как ты не заскуфилась?» Я говорю: «Мне не позволяет мой характер и очень много молодежи, с которыми я общаюсь».
10: Да, мне кажется, это важно, потому что есть даже молодые люди лет 20, которые уже соскуфились.
11: Да.
10: Там были, например, некоторые мои одноклассники, там, мне кажется так.
11: Угу.
10: Потому что, там, несмотря на то, что там у кого-то разные сферы, кто-то в медиа, кто-то вообще вне медиа, угу. тем не менее, важно оставаться свежим и на волне.
11: Да, но это все от характера зависит.
10: Конечно. Ира, спасибо тебе большое.
11: Пожалуйста.
10: Мы успели просто поговорить обо всем, что только можно было.
11: Не совсем.
10: Ты что-нибудь, может быть, не успела сказать?
11: Нет, все хорошо.
10: Все нормально, да? Но всегда для этого есть и другие эфиры, потому что ты всегда можешь прийти и там через месяцок.
11: А приглашайте, пожалуйста, я только за.
10: С удовольствием. А сегодня у нас в гостях стилист по волосам, контент-мейкер, парикмахер Ирина Кинович. Меня зовут Антон Киев, это «Клиповое мышление». Услышимся в следующий понедельник. Всем пока-пока.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
7: Удар ВСУ по машинному залу Запорожской АЭС мог привести к потере энергоблока, рассказал директор станции Юрий Черничук. По его словам, произошедший удар не привел бы к выбросу радиации, но подобные атаки могут иметь такие последствия. Радиационная авария может возникнуть не столько от попадания в сам реактор, сколько от цепочки событий, отметил он. Ранее гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.
20: Про визы.
7: Решение о введении визового режима между странами принимают по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на обсуждаемую в Сербии отмену безвиза для россиян. Как правило, такие решения симметричны. Кремль сообщит, когда все будет проработано, отметил Песков. Накануне глава комитета сербского парламента Драган Станоевич сообщил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией. По его словам, Белграду это нужно для вступления в Евросоюз.
20: О нововведениях.
7: Соцфонд начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми. Обратиться за пособием родители могут с 1 июня через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Для оформления семейной выплаты нужно подать заявление. На это у родителей есть 4 месяца до 1 октября. Социальный фонд будет рассматривать документы 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги будут перечислены в пределах 5 рабочих дней.
20: О работе.
7: Уровень безработицы в России стал минимальным за 35 лет. В марте показатель достиг отметки 2,2% при естественном уровне в 4,5%. Это лучший результат среди европейских стран. Он ниже, чем в США, где 4,3%, и Китае, где чуть более 5%. По данным ВЦИОМ, 76% россиян не знают знакомых, потерявших работу за последний месяц. Чаще о потере работы в окружении сообщают люди с плохим материальным положением и жители мегаполисов.
20: Об образовании.
7: Более 21 тысячи выпускников в Москве сдают первые ЕГЭ основного периода. Сегодня свои знания проверяли те, кто выбрал литературу, историю и химию. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. В Москве подготовлено более 570 пунктов проведения экзамена. Это общеобразовательные школы, расположенные в разных районах города, чтобы всем было удобно добираться. В экзаменах могут участвовать не только выпускники школ, но и студенты колледжей, завершившие освоение программы основного среднего образования, а также выпускники прошлых лет, которые решили, например, поступить в ВУЗ или проверить свои силы.
20: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 19, завтра днем до плюс 20, без осадков. В Петербурге завтра до плюс 21, осадков также не ожидается. Ирина Самойлова, служба информации.
21: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Белграде обсуждают отмену безвиза с Россией до конца года. Эксперты допускают принятие этого решения. В России начался прием заявлений на новую выплату для семей с детьми. И обсудим, какая погода ожидает жителей Центральной России и других регионов страны в первую неделю лета. Посол России в Сербии Бацен Харченко сообщил, что в Белграде обсуждают отмену безвизового режима с Россией до конца года. Эксперты допускают принятие этого решения, хоть оно и может привести к серьезным политическим и экономическим последствиям. Часть сербской элиты настроена на сближение с Западом, однако Белград в целом реализует многовекторный курс, рассказал в интервью «Известиям» посол Российской Федерации в Сербии Александр Бацен Харченко. И в Кремле уже прокомментировали возможную отмену безвиза между Россией и Сербией.
22: В Сербии ведутся дискуссии о возможной отмене безвизового режима с Россией. Подскажите, пожалуйста, были ли какие-то сигналы по этому вопросу от Белграда? Прорабатывает ли Москва ответные меры и будут ли они симметричными?
23: Ну, как правило, такие решения симметричны, принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
21: Ну, а ранее спикер парламента Анна Барнович сказала, что отношения России и Сербии не стоит называть братскими, а сербские военные впервые провели совместное учение с НАТО. Обсудим данную ситуацию с директором фонда прогрессивной политики, основателем и главным редактором медиапроекта «Балканист». Олег Мандаренко с нами на прямой связи. Олег Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
21: Ну, вот мы видим, что ситуация продолжает накаляться, многовекторная политика руководства Сербии тоже приводит к определенным результатам. На ваш взгляд, действительно ли могут до конца этого года отменить безвиз между Сербией и Россией? И что в этом случае ожидает Сербию, соответственно, и Россию?
0: Ну, это совершенно никому не нужно. Это сенсация, высосанная из пальца. Было заявление одного маргинального сербского политика, оппозиционера на эту тему. Вот. Нет никаких предпосылок так полагать. И очевидно совершенно, что Сербия не будет вводить визы в отношении граждан России ни в этом году, ни в следующем. По одной простой причине. Действительно, для вступления в ЕС необходимо синхронизировать с Европейским Союзом свою пограничную визовую политику. Но дело в том, что Сербию вообще-то никто не ждет в Европейском Союзе. Нет вопроса, что завтра Сербия вступит в ЕС. Поэтому и не актуально, совершенно беспредметно говорить о том, что Сербия ведет визы для россиян. Другое дело Черногория. Черногория с 1 октября объявила о введении виз для россиян, потому что Черногория действительно может там в течение ближайших нескольких лет стать частью Европейского Союза. На мой взгляд, последним присоединившимся членом ЕС может стать именно Черногория. Но никак не Сербия. Сербия очень далека от вступления в ЕС. Сербию не примут в ЕС, потому что Сербия считает, что Косово – это Сербия. А вообще-то Европейский Союз полагает иначе и требует признать Косово. Сербию. От Сербии требуют, чтобы Сербия вела санкции против России. А Сербия не вводит санкции против России. Сербия поддерживает Республику Сербскую, а Европейский Союз требует, чтобы Сербия прекратила поддерживать Республику Сербскую. Так что совершенно не актуально об этом говорить. И как бы эта сенсация высосана из пальца. И это не случится, потому что это не случится ни сегодня, ни завтра, ни через 5 лет, потому что Сербия не станет членом ЕС, Сербия не признает Косово, вот что надо понимать. Прежде всего, не признает Косово, а без факта признания независимости Косово Сербию в ЕС не примут, совершенно очевидно. Поэтому и рассуждать на тему синхронизации визовой политики Брюсселя и Белграда крайне не актуально, не нужно, потому что этого не будет. Не будет, потому что этого не будет.
21: Ну вот говоря о неактуальном и высосанном из пальца, все-таки давление тут многовекторное тоже идет на Сербию, поскольку Евросоюз требует же от Сербии еще одного радикального шага, а именно сократить выдачу видов на жительство и гражданство россиянам примерно наполовину.
0: Евросоюз это требует, но у Евросоюза нет механизмов давления, принуждения, вернее, Сербии к тому, чтобы это исполнить. А то, что Евросоюз требует и давит, это дата, это так, и будет давить дальше. Другое дело, что по разным оценкам огромное количество русских, там до 200 тысяч человек живут в Сербии и имеют и виды на жительство, и постоянные, и временные. И уже несколько тысяч человек стали гражданами Сербии. Так что как бы давление есть, но результата этого давления пока нет.
21: А как вы смотрите на то, что Брюссель уже высказался, что если вдруг Белград не будет выполнять вот это сокращение видов на жительство и гражданство россиянам в половину, то они тогда имеют право ввести свой безвизовый режим уже с самой Сербии? То есть это может быть зеркальная история.
0: Безвизовый режим Сербии с Европейским Союзом работает с конца 2009 года. Вот. А то, что Евросоюз таким образом шантажирует и Сербию, и Грузию, кстати говоря, тоже, отменой безвиза они шантажируют. Ну, это нормально, да, что поделать. Так вот, так сейчас ведет себя современная политическая Европа, увы. Язык шантажа.
21: Хорошо. Да, Олег Владимирович, тогда еще один аспект хочу с вами обсудить, смежный. Да, тут венгерский премьер Петер Мадиер заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти, по крайней мере, это сообщает Bloomberg. И вот заявление он сделал после встречи с президентом Томашем Шьёком, после того, как 31 мая, то есть вчера, истек крайний срок, который Мадиер установил для того, чтобы глава государства ушел в отставку. И отметил, что проинформирует парламентариев о том, как его правительство намерено действовать, чтобы добиться этой отставки. Ну, а президент, соответственно, исключил добровольный уход в отставку. Вот что, на ваш взгляд, происходит в Венгрии и чем это может обернуться?
0: Ну, дело в том, что президент Венгрии – это, по-своему, британская королева. Есть определенный регламент, но полномочий очень мало. И в этом смысле, да, а президент, собственно, это человек Виктора Орбана. Поэтому вполне закономерно, что Петр Мадьяр хочет убрать человека Орбана с поста президента, пускай формального, но все-таки...
21: Ну да, если он ни на что не влияет, то какая разница? Можно и потерпеть до окончания полномочий согласно Конституции.
0: Может быть, у Петра Мадьяра есть какой-то свой человек для этой должности все-таки? Это президент, как ни крути, даже если он мало на что влияет.
21: Понятна ваша точка зрения. Спасибо большое за разъяснение, Олег Владимирович. Благодарю вас. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель и главный редактор медиапроекта «Балканист», был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Теперь переходим к нашей повестке российской. И в нашей стране начался прием заявлений на новую выплату для семей с детьми.

0: более 1,5 прожиточных минимумов, установленных в регионе, где они живут. Например, в Москве средний душевой прожиточный минимум 25 342 рубля. В этом случае каждый из родителей, опекунов или усыновителей теперь раз в год имеет право подать заявление на семейный налоговый кэшбэк. Государство компенсирует часть уплаченного в предыдущем году подоходного налога – 7 из 13%. Фактически, НДФЛ для таких семей сокращается с 13 до 6%. Разницу между тем, что уплачено по ставке 13%, и тем, что надо было бы заплатить по ставке 6%, и вернут в качестве кэшбэка. Это не так уж мало. Давайте представим, что каждый из родителей за год заработал по 600 тысяч рублей. Это 50 тысяч в месяц. С двумя детьми такая семья в большинстве регионов окажется в категории «доходы на уровне или чуть выше прожиточного минимума». При этом каждый родитель за год заплатил по 78 тысяч рублей подоходного налога. И в качестве налогового кэшбэка он получит обратно 42 тысячи рублей. На двоих это 84 тысячи. Вполне можно купить что-нибудь нужное без кредитов и затягивания поясов. С июня можно обращаться за выплатой по итогам прошлого года. Подать заявление надо до 1 октября. Делается это через портал госуслуг, МФЦ или отделение социального фонда. Чтобы выплату одобрили, должны выполняться такие условия. В семье как минимум двое детей до 18 лет или до 23, если ребенок обучается очно. У родителя, который обращается с выплатой, нет задолженности по алиментам в случаях, когда он не живет с детьми. И, конечно, у родителей и детей должно быть гражданство России, и жить они должны в нашей стране. Кстати, кроме дохода учитывается еще и имущество семьи. Критерии тут те же, что и при назначении единого детского пособия. Скажем, если семья при небольшом доходе имеет несколько квартир, то выплату не назначат. Важный момент. Кэшбэк могут получить только те, кто в предыдущем году уплачивал именно налог на доходы физических лиц, минимальная ставка по которому 13%. А вот, например, самозанятые не имеют права на новую выплату, поскольку у них другой налоговый режим. Они и так платят не больше 6% с дохода. Но если родитель в прошлом году работал по трудовому договору, а, скажем, с 1 января уволился и оформился как самозанятый, подать заявление на налоговый кэшбэк он все равно может, ведь выплата будет за 2025 год.
1: Экономика на радио КП.
2: Какая погода ожидает жителей Центральной России и других регионов страны в первую неделю лета? Получим ответы через пару минут в нашем эфире.
1: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. И теперь о погоде. Самое время в первый день лета поговорить и разобраться.

0: Поскольку синоптики спрогнозировали температуру летом в России в пределах нормы, я цитирую, теплее обычного будет разве что в Мурманской области и Карелии, но также в Алтайском крае. Это сообщение гидрометцентра. Ну, а сейчас мы попробуем взглянуть на погоду в более близкой перспективе. Что ожидают жители Центральной России и других регионов страны в первую неделю лета? Вот и для этого попросили нам все рассказать и объяснить синоптика прогностического центра «Метео». На связи с нами Александр Ильин. Александр Валентинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Сергей, взаимно приветствую вас, ваших слушателей. Ну что, всех с началом лета, 1 июня, день защиты детей, день военно-транспортной авиации. Много праздников на этот день приходится. Лето стартовало. И, в общем-то, для жителей Центральной России хорошие перспективы на эту неделю. Уже завтра температура воздуха в центральной части ЕТР достигнет, или, так скажем, подберется к климатическим нормам. Будет вполне себе нормальный, хотя и умеренно теплый, но плюс 19, плюс 24 градуса всю рабочую неделю. В воскресенье до 25-27 градусов потеплеет. Существенных дождей не ожидается. В середине недели будет преобладать преимущественно солнечная погода с редкими облаками. В конце недели местами кучево дождевая облачность отметится кратковременным дождем, но погода уже на не сделает. Если пробежаться по другим районам европейской части России, то с такой же хорошей погодой у нас северо-западная часть ИТР, от Калининграда до Карелии. Температура воздуха, конечно, будет изменяться существенно, от 24 до 15-16 градусов в Карелии и на большей части северо-запада под 20-24. Ну а север, несмотря на то, что там температурные нормы вроде бы и превышены, но тем не менее пока там жара только вот в эти дни, к концу недели, там температура будет подниматься тоже до 22-24 градусов. Кстати, вот все говорят, что открылся официально курортный сезон на юге, но с числа до 4-го, в общем-то, там, наверное, особо делать нечего. Только к концу недели температура воздуха там начнет подниматься до 25-30 градусов, при том, что в Западной Сибири уже сегодня, особенно в южных районах, до 30 градусов и выше воздух прогревается. Так что еще кто-то кому-то позавидует. Да и вода не сильно-то прогрета. Лишь в Азовском море до плюс 18 температура воды, а на побережьях Крыма, Черноморском побережье Кавказа едва 16 градусов набирает. Так что думайте сами, решайте сами, лететь или не лететь, или как, ехать или не ехать. Вот, такие дела.
0: Ну, скажите, пожалуйста, Александр Валентинович, а если пройтись по другим регионам России, там покрупнее, там на Урал, обратить внимание на Сибирь, потому что у нас очень широкая аудитория, всем интересно, что будет в первую неделю лета.
1: Конечно, давайте еще по ЭТР пройдусь, по восточным районам, то есть Приорский федеральный округ в такой в не очень интересной ситуации. В Прикаспийском Казахстане образуются циклоны, они хоть и компактные, но достаточно глубокие, и у них маршрут лежит с юга на север, как раз вдоль Уральского хребта, и вот как раз из-за него большие контрасты температур между Европейским Уралом и Сибирским Зауралем. То есть достаточно свежо будет в Приволжском федеральном округе, а в восточных районах Приволжского федерального округа даже холодно. Ну, 15-18 градусов. При этом попадающие в переднюю часть этого циклона и питающиеся горячими воздушными массами из Центральной Азии, Западная Сибирь с температурами плюс 26, плюс 31 градус. Причем это не только на юге, но к середине недели и центральная, практически вся Сибирь. И в конце концов до полярных районов высокие температуры к концу недели подберутся, и наконец-то хоть в Норильске снег должен растаять. Тепло будет и в Якутии, там тоже все в середине недели, к концу недели до 20-25 градусов. В западных районах Чукотки 20-градусные температуры. А вот не повезет с температурой Забайкалью, Амурской области и Приморскому краю. Там к концу недели температура, наоборот, будет понижаться и плюс 10, плюс 15 градусов, лишь при прояснениях местами до 15-18, где-то будет там воздух прогреваться. Так что большое разнообразие температур, но стоит отметить, что все-таки наиболее высокие температуры будут наблюдаться в Западной Сибири, в центральных и южных частях ее.
0: Скажите, пожалуйста, Александр Валентинович, а как вы относитесь к прогнозу ваших коллег, синоптиков, которые говорят, что летом в России температура будет, ну, в пределах нормы? Нет ли вот сейчас каких-то, ну, не знаю, из-за горизонта каких-то предположений, может быть, модели что-то дают? Я понимаю, что дальние прогнозы – дело очень неблагодарное, но приблизительно хотя бы можете поделиться своими выкладками и предположениями, опять-таки?
1: Да, к таким предположениям я отношусь нормально, потому как загадывать наперед о больших аномальных отклонениях как в одну, так и в другую сторону, в общем-то, чревато. Нам прошедшая зима показывала, что долгосрочные прогнозы достаточно сильно гуляют в своей оправдываемости. Поэтому говорить, что в пределах нормы, это наиболее такой спокойный, да и правильный подход к определению погоды. Но, тем не менее, уже в конце июня, даже в центральной части России, Москва снова будет окунаться в жаркую воздушную массу с температурой под 30 градусов. Поэтому все мы увидим. И взлет температуры, кратковременное понижение в том же июне, где-то в середине, опять же, третьей декады может похолодать ниже 20 градусов. Но это будет кратковременно, ненадолго. А потом вот опять перейдем к 25-30, и вот эта вот температура конца июня перейдет в июль. Как долго продержится такие высокие температуры? Пока не берусь сказать.
0: Александр Валентинович, а что касается вот очень мощных осадков, зарядов, в том числе в Москве и в Московской области, как в последние годы часто летом происходит, это тоже возможно, к этому тоже готовятся?
1: Ну, это естественное, в принципе, явление, когда достаточно жаркая погода, во влажной воздушной массе конвективные облака получают мощное развитие, пробивают тропосферу, и даже град может выпадать. Поэтому рассчитывать, что это будет повсеместно, не стоит. Да, это не фронтальные, а внутримассовые облака, поэтому они имеют локальное развитие. И вот эти облака, массивы, куча дождевых облаков, они не смогут засеять всю территорию. А местами вполне себе заявят достаточно ливневыми, хотя кратковременными дождями. Но в ближайшие недели нам это не грозит.
0: Огромное спасибо, Александр Валентинович, за прогноз погоды на ближайшую неделю, первую летнюю неделю, в которую мы с вами вступили сегодня. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео», был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, что вообще так вот в среднем модели показывают, что температура летом в России будет в пределах нормы. Это долгосрочный прогноз, который, естественно, будет неоднократно корректироваться. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. Но вот уже сейчас есть предположение, что теплее обычного будет в Мурманской области и Карелии, и еще в Алтайском крае. Это сообщили в гидрометцентре, но все равно лучше, естественно, раз в неделю внимательно смотреть прогноз, потому что корректировки происходят буквально на каждые сутки. И, знаете, погоду можно предсказывать, но управлять ею пока мы не научились. А теперь немного спортивных новостей. Тут президент Франции Эммануэль Макрон пообещал жестко наказать участников беспорядков, которые вспыхнули во Франции после победы клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Макрон выступал в Елисейском дворце на приеме в честь футболистов. Полицию поблагодарил, пожарных тоже за работу, пообещал реагировать на неприемлемые действия фанатов. Ну и, кстати, во Франции число задержанных в ходе беспорядков после победы ПСЖ превысило 890 человек. 178 полицейских пострадали. Это сообщение главы МВД Франции. Ну, я напомню, что вчера французский футбольный клуб ПСЖ в составе стал победителем Лиги чемпионов, обыграл английский Арсенал по серии пенальти. Второй раз подряд стал победителем ЛЧ. И вот матч на стадионе Пушкаш-Арена, это в Будапеште, завершился как раз в ничью 1-1 в основное дополнительное время в серии пенальти ПСЖ. Был точнее. Победителем стал российский футболист, голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. К слову, его жена сделала большой российский флаг из маленьких французских и пронесла его таким образом на стадион. Далее Василий Воронин с новостями спорта.
2: Новости спорта. Первая ракетка России Мира Андреева пробилась в четвертьфинал Ролан-Гаррос турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти 62 миллиона евро. В четвертом круге Андреева встречалась со швейцарской теннисисткой Джилл Тайхман и победила со счетом 6-3, 6-2. Следующей соперницей Андреевой будет румынка Сарана Кырстя. 1 июня за выход в четвертьфинал поборются россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская. Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, выступил против бойкота соревнований с участием российских спортсменов. Он заявил, что это неправильно и всем нужно бороться. Ранее украинская гимнастка София Краинская на чемпионате Европы в Варне надела наушники и закрыла глаза руками во время гимна России, уступив россиянке Яне Заикиной. Глава НОК Украины Вадим Гуцай также заявлял, что украинцы не будут бойкотировать турниры, но откажутся от рукопожатий и фото с россиянами. Официальное начало рабочего дня для сотрудников учреждений госсектора в Иордании будет сдвинуто на 1,5 часа в дни матчей национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Специальный указ издал премьер-министр Джафар Хасан. Вместо 8:30 рабочий день будет начинаться в 10. Сборная Иордании впервые выступит на чемпионате мира, который стартует 11 июня и пройдет в США, Мексике и Канаде. Иорданцы сыграют в группе G против Австрии, Алжира и Аргентины. Матч пройдут в США 17, 23 и 28 июня соответственно. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонные переговоры, обсуждали итоги саммита ЕС в Астане, сообщили в Кремле. В пресс-службе Пашиняна, в свою очередь, отметили, что лидеры обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня. Ранее сегодня премьер Армении заявил в соцсетях, что республика продолжит работать в ЕС, пока выбор между ним и Евросоюзом будет неизбежным. В конце мая лидеры стран ЕС заявили о необходимости провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. С территории Украины были возвращены более 160 человек, в том числе 16 детей. Это заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она также отметила, что ее аппарат уточняет точное число удерживаемых на территории Украины жителей Курской области.
3: о политике.
6: Премьер Венгрии Петер Мадьяр пригрозил президенту Венгрии Тамошу Шуеку импичментом, если он откажется добровольно покинуть свой пост. По словам Мадьяра, Шуек подвел Венгерскую республику, а институт президентства нуждается в восстановлении авторитета. 9 мая после избрания Мадьяр в своей первой речи на новой должности призвал президента страны уйти в отставку не позднее 31 мая, чтобы не мешать демократическому обновлению Венгрии. Тамош Шуек отверг требования нового премьера. По словам президента, конституционных или юридических оснований, которые заставили бы уйти с поста, сейчас нет.
3: Про визы.
6: Финляндия с 1 июня прекратила прием российских паспортов без биометрии. До конца года действует переходный период. Въезд возможен только при наличии финской или шенгенской визы, полученной до 1 июня. Новые визы будут оформляться исключительно владельцам паспортов с чипом. Ранее аналогичные меры принял ряд других европейских государств. Финляндия пока сохраняет выдачу туристических виз россиянам.
3: Об отдыхе.
6: В Ассоциации туроператоров России назвали способы сэкономить на заграничном отдыхе у моря. Отпуск всей семьей нужно планировать не в пик сезона. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, сейчас действует наиболее выгодный курс покупки туров за границу, причем это касается и самого востребованного для отдыха месяца августа. Также Мурадян посоветовал обращать внимание на акции от туроператоров и условия отелей. Некоторые гостиницы могут предоставлять бесплатное проживание детям определенного возраста. Кроме того, сэкономить на отдыхе можно за счет питания, если выбрать только завтраки вместо полного пансиона. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня сейчас слышат все во всех городах нашей большой страны. Мне говорит звукорежиссер, что так и есть, действительно. Поэтому устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы поговорим о том, что касается абсолютно каждого человека, о здоровье, энергии, активном долголетии, о воде, без которой невозможна сама жизнь. Но вначале хочется прям прокричать. Итак, друзья, ура, ура, ура! Лето стартовало, и кто ждал этого так же сильно, как мы? Я уверен, меня поймет. Но знаете, мне кажется, я уверен, вы согласитесь. Больше всего лето ждут, конечно же, кто? Дети. У них каникулы. Можно уехать к бабушкам, дедушкам на море, в озеро, на озеро, да, в лагерь хоть в пионерский. И самое главное, не надо вставать по будильнику, когда на улице еще темно, и тащиться в садик, там, в школу или куда-то там с утра пораньше. И, наверное, именно поэтому, именно сегодня, 1 июня, мы отмечаем День защиты детей. Поздравляю всех. Давайте заботиться о детях, давайте их любить, давайте, как всегда, отдавать им самое лучшее. Но важнее всего видеть в ребенке личность, уважать его, давать ему право на собственные решения и просто быть рядом, поддерживать, даже если он ошибся. За окном пока, конечно, не жара, но синоптики обещают летнюю погоду уже к середине недели. Ждем, так сказать. Хотя, если честно, какая разница, что там за окном? Когда есть хорошее настроение, энергия в теле и бодрость. А это, друзья мои, напрямую зависит от того, здоровы мы или нет. И здоровье детей для нас отдельная большая тема, потому что когда дети болеют, нам самим нехорошо, мы переживаем, делаем все, чтобы ребенок поскорее выздоровел. И вот чтобы болезни не допускать, нужны правильные привычки, которые закладываются с самого детства. Нужна правильная вода. И мы сами пример для своих детей. К этому надо относиться ответственно. Так что давайте начинать разговор о том, как быть здоровым и легко и просто. И вот что я вам скажу, друзья. Ко Дню защиты детей мы подготовили особое предложение, такое, которое наполнит ваше лето не просто яркими вкусовыми эмоциями в том числе, да, но и поддержит здоровье детей и взрослых каждый летний день. Что это, пока не скажу, обязательно расскажу, но чуть позже, в конце этой части эфира уже. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. В этой программе поговорим о воде, как о фундаменте здоровья, как я уже сказал, о фундаменте здоровья каждого человека. Тут важно отметить, что 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. То есть, говоря простым языком, окисляясь, мы идем прямой дорогой к болезням. И говоря о воде, важно понять, что вода в воде рознь. Есть вода, выпив которую мы поддерживаем, тот самый оксидативный или окислительный стресс, это одинаково имеет нагрузку смысловую. Да? И это, к сожалению, все легко доступная нам питьевая вода. И вода из крана, и бутилированная вода, в общем, легко доступная нам вода, она, к сожалению, поддерживает вот этот оксидативный стресс, причину большинства заболеваний. Но есть вода правильная, подготовленная, вода с антиоксидантными свойствами. Она называется ионизированная вода, а именно ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода. Антиоксидантные свойства в этой воде обусловлены наличием электронов. Это мельчайшие частицы энергии, имеющие отрицательный заряд. И в том числе обусловлено наличием молекулярного водорода. Есть один нюанс, который заключается в том, что ионизированная вода сохраняет свои вот эти антиоксидантные свойства недолго, да, там, до 12 часов с момента приготовления. Именно поэтому купить такую воду вы не сможете, а мы продать тоже не сможем, да и никто не сможет продать, потому что она через 12 часов потеряет свои вот эти антиоксидантные свойства. Но простота заключается в том, что ее можно готовить, да, и готовить ее можно как раз-таки из той обычной, легко доступной вам питьевой воды. То есть из крана, бутилированной, в общем, ту, которую вы привыкли использовать. Если при одном условии, да, если у вас есть бытовой ионизатор воды или генератор водородной воды. Изучением вообще ионизированной воды занимаются давно ученые. Да, еще с середины 20 века несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты даже на хлопке, да, поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше. Именно на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? А вот сегодня, например, ионизированную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да-да, в Японии она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему, вы спросите? Да, я отвечу, да вот почему. В 2008 году ученые доказали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь, за 8 недель улучшают чувствительность инсулина у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который находится в такой воде, он в ионизированной воде, он нейтрализует свободные радикалы, а это главные виновники воспаления и старения. Другой, более новый факт, более свежий, так сказать, да, метаанализ 2025 года, объединивший данные 350 пациентов, показал, что прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Он снижается на 18-25%. Эффект, который сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов, кстати, это тоже немаловажно. А какой механизм? Молекулярный водород активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Другое исследование. Да, в 2007 году японский ученый Шигиота сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки митохондрий и нейтрализовывать тем самым там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем, друзья. Хотя мы, я считаю, были родоначальниками всей этой ионизированной воды, потому что именно наши советские ученые открыли ее полезные свойства в 70-х годах прошлого столетия. И вот о чем я говорю сейчас, именно каким путем мы идем. Вот министр здравоохранения Михаил Мурашко в прошлом году на экономическом форуме в Петербурге официально заявила о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Там у нас, кстати, тоже есть приборы, которые помогают делать ингаляцию именно молекулярным водородом. Он когда мы делаем ингаляцию, он еще больше быстрее попадает в кровоток через капилляры. Но мы ждем того, когда еще и появится официальный прибор от уже разработанный государственными органами. А пока ждем, налаживаем, друзья, питьевой режим, пьем правильную воду. Еще раз для понимания объясню. Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, допустим, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую воду, которая легко доступна вам, вы выпьете, допустим, целый литр, скажем, пока будете слушать эту программу. И вот усвоится и пойдет на пользу организму всего лишь самая малость, да, там 1-2 столовых ложки. Представляете? А если вы эту уже воду предварительно зальете в ионизатор и проионизируете, все просто как с чайником. Залили, включили в розетку, нажали кнопку, все. Через несколько минут прибор голосом даже сообщит вам, потому что есть голосовой помощник, он сообщит, что ионизация окончена. И вот готовая вода в кувшине, это займет несколько минут, там, в зависимости от режима, там, 1, 2, 3 минуты. Все просто, да? И вот если вы выпьете 1 литр уже ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр, друзья, пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. Именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. Куда ни ткнись, везде вода. А если нет правильной воды, все ломается. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность, вы такие думаете, ой, погода. Друзья, нет, не погода. Внутри не погода. Внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. Мозг, и вот мой вам совет. Если болит голова, в первую очередь, попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды, почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. При диабете второго типа клетки, они как будто глохнут. Ну, это образно, да? Перестают слышать инсулин. А ионизированная вода, насыщенная водородом, работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Уменьшается воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Я хотел бы здесь сейчас рассказать вам пример, но я не буду это делать, потому что уже заканчивается эфир, а я обещал вам рассказать о том, как можно провести лето здоровым и получить много ярких эмоций. Сегодня особое предложение эфира к Дню защиты детей, как и обещал. Ионизатор премиум сегодня вы можете приобрести, который готовит 4 вида ионизированных вод, в комплекте с клеточным соком байкальской пихты, целых 0,5 килограмма. Еще и термос, который сохранит вкус и температуру напитка, и сохранит в том числе дольше свойства ионизированной воды. А что дает клеточный сок пихты? Когда вы начинаете его пить, да, он оказывает общее укрепляющее действие на организм, активизирует иммунитет и защищает в период простудных вирусных инфекций. Это то, что сейчас надо, это номер один. Он повышает физическую и умственную работоспособность, увеличивает уровень гемоглобина, применяется для профилактики железодефицитных состояний, а также при нерациональном питании и жестких диетах, восстанавливает организм после перенесенных заболеваний, операций и травм, благоприятно воздействует на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, рекомендуется в комплексной терапии воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастрит, там, колит, энтероколит, да, холецистит, проявляется, проявляет антиоксидантное тоже действие, повышает стрессоустойчивость. А термос сохраняет свойства ионизированной воды, в которой вы разведете этот клеточный сок байкальской пихты. А сегодня его идет 0,5 килограмма в комплекте, в подарок, можно сказать, и с термосом. Шикарный, кстати, стильный термос, любому ребенку понравится взять с собой в поход, в лагерь, в отпуск. Так что успевайте сегодня этот комплект. Да, самое главное, цена всего лишь 31 тысяча рублей. Для заказа звоните 8 800 505 08 55. 8 800 505 0855. Оставайтесь с нами, слушайте радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
9: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не остановится. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Меня слышно, Катя, я обращаюсь сейчас к тебе. Спасибо большое. Друзья, мы продолжаем наш эфир. В прямом эфире с вами работает по-прежнему официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. Компания Aqualife — это мы производим приборы, которые улучшают качество вашей любой питьевой воды настолько, что она перестает быть окислителем, то есть перестает поддерживать причину большинства заболеваний, а становится антиоксидантом, то есть наоборот нейтрализует причину большинства заболеваний. А что является причиной большинства заболеваний? Это оксидативный стресс. Представьте только, 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот для того, чтобы эту причину нейтрализовать, необходимы антиоксиданты. И вот лучшим антиоксидантом, на мой взгляд, да и не только, но на мой взгляд, это подтверждено и опытом и моим, и большого количества людей, миллионами людей вообще подтверждено, но и опытом. Ну и ученые это изучают уже с 70-х годов прошлого столетия и тоже подтверждают. И, кстати, нет никаких противопоказаний к такой воде. Но, к сожалению, такая вода не течет из крана, ее нужно готовить. И для того, чтобы приготовить, нужны ионизаторы, генераторы водородной воды. Их большое множество, разнообразия есть. Мы же являемся российским производителем уже более 10 лет на рынке там, ионизаторов. У нас есть свой собственный колл-центр, есть большое количество отзывов от наших покупателей. Да? Мы уже, скажем так, собаку съели именно на этом вопросе. И когда я говорю о ионизированной воде, я с трепетом об этом говорю. Я очень хочу, чтобы каждый человек понял, что это фундамент здоровья каждого из нас. И вот сегодня, в День защиты детей, я особенно акцентирую на том, что нам нужно быть примером для каждого ребенка, для того, чтобы самим пить воду, да, показывать им пример, правильную воду, и их учить этому. Потому что почему-то часто мы делаем выбор в пользу других напитков, не воды, там какие-то соки, компоты. Да, компот тоже неплохо, но, к сожалению, это напиток, все эти напитки, даже вода из крана обычная, они нас окисляют. Они, еще раз говорю, поддерживают вот эту первую причину всех заболеваний, оксидативный стресс. Можно пить и компоты, но когда вы попробуете хотя бы раз ионизированную воду, будь то ионизированная щелочная вода, либо водородная вода, вы ощутите разницу. Вы поймете, что с такой водой легко наладить питьевой режим, потому что ее пить хочется, друзья. Именно все отмечают это, все, кто начинает пить воду. И мы, зная об этом, зная то, что легко наладить питьевой режим, мы даем вам даже тестовый период, когда вы покупаете напрямую у производителя, то есть у нас, либо генератор, ионизатор воды, да, то мы даем вам тестовый период 90 дней, в течение которого вы можете пользоваться ионизатором и для себя решать, насколько это действительно эффективно. Если что-то не зашло, не пойдет, вы просто можете вернуть. Это ваша безопасность. И это наше подтверждение вам той уверенности, которую мы испытываем, да, в отношении нашей продукции, которую мы производим. Мы уверены, что это действительно эффективно, мы знаем, это не просто уверенность, это уверенность необоснованная, да, она действительно обоснованная и подтверждена большим количеством, большим опытом. И ученые это подтверждают, в том числе, повторюсь. Друзья, поэтому вот 90 дней – это ваша безопасность в том числе. И вот для того, чтобы попробовать эту технологию, попробовать наладить питьевой режим с такой водой, нужно взять ионизатор воды на тестовый период. А сегодня, еще раз говорю, наша самая популярная модель ионизатора воды Aqualife Premium 4 в 1, красивый, надежный, стильный, удобный, с голосовым помощником 7 степеней защиты, готовит все виды ионизированных вод. Так вот, сегодня он идет не просто со скидкой, а в комплекте для вас, это я хочу его назвать даже комплект здоровья, да, потому что в нем идет еще и дополнительно полкилограмма клеточного сока байкальской пихты, который укрепляет иммунитет, устраняет железодефицитные состояния, да, поддерживает работу желудочно-кишечного тракта. Это действительно надежная железная защита для каждого человека. И вот для наших с вами детей это тоже полезный напиток. Он, кстати, и очень вкусный. Его очень приятно пить. Там 10 грамм всего лишь разбавляйте в воде, желательно в ионизированной. Она помогает легко растворяться, именно усваиваться легко всему тому полезному, что мы с ней употребляем. И разбавляйте в ионизированной воде и пьете. Да? А термос помогает сохранять именно свойства ионизированной воды. Это все тоже происходит легко и просто. Залили водой, залили в термос и взяли с собой, или дали ребенку, он с собой взял туда, куда он уходит, да, и пьет этот вкусный напиток, насыщается витаминами, укрепляет иммунитет. Действительно, это дорогого стоит. Ну а сегодня ионизатор воды и клеточный сок байкальской пихты и термос идут по одной цене, 31 тысяча рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Я хочу проверить связь сейчас. Катя, меня слышно? Да, прекрасно, потому что тишина и поддержка ушла. Ну, продолжаем. Итак, слышно меня хорошо. Я хочу сейчас рассказать историю. От прошлой части закончил на том, что рассказал, что действительно при диабете, а это сейчас проблема одна из таких актуальных проблем, да, многие даже не знают, что живут с инсулинной резистентностью, а потом вдруг, когда узнают, думают, что вот, ну, усталость, вот эта вся, она непонятно откуда берется, просто, ну, может, возраст, может, еще что-то, да, не хватает силы и энергии. Друзья, на самом деле это действительно актуальная проблема, и вот я хотел рассказать историю жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, вот, что такое сахар? 14 ммоль натощак. Да, это катастрофа, друзья. И вот плюс ко всему еще у него вот эта жуткая усталость, ноги гудели, отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. И вот давление скакало. И вот врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения, таблетки остались те же, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды, пожалуйста. Ни газировки, ни чая, именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Думал, ну что там эта вода может изменить, да? Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак. Не 14 ммоль уже, а 6,5. Давление стабилизировалось, 130/80, отеков нет, но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах. И энергии столько, сколько не было уже лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающих препаратов вдвое. Друзья, это не магия, это биохимия, здесь не вопрос веры. Водород не заменяет, да, лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, и посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Дорожают и продукты, да, и молочка, и мясная продукция, и кондитерка. Техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства, друзья. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Друзья, ну это факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы. Вы время не тратите. Это самый главный ресурс. Да? На походы время не тратите. В больницу, в аптеке. Вы не тратите время на деньги на покупку лекарств. И это тоже важный момент. Поэтому для того, чтобы сделать свой первый шаг навстречу своему здоровью, я говорю, это просто, это легко. Вы напрямую на связи с производителем. Вы не у перекупщика покупаете, вы у производителя. Мы производим приборы, которые улучшают качество обычной воды, воды, которая течет даже из вашего крана, в считанные минуты, в воду антиоксидант. Еще раз повторю, она не сохраняет свои свойства долго, поэтому такую воду нельзя купить, ее нельзя продать, ее нужно готовить. Это просто, потому что технология такая уже доступна каждому в быту. Это ионизатор воды который сегодня вот идет в комплекте с клеточным соком байкальской пихты и с термосом в подарок, да, идет по цене 31 тысяча рублей. Для заказа вам всего лишь просто нужно набрать. Вот сейчас берите, набирайте 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении. Тестовый период мы вам даем 90 дней для того, чтобы вы могли попробовать и были спокойны в момент изучения этой темы, если она для вас нова. Да? Если что-то не, ну, если не зайдет, если что-то не понравится, в чем я, конечно, очень сомневаюсь, но так или иначе, всякое может быть, да, может, вы попадете в тот 1% из 100%, кто возвращает прибор. Да, возвращает всего лишь 1% из тех, кто приобретает, потому что, ну, сразу чувствует вот эту и бодрость, и энергию. Ну, неважно, я сейчас могу говорить много от петь в воде, потому что я это прочувствовал. Но здесь, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. И это не вопрос веры, потому что это не эффект плацебо. Это действительно научно доказанный факт. Это факт, от которого зависит здоровье каждого из нас, здоровье всей нашей страны, потому что из каждого из нас складывается именно здоровье нашей страны. Вот почему мы часто говорим о Японии? Да потому что японцы, они самая здоровая нация на Земле. Они на первом месте стоят по здоровью, но они именно с прошлого столетия начали пить ионизированную воду. Они эту технологию взяли у наших ученых, друзья, и используют ее по сей день, и она внедрена в официальную систему здравоохранения, друзья. У нас она была католит и анолит, так воды называются эти ионизированные. Католит – это вот как раз та ионизированная щелочная вода, которая и молекулярный водород есть, и отрицательная ОВП в ней есть, которая после приготовления придают ей антиоксидантные свойства. Католит называется. А анолит – это противоположная ей вода, кислотная вода. Она идет перекиси зеленка, если кратко, да, в одном лице. Так вот, эти воды были внесены в реестр фармакологических препаратов еще в Советском Союзе. Друзья, попробуйте. Это стоит того. Не нужно сейчас откладывать, именно потому что сейчас в День защиты детей особое предложение. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 идет со скидкой. И в комплекте в подарок получаете и термос. Шикарный, красивый, удобный термос. Всем детям понравится. Я уже тут не один термос раздарил вокруг. Все в восторге. Да, и сам уже тоже пользуюсь, да, с удобной веревочкой для переноски. И плюс еще клеточный сок байкальской пихты в подарок. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Цена комплекта только сегодня 31 тысяча рублей. Звоните 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать?» И грянул гром. «О, дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 28 мая на 55-й сессии Псковского областного собрания депутатов губернатор Михаил Ведерников представил отчет о работе правительства региона за прошлый год. Особое внимание было уделено развитию туристической отрасли. По словам губернатора, за прошедший год в регионе увеличилось количество туристических объектов и маршрутов. Активно развивались местные бренды. Развитие туризма, по мнению местных властей, принесет пользу Великим Лукам. Ожидается, что город будет включен в крупные туристические маршруты, что сделает его более доступным для путешествий. Уникальное историческое и культурное наследие Великих Лук получит дополнительное внимание. Также развитие туризма стимулирует малый бизнес и создаст новые рабочие места. Планируется улучшение инфраструктуры от дорог до кафе. Стала известна программа 30-й международной встречи воздухоплавателей. Мероприятия пройдут с 11 по 19 июня. 11 июня состоятся первые тренировочные полеты. Торжественное открытие запланировано на 12 июня на Великолукской крепости. В воздух поднимутся десятки тепловых аэростатов под музыкальное сопровождение и выступления городских артистов. Вечером того же дня пройдет массовое освещение аэростатов. 13 июня зрителей ждет розыгрыш «Кей-Граб». В течение 5 соревновательных дней пилоты выполнят 10 спортивных полетов. Результаты будут зависеть от погодных условий. 19 июня станут известны имена нового чемпиона России по воздухоплаванию и победителей кубков. Великолучанка представит регион на Всероссийском форуме президентов школ в Москве. Подведены итоги конкурсного отбора среди школьников на участие во Всероссийском форуме президентов школ. Конкурсантам необходимо было снять видеоролик «Расскажи о себе за 60 секунд» и создать графическое изображение с описанием на тему «Образ современного президента школы». Ученица Великолукского инженерно-экономического лицея Екатерина Орлова признана одной из лучших на отборочном этапе. В июне она отправится в Москву на форум, который проводится для выявления и поддержки лидеров совета обучающихся.
3: О валютах.
12: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64, юань 10.49.
3: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
13: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Мы продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, скажем так, на всех уровнях нашей жизни, да, и с вами в прямом эфире по-прежнему официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Продолжаем. Смотрите, это последняя часть эфира, и поэтому я постараюсь максимально ужать всю информацию, которую необходимо услышать. Да. Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. А представьте, это около 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. Когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы пьете, допустим, литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не один раз. Просто невероятно. Вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Да, и вот что они заметили. Людям, которые приходили к ним, говорили, у вас отличные капилляры, да? А те отвечали, я пью воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги взяли, пришли к нам и сказали, что у кого мы видим хорошие капилляры сразу, да, после капилляроскопии, все пьют воду из ваших ионизаторов. И я вот здесь очень хочу познакомить вас с отзывом. Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. Как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки. Кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. Смотрите, в журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает еще и оксидативный стресс, о котором я уже говорил, да, много раз. И мы с моей коллегой Асирак каждый передачу об этом говорю и говорим, и сейчас повторю, что 90% всех заболеваний именно вызвано оксидативным стрессом. Это первая причина. Вода не разделяет нас на органы, она помогает всему организму. А сегодня очень важно отметить, что сегодня особое предложение эфира ко Дню защиты детей, поэтому оно уникально. И сегодня ионизатор воды премиум 4 в одном идет не просто со скидкой по цене 31 тысяча рублей, а в комплекте вы в подарок, можно сказать, получаете еще и клеточный сок байкальской пихты, и еще и третий этот подарок, это второй подарок, да, два подарка, полкилограмма клеточного сока байкальской пихты, это для здоровья, да, и термос для того, чтобы сохранять и вкус, и температуру, и, конечно же, свойства антиоксидантной воды, потому что в этом термосе очень легко и дольше сохраняется свойство воды, до, там, до 24 часов может доходить именно время сохранения. Поэтому такой термос, он, кстати, очень стильный, удобный, прорезиненный там сверху, очень удобно его держать, есть ручечка, да, красивая, там три разных петельки для того, чтобы его носить за эту петельку. Ну, в общем, друзья, это можете увидеть, зайти на наш сайт aqualife.club, вы увидите и термосы, ионизаторы, клеточный сок байкальской пихты, о них можете прочитать, обо всем этом, да. Поэтому, друзья, сейчас, вот пока вы это все можете проверять, да, но главное сейчас забронировать свое желание приобрести этот комплект по цене 31 тысяча рублей по звонком на номер телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении, никаких предоплат. Но я пару слов хочу все-таки сказать о клеточном соке байкальской пихты. Что вы получите, когда начнете его пить? Он оказывает общеукрепляющее действие на организм. Он, кстати, вкусный, невероятно вкусный, все дети его любят. Он активизирует иммунитет и защищает в период простудных вирусных инфекций. Это то, что сейчас надо, друзья, это номер один. Он повышает физическую и умственную работоспособность, увеличивает уровень гемоглобина, применяется для профилактики железодефицитных состояний, а также при нерациональном питании и жестких диетах. Восстанавливает организм после перенесенных заболеваний, операций, травм. Благоприятно воздействует на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется в комплексной терапии воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастрит, колит, энтероколит, да, холецистит. Проявляется антиоксидантное действие, повышает стрессоустойчивость. Ну и, конечно, напомню, что сегодня вы его получаете в подарок полкилограмма при покупке ионизатора воды Aqualife Premium 4 в 1 со скидкой. Еще и термос, да? А еще и термос. 650 миллилитров – это емкость термоса. Друзья, звоните. Только сегодня этот комплект по цене 31 тысяча рублей. Номер телефона для заказов 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Не забывайте, что вы в безопасности, когда покупаете у российского производителя ООО «Фабрика здоровья», потому что мы даем вам тестовый период 90 дней на покупку ионизатора. Тестовый период – это как раз-таки ваша безопасность и подтверждение нашей уверенности в качестве продукта и в пользе той воды, которую вы в нем будете готовить, из обычной питьевой воды, даже из крана. Так вот, тестовый период, кратко, это то время, когда вы после получения прибора можете пользоваться прибором и сомневаться. Да, мы призываем, сомневайтесь, доверяй, как говорится, но проверяй в пользу ионизированной воды. Почувствуйте действительно эффективность этой воды. Почувствуйте, что с такой водой легко наладить питьевой режим. Если вы это все прочувствуете, вас не надо будет заставлять и уговаривать, да, оставить прибор себе. Вы его сами решите оставить. Это ваше будет решение, но основанное на вашем опыте. Но если вдруг что-то пойдет не так, вы можете просто вернуть прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов и удержания, безусловно, друзья. Так что это инвестиция в ваше здоровье, но я уверен, что это будет инвестиция, которая не на 90 дней, а на все долгие-долгие годы активной и здоровой жизни, который прибор, кстати, срок службы его 15, до 15 лет, да, но он на самом деле может и дольше прослужить, это мы ограничиваем так, но он, ну, честно говоря, мне кажется, он вообще вечный. Друзья, напомню, оплата при получении, звоните 8 800 505 0855, кстати, если не дозвоните сразу, я вижу уже много неотвеченных звонков, не переживайте, мы перезваниваем вам, но перезваниваем с городского номера 495, код его, да, 8495, мы с этого номера перезваниваем, дальше 248-08-08, именно с этого номера мы вам перезваниваем, поэтому поднимайте трубку, это звонит вам Aqualife ООО «Фабрика здоровья». Друзья, а теперь давайте разберем, еще есть время, исследование на тему водород против артрита. Вообще, еще раз повторю, неважно, как называется ваше заболевание, потому что все заболевания, 90, точнее, процентов всех заболеваний вызваны оксидативным стрессом, ну, мы по полочкам разбираем там одно, другое, третье заболевание. И вот водород, водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает как на клеточном уровне, да, гасит воспаление, реально помогает суставам, да. А сейчас я конкретно хочу сказать об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, там, грубо говоря, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Так вот, люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, да, друзья, правда? Через 4 недели, точнее нет, а пили они 4 недели, да, потом был перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили? Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина.

0: 0,83 – это очень высокая активность, до 3,2 – это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород включил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии, выборочно гасит самый опасный свободный радикал – гидроксильный, те самые, которые запускают разрушение при артрите. Друзья, а что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода не вода из рекламы или не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я не устану никогда говорить. Я считаю, что пить водородную воду важно, нужно. Это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. И напомню, что он, кстати, еще и вызывает и... уже не успеваю ничего напомнить, я успеваю только напомнить о номере телефона 8 800 505 0855. Успейте заказать ионизатор воды Aqualife 4 в одном с термосом и 0,5 кг клеточным соком. Звоните 8 800 505 0855 и будьте здоровы.
1: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался, в частности, поэт Маяковский.
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. В студии по-прежнему Сергей Григорьев. Всех приветствую. Обратим внимание и взоры на наш портал kp.ru, где опубликован сегодня, в первый день лета, с утра пораньше по московскому времени, материал под заголовком «Идут через Россию двое». Из Москвы до Владивостока пешком отправилась парочка отчаянных молодоженов. Автор этого материала – обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который находится с нами на прямой связи. И подробности о том, что можно прочесть в этом сюжете, в этом материале, мы у него и узнаем непосредственно. Владимир, приветствую вас, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Ну и что же это за парочка, и зачем они идут? И самое главное, из Москвы.

0: Вы до Владивостока по дорогам или как?
1: Ну, конечно, по трассе, по той
0: Ух.
1: самой трассе, которую я в свое время на автостопе ездил с Калининграда в Владивосток. Вопрос зачем? Этот вопрос, сколько бы я сейчас не объяснял, и сколько они не объясняют, вряд ли кто-то, ну, многие это поймут. Да, молодожены, 30-32 года, вдруг решились пойти, если этот парень, который посмотрел какое-то видео иностранное про одного из путешественников, который шел пешком через свою страну, вот его почему-то вот накрыло такой идеей, и через буквально 3 дня с ним согласилась вот это самое для меня парадоксальное и его девушка. И вот они зимой в январе собрались, и сейчас они находятся в районе Омска. 4 месяца похода. Я с ними прошел один день. Мы отмахали за 8 часов 40 километров. И я скажу, что это железные люди, потому что меня еле хватило. Если кто-нибудь себе представит, как вот за сутки пройти 40 километров.
0: Ну,
1: А
0: не
1: они это
0: очень
1: делают
0: хочется представлять, честно
1: Да,
0: говоря.
1: они это делают каждый день. Ну, с отдыхом на пару дней в больших городах. Вот. А дальше у них в Забайкале зима. То есть они только на следующем году, возможно, дойдут до Владивостока. Правда, я не очень понимаю, как. Но читайте вот репортаж на сайте kp.ru. Там не только об этом походе, о психологии, о нашей жизни и о том, зачем, видимо, всем нам иногда хочется сделать какой-то сумасшедший поступок, и, видимо, для чего это нужно.
0: Владимир, есть ли какие-то подробности, сколько пар обуви уже стоптано, может быть, какая-то особенная обувь, потому что 40 километров в день, ну, это, мягко говоря, ну, для ног-то ладно, наверняка там есть какие-то пластыри и спецсредства, но обувь едва ли выдержит так долго.
1: Ну, 40 это у них нетипично, у них обычно 30, это мне так повезло. Да, они стоптали всего лишь одну пару обувь пока, у них вторая. Но это надо подобрать, это стельки и прочие у них секреты. Хотя на самом деле они уже по разу лежали с мозолями, с серьезными мозолями, лечили их каким-то образом. Но их консультируют. Вообще говоря, эта парочка, она еще открывает интересную силу наших соцсетей. Ведь если раньше они шли сами, то есть платили за все, за продукты, за гостиницы, то теперь вокруг них очень много помощников, те, которые болеют за них. И теперь они часто, в большинстве случаев, ночуют бесплатно, и их там кормят только потому, что люди восхищаются их вот такой железностью, я бы сказал так.
0: Ну и, наверное, это такой своеобразный бартер, потому что если они ведут свои соцсети, наверняка они эти места, где их бесплатно пускают, упоминают. Типа, вот смотрите,
1: Конечно,
0: да?
1: конечно.
0: Да.
1: Да,
0: Ну,
1: конечно.
0: это хорошо. А за счет чего они живут-то, хочется сказать? Да, ну надо же купить воды, еды где-то там, ботинки, когда стопчутся. У них есть какой-то бюджет на такое путешествие?
1: Ну, они сказали, что они потратили пока 200 тысяч рублей вот
0: Ого.
1: за эти 4 месяца. Но чем дальше, я как повторяюсь, тем меньше они платят. А во-вторых, как они это умудряются, я не знаю, но они еще одновременно работают.
0: О,
1: То есть
0: как.
1: они работают на удаленке, они маркетологи. И когда они вечером приходят в какую-то точку, в какую-то гостиницу, они пару часов каждый посвящают своей непосредственной работе. Они работают на каких-то заказчиков. В общем, они шутят, что раньше, когда они жили в Москве, они ничего не успевали. А теперь они успевают все. Кстати, вот они много уроков из жизни получили именно из этого путешествия.
0: Это очень интересный эксперимент прежде всего, но если идти им еще достаточно долго, несколько месяцев, и совершенно правильно, Владимир, вы говорите, я не представляю, как они дойдут туда, особенно зимой, и самое главное, что не придется ли им встать на зимовку где-то, потому что там такие погоды, и трасса-то нельзя сказать, что такая прям безопасная, поскольку парень и девушка, да, далеко-далеко, где-нибудь в тайге идут, там же ведь, ну, надо что-то думать о защите себя. Дикие животные, в конце концов, люди еще опаснее.
1: Нет, самое опасное в этой истории – это погодные условия, мороз и Я так понимаю, что если они все-таки осмелятся пойти через Забайкалье зимой, то они, видимо, будут с помощью все-таки их болельщиков, они будут подгонять им машины, где они будут греться. Ну, в общем, как-то выкарабкиваться. Хотя вот в чем вы правы, это то, что в Забайкалье там проблема не только в морозах, а в том, что от одного населенного пункта до другого населенного пункта не 40 километров, а все 200-300. И вот что они будут делать в этом смысле, я не знаю.
0: Да, это хороший вопрос и весьма насущный. Благодарю вас, Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Мы обсудили по горящим следам материал, опубликованный на портале kp.ru в рубрике «Общество». С заголовком «Идут через Россию двое». Из Москвы до Владивостока пешком отправилась парочка отчаянных молодоженов. Ну вот просто что-то замкнуло в голове в хорошем смысле этого слова. И вот придумали они себе такой маршрут, идут уже пятый месяц, и, в общем, впереди еще, наверное, два раза постольку. И идут они сейчас, пока еще лето, наверное, у них есть несколько приятных мгновений, несколько приятных минут, но, а то и дней, но впереди, что называется, самое интересное, поэтому, в том числе и благодаря Владимиру Варсобину, видимо, будем следить за их перемещениями. Ну, помимо всего прочего, мы с вами продолжаем знакомиться с интересными местами России. Для этого есть наш корреспондент в Петербурге, Олеся Крупанина. И вот она посетила самое мистическое место в городе и поискала там следы масонов, рокеров и даже сатаны. Послушаем.
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
3: Все не раз слышали о Петербурге как о колдовском, волшебном городе. Странных мест, где происходят удивительные события и появляются потусторонние сущности, тут много. Но самым мистическим считается не дворец или старинное кладбище, а обычный, на первый взгляд, дом. Точнее, то, что находится в доме. Ротонда. Культовое место для нескольких поколений неформалов. Центр силы для эзотериков и просто прикольная локация с поразительными акустическими эффектами для прагматиков. Ну, как вам такое, например? Если на карте Питера в границах 20 века нарисовать шестиугольник, то все диагонали пройдут через ротонду. Она как центр мироздания, не иначе. Впечатляет? Или вот, через ротонду можно оказаться в четвертом измерении. Если идти по лестнице с закрытыми глазами, то до верха никогда не поднимешься. Время словно останавливается. А с небольшой площадки левой лестницы можно увидеть тень седьмой колонны, несуществующей в нашем мире. И еще множество таких легенд. Попасть в это пространство не так-то просто. Во-первых, сходу не найти. Оно скрывается в зеленом здании. В классическом стиле, с портиком, фронтон, колоннада, на углу фонтанки и Горохова. Зачем в этом строгом здании устроили такую странную, круглую локацию с лестницами, до сих пор никому не понятно. Итак, нужно отыскать дворик со стороны Гороховой, найти ничем не приметную парадную и позвонить по указанному на двери телефону. Вас встретят хранители ротонды. И проведут по ее истории от ритуалов масонов до ленинградских рокеров. Бесплатно. Вот, например, хранительница Анастасия.
4: В начале 20 века здесь можно было встретить Григория Рафовича, на котором тоже, в принципе, такие антуражные локации проходили. До 50-х годов ничего, это было помещение. 50-70-х годы антегра. Трыцова, Гребенщиков, Флачев, концерты проходили. Бурлетов стягивали, там, Жанчик, Сибири.
3: Приходили они сюда, разумеется, не просто так. Все дело в эффекте ротонды, который заключается в необычном распространении звуков по помещению. Проверить на себе фокусы акустики не так уж сложно. Для этого нужно подняться на верхний этаж ротонды, встать у перил, немного наклониться вперед и прислушаться к разговорам окружающих. Говорящий может находиться справа от вас, но голос его будет слева и наоборот.
5: Звук как будто прокатывается по полусферическому потолку и идет по кругу, удивляя гостей акустическими возможностями здания.
3: Подойдите к стене ротонды, повернитесь к ней спиной и скажите что-нибудь шепотом. Как бы тихо вы ни говорили, собеседник на противоположном углу услышит вас так же отчетливо, если бы вы шептали ему на ухо. По этим же гулким металлическим ступеням иногда спускается в наш мир сам сатана. Недаром же другое название ротонды – лестница дьявола. С владыкой преисподней можно даже встретиться и попросить его исполнить желание. Для этого надо подняться ночью по лестнице до самого верха. Впрочем, говорят, из этого ничего хорошего не выходит. Ну, обычно. Так в 19 веке одна девушка решила попросить помочь дьявола в несчастной любви. А наутро ее избранник был найден мертвым. А один юноша очень хотел стать миллионером, оставил в полночь свой запрос сатане и пропал без вести. Впрочем, можно попробовать обойтись и без лукавого. На втором этаже ротонды можно оставить свое сообщение на стене желаний, куда прикрепляют свои листочки путешественники со всей России. Говорят, желания сбываются.
2: «Отдых в России». Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
7: Это глобальное потепление несет не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились к вообще тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас, еще и пока лето не наступило. Говорят, уже там и Париж, и Мадрид это 38-35 градусов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
8: В Кремле объяснили поручение Владимира Путина наладить работу интернет-сервисов при ограничениях. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это процесс совершенствования механизма белых списков. По его словам, в перечень входят важнейшие ресурсы, и важно, чтобы их работа была гарантирована. Ранее сегодня Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже во время ограничений, вводимых по соображениям безопасности.
2: О Евросоюзе.
8: ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в странах ЕС. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на европейских дипломатов. Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Всего рассматривается от 8 до 10 стран за пределами блока. Государства, согласившиеся принять такие центры, смогут получить финансовую помощь на развитие или послабление в визовом режиме. По данным Евростат, лишь около 28% мигрантов, которым предписано покинуть территорию ЕС, фактически возвращается в страны происхождения. В МВД опровергли усиление проверок пожилых водителей. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, написала она в своем телеграм-канале. Накануне некоторые интернет-ресурсы сообщили, что с 1 июня сотрудники ГАИ будут массово останавливать автомобили, за рулем которых находятся люди пожилого возраста.
2: Об образовании.
8: ЕГЭ стартовал в штатном режиме. Все экзаменационные пункты работают по графику. Организационные процессы отлажены. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В Москве сегодня первые ЕГЭ основного периода сдавали более 21 тысячи выпускников. Свои знания проверяли те, кто выбрал литературу, историю и химию. Как сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки, в столице подготовлено более 570 пунктов проведения экзамена. Это общеобразовательные школы, расположенные в разных районах города, чтобы всем было удобно добираться.
2: О технологиях.
8: NVIDIA представила чип, который перенесет ИИ непосредственно на персональные компьютеры. Его анонсировал гендиректор компании Дженсен Хуанг. Новый чип RTX Spark позволит запускать ИИ-агентов на компьютерах и ноутбуках без необходимости постоянно обращаться к облачным вычислительным мощностям. Как отмечает Рейтер, для рынка персональных компьютеров это может стать таким же переломным моментом, каким в свое время стали iPhone или ChatGPT. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Задержание танкера из России незаконно и граничит с международным пиратством, заявил Дмитрий Песков. Для привлечения женщин в отряд БПЛА украинской армии активно используются социальные сети. И ограничения на продажу бензина в Крыму – текущая проблема, над которой работают все уровни власти, заявили в Кремле. Начинаем задержание во Франции следовавшего из России танкера, и это является незаконным и граничит с международным пиратством, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Россия предпринимает различные шаги для защиты своих грузов.
9: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
0: По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС танкера «Тагор» является гражданин России, сообщает посольство России в Париже. Французская сторона не уведомляла посольство России о действиях в отношении танкера. И ранее президент Франции Макрон сообщил, что Франция при поддержке Британии и других партнеров задержала шедший из России танкер. И все это похоже на спланированную акцию. Это сказал в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Красин.
10: Я думаю, что надо во всем тщательно разобраться, не сходу так, с пылу, с жару судить, потому что происходит. Я убежден, что это продуманная акция, но важно, чтобы юристы морские и вообще в правовом поле разобрали этот эпизод и сделали из него выводы на будущее. Вот, потому что идет тенденция у Евросоюза и у НАТО, что теперь уже практически одно и то же, к тому, чтобы абсолютно безапелляционно останавливать, задерживать суда, транспорт, я уж не говорю про граждан. Вот, поэтому это все носит очень опасный характер и может вылиться в большие проблемы, для, в том числе для самих европейских стран. Но сейчас как-то уровень серьезности политиков снизился в Европе до состояния такого опасного, ниже плинтуса упал. Поэтому надо разобраться во всем, доложить, кстати, общественному мнению, что там произошло, в том числе нашему, вот, и потом сделать выводы.
0: Захват танкеров с российскими ресурсами – это системная работа стран Европы. Так они пытаются укрепить свои якобы предстоящие переговорные позиции, считает политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
11: Ну, эту ситуацию можно оценить с позиции, что Запад планомерно вводит, скажем так, в наш ежедневный оборот то явление, что захват, всем известно, что российского танкера, либо, скажем так, танкера с российской нефтью, это норма. Они проводят системную работу. В Великобритании по линии военно-морских сил уже создана отдельная командование, управление для осуществления подобных, откровенно говоря, пиратских операций. Поэтому нам дают понять, что это тактика в долгую, и что масштабы реализации этой тактики будут только наращиваться. Конечно, встреча с спецпредставителем Макрона с Лукашенко в Минске, это, ну, наверное, хорошо в какой-то степени, это, может быть, и будет способствовать переговорному процессу. Но здесь нужно понимать, что Европа Даже если эти переговоры между Россией и ЕС состоятся, во что я пока верю очень слабо, но даже если они и состоятся, они будут пытаться заходить в них именно с позиции силы. И те, еще раз подчеркну, пиратские действия, которые происходят, это один из компонентов с точки зрения европейской позиции по укреплению их потенциальной переговорной линии. Мол, если вы не пойдете на наши условия, то мы и дальше будем вредить вашему нефтяному экспорту, который, кстати, почти ну, на половину или около того идет именно через порты, которые расположены на Балтийском море. Смотрите, мы уже видели, как танкеры, которые выходят, в частности, из порта Услуга, они сопровождаются силами российского военно-морского флота. И в данном случае, кстати, наши западные соседи по континенту, они не рискуют проводить пиратские операции по захвату этих танкеров. Поэтому я думаю, что мы будем заинтересованы в том, чтобы формировать... Ну, давайте назовем так, конвой некие, которые бы уже, скажем так, шли бы именно под охраной сил российского военно-морского флота, в первую очередь Балтийского, и тем самым подобный конвой не позволял западным военно-морским силам приближаться к танкерам, которые идут с российской нефтью. Говорю, эта работа уже ведется, но, видимо, еще отдельные танкеры бороздят просторы морского океана, и продолжение подобной пиратской тактики со стороны Макрона и компании говорит нам о том, что, к сожалению, подобные конвои нам необходимо формировать. Да, это простое для танкеров, это лишние деньги, это расходы на командировки по линии военно-морского флота, но здесь нужно понимать то, что танкеры, как правило, идут под флагом третьих стран. Естественно, нам их возвращать никто не собирается, и даже тем странам, по чьим флагам они идут.
0: Еще одна смежная тема для привлечения женщин в отряд беспилотников «Небесная Мара» в украинской армии. Активно используются социальные сети, рассказали ТАСС в силовых структурах России. По словам собеседника агентства, женщины, операторы дронов из состава «Небесной Мары» регулярно выкладывают видео своей работы в соцсетях для собственного пиара, ну и чтобы привлечь женский контингент в ВСУ. Он отметил, что такой пропаганде подвергаются женщины в возрасте от 25 до 35 лет, и поскольку они являются активными пользователями социальных сетей. Кроме того, этот милитари тренд очень моден среди украинских женщин. Ну и подробнее на эту тему услышим реплику военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника в отставке Виктора Баранца.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
12: О том, что в вооруженных силах Украины не хватает личного состава, наверняка знают и наши радиослушатели, и читатели «Комсомольской правды». Дефицит личного состава огромен. Только по официальным заявлениям Генпрокуратуры Украины сегодня в этой стране больше 200 тысяч дезертиров. Для того, чтобы задержать бегущих с фронта украинцев, используются загранотряды. Пленные украинские солдаты говорят, что те, кто хочет сбежать с фронта, расстреливают спину этих загранотрядов. Причем в этих загранотрядах участвуют и иностранные наемники. Но сейчас появилась любопытная новая тенденция, которая связана с вербовкой женщин в отряд беспилотников. У них есть такой отряд, называется он «Небесная Мара». И в этом отряде «Небесная Мара» не хватает женщин-операторов беспилотников. И вот для того, чтобы больше завербовать женщин в этот отряд «Небесная Мара», украинская пропаганда принимает достаточно любопытные меры. Прежде всего, на всю катушку используют социальные сети. Там пропагандисты вылавливают женщин в возрасте от 25 до 30 лет. Как правило, это наиболее активный сегмент тех, кто участвует в общении в соцсетях. Как правило, это женщины одинокие, либо потерявшие мужей. Это женщины, которые не имеют перспектив каких-то там рабочих или жизненных. И вот их в первую очередь и вербуют в этот отряд беспилотников. Любопытное признание сделала беженка из Красноармейска, рассказав о том, что в соседнем доме жили две женщины, которые регулярно запускали беспилотники со своего двора и, конечно, были разоблачены. Беженка из Красноармейска обратила внимание, что при встрече с этими женщинами у нее создавалось впечатление, что они неадекватные. То ли пьяные, то ли в состоянии наркотического опьянения. Дело доходило даже до смешного, что в городе они искали пляж. Ну, вот так бывает, когда уже голова не соображает. Вы знаете, надо отдать должное нашим спецслужбам, которые уже достаточно много вот таких беспилотниц арестовали. Я вам приведу цифру одну. Только вот в прошлом году было задержано около 15 женщин Украины, которые работали на вооруженные силы Украины. Но спецслужбы у Украины пытаются заглядывать и в российские социальные сети и также пытаются вербовать российских женщин. Причем зачастую используется методика ИГИЛа, это запрещенная в России организация. Если женщина не поддается вербовке, то ей прямо грозят: мы убьем тебя и твоих детей, твоего мужа. К великому сожалению, находятся наши некоторые женщины, которые клюют на эту приманку, а потом получают сроки от 10 лет до пожизненного, потому что все это делается в соответствии с нашим уголовным кодексом. Ну что же, украинской армии не хватает личного состава. Украинской армии не хватает личного состава, и потому снижается срок призыва. Потому и наращивается так называемый женский контингент. Я думаю, что за счет женщин вот этих беспилотниц вряд ли украинской армии удастся пополнить дефицит личного состава. Одно здесь, говорят украинские аналитики, одно здесь очень и очень плохо. Женщины, которые идут в этот отряд, часто погибают. А значит, и гибнет будущее Украины. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Ограничения на продажу бензина в Крыму – текущая проблема, над которой работают все уровни власти, заявил Дмитрий Песков. Подробнее обсудим через две минуты.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему в студии. Приветствую. И теперь переходим к еще одной теме. Кремль высказался о ситуации с возможным введением продажи бензина по талонам в Крыму из-за логистических проблем. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, эти вопросы стоят на повестке, и власти работают над их решением.
14: В Крыму введены ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92. Как к данной ситуации относится Кремль и не опасается ли подобных ограничений и в других регионах, особенно в связи с, особенно на фоне летнего сезона и сельскохозяйственных работ?
9: Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем.
0: Ну и в связи с этим, напомню, с 30 мая в Крыму ограничена продажа бензина марки АИ-95, не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Связано это с временными логистическими сложностями в регионе. И в конце мая в России отмечается рост цен на топливо. С начала года бензин подорожал почти на 4%, таким образом обогнав инфляцию. Ну и не могу не пригласить вас на наш портал kp.ru, где сегодня опубликован материал «Заправка по талонам и строгий лимит. Ситуация с бензином в Крыму 1 июня 2026 года». Автор этого материала – корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Александра Тимощенко, которая с нами на прямой связи находится. Александра, я вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, что удалось узнать к этой минуте, какова обстановка?
15: Да, добрый день. Действительно, у нас в Крыму вот сейчас непростая ситуация с топливом, с бензином. С 30 мая по всему Крыму ввели жесткие ограничения на продажу бензина. И теперь как бы 92-й бензин можно купить не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры полностью запрещена. А 95-й бензин, да, к сожалению, отпускается либо по талонам, либо по приоритету для коммунального и социального транспорта.
0: Угу. Ну и как, во-первых, население реагирует на эту ситуацию сейчас, да, и как выкручиваются люди, можете рассказать?
15: Ну да, конечно, у нас в Крыму это не в первый раз, поэтому присуща небольшая паника, потому что у нас была уже такая ситуация в сентябре, когда бензина не хватало, и также были лимиты, правда, на 30 литров на человека. Но тогда все равно побольше было заправок, где можно было найти топливо, но при этом все равно были очереди. Сейчас, ну вот я как водитель могу сказать, что очередей больше. И все-таки дефицит тоже больше в этот раз, чем в сентябре. Как выкручиваются? Ну, во-первых, конечно, стоят в очередях, создала искусственную панику, потому что, возможно, если бы люди не паниковали и заправлялись все-таки по нужде, то, возможно, ситуация была бы чуть радужнее. Сейчас, да, каждый день мы наблюдаем очереди, причем и в дневное время суток, и в вечернее. Несмотря на то, что раньше можно было спокойно, например, приехать на заправку, ну, посмотреть на топливную карту, вот у нас сейчас Минтопливо публикует каждый день актуальную информацию, где находится бензин 92-й или 95-й. Если можно было раньше спокойно посмотреть на эту карту и поехать на заправку, и, например, вечером поздно или ночью заправиться, или рано утром, то сейчас, к сожалению, очереди есть даже и вот в позднее время суток. Также...
0: Да, Александр, продолжайте.
15: Да, также вот из-за того, что 95-й бензин отпускают по талонам на некоторых заправках, соответственно, ну, у кого-то есть эти талоны, их можно было оформить раньше. Сейчас на некоторых заправках приостановлена покупка талонов. Но те, у кого, например, были талоны, или, возможно, они побеспокоились об этом заранее, сейчас тоже промышляется такой вот небольшой бизнес на Авито или на других каких-то сайтах объявления, что люди пытаются перепродать свои талоны. Ну, так как все-таки есть спрос, он рождает предложение, люди покупают. Естественно, ну, цены втридорога.
0: Подождите, Александр, а это талоны, они за деньги продаются?
15: Да, да.
0: А какова стоимость одного талона? То есть для того, чтобы купить бензин, нужно сначала купить талон?
15: А, нет, смотрите, 92-й бензин можно купить за наличный расчет, без талонов. Ага. А 95-й на некоторых заправках, вот у нас есть 200 заправок, на которых этот бензин продается по талонам. И, ну, есть такая система, что некоторым, например, на работах выдают, потому что у них работа связана с тем, что они ездят и по городу, и между городами по всему Крыму. Ага. Поэтому у них тоже, может быть, есть в запасе какой-то определенный там запас талонов. Но также и раньше можно было покупать талоны просто вот непосредственно на заправках.
0: Я, Александра, не берусь говорить, что это стопроцентно достоверная информация, но где-то в сети я видел, что появилась такая услуга — доставка бензина на дом в Севастополе, по-моему, да, тоже чуть ли не через Авито. То есть, несмотря на то, что продавать бензин в канистрах запрещено, вот могут доставить там 20 литров, я так понимаю, легко, ну, по другой цене, конечно. Вы с этим сталкивались? Можете подтвердить и опровергнуть?
15: Подтвердить не могу, потому что, ну, конкретно услугу такую не покупала, но могу допустить, что, да, действительно, сейчас много подобных предложений, особенно на Авито, с момента вот наступления этого дефицита топлива, много людей, да, правда, промышляют разными способами заработка. Либо доставка бензина на дом, либо вот продажа, например, талонов, которые у них были, и тоже, ну, естественно, по другим ценам.
0: Что говорят местные власти, когда, по их прогнозам, эта ситуация нормализуется?
15: Ну, вот как 30 мая заявил Сергей Аксенов, глава Крыма, обещали, что постараются нормализовать ситуацию в течение 30 дней, то есть вот месяца ближайшего. Возможно, правда, решат пораньше, но пока что, к сожалению, конкретных дат и сроков нет.
0: Желаю, чтобы пораньше решили. Лучше, чтобы сегодня прямо. Но это, да. Но не, это, к сожалению, невозможно. Но чем быстрее, тем лучше. Александр, спасибо вам большое. Держитесь. Александра Тимощенко, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму, была с нами на связи. Кстати, бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать и на заправках Москвы. Значительный рост цен на дизтопливо сохранился на столичных АЗС по итогам прошлой недели. Бензин тоже начал дорожать. Об этом Московская топливная ассоциация сообщает. Автомобильную тему будем продолжать. Средний срок автокредита в апреле этого года составил около 6 лет. Эту тему с подробностями продолжит мой коллега Вадим Алексеев.
16: Автокредиты бьют рекорды. Средний размер займов для покупки автомобиля, выданных в апреле этого года, достиг 1,5 миллиона рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. При этом в некоторых регионах этот показатель еще выше. Например, в Москве средний размер автокредита превысил 2 миллиона рублей. На втором месте по размеру займа оказались Подмосковье и Санкт-Петербург. Около 1 миллиона 800 тысяч. Растет и средний срок, на который россияне берут автокредит. В апреле он составил порядка 6 лет. Это рекордный показатель за последние 12 месяцев. Наибольший срок, на который автолюбители оформляли займ, отмечен в Краснодарском и Ставропольском краях – 6,5 лет. Количество выданных автокредитов также оказалось выше прошлогодних значений. За первый квартал 2026 года было выдано займов на сумму чуть больше 305 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Вот только эксперты не спешат этому радоваться. Данный показатель все еще на 45% ниже, чем в начале 2024-го. По словам экспертов, такая тенденция неудивительна. Если подержанные авто россияне еще в силах себе позволить, и необходимая сумма кредита не так велика, то, что касается машин прямиком из шоурума, тут желающих пользоваться программой автокредитования не так много. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Андрей Ломанов.
17: Мы видим тенденцию, к сожалению, что автомобили дорожают просто на глазах. И совсем недавно был проведен достаточно хороший и такой серьезный социологический опрос. И выяснилось, что 44% автолюбителей, которые сейчас автолюбители, уже не планируют менять свой автомобиль на какой-то другой. А пользоваться кредитами собираются там считанные единицы. Все будет зависеть от цены автомобилей на рынке. Потому что сейчас они просто у нас показывают какие-то зашкаливающие значения. И вполне соизмеримые автомобили такой средней ценовой группы уже с квартиры в Подмосковье.
16: К тому же автокредиты вписываются в общую статистику кредитования в нашей стране. К концу прошлого года российские банки начали отказывать в займе 8 из 10 клиентов. Самой сложной категорией стали именно автокредиты. По ним доля отказов дошла до 85%. Центральную роль в этом процессе играют макропруденциальные лимиты. Именно они ограничивают выдачу суд заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Центробанк не запрещает такие кредиты полностью, но жестко регулирует их долю. Например, в автокредитовании банки имеют право выдавать не более 5% от новых суд клиентам, которые тратят от 80% своих доходов на погашение долгов. Это снижает риски для финансовых организаций и защищает клиентов от перегрузки кредитами, рассказал радио «Комсомольская правда» экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк.
18: Люди начинают набирать на себя количество кредитов несоразмерно их ежемесячным платежам. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что будет только ужесточение для того, чтобы Центральный банк смог снизить инфляцию, которая у нас с вами в стране хорошо так шагает вперед, тем, что будет меньше выдаваться кредитов, соответственно, меньше денег будет в экономике, на рынках, так скажем. И таким образом произойдет снижение и долговой нагрузки у населения, и тем самым остудится, так скажем, еще и экономика, и снизится инфляция.
16: По итогам 2026 года эксперты, если и ожидают рост выдачи автокредитов, то очень сдержанный. Помимо ключевой ставки Центробанка, на этот показатель также будут влиять цены на автомобили, уровень доходов населения, субсидии от производителей и дилеров, а также требования банков к заемщикам. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках, 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области участники всероссийского проекта «Навигаторы детства» подвели итоги работы за год и обсудили перспективы развития. Региональный координатор проекта Юлия Колбасова отметила, что за три года деятельности по инициативе советников директоров по воспитанию было создано более 60 центров детских инициатив, более 180 медиа-центров и других различных клубов. Большое количество ребят посетили различные тематические смены регионального и федерального масштаба. Впереди ждут новые горизонты и еще больше возможностей для детей. В рамках мероприятия также состоялось торжественное посвящение социальных партнеров в «Навигаторы детства» и работали несколько тематических площадок. Проект реализуется Росдетцентром при поддержке Минпросвещения России. среду, 3 июня, с 8 до 13 часов на территории города Великие Луки будет проводиться дополнительная комплексная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок. Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие. Великолучанин Владимир Финочко стал победителем первенства России по кикбоксингу, которое прошло в Московской области. Он завоевал золото в дисциплине «Фулл-контакт», провел 4 поединка и во всех одержал победу. Благодаря такому результату великолукский спортсмен вошел в состав сборной России. Кроме того, серебро в этом турнире завоевал Даниил Речкин. Он провел 5 поединков и уступил лишь в финальном бою двукратному победителю первенства страны Саиду Савкуеву. Речкин тоже вошел в основной состав сборной страны, а также подтвердил разряд кандидатов в мастера спорта. Всего в соревнованиях приняли участие около 1900 спортсменов со всей страны.
2: О валютах.
21: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Головные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России, пока Армению не позовут в ЕАЭС, заявил Медведев. С 1 июня вступили в силу ряд изменений, которые повлияют на самые разные категории граждан. И в Минводах ввели режим ЧС из-за последствий паводков. Эти другие темы подробнее. Начнем с того, что Никол Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России и других странах Союза, пока Армению не позовут в ЕАЭС. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Я напомню, что Пашинян ранее заявил, что страна его продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежен. И добавил, что Армения ценит отношения с Россией, сейчас они находятся в процессе трансформации, и соответствующее решение должен принять народ страны на референдуме. Но пока Армения официально не подала заявку на вступление в ЕС и не приблизилась к статусу кандидата, проведение такого референдума не имеет достаточных оснований. Также Пашинян добавил, что отношения с Россией находятся на этапе трансформации, который он считает позитивным. Ну и также следует напомнить, что лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии выступили за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или о пребывании в ЕАЭС. Также сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Пашиняном, и в ходе разговора российский президент поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Обсуждены были итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. И вот на этой ноте мы связываемся с политологом Данилой Гуреевым. Данил, я вас приветствую, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну вот долго ли столь разнонаправленная многовекторная политика Армении под предводительством премьер-министра этой страны Никола Пашиняна будет продолжаться, на ваш взгляд? Как долго сможно, на ваш взгляд, вот таким образом выкручиваться, и для чего это все делается в конечном счете?
1: Ну, я убежден в том, что в первую очередь все зависит от Пашиняна и от тех клановых, скажем так, элитах, которые сейчас находятся в управлении Арменией. И до тех пор, пока Пашинян действующий глава государства, до тех пор и будут, в общем-то, вот этот сложный выбор, куда дальше идти, в Европу или в отношения с Россией. Потому что ключевая цель Пашиняна как бы и там преуспеть. Финально, конечно, хотелось бы в Евросоюз, но мне кажется, Пашинян отлично догадывается, что даже в долгосрочной перспективе возможности вступления в Евросоюз у Армении не то чтобы сильно много. И действительно нужно пользоваться тем сейчас, что есть. А сейчас есть ЕС, есть взаимоотношения с Российской Федерацией, поэтому Пашинян пытается сразу сидеть на двух стульях и хорошо дружить с Россией, и хорошо дружить с Евросоюзом. Насколько у него это получается, мы сами видим, на самом деле, не очень.
0: Данил, но ведь обещать не значит жениться, да, если он хочет примкнуть к Евросоюзу и заявляет об этом для того, чтобы ублажить, возможно, Брюссель, это не значит, что он будет спешить прощаться с ЕАЭС, тем более, что мы прекрасно понимаем сложности, которые грозят населению Армении в том числе, да, потому что для того, чтобы работать на территории, ну, например, России, им нужно будет покупать патенты уже, и стоимость энергоносителей должна будет возрасти кратно.
1: Так поэтому он и пытается усидеть на двух стульях, потому что если сейчас официально то, что требует от него лидера ЕС, о том, что ты уж определись, родной, в какую сторону ты хочешь идти, если это событие произойдет, если условно народ Армении проголосует за интеграцию с Евросоюзом, а это, скорее всего, в случае, если действительно этот референдум пойдет, так и будет, то действительно нужно будет разрывать отношения с ЕС, что чревато очень большими финансовыми затруднениями для Армении. Однако вместе с этим, как бы разорвав отношения с Российской Федерацией, вы правильно говорите, это не означает того факта, что сразу же будет свадьба. Мы сами видели определенные опыты той же самой Грузии, Украины, и что тут греха таить, Турция, соседняя с Арменией государством, которые пытаются вступить в Евросоюз вот уже очень долгий промежуток времени, но никак их туда не добавляют. И у Армении будет аналогичная судьба, потому что, опять-таки, путь в Евросоюз – это очень сложный путь, и Армении даже трудности с вступлением в Европейский Союз заключаются в первую очередь в географии Армении, потому что у нее нет не просто никаких выходов на Евросоюз, у нее даже условно морской границы. Я откровенно говорю, в Армении даже выхода к морю нет, чтобы как-то интегрироваться в европейскую экономику. Поэтому как это будет происходить? Вот давайте так, пофантазируем немножко, скажем, допустим, это произошло, и как условно армянская экономика будет встраиваться в европейскую экономику, мне абсолютно неизвестно.
0: Поэтому Пашинян говорит, что пойдет дождь из денег, будут миллиарды, триллионы.
1: Ну, все замечательно, там, мы абсолютно верим Пашиняну, что обязательно пойдут, но абстрагироваться от политических лозунгов и поговорить категориями реальной политики и реальной экономики. Как это произвести? Ответ очень простой. Никак. Лозунги – это хорошо. Впереди выборы. Выборы на лозунгах можно выиграть. Но реальную политику, к сожалению, лозунгами не проводится. Поэтому как, опять-таки, будет интеграция? Ответ очень простой. Никак.
0: Данил, я вот сегодня уже вспоминал в разговоре с еще одним экспертом, что сложные отношения с Украиной и без того были, да, но они начали резко усложняться как раз после того, как Украина заявила о том, что идет к евроинтеграции и туда собирается переходить, и после этого, в общем, все заверте, как говорилось у Станислава Лема в одном из произведений. Вот не кажется ли вам, что история повторяется, но теперь уже не с Украиной, а с Арменией?
1: Ну, давайте уж будем откровенны. История Украины, история все-таки Армении немножко разные форматы, банально потому, что, давайте уж скажем честно, для нас Украина как государство все-таки поближе, у нас, в конце концов, есть общие границы с Украиной. И нас в первую очередь даже волнует не проблематика вступления Украины в ЕС, а проблематика вступления Украины в НАТО. Но здесь действительно разговор, есть определенное сходство, и вроде бы, вы абсолютно правы, нужно было бы научиться на ошибках Украины, потому что мудрецы учатся на ошибках других людей, или в данном случае других государств. И можно было бы посмотреть, к чему привело попытки Украины вступить в Евросоюз. Да, кстати, я напомню, что Украина ни в каком Евросоюзе не состоит. Никто нас в риск не взял. И к чему это привело с финансовой точки зрения, с демографической точки зрения, с геополитической точки зрения, да, что уж прямо говорить, с военной точки зрения. Вот вроде бы можно было сделать выводы. Но вот Пашинян, к сожалению, эти выводы не совсем делает. Банально сейчас, даже больше скажу, Армения даже немножко идет по пути Украины. Если мы с вами посмотрим по демографической составляющей, то население Армении, ну не то, что прям сверхсильно бежит с территории Армении, но в любом случае бежит. Бежит опять куда? Бежит в Россию. Потому что здесь безопасно, здесь можно выстроить и построить экономические какие-то модели, а Армения потихонечку пустеет. Ну что ж, это тоже те ошибки, которые совершают руководство и, к сожалению, делают выводы из опыта других стран.
0: Ну, при всем при этом мы видим, что партия Пашиняна набирает голоса за неделю до вот этих выборов самых, несмотря на то, что творит Пашинян, и несмотря на то, что идет ответ со стороны России, пока экономический, правда.
1: Ну да, ну лозунги работают. Я, к сожалению, вынужден это признать. У нас мы сами живем в эпоху постправды. Если пообещать людям большое количество вещей, то люди, скорее всего, за вами пойдут. Но то опять-таки вопрос, а пообещать не значит что реализовать.
0: Да, спасибо большое. Данил, согласен с вами. Данил Гуреев, политолог, был с нами на прямой связи. Еще одна тема в нашем эфире. Новые семейные выплаты, прибавка к пенсии, запуск прохода по биометрии в аэропорту, изменение ГОСТов на ряд товаров. Вот сегодня 1 июня 26 года лета. Началось, чем вас поздравляю и сил. Выступает ряд изменений, которые, конечно, повлияют на самые разные категории граждан. Все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
4: С 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми смогут получить так называемый налоговый кэшбэк, если среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточного минимума в регионе. Выплата работает так. Работодатель в течение года удерживает зарплаты работающего родителя НДФЛ 13%, а затем по итогам года государство пересчитывает этот налог по ставке 6%. Разница, то есть 7%, возвращается. Оформить выплату смогут только тому родителю, который платит НДФЛ. Самозанятые, индивидуальные предприниматели не смогут получить деньги. Гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, уже с июня удвоят фиксированную выплату к пенсии по старости с 9,5 до 19 тысяч рублей. Также ежемесячно им будут доплачивать 1400 за уход. Удвоится и фиксированная выплата пенсионерам, которым в мае присвоили первую группу инвалидности.

0: очень на выходных. Еще с 1 июня по 30 ноября 2026 года будет временно ограничен вывоз из России лома и отходов драгоценных металлов. Исключение сделают только для отдельных технологических образцов. С нового месяца в России вступают в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма, которые распространяются на все типы средств размещения – гостиницы, отели, хостелы, апартаменты и другие объекты туристической инфраструктуры. Новый стандарт систематизирует требования к работе объектов размещения, включая уровень оснащения и организацию обслуживания гостей. Документ охватывает ключевые аспекты деятельности гостиниц и отелей, требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий, инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Ну и последнее. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево. Он коснется авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты при технической готовности инфраструктуры. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: В Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за последствий паводков. Подробности в эфире через 2 минуты.
2: Реклама. Менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна тема, которую мы будем с вами обсуждать сейчас. В Минеральных Водах введен режим ЧС из-за последствий паводков. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что потоплено 36 домовладений и повреждено более 30 крыш. Все подробности в нашем эфире передаст корреспондент «Комсомольской правды» Матрёна Василевская. Матрёна, я вас приветствую. Здравствуйте. Доложите обстановку, что происходит сейчас в Минеральных Водах, какие меры принимаются, сколько пострадавших и вообще как выглядит ситуация?
6: Здравствуйте. Да, действительно, в Минеральных Водах сегодня ввели режим ЧС муниципального уровня, и такое решение власти приняли из-за сильных дождей, долгих достаточно. Они продолжаются уже вторую неделю в регионе, и, соответственно, они за собой повлекли подтопление территорий. Только в селе Левакумка после дождей вода зашла в 36 домов, а сильный град, который обрушился на округ в конце прошлой недели, в четверг, повредил более 60 крыш. В соседнем Изобильнинском округе тоже действует режим ЧС с 18 мая. Там потоплено 112 частных домов. власти говорят, что ситуация сейчас находится под контролем, но

0: Если она ухудшится, местные жители смогут расположиться в пунктах временного размещения. Для этого уже все необходимое подготовили. Сейчас сумма ущерба от удара стихии не ясна. Как раз сейчас МинЖКХ занимается этим вопросом. И также напоминает, что все пострадавшие могут получить поддержку от региона в виде материальных или денежных ресурсов.
1: Да-да-да, Матрёна, продолжите.
0: И одновременно с этим вот Минприроды занимается прогнозом развития паводковой ситуации, потому что главы территории должны понимать, что происходит, и должны своевременно принимать решения касательно обстановки, касательно дождей, которые, кстати говоря, в ближайшие дни не закончатся, и регионы продолжат затапливать, потому что минимум до среды синоптики обещают ливни.
1: Матрёна, а что говорят старожилы? Давно ли в последний раз такое происходило в регионе, чтобы вот прям вот так лило, не приставая несколько дней?
0: На самом деле, вот по сравнению с прошлым годом, ситуация действительно ухудшилась, потому что дожди были и в прошлом году, были сильные дожди, но таких дождей, как в этом году, наверное, регион не видел уже очень давно. И опять же, на примере даже соседнего Дагестана, как мы знаем, там дожди такие сильные последний раз были 100 лет назад, у нас ситуация в Ставрополе не лучше, скажем так.
1: Скажите, а почему, собственно, вода не уходит и подтопление? Какие-то водоемы просто выходят из берегов или воде некуда уйти? Может быть, с ливневками ситуация, как была больше 10 лет назад в Сочи, которые были, но только на бумаге?
0: Нет, дело в том, что вот, допустим, Невиномыс, который на прошлой неделе топило, он находится в низине. И то есть вся вода с территории близлежащих, она стекает туда. Ливневки, они просто не справляются с таким наплывом воды. Ну и плюс ко всему, да, реки выходят из берегов. МЧС каждую неделю об этом предупреждают. Говорят, что вот... ситуация достаточно сложная сейчас.
1: Скажите, а как обстоят дела с транспортной доступностью, с работой общественного транспорта, магазинов? Вовремя ли подвозят продукты? Нет ли каких-то других неприятностей в связи с этими подтоплениями?
0: Нет, на самом деле ситуация действительно находится под контролем. Проблем с транспортом сейчас в регионе нет, и все достаточно стабильно работает.
1: Электроснабжение, интернет в порядке?
0: Да, на прошлой неделе, вот когда как раз-таки прошли сильные дожди в четверг, и град, который побил там машины, крыши дома, да, были обрывы. В Ессентуках много домов остались без света, но ситуацию быстро взяли на контроль, и там в течение 2-3 часов все уже починили.
1: Помимо мощных и продолжительных ливней, с ветром как ситуация обстоит? Нет ли поваленных деревьев старых, которые там много лет уже стоят и сгнили?
0: Да нет, на самом деле, вот сейчас, в последние 2 дня, ветер успокоился. На выходных было достаточно... не то чтобы безветренно, но не критически, вот, поэтому с этой стороны тоже как бы все хорошо, нельзя сказать, что какая-то критическая ситуация. Единственное, опять же, вот когда был сильный град, ветви деревьев упавшие повредили трамвайные пути, и были некоторые задержки и проблемы с движением, но их тоже быстро починили.
1: Матрёна, спасибо вам большое. Это Матрёна Василевская, корреспондент «Комсомольской правды» в Минеральных водах, где ввели режим ЧС из-за последствий паводков. Потоплено 36 домовладений, повреждено более 30 крыш. Ну, желаем, чтобы солнце к вам как можно скорее вернулось, и последствия этих подтоплений тоже были устранены. Российские ательеры подняли цены на размещение в летний период. В среднем ночь в гостиничном номере стала дороже на 5%, но в некоторых регионах наблюдается даже более заметный рост, например, в Крыму или в Анапе. И вот во сколько обойдется путешествие по России этим летом, подробнее расскажет моя коллега Виталия Осипова.
2: Отдых в России летом стал дороже. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12,5 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в прошлом году рост был чуть больше 10%. При этом глубина бронирования осталась прежней. Поездки в этом году в среднем планируют за 90 дней. На рост стоимости повлияло сразу несколько факторов, говорят эксперты. Во-первых, спрос на внутренний туризм непрерывно растет последние годы. Россия остается основным направлением для самостоятельных поездок летом. А по закону рынка спрос рождает либо предложение, либо рост цен, если удовлетворить этот запрос не получается, как это происходит в России сейчас. Количество имеющихся и строящихся объектов размещения не поспевает за турпотоком. Добавляет цене и общий рост расходов владельцев отелей, заявила радио «Комсомольская правда» вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, эксперт по классификации гостиниц Татьяна Гостенина.
3: Здесь и экономическая составляющая играет роль, потому что все то, что закупает отель, подорожало. И в то же время привлекательность внутреннего национального туризма, она тоже выросла. Понятное дело, что меньше стали ездить за рубеж, больше возможностей появилось у нас в стране в связи с ростом и появлением новых комфортабельных гостиниц. К тому же повышение цен связано с событийным туризмом.
2: При этом в некоторых регионах рост в этом году оказался еще более заметным. Лидером среди таких направлений стал Крым. Там средняя стоимость бронирования за год выросла на 15%, до 14,5 тысяч рублей за ночь. Ставропольский край стал дороже в среднем на 12,5%, а Геленджик – на 10%. Но есть регионы, где остановиться стало дешевле. Например, в Калининградской области средняя стоимость ночи снизилась на 1%. Все из-за рухнувшего на 20% спроса. В условиях растущих цен россияне все чаще выбирают и альтернативный формат размещения. Посуточную аренду квартир и домов предпочитают около половины российских туристов. Интерес к апартаментам обусловлен экономией, возможностью самостоятельно готовить и более просторными условиями проживания. На фоне этого некоторые эксперты предложили начать регулировать сервисы посуточной аренды, ведь в сегодняшнем законодательстве они никак не прописаны, а значит и ответственность в случае непредвиденной ситуации у них будет практически нулевая, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов.
4: Контролирует в большей степени нужно деятельность агрегаторов. Потому что на сегодняшний день, согласно нашему законодательству и 132-му ФЗ, по которому живет до сих пор вся туристическая отрасль, определения наших дорогих агрегаторов до сих пор нет. Они не туроператор, они не турагент, они не попадают ни под одну статью ответственности. Ту информацию, которую они предоставляют, никто не проверяет, никто не гарантирует. И степень ответственности практически нулевая.
2: Помимо бронирования отелей и аренды квартир, еще четверть граждан, путешествующих по России, предпочитают жить у родственников. Чуть меньше 15% туристов располагаются у друзей, а каждый десятый останавливается в хостеле. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: К другим темам выпуска. Жители Гамбурга отказались от идеи провести в городе Олимпиаду и Паралимпиаду 2036 года. О 40-х и 44-х годах на референдуме «Нет» играм сказали почти 55% проголосовавших. А далее новости спорта. Василий Воронин вещает.
5: Новости спорта.
6: Первая ракетка России Мира Андреева пробилась в четвертьфинал Ролан-Гаррос турнира «Большого шлема» в Париже с призовым фондом почти 62 миллиона евро. В четвертом круге Андреева встречалась со швейцарской теннисисткой Джилл Тайхман и победила со счетом 6-3-6-2. Следующей соперницей Андреевой будет румынка Сарана Кырстя. 1 июня за выход в четвертьфинал поборются россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская. Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, выступил против бойкота соревнований с участием российских спортсменов. Он заявил, что это неправильно и всем нужно бороться. Ранее украинская гимнастка София Краинская на чемпионате Европы в Варне надела наушники и закрыла глаза руками во время гимна России, уступив россиянке Яне Заикиной. Глава НОК Украины Вадим Гуцай также заявлял, что украинцы не будут бойкотировать турниры, но откажутся от рукопожатий и фото с россиянами. Официальное начало рабочего дня для сотрудников учреждений госсектора в Иордании будет сдвинуто на 1.5 часа в дни матчей национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Специальный указ издал премьер-министр Джафар Хасан. Вместо 8.30 рабочий день будет начинаться в 10. Сборная Иордании впервые выступит на чемпионате мира, который стартует 11 июня и пройдет в США, Мексике и Канаде. Иорданцы сыграют в группе G против Австрии, Алжира и Аргентины. Матчи пройдут в США 17, 23 и 28 июня соответственно. С вами был Василий Воронин.
5: Новости спорта. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Философ Александр Дугин об идеологии специальной военной операции.
8: Войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая. Это война информационная, это война образов. И в этой символической войне нам нужны символические успехи, яркие, очевидные, такие как, например, уничтожение политического руководства противника. Если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. И эту воронку не так быстро засыпать. Символическая война предполагает сразу очень много средств. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно вот в нынешних условиях их недостаточно.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
9: В пригороде Белгорода человек погиб при атаке БПЛА. Еще один получил ранение. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Пострадавшего с диагнозом кубаротравма везут в городскую больницу. Другие детали в оперштабе не привели. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автомобиль возле магазина в селе Курской области. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в автомобиле находились 3 сотрудника магазина. Все они получили ранения.
5: Про бензин.
9: Сложности с поставкой топлива в Севастополь сохранятся еще как минимум месяц. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании городского правительства. Он подчеркнул, что власти принимают все возможные меры для организации поставок топлива. Ранее в Кремле прокомментировали ограничения на продажу 95-го и 92-го бензина в Крыму. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, текущие проблемы подлежат решению. Это вопросы, которые высоко стоят на повестке дня, и все уровни властей работают над решением этих проблем.
5: Об ограничениях.
9: Россельхознадзор временно ограничивает ввоз в Россию рыбы и рыбной продукции из Армении из-за неудовлетворительных результатов проверки. По итогам инспекции российская сторона потребовала от армянских компетентных органов приостановить оформление ветеринарных сертификатов на поставки в Россию рыбной продукции со всех компаний, за исключением 2 предприятий, успешно прошедших контроль. Ранее из Армении запретили вывозить некоторые овощи, фрукты, несколько марок армянских вин и коньяков, а также минеральную воду Джермук. Причиной стали выявленные нарушения.
5: О кредитах.
9: Россияне все чаще берут автокредиты на подержанные машины. За первые 4 месяца этого года банки выдали автокредитов на 547 миллиардов рублей. Это на 42% больше, чем год назад. Произошло это на фоне роста цен на новые автомобили и постепенного снижения ставок по кредитам. В марте 62,5% новых машин было продано в кредит.
5: Обо всем.
9: В Ассоциации туроператоров России назвали способы сэкономить на заграничном отдыхе у моря. Отпуск всей семьей нужно планировать не в пик сезона. По словам вице-президента АТУРа Артура Мурадяна, сейчас действует наиболее выгодный курс покупки туров за границу. Причем это касается и самого востребованного для отдыха месяца августа. Также Мурадян посоветовал обращать внимание на акции от туроператоров и условия отелей. Некоторые гостиницы могут предоставлять бесплатное проживание детям определенного возраста. Кроме того, сэкономить на отдыхе можно за счет питания, если выбрать только завтраки вместо полного пансиона. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Сегодня у нас очередной выпуск. И что касается нашей военной истории, то у нас есть сегодня серьезный повод, праздничный повод сообщить вам, что сегодня день Северного флота. Того самого флота, который несет свою службу в самых суровых условиях. Северный флот вписал очень много ярких, героических страниц в историю нашего военно-морского флота. Это был флот-фронтовик. Но и в истории нашего доблестного Северного флота были и трагические моменты, о которых боль распространилась на всю Россию. Были такие трагические случаи. А сейчас флот несет свою службу на севере, как вы понимаете, потому что это есть Северный флот. Мы хотим сегодня поздравить тех, кто служил когда-то, ветеранов, те, кто сегодня на кораблях и подлодках служит. Мы хотим поздравить членов семей моряков, северофлотцев вот этой песни. Давайте послушаем, как поют о своей службе моряки-североморцы.

0: Ну, а теперь я постараюсь вам не длинно рассказать о обозначенной теме сегодняшнего военного ревью. Почему это Соединенные Штаты Америки нагло присвоили себе должность главаря земного шарика? Ну вот вы сами посмотрите. Соединенные Штаты, загибайте пальцы, Соединенные Штаты диктуют всем странам, с кем им дружить. Есть такое? Есть. Соединенные Штаты диктуют странам мира, с кем торговать, а с кем не торговать. Соединенные Штаты Америки приказывают некоторым странам, даже не союзникам, поддерживать их в каких-то военных акциях. Соединенные Штаты Америки решают, у кого должно быть ядерное оружие, у кого нет. Ну, возьмем Иран. США держит Иран за горло с требованием, чтобы они отказали от своей ядерной программы. Да? Ирану нельзя. Ни в коем случае. Так захотел Трамп, да и не только Трамп. Внимание. А у соседнего Израиля почему-то могут быть бомбы, ядерные бомбы. Там их, говорят, уже больше 100. Вот у Северной Кореи Трамп решил, нет, не должно быть ядерного оружия. А Пакистану, пожалуйста, можно. И вот так по всему фронту, по всему. Конечно, это явление имеет свои корни, и тут надо понимать, а почему это происходит. Да, я бы мог высказаться вульгарно, сказать, давно мы по башке не били Соединенные Штаты Америки. Но это так, я вам скажу, как-то некрасиво. Я скажу по-другому, что в мире сегодня нет сил, которые могли бы противостоять вот этим глобалистским устремлением Соединенных Штатов Америки. Ну вот, казалось бы, Организация Объединенных Наций, она же должна поправлять Соединенные Штаты Америки, что-то заявлять о том, почему вы влезли в Иран, почему таким варварским способом уничтожаете людей, да, и Израилю заодно напомнить, что он вытворял в Газе. А что такое Организация Объединенных Наций сегодня? Это перчатка на руках Вашингтона. И тем не менее, любопытная тенденция намечается. В мире начинают формироваться государства далеко не в самом обозе мирового процесса, находящиеся, которые говорят Соединенным Штатам Америки: Трамп, стоп, стоп. Вот это твоя затея о том, чтобы быть директором земного шарика и заодно полицейским, она не подходит. И речь заходит о том, о чем вы уже слышали тысячу раз, да, формируется многополярный мир. А то американцы сели там вот на вершине мира и рулят. Они могут уже, вы знаете, целые континенты покупать, как картошку на базаре. Они могут по своей воле сменять режимы. Ну вот вам, пожалуйста, тепленький пример — Венесуэла. А теперь грозят еще и Кубе, да? Что-то странное происходит на нашем земном шарике, где пытаются властвовать Соединенные Штаты Америки. Нет, сказали Пекин. Сказал Пекин. Нет, сказала Москва. Нет, сказал и Пхеньян. Нет, сказал Иран. И многие страны сказали: нет, не согласны мы с такой политикой Соединенных Штатов Америки. Трамп звереет, он не хочет понять эту данность, которая говорит об одном: формируется новый миропорядок. И мне кажется, что мы как раз и находимся с вами в том положении, когда являемся свидетелями этого крупного процесса, мирового процесса, когда все больше стран начинают отворачиваться от Соединенных Штатов Америки. Боже мой! Даже карликовые государства, такие как Прибалтика, иногда даже что-то вякают против Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, процесс идет, и я думаю, что настанет то время, когда мы, а может, уже не успеем мы с вами, увидеть новый многополярный мир. Но сколько можно терпеть это хозяйствование Соединенных Штатов Америки на земном шаре. Тут я ставлю точку, тут я говорю, что сегодня у нас 1 июня, что началось лето. Тут я говорю, что мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Ну что, а теперь давайте душевненько побеседуют о том, что вас радует или что печалит. Не забывайте все-таки, что это военное ревю. Но если кого-то волнует, интересует какие-то сугубо такие житейские вопросы, которые за рамками военной тематики, я постараюсь ответить в меру своего жизненного и служебного опыта. Итак, мы начинаем. С нами блистательная Екатерина, которая скажет, кто дозвонился первый сегодня. Это Евгений из Ярославля.
1: Виктор Николаевич, здравствуйте. Виктор Николаевич, алло. А, здравствуйте. Да. Всех с духовым днем. Сегодня память Дмитрия Донского. Да. Вот, Виктор Николаевич, я вас что хотел спросить. Вот о Сергее Ахраймееве, маршала Советского Союза, там вы знаете, ну, расследование это было о его кончине.
0: Да. Только его зовут Сергей Федорович. Не надо этого такое.
1: Сергей Федорович. Ну, я не знаю.
0: Да, фривольно. Что вас интересует?
1: Что якобы, он покончил жизнь на этом, на шнурке вот этом. Офицер не может таким образом жизнь покончить. Эту клевету видите, надо давно бы снять, конечно.
0: Да, да, да. Часть средств массовой информации уже вскоре после гибели Сергея Федоровича в Кремле именно такую точку зрения и высказали. Так? Так. Офицеры, тем более такого масштаба, такого чина, такого статуса, жизнь не заканчивают. Угу. Да, все сделано так, по уголовному делу, которое, конечно, очень конъюнктурным способом расследовалось, потому что тень падала на его величество команды Горбачева. Я тоже занимался этим делом, и тоже у меня возникли вопросы. И когда я узнал, что Сергей Федорович собирался накануне своей смерти выступить в Верховном Совете с разоблачением предательства Горбачева, а предательство было связано с тем, что он по своей воле, супротив командующих, главнокомандующих, взял и поставил санкционный список или, скажем так, под нож отправил великолепную, гениальную оперативно-тактический комплекс ОК. Вот сегодня наследник Оки, вот Искандер. Это вот родственник, потомок, сынок, я бы даже сказал, Оки, которым мы сегодня гордимся. Вот почему я и думаю, когда пронюхали эти пособники Горбачева, что готовит разоблачение Горбачева, вот, видимо, они и подсуетились, к великому сожалению. Но когда был жив Горбачев, об этом как-то мало говорили. Сейчас уже можно говорить. Меня только одно убивало. Я смотрел материалы уголовного дела, и меня до злости доводила дешевая аргументация смерти великого маршала.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Раз уж вспомнили мы маршала Советского Союза Сергея Федоровича Хромеева, то я не могу не сказать о том, что я был знаком с ним еще свою лейтенантскую пору, когда служил в окружной газете «Суворовский натиск» в Хабаровске. Вот там, в Хабаровске, это была такая мода, был слет молодых офицеров. И для того, чтобы подготовить выступление, занятый штабными делами Хромеев, попросил главного редактора газеты «Суворовский натиск», Грушевского полковника, прислать корреспондента, которому бы Сергей Федорович надиктовал свое выступление, а корреспондент причесал бы его и потом уже тогда он был еще генерал-полковником, дал для правки, что я и сделал. Статья была опубликована, Хромеев выступил. Статья была опубликована, огромная статья, был формат огромный, газет. Настало такое щекотливое время платить гонорар Хромееву. Редактор, как положено, выписал максимальный гонорар, сучил мне конверт и сказал: отвези, пожалуйста, автору. Я поехал, меня приняли. Хромеев посмотрел содержание конверта и нажал кнопку, сказал: секретаря, патронизация ко мне. Пришел целый полковник и сказал: сколько я должен заплатить партийные взносы с такой-то суммы? Секретарь назвал. Хромеев отложил на партийные взносы, вернул мне конверт и сказал: спасибо, лейтенант. Я, конечно, из глубоко присущей мне лейтенантской скромности стал отказываться. Тут он немножко завелся. Вы работали, получите награду за свой труд. Вот так у меня состоялось знакомство с маршалом Хромеевым уже в Москве, когда он уже был в Кремле, и когда я начинал расследование его трагической смерти. Об этом не могу долго рассказывать, вы меня простите. За дело, как говорится, за живое. Я лучше послушаю ваши вопросы. Поехали. Волгоград у нас, Виктор, здравствуйте.
7: Добрый вечер, товарищ полковник. Перед войной 41-го года с фашистской Германией советское правительство издало указ, чтобы войска, которые стояли на границе, не поддавались на провокации немецкие. Скажите, пожалуйста, сейчас нынешнее отношение России и Европы не напоминает ли 41-й год?
0: Напоминает.
7: Когда европейцы...
0: Напоминают, а я отвечаю вам внятно, под корягу не лезу, не виляю хвостом, напоминает. Это уже далеко не новая мысль. Во многом это напоминает. и напоминает нашим полководцам, стратегам о том, что надо готовиться к отражению к этой угрозы, которую уже европейские генералы назначили вчера уже на 2030 год. Спасибо за вопрос. Кто следующий в эфире? Олег, Москва, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, вот вопрос такой. После многочисленных ударов по нашей стране на 5-м году СВО, вот сдержанность руководства России по вопросу уничтожения пресловутой укронацистской верхушки, можно ли это как-то объяснить такими политическими, политико-дипломатическими факторами? И также такой аспект, что нанесение военного поражения Украине, ну, непосредственно связано именно вот с уничтожением укронацистской верхушки. Это тоже важный элемент. Ну, неужели нас сдерживает вот политико-дипломатическое?
0: Понятно. Понятно, понятно. Уважаемый, отвечаю прямо так, как я это понимаю. Если мы не обезглавили перед началом специальной операции или даже в ходе специальной военной операции, то для этого было несколько причин. Во-первых, отказались от затеи уничтожить Зеленского, его клику. Я уже устал повторять, что Владимир Путин, по-моему, вице-премьеру, что ли, Израиля, сказал, обещал. Тот просил, не трогайте Зеленского. Он сказал, что я не буду марать руки. Это я образно говорю. Путин сказал интеллигенте. Это раз. Вот вам, так сказать, политический посыл. Если главари киевского режима до сих пор не уничтожены, значит, не было команды. Это два. И третье, не можем. Вот вам честный, прямой мой ответ на этот вопрос. Но дело идет к тому, что народ все чаще и чаще задает вопрос о том, что, в общем-то, головешка Зеленского должна быть уже давно в земле. Народ этого требует. Народ настаивает на этом. Я думаю, что может быть случится так, что глава нашего государства откажется от своего обещания, тем более вот в этих условиях, когда десятками гибнут наши дети. Ну, последний случай в Луганске. А вчера в Геническе. И опять-таки, опять по детишкам били. И народ спрашивает, когда же это закончится, и надо с этим заканчивать. Я думаю, что у наших спецслужб найдется человек, великолепно владеющий, может быть, снайперской винтовкой. И он мочку уха Зеленского не тронет. Он сразу попадет в лоб. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алик Ставрополь. Здравствуйте, Алик.
9: Добрый день, Виктор Николаевич. Уважаемый Виктор Николаевич, не могли бы вы с водкой с полей почаще говорить, а то у меня интернета нету.
0: О чем говорить, дорогой мой человек? Говорите, о чем почаще говорить?
9: Сводка с полей, сводка.
0: А, уважаемый, хорошо. Но я тут нахожусь в очень трудном положении. У нашего военного ревю есть два великолепных помощника, которые кропотливо, по зернышку собирают данные о том, что происходит на поле боя. Хорошо, если у вас нет возможности читать эту сводку, я постараюсь во второй части нашего военного ревю кратенько сказать, что происходит на поле боя. Договорились, дорогой мой человек? Здоровья вам! Звоните. Я вас услышал, как говорят московские чиновники. Кто в эфире? Петербург у нас, Владимир.
10: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос такой. Вот после очередного теракта в Старобельске, вот, было с нашей стороны очень такое грозное заявление очередное. Убрать посольство из Киева, а то и все. И дальше тишина. Вот ваше мнение.
0: Дорогой мой человек, я страшно не люблю, когда люди перевирают. Вот в данном случае я не хочу вас ни оскорблять, ничего. Но вы исказили факты. Понимаете, вы сказали убрать посольство. Не было такого заявления. Посоветовали дипломатам уехать, да, из страны. Это же другое. Mm-hmm. Убрать посольство, да, да, это да, нахрен вывезти. Mm-hmm. Это, согласитесь, две разные mm-hmm. вещи.
10: Не-не-не, я говорил.
0: Не угу, а так оно и было. Да. Правильно.
10: Оговорился, вот, оговорился.
0: Да, да, оговорился, да, да, да, да. Сначала задрав штаны, попервах, mm-hmm. они бежали куда-то за кольцевую дорогу с чемоданами, выезжали, кстати, в Польшу, там, в Румынию, потом, а потом возвратились назад. Потому что обещанного возмездия не случилось. И народ, безусловно, задает вопрос. Ну, уже, вы знаете, уже есть определенная усталость, чтобы повторять вам банальные демагогические вещи. Где красные линии? Где удары по центрам принятия решений? Да? Мы же этого не видим. Мы видим, правда, то, что видим. Систематические удары по стратегическим объектам. Плохо ли, хорошо, это уже другое обсуждение. По энергетике, по военным целям, по военно-промышленным целям. Мы это видим. Тут накануне Сергей Викторович Лавров сказал, что мы теперь переходим к систематическим ударам по военным объектам в Украине. На что ехидный баронец тут же сразу откликнулся реплика. А что, раньше не систематически били? Били систематически. И вчера били, и сегодня бьем. Так я вот ответил на ваш вопрос. Давайте еще услышим одного человека, потому что минута осталась. Будьте добры. Татьяна, Москва.
11: Алло, здравствуйте, Татьяна, Москва. Виктор Николаевич, к сожалению, международное право покоилось на нашем ядерном оружии. И когда у нас стало не 20-30 боеголовок, тысяч боеголовок, а гораздо меньше, и международное право разрушилось, и сейчас все будут вооружаться ядерным оружием. И если мы не восстановим международное право, то у нас может быть ядерная война. Алло, и если мы вот сейчас будем у Ирана брать какие-то там их ядерные запасы. То есть вы представляете, у них агрессия идет. Они должны, значит, что-то открывать там свои, вот где у них там обогащенный уран, и на глазах у агрессора вывозить его к нам. Это для них опасно. Для нас ни в коем случае этого нельзя делать.
0: Татьяна, вы так вопросы не задали.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 16:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковской области участники всероссийского проекта «Навигаторы детства» подвели итоги работы за год и обсудили перспективы развития. Региональный координатор проекта Юлия Колбасова отметила, что за 3 года деятельности по инициативе советников директоров по воспитанию было создано более 60 центров детских инициатив, более 180 медиа-центров и других различных клубов. Большое количество ребят посетили различные тематические смены регионального и федерального масштаба. Впереди ждут новые горизонты и еще больше возможностей для детей. В рамках мероприятия также состоялось торжественное посвящение социальных партнеров в «Навигаторы детства» и работали несколько тематических площадок. Проект реализуется Росдетцентром при поддержке Минпросвещения России. В среду 3 июня с 8 до 13 часов на территории города Великие Луки будет проводиться дополнительная комплексная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала, электросирен и сиренно-речевых установок. Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие. Великолучанин Владимир Финочко стал победителем первенства России по кикбоксингу, которое прошло в Московской области. Он завоевал золото в дисциплине «Фулл-контакт», провел 4 поединка и во всех одержал победу. Благодаря такому результату великолукский спортсмен вошел в состав сборной России. Кроме того, серебро в этом турнире завоевал Даниил Речкин. Он провел 5 поединков и уступил лишь в финальном бою двукратному победителю первенства страны Саиду Савкуеву. Речкин тоже вошел в основной состав сборной страны, а также подтвердил разряд кандидатов в мастера спорта. Всего в соревнованиях приняли участие около 1900 спортсменов со всей страны.
2: О валютах.
13: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Ну, теперь я обязан ответить на длинный-длинный сумбурный вопрос Татьяны. Чего я только там не слышал. В своем длинном своем спиче она затронула, наверное, десяток проблем. Вот то, что я запомнил, я сейчас попытаюсь ответить на него. Вы говорите, уважаемая Татьяна, что ядерное оружие нарушило международный порядок. Скажите, а какой порядок ядерное оружие могло нарушить в какой-нибудь маленькой африканской стране или даже европейской стране, где нету ядерного оружия? Где же здесь нарушен мировой порядок с ядерным оружием? Мировой порядок нарушен, Татьяна, в другом. Что есть, например, международный закон о нераспространении ядерного оружия. Вот о чем, Татьяна, я попытался понять вас, что вы меня спрашиваете. Так вот, сегодня в мире есть официальные 9 стран, обладающих ядерным оружием. Это так называемый мировой ядерный клуб. Поняли меня, да? А есть еще примерно 6-7 так называемых пороговых стран, где втихаря готовятся ядерные бомбы. Да. И вот Соединенные Штаты Америки, которые кричат по всему миру, что нельзя допускать распространение ядерного оружия, мне возникает вопрос, простой вопрос. А как это вы собираетесь передавать Австралии атомные подводные лодки? О-па-па, это раз, да? А второе, почему вы разрешаете, опять-таки, Израилю иметь ядерное оружие, а Ирану нет? Это непорядок. Это вот тот самый американский хитропопый диктат, против которого я вот сейчас в первой части выступал. Теперь идем дальше. Шагаем дальше. Вы спрашиваете, бурно, Татьяна, говорили, что не надо Ирану передавать куда-то там оружие. Я теперь вашу сумбурную речь выправлю и скажу. Было такое намерение, Иран даже соглашался, передать обогащенный уран, там, по-моему, 450 килограммов, передать в Россию. И тогда бы Трамп свою пасть на горле Ирана бы открыл, расщемил. Да? Нет, сказал Трамп. Нет, вы передадите это России, Россия вызовет ученых ядерщиков, и вы будете там клепать с помощью России. Ну что, нормальное мышление. И я так думаю. Если бы я занимался этим процессом, конечно, ядерщиков иранских, лишь бы Иран, лишь бы отступился от Соединенных Штатов Америки, от Ирана. Ничего. Смотрите, а уж тем более, когда была идея передать в Китай, а уж тем более в Северную Корею, тут это была прекрасная идея. Но видите, все это замяли, дорогая Татьяна. Я хочу дорожить теми слушателями, которые сейчас у нас, как говоря, образно говоря, на проводе. Татьяна, я уже устал вас уговаривать уметь задавать вопросы недлинным своим спичем, сумбурным, противоречивым, которым надо... Я бы сейчас могу с вами спорить где-то, ну, часика полтора только, Татьяна, на этот ваш сумбурный спич. Но я ответил только на те вопросы или моменты, которые посчитал необходимым. Теперь, я же обещал человеку, который не может читать сводки о том, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. На протяжении всей линии боевого сопротивления идут бои. Кому-то не нравится, что наша армия наступает медленно. А теперь вспоминайте, за последние два месяца мы освободили 63 населенных пункта. Внимание! 63 населенных пункта мы освободили. Это что, медленное движение, да, или что? Я не пойму. А вы знаете, какой кровушкой достались эти 63 населенных пункта? А вам давайте быстрее государственный флаг России втыкайте на банков. Нет, так оно, так не будет. Внимание, да, вот свеженькое сообщение, тепленькое еще. Тихоновка освобождена. Населенный пункт безвестный. Населенный пункт небольшой. Тихоновка, Донецкая Народная Республика. А сколько мы потратили там сил, энергии, боеприпасов, а может быть и человеческой жизни, чтобы взять какую-то безвестную населенный пункт. Где у нас наиболее опасное место сегодня? Это, конечно, Запорожье. Долбят. Вот не хотят они смириться с тем, что если всерьез долбанут по Запорожской станции, это будет ЧП не областного, даже не республиканского. Это может быть ЧП континентального масштаба, похлеще, возможно, чем Чернобыльская станция. Потому что Запорожская, вы знаете, это самая крупная станция в Европе. Ну что, мой дорогой собеседник, который просил меня говорить, где еще активно бои идут. Конечно, сегодня у нас красная жирная стрела нацелена с одной стороны на Славянск, с другой на Краматорск. А вот посередине здесь самая жирная стрела. И тут совершенно и школьнику, который может по-своему прочитать карту, понятно, что прорываясь через Константиновку, мы разрубаем эту агломерацию. Очень мощный опорный пункт. Если у нас Мариуполь был достаточно, таким скажем, самым мощным опорным пунктом украинцев, то я считаю, что Славянско-Краматорская агломерация может даже стоять не на втором, а на первом месте, потому что это города фактически уже готовые фортеции, как каже Володимир Кокаинович. Да. Я думаю, что вот вторая часть этого года как раз и будет посвящена в нашей армии тому, чтобы решить вот эту задачу. И опять повторяюсь, уважаемые, только тут не успели похоронить детишек, да, украинцы нанесли теперь по геническому, о чем я только что говорил, и тоже по деткам. И как вы думаете, отреагировали Соединенные Штаты Америки, когда этот был вопрос поставлен в Организации Объединенных Наций? И глядя в глаза американскому представителю, было сказано, что же вы не высказываетесь по этому поводу. Знаете, что они сказали? Это сопутствующие потери. Блин. Ну ладно, наконец, я должен вам сказать, Одесса очень серьезно готовится к обороне. Уже обрыты все окрестности Одессы, уже огромное количество там зубов дракона, минных полей и так далее. Очень обеспокоены почему-то военачальники Украины тем, что Россия может положить глаз и на Одессу, что наверняка и будет, или Николаев попутным образом. Но нам для этого надо решить сначала несколько задач нерешенных. Донецкая область, Народная Республика, освобождена? Нет. Запорожская? Нет. Херсонская? Нет. Вот где, засучив рукава, наша армия должна работать. И, скорее всего, что будет работать во второй половине этого года. Это вот я это вижу. Ну, конечно, расширяется буферная зона на Харьковском направлении, на Днепропетровском направлении. Так я коротенько бы ответил на ваш вопрос. Я жду следующего звонка. Москва, Владимировна, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Вы, наверное, согласитесь, что основным средством поражения на данном этапе войны являются дроны. А какое оружие будет доминировать на поле боя лет через 5?
0: Я думаю, что новые виды вооружения. Конкретнее. Электромагнитные. Конкретно отвечаю. Электромагнитные пушки. Ответ закончил. Вот оно, скорее всего, выйдет на первое место. Точка. До свидания. Спасибо за хороший вопрос. Едем дальше. Кто следующий? Юрий, Петербург.
15: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Знаете, полковник, вы во многих своих вот ответах к радиослушателям отправляете их к своим депутатам. А вы знаете, кто ваш депутат?

0: Все. Чему вы хотите меня поучить? Продолжайте, пожалуйста, дорогой мой человек. Продолжайте, продолжайте.
1: Ну, тогда больше спрашивать. Все вопросы нету.
0: Ну, вот молодец, вот молодец. В следующий раз, выходя в эфир, постучите по клаве, посмотрите, какие должности я занимал. Кто у нас в эфире, будьте добры. 15 секунд осталось. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Вот этот человек, который только что мне звонил, он не наврал. Я благодарен ему. Я действительно говорил, прежде чем звонить в Москву, обратитесь к своему депутату, за которого вы голосовали.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф», компании-производителя ионизаторов воды. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватило сил на любые добрые дела. Итак, лето стартовало, друзья, ура! Сегодня день защиты детей. И здоровье детей для нас отдельная большая тема, потому что когда дети болеют, нам самим нехорошо. Мы переживаем, делаем все, чтобы ребенок поскорее выздоровел. И вот чтобы болезни не допускать, нужны правильные привычки, которые закладываются с детства. Нужна правильная вода. Мы сами пример для своих детей, и к этому надо относиться действительно ответственно. И вот, что я вам скажу, друзья. Ко Дню защиты детей мы подготовили особое предложение, такое, которое наполнит ваше лето не только яркими эмоциями, но и поддержит здоровье каждый летний день. Что это? Обязательно расскажу, но чуть-чуть позже, в конце этой части эфира, слушайте. В этой программе, которая называется «На чистую воду», мы разбираемся, почему же одна вода может влиять на наше с вами здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Итак, я сейчас объединю сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу, брали людей в одинаковых условиях и делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а в другой давали пить ионизированную, как где-то щелочную воду ионизированную, в другой ионизированную водородную воду. В общем, везде, где люди пили именно ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону, а там, где пили простую, ничего не происходило. Итак, диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, как говорил я раньше, да, разделили их на две группы. Одна пьет простую воду, другая ионизированную. И вот там, где была простая вода, ноль изменений. А в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. В Индонезии

0: насколько я помню, это проводилось исследование. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование. Взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 ионизированную водородную. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех, кто пил водородную ионизированную воду, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. В группе, где пили водородную воду, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой снизилась. Что такое сила в ногах, друзья, для человека 76+. Ну, это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, пойти погулять с внуками, да. Ноги держат, носят, значит, качество жизни совершенно другое. Еще раз, друзья, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, а где пили водородную воду, сила прибавилась. Думаем. А пока думаем, слушаем дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются, а это в Камдене, кстати, проводилось, да, которые тренируются по 8-10 часов в день. Разделили также их на две группы. Одни пили простую воду, другие ионизированную щелочную. У тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго. Кровь оставалась вязкой, а это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, никаких рисков. Друзья, три исследования, три разных показателя, и везде одна картина. Простая вода не дает ничего, ионизированная дает реальные улучшения. Друзья, по статистике 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Это корень большинства болезней. Поэтому на самом деле не важно, как называется ваше заболевание. Причина в 90% случаев – это оксидативный стресс. А для его устранения нужны антиоксиданты. Ионизированная вода – это максимально экологичный и легко усваиваемый антиоксидант. И вот теперь у меня вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую? А вообще пьете ли вы воду? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, и вы не справитесь. Говорю вам как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника. Разницы никакой. Сравните. Туда и туда надо заливать простую воду. Ту самую, что пьете, льете в чайник. Да? И чайник, и ионизатор. Надо включать в розетку, да, и нажать кнопку. Все. Все ровно то же самое. Дальше слышу, мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а это вашу ионизированную подавно пить не буду. И вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную либо водородную воду, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу, хочу пить. Я не встречал ни одного человека, который бы сказал, я не могу пить ионизированную воду. Все, все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. Потому что ионизированная вода меняет состояние. Она усваивается каждой клеточкой. Организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют, и вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не надо. Настраивать не надо. Никого специалиста вызывать не надо. С этим справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. И сегодня особое предложение эфира ко дню защиты детей. Вот оно то самое мое обещание. Сейчас говорю о чем. Я вас предупреждал в самом начале эфира. Ионизатор премиум 4 в 1 в комплекте идет сегодня с клеточным соком байкальской пихты и с термосом. Что вам даст клеточный сок байкальской пихты, хотите знать, да? Когда вы начнете его пить, он оказывает общеукрепляющее действие на организм, активизирует иммунитет и защищает в период и простудных, и вирусных инфекций. Это то, что надо сейчас, друзья, номер один. Повышает физическую и умственную работоспособность, увеличивает уровень гемоглобина, применяется для профилактики железодефицитных состояний, а также при нерациональном питании и жестких диетах, восстанавливает организм после перенесенных заболеваний, операций и травм. Благоприятно воздействует на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется в комплексной терапии воспалительных заболеваний и желудочно-кишечного тракта. Гастрит, колит, энтероколит, холецистит. Проявляет антиоксидантное действие, повышает стрессоустойчивость. Друзья, и это все вы получаете полкилограмма. Это на практически 2 месяца приема, каждый день. вы будете его пить, это полкилограмма, даже нет, там на 3 месяца может хватить. Так вот, сегодня они этот полкилограмма клеточного сока в пихты идет в комплекте с ионизатором воды со скидкой по цене 31 тысяча рублей, плюс термос, который сохраняет свойства ионизированной воды и температуру напитка. Объем, кстати, термоса оптимальный, 650 миллилитров, стильный, красивый, удобный, друзья, всем понравится, дети очень любят, я уже много раз дарил термосов, все в восторге. И только сегодня этот комплект именно с термосом и байкальция пихты и премиальный ионизатор по цене 31 тысяча рублей. Звоните 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Оплата при получении. Если не дозвоните сразу, то перезвоним с городского номера 495-248-0808. Поднимайте трубку. Осталось, друзья, последнее сомнение. А вдруг не поможет, а вдруг не буду пить, да? А вдруг деньги потрачу и буду себя корить? У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. С момента, как вы получите ионизатор, вы пользуетесь им 3 месяца. В течение 90 дней вы можете вернуть его, и мы вернем вам все деньги. Все легко, просто и честно. Поэтому даже сомнение «куплю, а пользоваться не буду» не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Чем отличается человек, который пьет простую воду от того, кто пьет ионизированную? И тот, и другой живут, функционируют, ходят, но качество этой походки и качество этой жизни совершенно разное. Я уверен, каждый из вас хочет жить качественно, делать то, что хочется, делать то, что нравится. А для этого нужны силы, нужно здоровье. А для сил нужна вода, которая усваивается каждой клеточкой. А каждой клеточкой может усваиваться только ионизированная вода, потому что только она является восстановителем. Попробуйте, у вас на это 90 дней 8 800 505 0855. Если у вас осталось возражение, у меня сейчас нет денег, оплата при получении, друзья. Сейчас вы только звоните и делаете заказ, бронируйте, успеваете до 19:00. Сейчас деньги не нужны, вы платите, когда получаете товар. И звонок на номер бесплатный. Звоните 8 800 505 0855. И захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его также в ионизированной воде. Наш магний, он шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза для взрослого человека. В упаковке 120 стиков, это на 4 месяца приема для одного человека. Магний-ацитрат – одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Допустим, выпили кофе там или чай, потеряли магний, стрессанули, расстроились, покричали, потеряли очень много магния, выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблем со сном, допустим, у вас появились. Недостаток магния, судороги по ночам, беспокойные ноги, недостаток магния. Нервничайте слишком, недостаток магния. Сами оцените, друзья, упаковка на 4 месяца, 120 стиков, суточная доза в каждом стоит 3000 рублей. Звоните 8 800 505 0855. А еще и цикл Крепса. Этот напиток устраняет митохондриальную недостаточность. В его составе 4 ингредиента, но каких? Грибчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. И измельчено и смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его годами, а мы помогли воплотить его в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно, всем понравится. Моим сыновьям очень, они его любят. Да, кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы сможете еще и сэкономить. По отдельности, по цене, их цена 3000 рублей, вместе не 6, а 5000 рублей. Звоните 8 800 505 0855. Успевайте заказать также комплект термос, клеточный сок байкальской пихты и ионизатор воды Aqualife Premium 4 в одном премиального качества. Звоните 8 800 505 0855. До 19:00 у вас есть еще время. 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомоль».
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о критике Трампа в американских СМИ.
4: Действительно, Вашингтон сейчас находится в патовой, абсолютно явно, что в патовой ситуации. С одной стороны, ни одна из задач, которые они декларировали, когда начали эту вообще авантюру вместе с Израилем атаковать Иран, так сказать, и все там поменять. Но, с другой стороны, задача не решена, просто они хотели иметь такую самую главную победу, чтобы с этой победой и поднятым флагом прийти там на выборы и опять насаждать Конгресс и Сенат. Ничего не получилось. Получили по зубам. Сейчас они могут продолжить операцию, поскольку на это нет ни средств, ни возможностей. И они сталкиваются с ожесточенным и очень умным сопротивлением Ирана.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О семье.
5: Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Это заявил Владимир Путин на вручении госнаград многодетным родителям. По словам президента, в целом ряде стран пытаются отменить традиционные ценности. Россия рада принять и поддержать тех людей, кто переезжает для их сохранения. Россия стремится создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в стране было как можно больше, отметил глава государства.
2: О конфликтах.
5: Иран не возобновит переговоры США до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов, передает иранское агентство ТАСНИМ. По его данным, Тегеран немедленно прекращает переговоры с Вашингтоном в знак протеста из-за действий Израиля в Ливане. Кроме того, Иран принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что перемирие с США должно действовать на всех фронтах, включая Ливан. По его словам, нарушение на одном направлении будет считаться нарушением всего соглашения. На этом фоне цены на нефть ускорили рост. Брент уже поднялась чуть выше $97 за баррель.
2: Про бензин.
5: Власти России готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поручений. В частности, правительство и профильные ведомства обсуждают возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Одновременно правительство планирует усилить контроль над экспортом нефтепродуктов.
2: О кино.
5: По мультфильму «Приключения кота Леопольда» снимут полнометражный игровой фильм. Режиссером картины будет Владислав Богуш. Имена актеров пока не раскрываются. Съемки планируют начать осенью этого года, пишет бюллетень кинопрокатчика. По словам создателей фильма, зрителей ждет увлекательная масштабная киноистория с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. Картина будет рассказывать о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. В основу фильма лягут рассказы Анатолия Резникова, писателя и режиссера советского цикла мультфильмов о коте Леопольде.
2: О спорте.
5: Саудовская Аравия начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира для своих болельщиков. Решение принято на фоне опасений ФИФА по поводу низкой посещаемости. Бесплатные билеты предназначены для саудовских болельщиков, которые поедут поддержать национальную сборную на матчах чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Он станет самым масштабным в истории. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: слушайте радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
8: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит» у микрофона. Сразу две ведущих, Катя Пахомова, я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. Да, у меня вот всегда ассоциируется.
9: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтодорожное, асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить. Как,
8: каждый
9: как я по
8: год
9: себе скучала, Ксения.
8: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
9: Слушай, ну в этом году как-то особенно.
8: Либо раньше просто. Потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
9: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто
8: да нет,
9: практически
8: объемы,
9: каждый участок города ремонтируется.
8: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
9: да,
8: был.
9: Да, все, кроме пешеходной зоны.
8: Ну да.
9: Да. Все, кроме пешеходной зоны, мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками. За людей, которые ограничены в возможностях передвижения. Да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать, и еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
8: Но,
9: вот
8: к сожалению,
9: засыпи, да.
8: Вот те люди, которые когда боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
9: Финансирование же выделялось.
8: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там спила этих старых лип, проект заморозили.
9: А спила невозможно было?
8: Нет, невозможно, потому что нужно было полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены
9: еще. Под липами?
8: Под липами, конечно. Когда...
9: И без спила это сделать невозможно.
8: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
9: Новые технологии,
8: знаешь. Если нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
9: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
8: Кать, этим вопросом
9: не
8: раньше
9: кто-то занимался?
8: Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
9: Как могли.
8: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
9: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
8: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
9: Угу. А если хотя бы локально засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
8: Когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги
9: себе это невозможно.
8: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
9: И они типа сразу выделяются.
8: Сразу
9: вот
8: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
9: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
8: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
9: Спилили.
8: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип...
9: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
8: не
9: кстати...
8: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в Зеленхозе, в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
9: несимпатичная,
8: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
9: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
8: Да, да, да, более того, она вырабатывает все возможные
9: вредные вещества.
8: И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился, вот. Поэтому поэтому...
9: А ты ничего не колола собаке?
8: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке от...
9: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
8: Конечно.
9: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки, соответствующие антибиотики.
8: Да, есть целая схема. Там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
9: Ни разу в жизни не кусал, поэтому я так боюсь.
8: И он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ. Я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
9: а в инфекционной,
8: да, в инфекционной больнице, мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
9: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
8: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
9: Ну.
8: Но в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно, если это дети, там вообще другая история. Угу. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
9: Чтобы точно убедиться.
8: Да, во-первых...
9: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
8: Нет, быстро. В инфекционной больнице...
9: Заражение 72 часа. Ну, то есть за 72 часа может
8: произойти. В самой инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид. Вообще, это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика. То есть, попался клещ,
9: насколько
8: он тебя укусил,
9: они вот опасны,
8: там,
9: да.
8: Значит, там вот неблагоприятная среда. Ну, а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
8: Плюс-минус.
9: Там вот такая проблема, что... произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
8: И обращаться нужно в ЖКХ. Да. Всем, когда
9: я
8: вот
9: всегда говорю, что
8: обращайте...
9: у нас есть приложение «Дом» замечательное.
8: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
9: вернул
8: землю.
9: Вид.
8: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
9: положили,
8: а рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
9: очень частая
8: двором.
9: История, кстати, у
8: да,
9: нас
8: и
9: такая.
8: Вот вчера Дмитрий Белюков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал, вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют, это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского, вот я с собакой гуляю в том районе, я вот что не иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
9: Ну, там, может быть, да. Вот, опять же, возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
8: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
9: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
8: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
9: Нет, именно во дворе, то есть дом... мусорки, и вот, собственно,
8: ну,
9: вот
8: в общем,
9: тут.
8: Пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора — это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заявкой, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
9: Можно даже не приносить, можно просто написать
8: можно,
9: через приложение
8: можно
9: дома.
8: Написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
9: ВКонтакте
8: с
9: ВКонтакте стало официальным обращением.
8: Абсолютно.
9: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
8: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение...
9: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
8: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
9: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан. Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы...
8: Конечно,
9: им...
8: нет.
9: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусор. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно,
8: не с неба
9: откуда.
8: Упал.
9: Не с неба упал,
8: да? Не с неба упал.
9: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
8: конечно,
9: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы, там еще.
8: А, но там есть, конечно,
9: компания, собственник,
8: который дома эти строит.
9: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
8: Ну, естественно,
9: ну, как
8: не
9: бы,
8: его проблемы.
9: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, знаешь, ну, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
8: Вообще проблема мусора, она существует. Ой, вот очень эти вот такая. Люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну а что, это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то, ну, как-то, ну, вот странная
9: политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна, но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти, они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны, ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
8: все
9: но управляющая у нас...
8: не доносит, да?
9: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
8: Абсолютно.
9: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
8: или
9: что,
8: влажную
9: почему?
8: Салфетку какую-нибудь.
9: Влажную
8: фантик,
9: бумажку.
8: Да.
9: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
8: Да.
9: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
8: Они просто к этому относятся как к своему
9: к этому, да,
8: дому,
9: как...
8: прежде
9: да,
8: всего, да. А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это что-то такое сверх нормы.
9: Да, но... 21 век, миром правят нейросеть, да, мы до сих пор в тазу.
8: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
9: Реинновационная Москва-сити.
8: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
9: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
8: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз, а во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
9: В конце мая, мне кажется. Так же, как и отопление, друзья мои. Самое важное... тема также в пабликах, это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
8: в апреле.
9: Уже, да, в начале
8: отключали.
9: Апреля. Да, ходили в шерстяных
8: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
9: Да. А
8: на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
9: Не
8: хорошо,
9: знаю.
8: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
9: Ну, он сушит воздух.
8: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
9: давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
18: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
19: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
20: 12+.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
16: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
25: Про бензин.
24: Сложности с поставкой топлива в Севастополь сохранятся еще как минимум месяц. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании городского правительства. Он подчеркнул, что власти принимают все возможные меры для организации поставок топлива. Об ограничениях на продажу бензина ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов. На этом фоне власти России готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поручений. В частности, правительство и профильные ведомства обсуждают возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Одновременно правительство планирует усилить контроль над экспортом нефтепродуктов.
25: Об ограничениях.
24: Банк России продлил ограничения на перевод денег за границу для нерезидентов из недружественных стран, сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что ограничения не касаются иностранных компаний, которые контролируют россияне, а также не распространяются на операции с иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок.
25: Про визы.
24: Финляндия с 1 июня прекратила прием российских паспортов без биометрии. До конца года действует переходный период. Въезд возможен только при наличии финской или шенгенской визы, полученной до 1 июня. Новые визы будут оформляться исключительно владельцам паспортов с чипом. Ранее аналогичные меры принял ряд других европейских государств, а Финляндия пока сохраняет выдачу туристических виз россиянам.
25: О гаджетах.
24: Рынок смартфонов может показать самый сильный спад за всю историю. Мировые поставки в этом году могут снизиться на 14% и составят чуть более 1 миллиарда устройств. Об этом говорится в прогнозе Counterpoint Research. Главная причина – дефицит чипов памяти, который усилился из-за спроса со стороны ИИ-сектора. По оценке Counterpoint, сильнее всего пострадает нижний ценовой сегмент. Часть моделей дешевле $150 может исчезнуть с рынка, поскольку их выпуск станет экономически невыгодным.
25: Обо всем.
24: В Мюнхене запустят первое в Германии роботакси. О таких планах объявили компании Uber, Nvidia и Autobrains. Когда именно такое такси начнет работу, не уточняется. Но по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, это произойдет уже в этом году. Компания отмечает, что для начала работы им нужно получить одобрение германского регулятора. Что же касается России, то полноценный запуск беспилотного такси произойдет уже в этом году в Москве. Об этом ранее на форуме «Цифровые решения» сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, на технологии уже работают коммерческие компании, но полное внедрение произойдет только после того, как будут пройдены все необходимые испытания. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
8: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущие, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория – это возле ЖД-моста. Тоже объективно...
9: Со стороны Гагарина.
8: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами. Да, ведут борьбу с птицами и с гнездами. Сейчас опять, наверное, зоозащитники будут себя бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
9: Переборчик, и
8: там,
9: да, ребята.
8: Сейчас будет ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да? Отремонтировали две территории, а годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента, и нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег не полное финансирование, еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
9: Ну, там уже хорошо стало по сравнению,
8: да,
9: с тем, как было.
8: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе, это на улице Дворецка, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям, это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там, по задумке активистов, хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория, это Глинки...
9: То, за что я голосовала.
8: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
9: Да.
8: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
9: Подизносился. И там не хватает, конечно. конечно.
8: То поэтому голосуйте, да, это не...
9: Сделать несложно, абсолютно. Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая. То есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование. То есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько? 4 недельки есть. Так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте. Мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать. Раньше там была просто помойка. А теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться. Действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь. Ну и пускай, где им тусоваться? Ну надо же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзальной. Ой,
8: речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
9: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
8: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
9: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или Заставска, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
8: Абсолютно верно.
9: А мы с вами прощаемся, оставайтесь на волнах Луки ФМ, с нами интересно, и всем пока-пока.
8: Пока-пока.
2: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки ФМ.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы рассуждаем на тему, а как провести лето экологичнее, с пользой для себя и, конечно же, не во вред для окружающей среды. Как раз сегодня 1 июня международный праздник, День защиты детей. Что самое невыломажное, это первый день лета. И для многих детей, конечно же, наступление долгожданного лета, периода каникул, когда можно отдохнуть от учебы, весело использовать, провести это чудесное незабываемое время. Итак, рассмотрим самые простые советы, как это времяпрепровождение можно сделать в том числе и экологичнее и полезнее. Лето нужно проводить так, чтобы потом вспоминать всю зиму весело, активно и разнообразно. А еще и экологично, ведь солнечный сезон предлагает множество возможностей отдохнуть, не навредив при этом окружающей среде. Что можно сделать? Давайте посмотрим, в том числе изучим рекомендации экоактивистов. Во-первых, покупать фрукты и овощи у местных фермеров. Покупая продукты местного производителя, намного экологичнее, чем импортные товары. Ведь нашим фермерам не приходится тратить огромное количество топлива на транспортировку. А значит, приобретая овощи и фрукты из ближайших хозяйств, мы делаем свой вклад в уменьшение углеродных выбросов. Также мы приносим пользу своему организму. Ведь местные продукты свежие, сохраняют больше витаминов и полезных свойств, способны зарядить нас энергией на весь год. К тому же они чаще дешевле и завезенных овощей и фруктов. То есть их можно покупать в больших количествах, готовить витаминный салат, овощные коктейли и легкий фруктовый десерт. Кстати, этот совет применим и к тем, кто отправляется на отдых в чужие страны. Там тоже лучше приобретать фрукты, овощи, молочные продукты как раз местных фермеров. Есть еще один принцип, как заменить машину велосипедов. Трястись в душном переполненном автобусе или застрять в раскаленной машине в многочасовой пробке – это самые худшие пытки настоящей цивилизации. Но именно летом мы можем избавиться от автозависимости, пересесть на самый экологичный вид транспорта. И, конечно же, речь идет о простом велосипеде. Среди жителей мегаполиса он становится все более модным, и как раз это та мода, которой стоит следовать. Ведь велосипед дает своему владельцу множество преимуществ. Во-первых, вам не придется терять время в нескончаемых пробках. На двухколесном друге вы легко объедете любой затор. Во-вторых, не нужно тесниться в духоте автобуса или пользоваться кондиционером в машине, тем самым еще сильнее увеличивая свои углеродные выбросы в атмосферу. На велосипеде будете катиться навстречу ветру, наслаждаться поездкой в любую жару. Ну и в-третьих, велопрогулки очень полезны для здоровья. Они тренируют сердечно-сосудистую систему, укрепляют мышцы ног и спины. Ну и для велосипедов зачастую не нужна велопарковка. Балкон, коридор, оставил и всегда он под рукой. Реже, конечно, пользоваться интернетом. Но тут многие могут поспорить. Но вот долгими зимними вечерами интернет становится настоящим спасением. С его помощью, не выходя из своей теплой уютной квартиры, можно фильм посмотреть, книжку почитать, новости друзей узнать. Но летом лучше покинуть этот виртуальный мир, выйти навстречу реальности, чаще встречаясь с друзьями. Общайтесь, гуляйте, дышите свежим воздухом. Отдохните от бесполезного информационного потока, который каждую минуту атакует зависимых от соцсетей людей. Заодно экономится электроэнергия. Ведь чем меньше вы используете компьютер, тем меньше энергии на него тратится. В тех же случаях, когда телефон, ноутбук нужны вам для работы, можно снизить потребление электричества за счет использования компактной солнечной батареи. В самый солнечный сезон на зарядку вашего устройства потребуется не так уж много времени. Еще один простой совет – заняться своим здоровьем, начать бегать. Обещание начать бегом мы делаем себе едва ли не круглый год или едва ли не каждый день. Еще такая есть святая фраза – ну вот все, понедельник наступил, и мы начнем. Но только летом воплотить все это в жизнь можно действительно реально. Световой день начинается раньше. Значит, организму намного проще встать на час раньше и посвятить это время пробежке. Полезная привычка не только даст нам заряд бодрости, но и поможет отказаться на лето от посещения тренажерного зала с системой климат-контроля, кондиционером, солярием, различными приспособлениями и активности, которые потребляют электричество, на которые затрачивается огромное количество природных ресурсов. Лето вообще лучший тренер. Добежав до ближайшего городского пляжа, мы можем заняться акваэробикой. Отправившись с детьми на прогулку, потренировать мышцы, прокативших на роликах или скейте. Помогая родителям на даче, но это сейчас самый разгар и самое святое, выполнить упражнения для спины. Можно также носить одежду из натуральных тканей. С приходом тепла мы достаем из шкафа все те милые сердцу вещи, которые пролежают там всю зиму. Майки из хлопка, льняные брюки, шелковые сарафаны, шифоновые блузки, ситцевые платья. Эта одежда, как никакая другая, подходит для лета. Ведь она, в отличие от синтетики, хорошо впитывает влагу, не препятствует дыханию тела, сохраняет прохладу, что в жаркий сезон особенно актуально. Натуральные ткани полезны и для экологии. Ведь эти материалы сделаны из возобновляемых природных источников, почти полностью биоразлагаемые. Почти. Потому что некоторое количество синтетики в них все же добавляют. Тем же, кто хочет носить абсолютно экологическую одежду, стоит обратить внимание на такие ткани, как органический хлопок. Его выращивают без использования химии. Чем-то похоже на шелк, крапивные и соевые полотна, ткани из бамбука, кукурузы, водоросли, использование еще нашими предками конопляной одежды. Можно устроить дома спа-салон. Изобилие свежих овощей и фруктов по доступным ценам – это отличный повод отказаться на время лета от косметики и делать в домашних условиях маски, скрабы, крема из натуральных ингредиентов. Например,

0: Русла рек или заповедные леса, то есть места, удаленные от города, невероятно красивые, но, увы, испорченные людьми. Участвовать в уборке лучше с компанией друзей. Тогда вы не только поможете вернуть природе первозданную красоту, но и весело проведете время, завершив вечер небольшим пикничком на уже очищенной территории. Конечно же, не забываем потом за собой убрать и унести весь мусор. Кстати, даже не участвуя в организованной экологической акции, можно, тем не менее, помочь природе. Например, отправившись с друзьями на пикник в лес или к реке, не только убрать за собой весь мусор, но и захватить бумажки, бутылки, брошенные здесь предыдущей компанией. И, кстати, стоит отметить, что у нас еще продолжается в городе весенний месячник по благоустройству, в рамках которого проводятся субботники. Можно также весело провести время, убирая общественные, городские и дворовые территории. И как раз общегородской субботник запланирован на 25 мая. Так что участвуйте, помогайте природе, наводите порядок. Ну и, конечно же, один из вариантов – это путешествие по родной стране. Многие, конечно, не раз бывали в Таиланде, в Турции, но при этом никогда не посещали Байкал, Алтай, Казань. А между тем летом температурный режим в нашей стране куда комфортнее, чем в тропиках. К тому же в России есть множество безумно красивых и интересных мест, где каждый любитель может найти для себя много познавательного, и каждый экотурист найдет себе уголок по душе. При этом, выбирая отпуск в родной стране, выбираем более экологичный отдых. Так мы отказываемся от самолета наименее экологического вида транспорта. В большинстве же интересных мест России можно добраться на поезде, на электричке или на машине, но при этом желательно выбирать либо гибридный автомобиль или малолитражку, которая потребляет меньше топлива. Конечно же, выбирать экологическое землё. Летом, кто предпочитает жить за городом, вполне могут оборудовать дачу солнечными батареями, получать электроэнергию от них. Да и те, кто отправляется в отпуск, тоже способны позаботиться об экологии, останавливаясь исключительно в зеленых отелях. Кстати, уезжая из городских квартир, нужно также не забывать позаботиться о том, чтобы ваше жилье тоже стало экологичным на период вашего отсутствия. Покидая квартиру, отключайте свет, кондиционер, нагреватель, холодильник, другие устройства, которые потребляют электроэнергию, на затратах которых потребляются природные ресурсы. Итак, проводим лето весело, с пользой, но самое главное, не навредив окружающей среде. Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Пятиминутка с экологом» с вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102,6 ФМ по понедельникам в 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, тема близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте или в телеграм-канале в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки ФМ 102,6 ФМ.
4: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Сколько стоит доброта? Как любовь свою измерить? Где закончится черта, если перестанешь верить? Сейчас я все чаще сталкиваюсь с такими проблемами. Привозят ребенка. Он ничего не хочет делать, кроме того, что его интересует на данный момент. Не хочет помогать своим родителям по дому, не хочет усваивать материал в школе, в общем, не хочет подчиняться тому, что считает неважным для себя. У родителей возникает вопрос, что делать. И, конечно, сейчас, видимо, стало модным водить детей не только к психологу, но и к психиатру, так сказать, сразу на диагноз. Но всегда ли проблема в поведении ребенка является психическим нарушением, которое обязательно нужно лечить с помощью фармакологии? Или стоит задуматься о том, как скорректировать поведение поведения ребенка с помощью правильного подхода в поведении. Давайте попробуем разобраться, как научить ребенка правильному поведению. И вообще, на

0: Надо ли этому учить? Может послушать те, кто советует не лезть к ребенку, ну типа сам потом разберется. Для начала определение правильного поведения в социуме. Оно гласит, что правильное поведение в социуме – это осознанное соблюдение правил, которые помогают встраиваться в разные социальные ситуации и коллективы, не навлекая на себя негативных эмоций окружающих. Если мы говорим о детях, то необходимо знать элементарные возрастные нормы. Совершенно бессмысленно учить трехлетнего ребенка аккуратно сидеть за столом, виртуозно орудуя вилкой и ножом. И, естественно, не стоит пускаться в пространственное объяснение морали о сложных взаимоотношениях людей в социуме и в семье. Ребенок не поймет. Маленький ребенок в силу нехватки жизненного опыта не понимает, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Он начинает теряться и стесняться. Мы часто забываем, что сами являемся примером для своих детей. И сначала мы учим своим примером ребенка правильным полезным вещам, а позже он, возможно, своим примером научит других, как правильно поступать. Но взрослые не подозревают, что, напоминая о хороших манерах своему ребенку, они сами повторяют себе, как нужно правильно поступать. Ребенок как зеркало своего родителя, но часто мы учим тому, что не хотим выполнять сами. Самое главное – воспитать те нравственные силы ребенка, без которых он не может не делать добра, то есть сопереживать. Сухомлинский. Впервые мы узнаем о том, что есть добро и есть зло, на страницах сказок в достаточно раннем возрасте. Сказки способны привить отзывчивость ребенку к прекрасному. При помощи сказки, ярких сюжетов, ребенку гораздо проще усвоить жизненные ценности. Стремление к доброте рождается из взаимоуважения, осознания ценности добра. Желание нести людям добро надо всячески культивировать в ребенке, потому что это делает из нее гуманную личность. Не секрет, что многие родители полагают, что в ребенке надо воспитать сильную личность, что именно это поможет ему в жизни выживать и процветать, умение оставить свои интересы любой ценой. Подобная педагогическая позиция, когда доброта противоставляется агрессивным качествам личности, ошибочна и вредна не только для общества, но и для самих детей. Настоящие волевые качества не только не исключают доброты, отзывчивости и чуткости, но в значительной мере предопределяются ими. В противном случае человек вырастает жестокосердным эгоистом. Все внутри его будет подчинено тому, что в людях он будет видеть лишь средства для достижения своих целей. На первый план будет выходить бесконтрольное «я хочу». Он будет искренне удивлен, почему другие люди так быстро сбегают из отношений с ним. И так как другого мнения для него не существует, он будет жить в мире, где он никому не интересен. А это ведет к вакуумному одиночеству, тотальному непониманию других людей данной персоны. Подумайте, такого будущего вы желаете своему ребенку? Соглашусь с теми, кто может сейчас подумать, что человек, что без разбора сдает себя, тоже не очень правильно поступает. Конечно, добро должно понимать, когда и с кем. Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания, сопереживал ему, чтобы умел любить, прощать и помогать. Нам, взрослым, надо тоже усвоить несколько правил. Никогда не воспитывать ребенка в плохом настроении. Ясно определить, что вы хотите от вашего малыша, объяснить ему это, также узнать, что он думает по этому поводу. Предоставить ребенку самостоятельность, устраивать дни самоуправления, когда на ребенка возлагается ответственность взрослых, рассчитать бюджет на день, при этом не забыть о нужды взрослых, для этого сначала нужно выяснить, что необходимо каждому члену семьи в этот день. Оценивать поступки, не личность, сущность человека и его отдельные поступки не одно и то же. Дать ребенку почувствовать, ощутить, что вы верите в него, несмотря на все его оплошности. Но встает вопрос, как нам, взрослым, вспомнить о отзывчивости, доброте и сочувствии? Сегодня очень часто можно услышать, вот раньше люди были добрее, отчасти это так. Но, по словам психолога Анастасии Колесниковой, чаще всего мы сами отказываемся быть добрыми или попросту не верим в любовь и доброту. Давайте разбираться, почему так происходит. Одна из причин, по которой человек отказывается верить в добро – страдания самого человека. Они все чаще всего употребляют выражение «почему я должен?», «мне бы кто помог?». Такие люди эмоционально истощены, можно сказать, выгорели от жизни. Заметьте, насколько насыщена событиями наша жизнь сегодня. Мы постоянно куда-то бежим и все делаем по-быстрому. Если произошло какое-то событие, которое усугубило напряжение или сбило нас с обычного темпа жизни, оставив негативные последствия, то о доброте и любви к ближнему можно даже не намекать. Однако постараться исправить ситуацию все-таки возможно. Если вы почувствовали себя истощенным эмоционально, если вам плохо и мысли о бескорыстной помощи ближнему вызывают лишь отторжение, попробуйте вспомнить причину такого состояния. Если причиной вашего состояния стал напряженный ритм жизни, начните отдыхать. Не ждите, когда организм заболеет и уложит вас в постель. Отдыхать – это значит заниматься чем-то действительно, чем хочется, а не тем, что было надо. Ведь часто выходные человек использует для того, что не успел сделать в будний день. Не хочется разбирать шкаф, но и не надо. Для этого будет другое время и другой психологический настрой. Не хочется ругаться с ребенком по поводу бардака в его комнате. Просто сегодня закройте двери в его комнату, завтра, не исключено, к нему придет настроение, и он сам все уберет. Если же причина в шлейфе негативного опыта, научитесь отпускать ситуацию. Я всегда говорю и самой себе, в том числе. Если ситуацию сегодня нельзя изменить, значит, сегодня для этого нет условий. Не исключено, что завтра появятся новые возможности для решения проблемы. Еще немаловажно верить в то, что в жизни намного больше приятных моментов. Просто научиться их замечать, постоянно вспоминать и надолго задерживать их в памяти. Может, даже ими делиться, так будет лучше. Нельзя обойти стороной то, что происходило в нашей жизни в детстве. Это так называемые детские травмы, которые уходят глубоко в бессознательное и часто напоминают нам о себе. Если вы начинаете сталкиваться с похожими ситуациями уже во взрослой жизни. Но нашему бессознательному не понять, что было и что сейчас – это разные вещи. Это касается обид и каких-то страхов на все случаи у бессознательного выстроен алгоритм защит. Вот, например, вас кто-то обидел в детстве. Вы забыли, но будучи взрослым, встречаете человека, похожего на детского обидчика, по характеру, может быть, по внешним признакам. И вот ваше бессознательное дает вам сигнал: «О, это он или она». И вы настораживаетесь, не понимая, что происходит. Вы даете неправильную реакцию на человека. Вот так может работать механизм детских травм. Дальше будет по нарастающей, если не осознать, как это работает. Есть еще одно чувство, которое накрывает нас, заставляет нас переставать верить в добро и быть отзывчивым. Это разочарование. Очень часто человек, отдав все во имя любви и добра, не получает желаемого результата. Эти действия приводят к душевной боли. Но ваш опыт может пригодиться другим людям, и они будут вам благодарны, возможно, всю жизнь. Пускай вы даже об этом не узнаете. Просто поверьте в то, что легче будет и вам, и тому, кого мы решили помочь. Совсем не обязательно делать что-то масштабное. Достаточно начать с малого. Откройте дверь перед входящей женщиной или девушкой в магазин или в общественный транспорт. Помогите пожилому человеку перейти улицу. Просто улыбнитесь от души грустному лицу на вашем пути. Снова поверить в искреннюю доброту и любовь можно. Нужно ежедневно открывать двери своей души понемногу. Со временем вы научитесь принимать, а после почувствуете, как вам захочется делать добро. Даже если сразу в ответ вы не получите позитивный отклик. Добрые поступки стали диковинкой. Мы настолько привыкли, что нас хотят обмануть, оболгать, что забыли, как это не воспринимать близко к сердцу. Мы можем качать мышцы тела, делать их сильнее. А кто мешает нам в кавычках накачать мышцу доброты? Прекрасные слова Иосифа Бродского. Любовь – это разлука с одиночеством. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение спид-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в мессенджере Макс. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
2: Иран решил прекратить переговоры США из-за ударов Израиля по Ливану, передает агентство ТАСНИМ. Тегеран не намерен возобновлять их до тех пор, пока его требования о выводе израильских войск из Ливана и прекращении ударов не будут соблюдены, сообщает иранское агентство. Помимо этого, Иран решил полностью заблокировать Ормузский пролив и задействовать другие фронты, в том числе Баб-эль-Мандебский пролив. На этом фоне цены на нефть ускорили рост. Брент приближается к отметке $98 за баррель.
1: О бизнесе.
2: Почти все немецкие компании, продолжающие работать в России, намерены остаться на российском рынке. Таковы результаты опроса по деловому климату, который российско-германская внешнеторговая палата проводила с марта по май. Всего в исследовании приняли участие 265 компаний, и только 4 из них планируют в ближайшее время покинуть российский рынок. Кроме того, 65% опрошенных немецких фирм высказались за возобновление энергетического сотрудничества с Россией. Они полагают, что ФРГ должна как можно скорее возобновить закупки российских нефти и газа.
1: Об Украине.
2: Власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания ратуши. Он висел там в течение 4 лет. Городские власти пояснили, что разделяют позицию МИДа и посольства Польши в Киеве в отношении Владимира Зеленского, который ранее присвоил одному из подразделений ВСУ наименование имени героев УПА. Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. В связи с этим президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла. Вопрос будет рассмотрен 8 июня.
1: Об автомобилях.
2: «Аурус» покажет в рамках Петербургского международного экономического форума две обновленные модели. Об этом сообщили «Автоньюз» в пресс-службе автопроизводителя. Седан «Сенат» и лимузин «Сенат Лонг» будут представлены в пассаже экспофорума и павильоне гаража особого назначения ФСО России. Стоимость моделей и дата старта продаж пока не разглашается, добавил представитель «Аурус».
1: О спорте.
2: Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Ролан-Гаррос. В матче 4-го круга она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову. Ранее на этом турнире 27-летняя спортсменка не проходила дальше 2-го круга. Теперь за выход в полуфинал Калинская поборется с победительницей пары Майя Хвалинская из Польши и Диан Пари, Франция. И еще одна наша теннисистка Диана Шнайдер тоже впервые пробилась в четвертьфинал Ролан-Гаррос. Она обыграла американку Мэдисон Кис. Общие призовые фонд открытого чемпионата Франции составляет около 62 миллионов евро. Ирина Самойлова, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Правительство запретило экспорт авиакеросина. В ЕС отнеслись несерьезно к одному требованию Зеленского и развод с Россией, помолвка с Европой, чего ждать от Армении. Все подробности в ближайшее время. Правительство России ввело временный до 30 ноября 2026 года запрет на вывоз из страны авиационного керосина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина. Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года. В частности, говорится в сообщении. Решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Россия, кстати, впервые вводит эмбарго на экспорт авиационного керосина. Ранее, начиная с сентября 2023 года, страна уже неоднократно вводила ограничения на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж для стабилизации внутреннего рынка. Между тем, бензин в Москве снова подорожал. За последнюю неделю в столице выросли цены на автомобильное топливо. По данным Московской топливной ассоциации, литр топлива 92-го теперь стоит в среднем 64 рубля 67 копеек, а 95-й бензин 71 рубль 46 копеек. Рост цен зафиксирован на большинстве городских автозаправочных станций. Ну что ж, давайте разбираться. С нами на связи экономист, директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Извините, вот тоже в дороге. Ну, раз уж бензин, то почему бы не быть дороги?
3: А как раз сейчас есть возможность сэкономить несколько литров, так как вы остановились. Итак, правительство с 1 июня по 30 ноября ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. С чем это связано, учитывая, что СМИ в первую очередь подчеркивают, что это в первый раз в истории нашей страны? И в чем принципиальное отличие от предыдущих ограничений? Вот я только что говорила, на вывоз бензина, дизтоплива. Здесь что-то особенное?
4: Я думаю, что все очевидно. Наверное, вы об этом уже говорили. Поскольку есть, скажем так, угроза безопасности отдельным объектам нашего нефтегазового комплекса, и время от времени эти угрозы даже реализуются, мы все-таки ведем специальную военную операцию. Но для того, чтобы продолжать насыщать рынок необходимыми объемами, и, скажем так, эти объемы не снижались, логично ограничить как минимум экспорт. Учитывая, что не все регионы одинаково логистически, что называется, совершенны, такая необходимость, я бы даже сказал, для отдельных регионов прям вот уже довольно остро назрела. Вот. Ну и плюс ко всему, этот же механизм специально разрабатывали. Он, правда, с финансовой точки зрения работал. Это все, что касается с нефтегазовым демпфером и прочее. Это можно было компенсировать нефтегазовым компаниям, скажем так, недополученные прибыли, если государство как бы призывает либо на внутренний рынок больше давать, либо на внешний, так сказать, увеличивать, наоборот, объемы. Вот он сейчас может сработать, но не как финансовый инструмент, а именно как элемент системы управления, который позволяет регулировать объемы, выдаваемые туда, и те, которые остаются внутри страны. Так что это нормальная история.
3: А вот смотрите, вы сами только что упомянули об этом, что заявления о готовности запретить экспорт появились в начале мая, и очень оперативно уже решение было принято 1 июня. Теперь хочется понять, а какие конкретно вот факторы, это атаки дронов на НПЗ, это рост внутреннего спроса, ну потому что сезон начался, путешествий, не знаю, иные какие-то причины?
4: Ну, это все вместе, вы их перечислили. Я, кстати, отдельно скажу, что мы же еще с прошлого года регулируем объемы, где-то с лета, регулируем объемы, которые на экспорт поставляются. Ограничения экспорта были. В принципе, это не какая-то новая история, ничего здесь такого экстраординарного нету. Ну, друг друга пугайте, вот я считаю, совершенно сейчас неправильно, тем более, что у нас есть ряд СМИ, которые, например, там, по крымской истории прям чересчур уж раздували. Первое, раздувать – это значит лить воду на мельницу врага. Второе – это создавать панически ненужные совершенно спекулятивные настроения. Это очень важно понимать, что это нельзя делать. Второе и третье – ну, конечно, не подсказывать врагу просто чисто технически. Там дроны, не дроны, это пусть военные разбираются. Я, честно говоря, не знаю, что там именно попадает, каким образом. Да и не должен. А они не должны об этом сообщать в такое время. Но думаю, что все, что вы перечислили, в равной или там в разной степени может быть причиной, а может не быть.
3: А смотрите, заявление Минтранс утверждает, что дефицита авиакеросина нет. Вот панику мы не разводим, мы ориентируемся на заявление Минтранса. Но что смущает-то? Почему вот об этом, в принципе, речь заходит? Факт введения запрета говорит об обратном. Какая-то логика чисто человеческая. Вот у вас есть объяснение расхождению между официальным заявлением и практическими действиями нашего правительства?
4: Ну, расхождение, оно прежде всего в голове. Это нормальная человеческая реакция, реакция там, человеческой психики и прочее, прочее. Вот, когда вы слышите, что вот здесь запрет, значит, где-то что-то резко не хватает. Хотя, еще раз повторюсь, это может быть вполне рабочим инструментом. Второе. Когда мы говорим о каком-то возможном дефиците даже в отношении отдельных регионов, поскольку в последнее время в инфополе много всего такого происходит, нам рисуются какие-то, ну, кому-то могут рисоваться такие страшные картинки, типа вот сидит Куба вообще без топлива, да? Угу. И сразу вот, вот когда дефицит, это вот Куба, куда там вот полная эмбарго, и ничего туда завезти не могут, кроме двух танкеров, которые пришли от России. Но когда мы говорим о необходимости насыщать внутренний рынок, даже в условиях ведения специальной военной операции и разных издержках в связи с этим возникающих, ну, наши граждане должны понимать. Первое. Есть большое количество НПЗ по всей стране. И даже если где-то в моменте возможно, а я не подтверждаю, что это так, во-первых, потому что не знаю, во-вторых, потому что подтверждать не нужно, возникли логистические сложности с каким-то НПЗ, есть другие, есть время, которое необходимо на то, чтобы наладить эту логистическую ситуацию, а возникать паника, например, может на ровном месте. Какая-нибудь частная НПЗ, которая в последнюю очередь отливает сетевики, где-то вот испытал этот дефицит и повысила табличку, там 95-го нет, да? Угу. А у ряда СМИ может возникнуть, так сказать, соблазн сказать: «О, видите, уже
3: да,
4: где-то
3: смотрите,
4: в каком-то
3: сейчас
4: конкретном районе уже вот нету,
3: а
4: уже
3: смотрите,
4: стоят
3: Алексей,
4: очереди».
3: Вы только что буквально заглянули в будущее, которое сейчас наступает. Слушайте внимательно.
4: Это несложно.
3: Одновременно с решением по авиакеросину в нашем славном Крыму с 31 мая вводятся жестокие, жесткие и жестокие для некоторых путешественников ограничения на продажу бензина. Не более 20 литров АИ-92 и АИ-95 в одни руки, но на самом деле, по факту, конечно, не по всему Крыму я обладаю информацией, но да, вот в определенных районах ни того, ни другого нет, все по талонам, с дизелем пока тьфу-тьфу-тьфу, нормально все. Может ли, и вот что тут скажешь, это как следствие причинная связь какая-то или какие-то логистические иные проблемы? Ну, в общем, тогда в чем дело, раз нам, вы говорите, не надо кричать вот об этом, что это вот следствие...
4: Ну, кричать не надо, потому что, во-первых, не нужно и лишний, так сказать, ажиотаж наводить и кому-то помогать. Второе, конечно, транспарировать ситуацию в Крыму на всю страну точно не нужно. Талоны сами по себе, это ведь не там дефицит обязательной продукции, хотя мы из нашей истории позднесоветской понимаем, что обычно это смежные явления. А талон – это нормирование. То есть он есть, но нужно делать так, чтобы где-то не было густо, где-то не было пусто. Третье. Проблема не в объемах бензина или там какого-то вида топлива, которое необходимо, а в логистике, которая на данном этапе, кстати, ввиду абсолютно человеческого фактора, потому что, так сказать, там по одной из фур прилетело, а тысячи дошли спокойно. Вот есть риск, что там куча дальнобойщиков не поедут в Крым по той трассе, по которой можно ехать, и так далее. То есть это чисто рабочие моменты, которые действительно предстоит решить, и я думаю, что их сейчас вот ровно, вот сейчас ровно
3: их решают. Песков как раз и сказал, вот. Вы снова, да, да, как говорится...
4: На всех уровнях,
3: да,
4: я снова заглянул.
3: Ну,
4: да,
3: ну не заглянули, вот, но... это прошлое, но тем не менее я как раз об этом, да, хотела, да, добавить, что давайте для слушателей официально скажу, что Дмитрий Песков назвал проблемы с топливом в Крыму, далее цитирую, текущими проблемами, которые стоят высоко на повестке дня. Отпускной сезон,
4: да,
3: вот,
4: да,
3: понятно,
4: да, да,
3: да.
4: То есть я призываю вот различать дефицит бензина и сложности с доставкой. Вот мы сейчас говорим про дефицит. Дефицита, скорее всего, нет. Я этого не знаю наверняка. Значительная часть информации закрыта. Но еще раз говорю, количество НПЗ. Причем сюда надо учитывать, скажем, белорусский НПЗ. Вот из Беларуси идет сейчас большой объем. Будут по нему бить там, значит, укра, значит, вояки? Ну, вот, на мой взгляд, нет. Да, и так далее. Логистику надо настроить. Угу. Вот в этом основная сейчас задача.
2: А у нас минута остается. Переброшу вас в Москву. Тут у нас тоже бензин подрос практически на всех АЗС. Я сейчас снова цифры повторять не буду. А это вот с чем связано? С тем, что у нас всегда бензин дорожает, чтобы там с нефтью не было? Или это какое-то сезонное увеличение спроса?
4: Ну, я думаю, это в моменте увеличения.
2: Вы увеличение как автолюбитель амбиций. Должны были это заметить.
4: Ну, кстати, вот, раз уж про тенденцию я в минуту уложусь. Во-первых, сейчас тенденция, многие, у кого есть возможности, кто, соответственно, думает о смене автомобиля, уже заглядываются на гибриды. Очень искренне всем рекомендую. Бренды Vivity не называю.
2: А только в Крым их не пускают по мосту.
4: В Крым не пускают. Если мы говорим отдельно про Крым, я думал, что мы про него сказали. Если мы говорим про Москву, про другие регионы, ну, таки да. Такие вот, это можно рассматривать, кто рассматривает такую возможность. Что касается роста цен, есть сезонный фактор, потому что автосезон начался, но по большому счету у нас сейчас спекулятивный в моменте ажиотаж, причем не только потребительский, но и те, кто отпускает бензин. Я бы здесь рекомендовал, если вы знаете, как в литературке, если бы директором был я, я бы рекомендовал внимательно на уровне правительственной комиссии, угу, которую необходимо создать секунд. Для этого, следить за тем, чтобы маржа, Алексей, в том числе НПЗ, была нормальной.
2: Спасибо, Алексей Бобровский, экономист, огромное спасибо.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Кстати, ваши комментарии можете оставлять на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе, аккурат под видеотрансляцией, которая сейчас идет в прямом эфире. Польша потребовала от Зеленского извинений. Нет, вы не ослышались. Зеленский должен позвонить Навроцкому и извиниться за героизацию бандеровских предводителей. Об этом заявили в канцелярии президента Польши. Кроме того, сегодня флаг Украины сняли с городской ратуши польского Люблина в ответ на чествование Зеленским УПА. Это, кстати, террористическая организация, запрещена в России. И прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит удар по исторической памяти нашего народа, ранит память польских жертв. Это цитата того, что сказал пресс-секретарь мэра в этом городе. Друзья мои, это не все из международной повестки, которую прямо прямо сейчас. Я с радостью начинаю обсуждать с заместителем редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич в студии. Дмитрий, поближе микрофон.
10: Добрый день, да.
2: Чтобы мы не пропустили ни одного вашего ценного слова.
10: Спасибо.
2: Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, это дипломатический скандал, это эмоциональная вспышка, я вот про Люблин, да, про флаг, про извинения, тем более перед саммитом НАТО, или это, ну, на что хотелось бы, наверное, надеяться, начало пересмотра какого-то системного Варшавы, своей бескомпромиссной поддержки Киева?
10: Ну, смотрите, это давняя очень история, и, к сожалению, у нас в стране ее плохо знали, потому что при Брежневе, да и даже и до него, делалась попытка вот все темные страницы конца 40-х годов забыть, да. На самом деле ведь Советский Союз, он рождался тогда, в конце 40-х годов. Он появился, конечно, в 22-м году, да, мы знаем, наше отечество, Советский Союз. Угу. Но в конце 40-х годов он складывался вот после войны, когда эти прибалтийские республики, да, Западная Украина, это огромные территории были присоединены с миллионами людей. И вот эта новая как бы реальность складывавшаяся, она складывалась очень тяжело, трагически. И у нас старались об этом не говорить. Поэтому, когда сейчас говорят, вот там Хрущев, негодяй, выпустил бандеровцев, то очень мало людей в Советском Союзе знали, что существовали бандеровцы, потому что это все скрывалось.
2: Мы не проходили в школе по истории вот всей этой грязи, эхтони. Мы победили, точкой.
10: Мы победили,
2: и все
10: да, освободили
2: счастливы.
10: Украину, а то, что там до 1953 года была напряженная подпольная, почти открытая борьба, об этом не сообщалось, как и в Литве.
2: Как и в Калининградской области какой-то.
10: Да, ну, даже в Калининградской меньше, чем в Литве. Вот в основном Литва, Западная Украина. И на самом деле, естественно, не затрагивалась и тема уничтожения поляков бандеровцами. Это тоже как-то проходило мимо. Это всплыло-то недавно, так сказать, для советских людей. Ну, в Польше об этом знали, на Украине об этом знали, как бы сказать, из плохих источников, потому что из хороших узнать было невозможно. Вот. Но на самом деле тут какая история? Здесь ни в коем случае не надо впадать вот в такой чисто этнический национализм, да, что одни жертвы, другие точно убийцы. Поляки тоже уничтожали украинцев тогда. Во Львове были жуткие совершенно, значит,
2: Олегович,
10: городские
2: честно
10: сражения.
2: Честно скажу, мне вообще вот сейчас на данном этапе не очень важно, кто кого уничтожал. Да, мы тоже, знаете, порубили за свое отечество такой вагон людей, что и кто-то скажет, что мы плохие. Я не об этом. Нет. Мне интересно, знаете, что как долго Зеленский, там же зерновой коридор, от Польши напрямую зависит работа зернового коридора, как долго он сможет вот это все игнорировать? Ему же, он же гордый рельщик.
10: Ну,
2: это
10: как, дело в том, что если кто-то Зеленского может как следует сейчас пугать, естественно, по-настоящему угрожать, это украинские националисты. Он их и испугался. Почему и, собственно, дошло до вооруженного конфликта. Он же в 19-м году пришел со всеми этими прекрасными лозунгами, да, освобождать военнопленных, обмениваться, идти к миру. А они ему устроили тогда, помните, акцию около, значит, президентской администрации, около Верховной Рады, когда два человека погибли. И он в тот момент просто, извиняюсь, струсил, да, потому что он увидел, что эти ребята его, если что, убьют. Вот. И то же самое перед этим было с террористом-экстремистом Порошенко, предыдущим украинским руководителем. С ним как было? Приехал польский президент Комаровский выступать перед Радой. Он выступил, ему похлопали, а через полчаса, после того, как Комаровский вышел, в Раде приняли закон, который провозглашал, значит, как это называлось, о защите чести и достоинства борцов за украинскую независимость. Где все те люди, которых Комаровский только что назвал преступниками, были объявленными героями украинской нации. Вот как, ну, и это был, естественно, дикий позор, над этим смеялись, но Порошенко ничего не мог сделать, да, потому что он говорил, это парламент.
2: Что бы они сделали? Эти нацики.
10: Слушайте, что угодно. Их метода с...
2: Я имею в виду, у них связи такие мощные, что реально стоит бояться человеку, у которого суперохрана.
10: Просто какой-нибудь сумасшедший подойдет и выстрелит, и убьет тебя элементарно при всей суперохране. На чем основывалась сила этих всех организаций с конца 30-х годов? Они не останавливались перед убийствами.
2: Это я понимаю.
10: Вот. И, соответственно, они теперь перед ними не останавливаются. Вот. И мало ли кто-нибудь из них окажется в вашей охране, в этой суперохране. Да, в ней кто состоит?
2: То есть они полностью отбиты, отмороженные.
10: Ну да, и они, вот, так сказать, в этих своих действиях основной принцип – это убийство, смерть. Угу. Да, это же они говорили. У нас, кстати, вот сейчас пересохранили этого Мельникова, там все время правильно говорят о преступлениях, но ведь самое крутое – это то, что бандеровцы и мельниковцы друг друга убивали. Самое большое количество убитых, да, это, собственно, вот было в их междоусобной борьбе, кто из них главный в этой националистической, так сказать, когорте, да, назовем это так. Вот, но, конечно, эта проблема неразрешима, потому что нынешняя Польша, она основана на том, на мысли о том, что поляки ни в чем не виноваты, они вечно жертвы. Нынешняя Украина построена на том, что украинцы ни в чем не виноваты, они нынешние жертвы.
2: Они все
10: и у нас иногда,
2: жертвы.
10: Знаете, сейчас тоже пробивается, послушаешь всех, мы прямо вот, прям никого, никогда. Да нет такого. У нас, если вы посмотрите нашу, так сказать, историческую политику последних десятилетий, мы же очень многое открыли, очень во многом, если угодно, признались, рассчитывая на взаимность по той же Катыни, вспомните, как Путин ездил в Катынь и так далее. Беда в том, что взаимности не последовало. Последовало, знаете, как вам сказать, когда говорят, что вот надо по-христиански попросить прощения, другой простит, это действует с двух сторон, когда есть тот, кто просит прощения, и другой готовый простить.
2: Мы... Светское государство.
10: Это да. Ну, а, нет, кстати, и по исламу тоже самое, и по всем.
2: Мы светское государство.
10: По всем религиям всегда надо просить прощения.
2: Хочу успеть просто все темы с вами осветить. С Польшей и Зеленским разобрались, вроде бы, да?
10: Да.
2: А теперь хочу нас перенести в 29 мая и напомнить, что в Астане Владимир Путин сказал следующее, что Россия обладает всеми средствами, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининградскую область. Каковы, по вашему мнению, технические аспекты реализации такого сравнения с землей? Ну, то есть, можем ли мы говорить о комплексном применении наземных АТРК, «Искандеров», гиперзвуковых кинжалов? Они же за считанные минуты могут поразить и Запад, и Европу, и пробить цементный бетон.
10: Я не буду притворяться военным экспертом, не буду вам говорить, как это должно происходить, хотя много об этом читал и слышал. Но тут какой смысл, может быть, даже народ президент, и не углублялся тут в технические детали. Знаете, как говорил Белинский, он говорил, чудовище в романе нас пугает, пока мы его не увидим. Как вот собаки Баскервилей там, да?
2: Ну, да?
10: Вся тайна в том, что, вот, собственно, это существо мы не видим до самого конца. Когда он появляется, даже хотя оно ужасное, оно нас уже не так пугает. Вот, так же и здесь. Значит, Россия ведет себя в этом плане, я считаю, как раз очень мирно, потому что вместо того, чтобы бить без предупреждения, как это делают некоторые страны, мы, значит, все время говорим, не делайте вот этого, будут ужасные последствия, не делайте этого, будут ужасные последствия. Ну, проблема в том, что иногда они все-таки нас берут на слабо, действуют. Мы, значит, вот вроде бы ничего такого драматического не происходит, хотя иногда и происходит, как это было с началом специальной военной операции. Вот, они это воспринимают как слабость и так далее, и так далее. Но это проблема не только России, это у многих стран такая проблема. И мне кажется, президент, когда вот он нарочно употребляет такие громкие слова, он действует ответственно, он пытается избежать применения оружия для того, чтобы не было сомнений, что он его применит, если что. Это, ну, если хотите, значит, такая есть историческая параллель. Вот Первая мировая война была такая ужасная. Немцы бы ее не начали, если бы они четко знали, что Англия вступится за Францию. Но немцы рассчитывали до конца, что Англия не вступится. Они спокойно разделаются с Францией, потом повернутся против России. А Англия взяла и вступила. Но перед этим, извиняюсь, морочила голову целую неделю. В итоге вот произошел чудовищный военный конфликт.
2: Дмитрий Олегович, значит, вот еще о чем я хотела спросить. Президент России напрямую ответил на слова главы Министерства иностранных дел Литвы о способности НАТО уничтожить российские базы ПВО. А скажите, пожалуйста, насколько вот такое публичное зеркальное предупреждение меняет правила игры на Балтике? Может, это сигнал
11: для того, чтобы, ну, я не знаю, какие-то любые попытки военного давления на регион будут встречать не просто там какие-то слова, ответы, да, а гарантированное уничтожение. Ну, вот, мне кажется, это сюда же, да, что мы
10: конечно,
11: сразу все.
10: Дело в том, ТЧК. Что это тот случай, когда уже слова не действуют. Угу. Ну, значит, глава МИД Литвы заявил, что балтийские страны не предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА украинских по территории России.
11: Друзья мои, просто осталось 20 секунд, Дмитрий Олегович, прошу прощения. Да,
10: как же они сюда прилетают?
11: Да, мы продолжим именно с заявления премьер-министра Литвы Инги Ругинени, прости господи, вот, ну и продолжим невиданной эскалацией.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
12: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
16: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 1 июня в Псковской области стартует прием заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Речь идет о так называемой семейной выплате. Ее могут получать родители, которые официально работают и платят НДФЛ. Государство вернет часть уплаченного налога, разницу между стандартной ставкой 13 или 15% и льготной ставкой 6%. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября 2026 года через госуслуги МФЦ или клиент. Клиентские службы соцфонда. В прошлом году благодаря федеральной поддержке финансирование сферы здравоохранения Псковской области составило 2,3 миллиарда рублей. Почти 625 миллионов было направлено на закупку оборудования, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Это позволило продолжить обновление медицинской инфраструктуры, материальной базы. В рамках модернизации первичного звена капитально были отремонтированы 36 объектов здравоохранения. В Великолукском филиале областной больницы за счет этих средств обновилась женская консультация. День соседей в Великих Луках – праздник добра и единства во дворе Нащёрса. 29 мая – Международный день соседей. Единая Россия вновь объединила великолучан за общим праздником. Для партийцев в Великих Луках уже стало доброй традицией организовывать дворовые мероприятия на День соседей или жителей нашего города. Если в прошлом году веселье царило в Заречном районе, в сквере на улице Дворецкой, то в этом году праздник пришел в Большой двор по адресу Щёрса 9/3. Здесь собралось немало детворы вместе с родителями, бабушками и дедушками. Атмосфера получилась по-настоящему семейной и теплой.
18: О валютах,
17: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64, юань 10.49.
14: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
14: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: В студии заместителя редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич и Дмитрий Олегович. Остановились мы с вами на том, что премьер Литвы Инга Ругинене, я правильно хоть ударилась?
10: Правильно, правильно.
11: Слава тебе, Господи. Заявила о непредоставлении своего воздушного пространства для ударов беспилотниками по территории России. Варианты вычеркните, помните как? Вычеркивай ненужное, да? Это сдержанность и прагматизм, это страх обычный, страх эскалации. Вот, ну и третий вариант свой.
10: Бесстыдное вранье. Третий вариант. Откровенное.
11: Спасибо.
10: Ну, потому что, смотрите, одновременно такое же заявление сделал Министерство иностранных дел Латвии. Вот цитирую буквально. Министерство иностранных дел Латвии отвергает российскую дезинформацию насчет того, что Латвия якобы предоставляла свое воздушное пространство и территорию для ударов по территории Российской Федерации. Только что ушло в отставку латвийское правительство, потому что два дрона, очевидно, украинских, летели над Латвией и ударили по латвийским нефтяным терминалам, ну, слава богу, пустым, да, там какие-то эти склады были для топлива. Вот, версия, значит, прибалтийского руководства – это все случайно, это российский РЭП, средства радиоэлектронной борьбы, они вот отвели эти дроны случайно оказались
11: GPS,
10: на нашей территории.
11: Да, да, да. А вот. У нас версии были, мы извините, вклинюсь, проскакивали, что у Украины есть такие новые системы, да, то ли Лима называется, то ли еще какая-то, которая сбивает вот эти...
10: Ну, я
11: ориентиры.
10: Не знаю, что там наши говорили про Лиму, но это факт. Смотрите, средства радиоэлектронной борьбы, они могут запутать ваш дрон, он может заблудиться, куда-то улететь, но они не могут направить его на ваш нефтяной терминал специально, чтобы он ударил точно в цель. То есть, очевидно, эти дроны, они заблудились, они приняли, ну, как бы объект, видят объект, связанный с топливом, с нефтью, да, вот, и они по нему нанесли удары. В результате латвийское правительство ушло в отставку, потому что, ну как, это же безобразие, да, иностранные дроны на нашей территории бьют по каким-то этим нефтяным объектам. Но в этом плане оказалось, что Литва ушла еще дальше в своем абсурде, чем Латвия. То есть, если Латвия хотя бы, значит, ну, в общем-то, очевидно, что они, хотя и неофициально, но признали, что это уже становится опасным, вот эти вот пролеты украинских дронов, Литва уперлась. И, значит, недавно они объявили воздушную тревогу, что Россия отвечает, и эвакуировали все правительство в бомбоубежище.
11: Да-да-да, помню,
10: вся эта история
11: дело было.
10: Вот, нет, ну, очевидно, что они прекрасно понимают, что это опасно, что это иностранные, украинские дроны на этой территории, которые носят удары по другой соседней стране, по ядерной державе. Но они так уперлись, значит, всегда Россия должна быть виновата, и всегда нужно любые действия против России поддерживать. Но если они поддерживали в свое время террориста Басаева, да, и в его честь там какие-то улицы называли, в честь Дудаева, другого террориста тоже называли, то почему же не поддержать теперь вот эти
11: действия? Ну, некоторые русские, уехавшие на Рижское взморье, да, где воздух свеж, тоже занимаются этим же. Бог с ним.
10: Да.
11: Хочу дальше успеть. Итальянская «Стампа», мы о ней недавно разговаривали, по-моему, с вами, сообщила, что в Брюсселе не восприняли всерьез требования Зеленского о вступлении в Евросоюз к 2027 году, прогнозируя около 10 лет на реформы. Скажите мне, пожалуйста, что это было, как говорится?
10: Ну, все прекрасно понимают, что в Евросоюз Украину не пустят, потому что это...
11: Я вот не понимаю, Дмитрий Олегович.
10: Ну, это означает, во-первых, дикие траты для самого Евросоюза.
11: А сейчас они не тратятся дико?
10: Они готовы тратиться на, извините, на убийство людей. То есть они дают бесплатно практически оружие, ну, как бы в кредит, да, и поддерживают, ну, чтобы люди, которые пользуются этим оружием, не умерли от голода, да. А у Евросоюза есть правила социального обеспечения, есть правила, значит, бюджетных и прочих дефицитов, которые тоже надо будет как-то решать эту проблему. Это дикие деньги. Понимаете, можно там маленькую страну против России поддержать, там Эстония, по-моему, 2 миллиона нет. Но Украина, даже нынешняя, похудевшая, потерявшая половину населения, все равно не менее 25 миллионов человек. Их кормить, вот, и выводить на... хотя бы внешнее соблюдение европейских правил невозможно. Даже и в Евросоюзе же есть бедные страны. Мы видели Грецию, да, член Евросоюза. Абсолютно ситуация, как у нас в 98 году при дефолте. Люди подходят к банкомату, а банкомат им не дает их деньги. Да? Помните, это было во время кризиса еврозоны. То есть это никакая не гарантия роскошной жизни, как многие люди думают. Вот. Но совершенно очевидно, что, конечно же, Украину в Евросоюз не возьмут. И...
11: А вам не кажется, что он так...
10: Тем более в 97 году.
11: Заклюет их... Так заклюет их.
10: Так он надоест.
11: Но просто если клевать в одно и то же место, куда, чем он и занимается, то там дыра может образоваться. К чему я веду? Что они в угоду чему-то возьмут и немножко поменяют правила Евросоюза.
10: Это так не делается, грубо говоря, потому что даже вступление в Евросоюз – это ситуация не одномоментная. Это всегда... всякие протоколы, значит, о намерениях, закрываются темы. Я вспоминаю, как Польша вступала в 2004 году в Евросоюз. Несколько лет они все меняли, законодательство и экономику. Там были очень-очень жесткие требования. Вот. А Украина в нынешнем своем состоянии, она точно ни по каким требованиям не подходит. Ну, они могут ее, там, не знаю, формально взять, но тогда с таким количеством оговорок, что лучше бы не брали, да, там свободного перемещения не будет, да, значит, фондов евросоюзских для подтягивания к европейскому уровню жизни точно не будет. Ну, а тогда зачем это, да, это...
11: Ну, да, аргумент. А Александр, на А теперь, да, Александр Лукашенко сделал два знаковых заявления. Первое, белорусский солдат на Украине, белорусских солдат на Украине не было и не будет. И второе. Если с какой-то территории будет атакована Беларусь, то война, дальше, внимание, цитата, получит совершенно иное качество. Что это такое иное качество? Это готовность Минска к чему-то? Если да, то к чему?
10: Бить страшно будет, Александр Григорьевич.
11: А мне кажется, у него вообще выбора нет. Иначе вот как-то его репутация и весь его образ и амплуа посыпется.
10: Ну, конечно, у Белоруссии нет такой армии, которая могла бы тягаться с ВСУ в их нынешней зубастой форме, но Лукашенко, как ответственный руководитель, он старается показать, что да, мы сильны, если что, мало не покажется.
11: Но, может, тогда просто откроют вообще официально использование белорусской территории для симметричных ответов?
10: Ну, так ведь мы же с белорусской территории в начале СВО зашли, поэтому это уже как бы никогда не закрывалось. Там беда в том, что на границе, где, в общем, никогда особенных боевых действий-то не было, а на границе там, по-моему, перекрыты все дороги, закрыты все мосты. В общем, вот эта граница между Украиной и Белоруссией, которая, ну, совсем еще недавно была вполне себе открытой и свободной, в общем, там просто дикое противостояние с обеих сторон, очень все укрепления поставлены, и, в общем, такая грозная ситуация. Вот. Но я думаю, Лукашенко в данном случае, он действует в логике сохранения мира. Понимаете, если у нас есть одна минута, я недавно слышал от американского одного журналиста очень точное сравнение. Это, сразу скажу, это не из мейнстрима журналиста, а из такого издания «Якобин», такого альтернативной журналистики. И он сказал, вспомните, как, что было во времена Холодной войны. Это России и Америки, кажется, что это был мир, но еще в Западной Европе. На самом деле это был не мир, не для Африки, где в Анголе, в Мозамбике, да, во многих странах шла вооруженная борьба, на самом деле, между сторонниками Советского Союза и, соответственно, Запада. В Латинской Америке были войны в Никарагуа, в Сальвадоре, в других местах. То есть там-то, где правительство не контролирует свою территорию, там эта война шла. Вот. Что теперь произошло? Значит, теперь вместо Африки Украина. На ее территории идет борьба Запада с Россией. А Белоруссия оказалась в положении вот стран, помните, Варшавского договора Восточной Европы. То есть на нее не нападают, у нее мир. Почему? Потому что все знают, что это союзник России, это союзник Москвы. Кто на них нападет, будет иметь дело с Москвой, да, как в 17 веке говорили, джентльмены, кто хочет иметь дело со мной, да.
11: Так.
10: Вот, поэтому Белоруссия, так сказать, выбрала мир и находится сейчас в мирном состоянии. Это ценят нормальные люди, я скажу
11: это,
10: так.
11: Это
10: уже давно не само собой разумеющееся благословение, мир.
11: А я так полагаю, что у нас, к сожалению, времени уже не остается. Дмитрий Олегович, огромное вам спасибо. У нас, друзья, в студии был заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
10: Спасибо.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев.

0: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверено. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, продолжаем подводить итоги дня вместе с вами. Посол России в Сербии Боцан Харченко сообщил, что в Белграде обсуждают отмену безвиза с Россией до конца этого года. Эксперты допускают принятие этого решения, хоть оно и приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям. Часть сербской элиты настроена на сближение с Западом, однако Белград в целом реализует многовекторный курс, рассказал «Известиям» посол. Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметил, что такие решения, как правило, симметричны. С нами на связи журналист, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Игорь Виталь. Игорь, здравствуй.
5: Привет, Маша.
4: Итак, отмена безвиза с Россией. Не станет ли это решение, ну, идущим вразрез с национальными интересами страны, учитывая негативные последствия для многих экономических секторов, там, туризм, бизнес, ну и вообще вот эта народная дипломатия? Что ты об этом думаешь?
5: Ну, я думаю, что, во-первых, не стоит об этом говорить как о случившемся. Сербию... Во-первых, вообще, вот я должен поспорить с господином послом, нет никакого Белграда в целом. Существует Сербия, в Сербии существуют разные категории населения, разные политические элиты с разными интересами. Не было бы счастья, да несчастье помогло, да? То, что случилось в Сербии в 1999 году, я имею в виду бомбежки, в общем-то, дали Сербии такую прививку. Они не многие из старшего поколения просто не верят ни Западу, ни Евросоюзу. А именно с этим связано то, что как бы Сербия, некоторые люди в Сербии, давай уж говорить откровенно, это же не Боцан Харченко сначала сказал, это говорил некий депутат оппозиционный, который сказал, что вот хотим быть, если в Евросоюзе. Кто вообще Сербию спрашивает? На самом деле, никакого вступления Сербии в Евросоюз речь не идет пока.
4: Ты про спикера парламента, Анну Барнабич?
5: Я не про спикера парламента. Она-то... Я не люблю такую стигматизацию, но она, конечно, антироссийская. Угу. Она неоднократно говорила, что нельзя наши отношения назвать добрососедскими. Я говорю про Драгана Становича. Его зовут. Это глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона. Вот. А он как раз говорил о том, что вот власти Сербии обсуждают возможную отмену, но все это бабушка надвое сказала. То есть, вообще, откуда это взялось, это как бы периодически раздутая журналистами, уж извини, без обид, история про то, что в Сербии часто вспыхивают не столько антироссийские настроения, а сколько та часть сербов, которые, ну, скажем так, относительно проевропейски ориентирована, они периодически заводят разговор, вот Евросоюз, а Евросоюз чего хочет, а Евросоюз хочет, чтобы мы были построже с Россией, вводили санкции, отменили визы и перестали выдавать русским, на 50% сократили паспорта, которые дают России.

0: россиянам и виды на жительство. Все это ни на что не влияет. Есть две гораздо более важные вещи, на которые бы стоило посмотреть. И в первую очередь это отношения Сербии с Китаем. Не забудем недавний визит Вучича в Пекин и множество подписанных соглашений, которые там были подписаны. Сербия, она страна несчастная. Она вынуждена сидеть, прости, как бы так помягче сформулировать, одним задом на нескольких стульях. И с Россией, и с Китаем, и с Евросоюзом. Это как минимум, как минимум.
1: Но все, и... что происходит сейчас, это для того, чтобы форсировать как-то приближение к Евросоюзу?
0: Смотри, с чего все это началось? Да, есть некоторые сербские элиты, которые... Я маленькая девочка, я ничего не хочу, я хочу кружевные трусики в Евросоюз. Помнишь, как это было? С одной страной недавно. Вот есть элиты, да, которые ни о чем не хотят думать, а хотят кружевные трусики и Евросоюз, и их ничему не учит история. Ни бомбежки Сербии, ни судьбы других стран, которые вступили в Евросоюз, или так и не вступили, как Украина, но, как бы скажем так, потянувшись за пряником, получили кнута. А их ничему это не учат. Поэтому говорить об этом, о вступлении Сербии в Евросоюз, для этого нужно, чтобы ко власти в Сербии, сейчас те протесты, которые периодически выплескиваются, они о чем говорят? Что давайте проведем досрочные парламентские выборы, вообще Вучича долой. Ну, есть такая часть сербских элит и сербского населения, которая хочет Вучича долой, парламент новый. Началось это, напомню, не сейчас и не в прошлом году, а с обрушения козырька на вокзале в Нови Саде,
1: да.
0: После чего, значит, пошли волнения.
1: Началось, так... недоверие. Слушай, подожди, так Вучича долой, так и все, он долой, вот это заявление он сделал, что больше не будет баллотироваться на новый срок. Но как
0: послушай,
1: бы... да.
0: Сегодня одно, завтра другое. Давай не будем воспринимать заявления политиков всерьез. Даже если не будет Вучич, не факт, что придет проевропейское правительство и проевропейский президент.
1: Не факт, что придет пророссийское, не правительство, а
0: не
1: хотя
0: факт,
1: бы президент.
0: Не должно быть. Я вообще против того, чтобы мы употребляли слово пророссийский. В политике или вообще проевропейский или пророссийский. В политике каждый за себя, но склоняется в ту или другую сторону. В результате придет прокитайский президент, потому что там деньги. Поэтому обсуждать вот то, что Сербия перестала быть пророссийской, знаешь, вот это вот постоянные братушки-братушки, это говорю я, фанат Сербии, человек, который ежедневно общается с сербами, вот сегодня тоже собираюсь лично встретиться. Друзей, живущих в Москве. Это одно наше отношение к Сербии. А политика у государства, и Сербия вынуждена лавировать. Сербия вынуждена лавировать, и мы не можем сказать, что Сербия, давай ты там плюнешь в Евросоюз, плюнешь в Китай, мы тебе все дадим.
1: Ну, я не мажу все черно-белым. Смотри, тогда давай вот точки над «ё» расставим. Заявление Барнабича. Сербия больше не считает Россию братской страной. Для чего? Только это лишь индивидуальное, личное нечто, только для того, чтобы вот, зафиксировать свою позицию, позицию Барнабича.
0: Анна Барнабич – политик. Да. Она председатель парламента Сербии. Она ведет свою игру, антивучическую, скажем так. Выборы, может быть, там она или кто-то из ее соратников будут играть на этом инструменте, который заунывная волынка, мы не с Россией, мы хотим в Европу. Для этого и говорится, чтобы та часть населения, та часть политиков, которые против более тесного сближения с Россией, а за сближение с Евросоюзом, про Китай сейчас не говорим, они это услышали, они сказали, во, это наш человек. Вот и все, это обычная предвыборная игра.
1: В Белграде, вокруг Белграда, вот есть там силы оппозиционные или иные силы, давай я вот так обозначу, которые, собственно, ну, могут привести своего проевросоюзовского человека на пост президента?
0: Такие силы есть. Это ответ на первый вопрос. Могут ли они провести своего? Слушай, ну, ты знаешь, я уже сейчас зарекаюсь говорить, потому что если судить как аналитик, да, и знаю Сербию, не должны. Но мы видели, как целые народы сходят с ума, и у них черт знает что в головах. Не кое-что, а черт знает что. Потому что вспоминая бомбежки Югославии, представить, что спустя почти 30 лет люди будут говорить о вступлении в Евросоюз. Но, тем не менее, такое же происходит. А мы видим печальные судьбы. Что случилось с сельским хозяйством Польши, той же самой, Румынии. И говорить при этом мы хотим Евросоюз, причем, заметь, сейчас Евросоюз, вот даже общаясь с Черногорией, которые вот уж кто предатели, они говорят о том, что... Вы знаете, вы, конечно, может быть, вступите в Евросоюз там, откуда в 28-м, но на условиях, при которых вы, например, не сможете принимать участие во внешней политике, там не можете, вето не будет. И заметим еще один вопрос. Да, вот мы сейчас с тобой говорим о неких таких вербальных интервенциях, а ведь Сербия недавно в мае провела военные учения совместно с НАТО. Правда, утверждает, это все миротворческие, мы просто координировали действия подразделений, но политически это вот неприятно для нас. И это вот такой, скажем, жест. Ну, жест неприятный.
1: Ну, слушай, вот это как раз и есть та многовекторность, о которой заявлял наш посол. Вот то, что сказала Брнабич, что, чтобы не соврать, на 100% страна Сербия согласована с ценностями Евросоюза. Сербия – православная страна. Там, соответственно, автокефальная сербская церковь, поместная православная. И тут такие заявления, а мы знаем, что там родитель один, родитель два и радужные флаги. И к чему я веду? Нас тут действительно должно волновать, ну, всерьез мы должны воспринимать, насколько все это будет волновать общество, реальные настроения какие-то. Они вообще на что-то способны там повлиять?
0: Для того, чтобы понимать Сербию, у сербов, в отличие от нас, очень проработана и отражена в художественных каких-то произведениях рефлексия. Они отрефлексировали 90-е. И чтобы понять, например, Сербию вот в этих ценностях, о которых ты говоришь, о столкновении православных и тех, которые нынче в России признаны экстремистскими, например, под радужными флагами, есть великий фильм сербского режиссера Саджана Драгоевича, который называется «Парад». Именно про это. У нас его теперь, конечно, смотреть нельзя, когда-то шел в кинотеатрах. Но, в принципе, можно же посмотреть дома и понять, что происходит. Именно столкновение. Часть сербов за вот эти европейские ценности, а часть сербов отнюдь нет. И то же самое могу тебе про Грузию сказать, когда я там как-то в Грузии спросил вот про эти запрещенные нынче парады. Они говорят, у нас церковь не даст такого никогда, грузины это не поддержат. И то же самое с сербами. Очень многие, конечно же, такие ортодоксальные во всех смыслах этого слова, но при этом существуют, да, евро... Но это везде так происходит. И я не думаю, что вот эта европейская часть с кружевными трусиками все-таки внесет Сербию в Евросоюз. А если внесет, то ее судьба будет очень незавидной.
1: Спасибо большое, друзья. С нами на связи был журналист, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Игорь Виттель. Благодарю.
2: Итоги
0: спасибо.
2: Дня. На радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом По пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя инфраструктуру Запорожской АЭС и создавая тем самым угрозу и для своих западных спонсоров. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой в связи с украинскими нападениями на ЗАЭС 30-31 мая. Россия продолжит делать все возможное для поддержания безопасного функционирования станции, отметил дипломат. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили безопасность АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ.
2: О Ближнем Востоке.
3: Если Израиль атакует Бейрут, жители на севере Израиля и рядом с военными объектами должны покинуть районы проживания, заявил Центральный штаб вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия. Сегодня премьер Израиля Беньямин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения Хизбалла в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращения огня в Ливане – нарушение перемирия Вашингтона и Тегерана.
2: О спорте.
3: Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Ролан-Гаррос. В матче четвертого круга она обыграла представительницу Австрии Анастасию Гатапову. Ранее на этом турнире 27-летняя спортсменка не проходила дальше второго круга. Теперь за выход в полуфинал Калинская поборется с победительницей пары Майя Хвалинская, Польша, Диан Пари, Франция. Еще одна наша теннисистка Диана Шнайдер тоже впервые пробилась в четвертьфинал Ролан-Гаррос. Она обыграла американку Мэдисон Кис. Общий призовой фонд открытого чемпионата Франции составляет около 62 миллионов евро. Саудовская Аравия начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Решение принято на фоне опасений ФИФА по поводу низкой посещаемости. Бесплатные билеты предназначены для саудовских болельщиков, которые поедут поддержать национальную сборную на матчах чемпионата мира.
2: Обо всем.
3: Швейцарская туристка привезла из Германии 55 чемоданов, шокировав таможенников. Об этом сообщает издание «Бильд». Таможенники остановили автомобиль, а также фургон с доставкой. Швейцарка объяснила, что вернулась из отпуска со своим багажом. Она выгрузила перед сотрудниками надзорного ведомства 55 чемоданов на колесиках. Сотрудники таможни просканировали багаж женщины, при этом не обнаружили они ничего подозрительного. В чемоданах были личные вещи, а путешествовать с большим количеством вещей не запрещено, отмечают правоохранители. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Как летний детский отдых сделать не просто интересным, но и безопасным? Литература, история, химия. В столице начался основной период ЕГЭ. Все подробности в ближайшее время. Итак, сегодня в мире и в нашей стране отмечается Международный день защиты детей. О безопасном летнем отдыхе и не только поговорим с академиком Российской академии наук, доктором медицинских наук, профессором, заместителем президента Российской академии образования, эпидемиологом Геннадием Онищенко с нами на связи. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: С Днем защиты детей вас поздравляю. Знаю, что у вас большое количество внуков, большая семья. А, вы знаете, я даже вот не с безопасного отдыха хотела начать. А, я сегодня, готовясь к интервью с вами, прочитала вот какую новость. психолог, я цитирую, сочла идеальных родителей самыми небезопасными для ребенка. Отсутствие недостатков может вызвать у детей неврозы и стресс. Вы согласны с таким утверждением, что идеальные родители – это не лучший выход? А тогда какие?
4: Ну, смотря какие критерии применять к идеальным родителям. Есть те родители, которые вдохнуть ребенку не дают. И это, к сожалению, тенденция у нас прослеживается, в том числе и в медицине, когда там какие-то ужасы друг другу рассказывают относительно вакцинаций и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, здесь должен быть баланс. Слишком большая опека – это инфантильный ребенок, отсутствие внимания к нему достаточно – это, значит, высочайший риск, когда он уйдет. Но, будем говорить, не совсем принятую в обществе логику поведения, отношение к жизни, к образованию и так далее. Но не только этим этот праздник. Вы сказали, будем говорить о отдыхе, о детях и еще о чем-то. Так вот, я бы хотел еще о чем-то поговорить. Да, нужно любить, нужно беречь тех детей, которые у нас есть. Но ведь мы с вами, несмотря на то, что мы себя очень высоко ценим, даже переоцениваем прежде всего скорее, мы приходим в этот мир только для того, чтобы продлить наш род, воспитать здоровых, образованных детей, отдать им в руки нашу страну и так далее. И вот с этим у нас, несмотря на то, что цифр много хороших, и внимание к беременным, и выплаты, и так далее, но статистика, она ведь неумолима. И если мы будем говорить о рождении, то здесь мы находимся сейчас, в общем-то, в демографической яме. Самым высоким уровнем рождаемости 3 миллиона, больше 3 миллионов детей в год у нас было в 1954 году. В 1954 году страна была еле-еле выползала после той разрушительной, катастрофической Великой Отечественной войны. Но родили 3,5 миллиона детей. Больше 3 миллионов детей. Потом начался спад в 1961 году. 2,7 миллиона, это в 60-м, в 66-м вообще 1,5 миллиона, почти как сейчас. И последние данные, которые у нас были, 1,22 миллиона. Это очень мало. У нас детского молодого населения, то есть детей, не молодого населения, а именно детей до 18 лет, всего 30 миллионов. 17 из них миллионов школьников. А другие страны имеют и до 40, и до 30. И у нас, да, мы очень серьезную работу, системную работу проводим. И с 2000-х годов у нас почти по 2015 год шел рост рождаемости. Сейчас началось с 2015 года у нас отрицательный прирост населения. Поэтому давайте поговорим и о тех детях, которые есть, и о тех, которые дети не родились, в том числе и с нашим вмешательством, я имею в виду аборт. В 90-х годах у нас статистика была, сколько родилось, столько и абортов сделали, то есть в два раза уменьшали. Но это не потому, что у нас плохие женщины, не потому, что у нас они забыли о своем основном предназначении, как и мужчины, кстати, а потому что для них мы не создали условий. И вот это, давайте так, дети пусть радуются, мы будем в том сегменте, где мы их восхваляем, воспитываем и так далее, будем уделять внимание, но и думать о том, как нам сохранить численность населения в этой огромной стране. Не надо воевать. Перестать рожать детей, и через 10-15 лет страна может прийти в такой упадок, которого ни одной войной не организуешь. Поэтому разделим всемирный День защиты детей на две части. Часть, которая взрослое население без участия живых родившихся детей должно подумать, как эту ситуацию поправить, а в оставшееся время будем миловать,
1: Баловать, да, я понимаю, о чем вы говорите.
4: Воспитывать, создавать всякие там опции, и это надо делать, и чем больше, тем лучше. Кстати, наша статистика дает очень интересные цифры, над которыми я никогда не задумывался. Меня же больше всего здоровье интересует.
1: Так.
4: Сколько детей у нас вообще в своей жизни было в театре, посетило музей. И там цифры есть, нулей нигде нет. Но с теми возможностями, которые у нашей страны есть, с теми возможностями, с той огромной тысячелетней культурой многонациональной, этого допускать нельзя, потому что мы должны воспитать не только здорового, но и патриотичного, всесторонне развитого, духовно прежде всего развитого ребенка. Вот это главная наша с вами задача, которую мы сегодня решаем отнюдь не самым лучшим образом.
1: Геннадий Григорьевич, но вот в продолжении того, с чего вы начали, лично вы, и в первую очередь как человек с большим опытом, и с большим опытом на руководящих первых должностях в нашей стране, чего не хватает в том, чтобы стимулировать? Либо мы все делаем, просто не так быстро будет результат.
4: Нет, у нас есть все. Есть у нас с вами и программы, национальные проекты, и не просто декларации, которые финансируются, эти проекты. Но вот самой высокой рождаемостью у нас отличаются такие республики, где, допустим, Чечня, Дагестан сполз со второго на четвертое место за последние годы. Но имейте в виду, здесь это наши мусульманские страны. Значит, то духовность, та религия, которая сегодня является официальной государственной религией у нас, да, у нас же есть православие, буддизм, мусульманство и иудаизм. Так вот, значит, получается у мусульманского религии, у мусульманских духовников воспитать такое поколение, которое думает о своем продлении, продолжении рода. Почему мы не можем? Я не обязательно говорю, что это Русская Православная Церковь, пусть она занимается. Нет. Это все государство должно этим заниматься. Вы хоть одного фильма видели о нормальной российской семье, вот современной, наш, где мама с папой не крадут своего дитяти единственного и судятся, а где есть нормальная, многодетная семья. Почему нет таких фильмов? Почему нет этой идеологии официально? Да, где-то стыдливость под угла, мы об этом говорим. Но как только доходит до дела, находятся миллионы причин, что этого делать нельзя, права человека, дадим возможность развиваться, надо дать. И нужно развивать. И не надо из женщины делать детородную машину, но создать условия для того, чтобы она и училась, и воспитывала, рожала и воспитывала детей. Это наша с вами задача.
1: Да, это бесспорно, потому что я об этом очень много говорю, и в эфире в том числе, и вроде все есть, но чего-то не хватает. Ну, я, по крайней мере, для себя определяю, что это.
4: Я вам сейчас крамольную вещь расскажу.
1: Так.
4: В 1998 году мы с вами открыли антиалкогольную кампанию. Uh-huh. Дров много наломали, в том числе и в экономике. Но сразу после 1987 года на фоне алкогольной кампании у нас родилось 2,5 миллиона детей в России. Представляете?
1: Ну, то есть надо снова начать антиалкогольную кампанию, и она сработает?
4: Вот, антиалкогольная кампания – это вообще не для цивилизованных стран. Мы должны политику вести, которая сократит число объемов потребления алкоголя. А что мы с вами видим? Мы видим гневливые выкрики нашего бизнеса. Как это так? Не разрешает продавать алкоголь по онлайн. Чтобы, вот как ездят наши эти бывшие соотечественники, привозят нам эту гадость, которая называется там даже не знаю, как она называется, это лепешка вот эта мучная, на которой просроченная колбаса лежит. Что это? Макдональдс нас чем кормит?
1: Я поняла вас. Геннадий Григорьевич.
4: Пицца, пицца.
1: Да, пицца. Так, слушайте, подождите секундочку, пожалуйста. Мы сейчас послушаем.
4: Вот теперь хотят еще алкоголь привозить.
1: Сейчас мы продолжим нашу беседу, не без спешки. Только послушаем короткие последние новости, а затем вернемся к разговору, чтобы не торопиться.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: День защиты детей отмечаем вместе с Геннадием Григорьевичем Онищенко, отцом 3 детей и отцом, нет, уже дедом 12 внуков. Мне кажется, это очень логично. Геннадий Григорьевич с нами на связи. Геннадий Григорьевич, продолжите, пожалуйста, свою мысль. Я вот не поняла, как пицца связана с падением деторождаемости. Может, кто-то ухватил этот кусок? Вы
4: нет,
1: продолжите.
4: Нет, пицца не связана. Угу. Я просто привел пример. Вот что те наши бывшие отечественники, которые нам привозят этот ломоть, непроваренного теста, они будут привозить нам алкоголь. В любое время дня и суток. Это вот об этом сейчас, ну, мы отвлеклись. А кто это клевещет на наших женщин, что они плохо переносят жару?
1: Я знала, что вы не оставите это без внимания.
4: Ну, когда же
1: мы с нашим звукорежиссером вот просто сразу
4: наши
1: поняли.
4: Наши женщины. Во-первых, наши женщины самые красивые. А что касается переносить жару, они не такое переносят. Они переносят нас, мужчин. Так? Вот.
1: Вы представляете заголовки после
4: для них это даже
1: этого
4: не
1: вашего
4: тумора,
1: выступления?
4: Поэтому очень тщательно подходите к подбору новостей. Так мы продолжим. Это опять тоже отношение имеет к Всемирному дню защиты детей. Что мама для ребенка – это главный человек в его судьбе, которая дает ему жизнь и ведет его по жизни. Кстати, мам тоже нам надо воспитывать, вот, и не унижать их подозрениями, что они плохо переносят жару. Так.
1: Геннадий Григорьевич, я же вам еще кучу вопросов хочу задать.
4: Ну, задавайте.
1: Ну, хорошо, я просто-напросто... Вы очень интересный, во-первых, вектор беседы совершенно неожиданно для меня обозначили. Поэтому, ну, уже не буду тратиться на детский отдых. Я хочу перейти, так сказать, к очень острой теме, чтобы успеть, как минимум, задать этот вопрос. Каковы риски завоза лихорадки Эбола в Россию? Ну, не могу я не задать этот вопрос вам.
4: Правильно вы делаете, что не можете... не задать этот вопрос. иначе жизнь будет неполной.
1: Правильно, да, вы меня прекрасно понимаете.
4: Ну, например, сегодня, и есть основания у вас задавать этот вопрос, потому что сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Западной Африке вышла из-под контроля Эбола. Там сегодня, там говорили о каких-то подозрительных цифрах, сегодня уже говорят более чем о 200 случаях заболеваний и более 40 умерших. Эбола не новая для нас инфекция. Да, возьмем 2016 год, ровно 10 лет назад. Мы имели по итогам Западной Африки 31 тысячу больных и порядка 21 тысячи умерших тогда. Сегодня и прежде всего умирали медицинские работники, которые оказывали помощь. Как передается Эбола, наверное, это вам нужно знать. Это прежде всего физиологические жидкости больного человека. Вот. Это и кровь, и пот, и моча, и все остальное. Коварство этой инфекции состоит в том, что даже и после того, когда человек переболеет и выздоровеет, в его организме вирус Эболы сохраняется. Он сохраняется там, в печени, в других органах. Во-первых, может быть возвращение этой болезни у того же человека, если он не будет даже в контакте с заболевшим. Но самое главное, этот переболевший больной до полугода выделяет вирус, который может заразить. Значит, вирус не передается. Да, с молоком матери он где-то вот до 9 месяцев может передаваться ребенку, которого мать может родить. За это время она может и понести, родить ребенка. Вот такой достаточно яркий пример вот этого особенности этого вируса. Поэтому Эбола обладает летальностью. Это значит количество заболевших и количество умерших до 40%. В 2016 году мы этот процент имели в Западной Африке. Как может передаться больной? Как может передаться эта инфекция? Вот человек переболел, его выписали из больницы. Он сядет в самолет, прилетит в тот же Гамбург, пересядет на самолет на Санкт-Петербург или на Москву и появится в нашей стране. Поэтому сегодня американцы, это они делают очень редко, они только в 2001 году закрыли все небо у себя. Сегодня они закрыли границу американскую для приезда туда лиц из этого региона. Да, может пересесть, но мы должны прослеживать маршрут этого человека. Пусть он даже 3-4 пересадки сделает, но мы его должны видеть.
1: Ну, штампы в паспорте обо всем могут рассказать пограничнику. Это, конечно,
4: ну, пограничник в данном случае человек, будем говорить, стоящий на втором месте. У нас есть санитарно-контрольные пункты, где профессионалы сидят, и это нужно отслеживать. И, конечно, нам нужна настороженность медицинской сети.
1: Геннадий Григорьевич, скажите, пожалуйста, а правда ли, что от нынешнего штамма Эболы нет вакцины? Вот с этим помогите разобраться.
4: Понимаете, вот насчет вакцины тут я бы... У нас, только у нас в стране зарегистрировано 2 или 3 вакцины от других штаммов. Поэтому вопрос создания вакцины – это не научная задача, это технологическая задача. Институт Гамалея может это сделать достаточно быстро, как он сделал спутник. Но кого прививать? Вопрос. Если я прилетел в самолете с тем человеком, который заболел, меня уже прививать поздно. Меня нужно изолировать, меня нужно мониторировать, диагностировать и начинать самое раннее лечение еще до появления каких-то признаков заболевания. Поэтому вакцина, да, для Западной Африки она нужна, но кто там будет прививать, если у них нет своего здравоохранения? А мы с вами, ну, не вправе вмешиваться, это вмешательство во внутренние дела государства, поэтому сегодня создать вакцину не проблема. Понимаете? Поэтому должны работать не специфические меры, хотя создать вакцину в принципе нужно нам, Потому что Эбола находится в числе тех инфекций, которые могут быть преднамеренно применены, то есть как биологическое оружие. Вот для этих случаев нам надо иметь вакцину и иметь диагностику мы, это что немаловажно, вот, потому что не только доминирующий штамм, но и другие штаммы, которые были Западной Африке он назывался, в 2016 году там был другой штамм.
1: А она вообще легко диагностируется? Или вот сдать кровь, и там будет все понятно, вирус сразу?
4: Не, ну, понимаете, она диагностирует, ее можно диагностировать, когда разовьется клиника. А за это время он... Но вот почему я говорю «настороженность сети». Пришел человек на прием
1: к врачу,
4: прежде всего в Москве. Вы в ближайшие 21 день не выезжали никуда. Да, я прилетел там из Западной Африки. Все. Фактор температуры, это называется диагноз по ЭПИД-показаниям. Немедленная изоляция его, врача, которому он был на приеме, и будем разбираться. Если там Эбола, или это действительно температура от другого генеза, там, от того же гриппа, или мало ли чего может повыситься температура у человека. Поэтому вот это называется настороженность первичной медицинской сети.
1: Геннадий Григорьевич, а вот если нет, то что, возможно, повторение сценария с распространением COVID-19? Как с распространением COVID-19? Нет.
4: Абсолютно исключается, потому что COVID-19 распространялся воздушно-капельным путем. Угу. Есть только тесный контакт. Но этого тесного контакта, вот единственное, что вот научиться вот эту вот постболезненное заражение. О ковиде мы говорили, что он может быть, у него может быть вирус, а он и не болеет, или очень легко переболел.
1: Да.
4: Человек переболевает, но продолжает выделять вирус. Вот этот сегмент, это особенность Эболы, она редко, у какой инфекции такая возможность бывает. Ну, тоже туберкулез вроде вылечили, а он выделяет, но это отдельная тема. Угу. Поэтому вот такая ситуация у нас. Но все-таки давайте пожелаем нашим детям.
1: Да, у них самое время.
4: Дня защиты, еще у них сегодня первый день каникул.
1: И первый день ЕГЭ. Начались сегодня ЕГЭ, мы сейчас будем со слушателями
4: об этом. Это для 800 человек, тысяч человек, а 30 миллионов отдыхает.
1: Да,
4: давайте пожелаем им здоровья, хорошего отдыха, чтобы они пришли к нам 1 сентября здоровенькими, умненькими.
1: И счастливыми, да.
4: И защищенными от нас взрослых.
1: Геннадий Григорьевич, огромное вам спасибо. Столь полезного узнали. Спасибо большое. Друзья, с нами на связи был академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
8: Мадарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 19.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С 1 июня в Псковской области стартует прием заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Речь идет о так называемой семейной выплате. Ее могут

0: экзамен был в вашей жизни? Ну и вообще эти экзаменационные истории. Понятно, что ЕГЭ большинство из тех, кто слушает сейчас эфир, не сдавала. А вот я нет. Наш звукорежиссер тоже качает головой, понимает адресованный вопрос. Тоже нет. Ладно, но в любом случае истории-то у нас есть, да? Поэтому берем, набираем 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Хотите в письменном виде? Пожалуйста, задавайте. Ой, вернее, пишите на наших официальных страницах под видеотрансляцией. Вообще здорово, конечно, зарегистрироваться, подписаться-то удобнее. Во ВКонтакте радио «Комсомольская правда» и на Рутубе страница радио КП. В общем, давайте объединяться и вспоминать самые сложные, может быть, прикольные, может быть, нестандартные, необычные экзамены в нашей с вами жизни. Это могут быть выпускные, переводные, вступительные и так далее и тому подобное. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Итак, сегодня у нас успешная, надеюсь, уже сдали, ну, потому что химия, литература, история, уже закончился сегодняшний экзамен. Вообще, для успешной сдачи, как только будет звонок, вы мне скажите, ладно, сразу. Итак, для успешной сдачи установлены минимальные пороги по истории литературе необходимо набрать 32 балла. По химии 36. Видите, как химия, она... Но это значит, что история и литература, которая попирается точными науками и учеными точных наук, они посложнее будут. Есть звонок у нас. Москва на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Мария. Меня Андрей зовут. Я сам из Москвы.
0: Слушаю вашу историю. Самый сложный или самый, ну, самый-самый экзамен. Давайте так, без эпитета, вы выбирайте.
1: Ну, экзамен я окончил Московскую школу-интернат номер один для слепых и слабовидящих детей, вспомогательную коррекционную программу. Но я окончил еще в 2010 году, как таковых экзаменов, в принципе, у нас не было. У нас были контрольные, потому что у меня был вспомогательный класс.
0: Угу, так.
1: Контрольный по русскому языку, по математике. Ну, сложновато было достаточно все равно. Хоть и программа упрощенная была, но все равно сложно было.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот, собственно, это какая-то... Мне просто интересно, я никогда об этом не задумывалась. Программа упрощенная, ладно, допустим. Но смысл, алгоритм программы для людей, которые с ограниченными возможностями по зрению, она, в принципе, такая же? Просто, ну, вы пользуетесь специальными учебниками?
1: Же. Ну как, у нас школа, в принципе, такая же. Там 11 классов, как сейчас уже. Раньше было 12, сейчас сделали 11. Только она, понимаете, упрощенная программа, программа для людей с нарушением зрения, еще с нарушением, как бы, небольшим интеллекта. Поэтому программа немножко попроще. Например, по математике не проходит дроби там или объясняет как-то это более простым языком, понимаете, потому что не все дети могут усвоить информацию.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Просто это, да, это такой мир, который параллельно рядом, и вообще иногда в него надо заглядывать. 8 800 200 ровно 9702. Наталья с нами на связи. Ижевск. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, давайте вашу историю.
2: В институте сдавала экзамен, пришла на экзамен вообще.
0: В каком институте? Какой факультет? Все же интересно.
2: Да, факультет, где... А экзамен не помню какой. Ну, в общем, взяла билет, билет оказался 13-й. Ничего не знала, естественно, все завалила, пришла на переэкзаменовку. Mm-hmm. Вернее, прежде чем прийти на переэкзаменовку, посмотрела, хоть что в этом билете-то было. И выучила его. От и до. Пришла на переэкзаменовку, взяла билет номер 13. Так как я его уже на переэкзаменовку.
0: И что, на что сдали? Ну, на 5?
2: 4 поставили.
0: А, 4, ну да, переэкзаменовка. А у меня было похоже. Я когда поступала в академию, я так волновалась за биологию, потому что я ботанику плохо знала, знала зоологию замечательно, общую биологию. И меня какой-то вот в качестве поддержки говорит: да тебе попадется корень. Я говорю, ну, корень все знают. Корень – это вообще самый простой, это один из первых параграфов. И говорит, я говорю, ну, там же не один вопрос. Он говорит, ну, еще что-нибудь простое. Попадается корень, это первый билет, корень, я там, как от зубов у меня отскакивает, И второе, сейчас бы не ругнуться, соцветия, которые вот, знаете, у меня так тук-тук, никого нет дома. Но я только знаю, мак-коробочка, ассоциация. Вот и все. Но все-таки сдала. Спасибо большое за звонок. Какой экзамен был в вашей жизни, который вы не забудете никогда? Потому что сегодня дети стартовали с единым госэкзаменом. Посвящение нашим детям, нашим выпускникам. И вообще сегодня Международный день защиты детей. Евгений, я, да, или Евгений? Евгений, Ростов-на-Дону с нами. Здравствуйте.
3: Это я. Здравствуйте. 74-й год. Так. Пришел из армии. Гуляю. Угу. Работая, служил в армии, в стройбате. Ну, художником, скажем так. Так. И, иду по улице Энгельса, смотрю, траурное сообщение. Какое-то было интересно. Ну, лист ватмана черным, ну, написано что-то. Присмотрелся. Прием студентов. Думаю, тю... Даже не студент, а вы знаете кого?
0: Абитуриент?
3: Нет, рабфак.
0: А.
3: Рабочий факультет. Я пришел к знакомой, говорю, что ты за рабочий факультет? Она говорит, ну это вот, о, как раз тебе после армии. И пошли мы с ней в этот пединститут. Говорит, да, мы возьмем его. А какие вот? И начался это, знаете как это? Не экзамен, а был собеседование.
0: Ну, то есть туда принимали как это... бы вот по остаточному признаку, да? Вот для тех, кто там вот еще не определился, но некуда поступать.
3: Наверное. После армии там это. Uh-huh. И меня спрашивают, значит, экзамен же, я думаю, ну как, между экзаменом. И меня спрашивают что-то этот экзаменатор, говорит, какие по русскому языку. Ну как, два раза в неделю писал письмо домой девушке и маме.
0: И так приняли.
3: Вот. И что-то там с математикой... А, нет, подождите, Машенька. Угу. С математикой, ну, 3,80 получал. Ну, и так что-то посчитать. И какие-то такие вот, знаете... Вот,
0: а кем становится после рабфака? Я просто ускоряю, потому что тут звонков вижу огромное.
3: Пединститут.
0: Ну, преподавателем...
3: Учитель рисования, чертения, трудового обучения.
0: О, супер, спасибо, о, да, спасибо. Хорошая история. Я просто не знала, ну, в 74-м я еще... Да еще не в проекте, помню, была, да. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург на связи. Римма, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, что у вас?
4: Я училась после школы. Я не смогла поступить в институт и пошла в техникум. Я училась в техниках кооперативном и технология производства хлебопекарного производства. Но так как оно связано с изучением оборудования, mm-hmm. и у нас было много сложных предметов, там и сопромат, и теория машины механизмов.
0: Нет, все знакомо, это сопромат. Ну,
4: и электротехника. И мне запомнился вот этот предмет по электротехнике. Я какой-то последний перед экзаменами я болела. И я последний материал не совсем усвоила и решила его не штудировать, в нем не разбираться. Думаю, ну, не попадет же мне этот билет вот с этим вот пропущенным материалом. А я закончила этот техникум с отличием. У меня были по всем предметам пятерки. Вот. И
0: билет попался, я подозреваю.
4: Да.
0: Та-дам!
4: Да. Да. Но дело в том, что преподаватель настолько был во мне уверен, что он не дожидаясь, я еще сидела, готовилась, писала.
0: И он вас говорит, пойдем, Варим, давай, он, ну, ты же знаешь
4: он,
0: все.
4: Он мне зачетку поставил отлично. Но я вынуждена была все-таки отвечать, и он понял, что я материал не знаю. Вот, и он с такой досадой сказал, ну вот, а я вам опередил, и я вам поставил отлично.
0: А все! Все. Ну, подарок уже не отдарок, товарищ педагог.
4: Да,
0: у меня тоже
4: да.
0: такое было. Знаете, как говорится, я по литературе переводной экзамен, я вытащила единственное, что я не читала. Я даже сейчас не буду признаваться в этом позоре, но не читала я этого произведения. И мне стыдно, до сих пор не читала. И там надо дать характеристику героя. А все учителя знали, что когда я не знаю, я начинаю очень активно жестикулировать. Театральность проявляю. Идти починить отсюда. Вот, ну, 4 поставили. 8-800-200-9702. У нас минута. Уфа на связи. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Михаил, я из Уфы. Хотел сказать такой случай. Я сдавал
1: гидромеханику. Так. Это был институт 20 лет назад.
0: Так, минутка, ускоряемся, да, я хочу дослушать быстрее, да-да-да. Или будете ждать.
1: В общем, мне поставили тройку. Я сказал, нет, я не согласен, мне нужно 5. Мне учитель, преподаватель сказал приходить в субботу, пятницу, ну, ночь в пятницу, в субботу я встретил рассвет с учебниками, не спал совершенно. Пришел преподаватель, опоздала, но в итоге она пришла, и мне прямо на двери кабинета, не заходя в него внутрь, поставила 5. Мне было непонятно.
0: Ну как, потому что вы такое желание проявили. Спасибо огромное. Друзья, в следующем блоке после новостей продолжаем про самый-самый экзамен, который вы не забудете никогда в жизни. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Жду.
5: Вопрос дня.
6: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет.

0: строил Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. Вопрос дня.
2: Итак, сегодня стартовали единый государственный экзамен. Стартовал, правильно сказать. Сегодня сдавали историю, литературу и химию. И мы спрашиваем у вас, уважаемые слушатели, какой у вас был самый сложный экзамен? Ну, или тот, который вот не забудешь, не простишь вообще никогда. 8 800 200 ровно 9702. На связи Светлана из Санкт-Петербурга. Слушаю вас.
3: Здравствуйте, только я из Москвы, но это маленькое уточнение.
2: Спасибо, что
3: это уточнили. Светлана, которая с тремя детьми, я вот буквально в субботу вам звонила.
2: Я помню, давайте, да. Рассказывайте, что у вас.
3: Я окончила ИНЯС, там у нас каждый экзамен был запоминающийся.
2: Вы, какие, знаете, языки, самое... Светлан, какие? Ну, а вот какие?
3: Ну, английский второй даже говорить не буду, потому что он забыт уже за неиспользование.
2: А ну-ка, поэтому скажите нам. А ну-ка.
3: Нет, не скажу, не признаюсь. А то вдруг у меня что-то спросите, я опозорюсь.
2: Да я не спрошу, я вот вам обещаю. Я не спрошу. Нет, скажите мне второй, пожалуйста, язык.
3: Он немецкий, но он реально уплыл куда-то.
2: Хиндехох! Шнеллер! Капут!
3: Ну, приблизительно так, да.
2: Видите, я сказала, Анюта. Да, нет, пока рано. Говорите, да, рассказывайте про экзамен.
3: Самый запоминающийся экзамен. У меня трое детей, вот, и самый переживательный, это были все ЕГЭ моего старшего ребенка, который сейчас оканчивает высшую школу экономики. Я снова волнуюсь, что он пишет диплом. И младшего ребенка, который... Ну, у меня трое, там, дочка, она как-то более-менее гладко все у нее, а вот младший, он поступал в лицей, вторая школа, я просто дико переживала, хуже, чем вообще все свои экзамены вместе взятые в жизни. Но он поступил, и сейчас у него были переводные в 9 классе, я опять жутко нервничала.
2: Ну, хорошо, хоть все прошло-то.
3: ОГЭ, вернее. Да, нет, переводные все на пятерку сдал, и поступил он в свое время. Но сейчас ОГЭ впереди, я снова нервничаю, в общем, материал...
2: А чего вы боитесь? Подождите, чего вы боитесь? Что его не переведут? Переведут формально, просто в сентябре заставят переписывать.
3: Ну, это такая школа, она необычная, это физмат-лицей очень сложный. Но он не хочет опозориться, ему нужны пятерки.
2: Ну, если ему самому нужны пятерки, все будет хорошо. А так вот родителям последнее дело из-за оценки переживать. Это серьезно. Ну, вот главное здоровье, чтобы человек был хороший.
3: Не, ну я переживаю, что все у него хорошо было. Так, переживаю за их экзамены, потому понимаю. Что ничего помочь не могу уже.
2: Ладно, ладно. Все, спасибо вам большое. А, друзья мои, итак, вспоминаем самые-самые экзамены. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород. Людмила, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
2: Расскажите.
4: Всем привет. Я хотела бы рассказать, который экзамен я сдавала по английскому языку в МГУ. Это бывший Союзный заочный политехнический институт, который потом в университет превратился. Да. Дело было в 90-х. У меня была операция на глазах, и я долгое время не посещала лекции.
2: Ну, пропустили много, я поняла. Ага.
4: Да, англичанка была очень вредной, с ней, ну, невозможно было договориться.
2: Так.
4: Вот, и как бы нужно было закрывать, дело уже, ну, как бы заканчивался английский, вот, под Новый год, и вот я подхожу, можно как-то к вам, она говорит, можно, ну, вот, например, там 28-го. Придете декабря.
2: Какие-то вообще... С какой планеты эти люди? Они Новый год вообще не отмечают. Так, дальше.
4: А я в то время, знаете, была Снегурочкой.
2: У вас чёс был. Давайте, я буду просто укорачивать.
4: Нет, не чёс, это было, знаете как, это было

0: ну, как это...
1: Волонтерство какое-то, да, я понимаю, хорошо, да. Так. И у вас невозможно было прийти 28-го.
0: Да, от работы. Я должна была посещать детей, своих, ну, работников. Работала я тогда на заводе «Электросталь».
1: Вот. Вы пришли в костюме Снегурочки?
0: А?
1: Вы пришли в костюме Снегурочки сдавать английский?
0: Нет, вот, и, значит, дело было как? Она говорит, вы можете вот прийти сдавать экзамен? Угу. Я говорю, вы понимаете, я вот в этот день еду, буду, ну, как бы, поздравлять детей. Я вот Снегурочка никак не могу, ну, прийти-то.
1: Так и...
0: И она так сразу преобразилась, она говорит... А давайте вы приедете, как мою дочку поздравите.
1: Отлично,
0: тоже?
1: Я да. Тоже помню, так налоги сдала за песню на радио.
0: И я вам все поставлю. А она жила в другом городе.
1: Да, это еще не конец, сейчас будет вторая серия. Так вы поехали к ней в другой город? Сколько километров и что получили?
0: В общем, пришлось ехать на такси в другой город, да. Из «Электростали» в Ногинск в такси переодеться. Пришлось Деда Мороза с собой подыскать еще.
1: Ну, вы даете.
0: Да, в этом.
1: Что поставила просто... эта женщина вам?
0: Ну, конечно, она трояк поставила.
1: Что? Ничего себе, несправедливость
0: какая. Эту сдачу я навсегда запомню. Это было очень весело.
1: Ой, слушайте, я думала, будет хэппи-энд, а то какая-то вот ерунда получается. Ну, серьезно. Ну, я, конечно, понимаю, что это не мое плодоводство, которое с пятого раза не сдала. Потом пришла и сказала, я беременна. Она мне сразу автоматом, вот. Хотя я вообще там даже рядом не была, я больше не могла сдавать этот предмет, я не могла его сдавать. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, Тверь на связи. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария, давно хотел с вами поговорить.
1: Давайте
2: очень
1: поговорим,
2: рад вас слышать.
1: Взаимно.
2: Знаете, я вам расскажу про тот экзамен, наверное, про который еще никто не говорил. Угу. Этот экзамен называется кандидатский.
1: Ой, расскажите, действительно, это на кандидата наук. Верный вывод делаю.
2: Да,
1: да?
2: Это Господи, перед тем, как тебя допустили, чтобы тебя допустили, твою готовую диссертацию к защите совета, ты должен был сдать экзамен. А, там экзамены были по у нас в то время по философии, по языку и по специальности. А философия, язык, это понятно.
1: А язык русский или какой-то иностранный? Я просто не знаю профиль.
2: Иностранный, конечно.
1: Иностранный. А какой? Мне жутко все интересно, вот эти, какие у вас языки?
2: Ну, английский, конечно.
1: Конечно, ну, извините, мы тут вот шпрехензе дочь только
2: что... Ну, потому что, знаете, я естественник, я физик.
1: Ну, ладно, ладно, да-да-да-да. А потом, да.
2: Наша литература.
1: Да.
2: Вот, значит, а вот экзамен по специальности – это нечто. Это нечто.
1: А в чем там нечто?
2: Я его сдавал в столице, в одном академическом институте. Uh-huh. Вот. Комиссия была совершенно удивительная. Значит, там было три вопроса по разным разделам нашей науки, да, и один вопрос по специальности. Но самое интересное, сдавать нужно было каждый вопрос своей комиссии. Вот понимаете, там сидят профессора, он специалист, например, по термодинамике, да? Вот, значит, ему сдаешь вопрос по термодинамике. Второй вопрос...
1: А они все собрались в одной аудитории, или вам надо было лавировать между?
2: В одной аудитории, ага. переходили от стола к столу.
1: И чем дело кончилось? Я ускоряю вопрос, простите, я всегда форсирую в эфире, так?
2: Ой, это все. Дело кончилось тем, что я вышел и, значит, от своего потного тела отдирал нижнее белье. Вот.
1: Неожиданный ход от кандидата. Вы стали кандидатом наук, скажите мне, пожалуйста.
2: Стал кандидатом, стал доктором.
1: Вот видите, вы представляете, я всегда говорю, у нас слушатели очень умные, интеллигентные. Спасибо вам за этот пример. А то я со своими вот этими способами сдавать экзамены. Не, ну почему? Смотрите, вот однажды я педагогу по статистике сказала в академии, я сказала ему, говорю, он мне говорит, каким это регулируется там, я уже даже забыла, как это называется, коэффициентом или что-то, я говорю... Я говорю, дайте сосредоточиться. Он говорит, за дверь там сосредотачиваться. Потом я диплом у него защищала. И вот я счастливый человек. Меня боженька в темечку поцеловал. Ну, во-первых, потому что я не бухгалтер по первому образованию. А во-вторых, потому что он вышел на сдачу дипломной работы. Ну, человеку надо было куда-то, понимаете, по какой-нибудь там нужде его личной. Это было счастье, конечно. 8 800 200 ровно 9702. Уфа на связи. Владимир, слушаю вас.
3: Мне 80 лет.
1: Ого!
3: Я поступил в школу в 1953 году.
1: Так.
3: Страсть к учебе была такая, что я в третьем классе собрал детекторный приемник, в шестом классе ламповый, ну и так далее. Английский язык. У нас был такой преподаватель, что я когда в институт поступил, мне преподаватель сказал, да ты можешь на английский язык не ходить, ты и так.
1: А вы росли, простите, вы росли прямо в Уфе?
3: Прямо в Уфе.
1: Ага, так, продолжайте. Такое образование были. Ух, так.
3: Ну и потом, когда я в авиационный институт поступил, авиационный институт уфимский.
1: Угу.
3: А, мне все. Тогда. Ну? Тогда еще было на первом курсе.
1: Кем вы стали?
3: Ну, моя последняя должность – заместитель генерального директора по снабжению.
1: Крутой. Спасибо вам большое за звонок и вообще за такой уровень образования. Мне так нравится, смотри, у нас стар, млад, средний возраст, да? Родители герои, как-то мать героиня, отец. Слушайте, ну что, у нас еще умещается один звонок, но совсем минута остается. Борис, Москва, здравствуйте, давайте за минуту уложимся.
4: Это я, здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Я, кстати, сдавал пятый экзамен уже программирование, и уже на пятый экзамен не хватало сил.
1: Ага.
4: И, значит, ребята, которые выходили с экзамена, я спрашивал дополнительные вопросы. Все вопросы я запомнил, последним пошел. Ну, там, отвечая письменно, что-то то ли тройку ставить, то ли двойку ставить, черт. Ну, там, либо вот, либо не вот. Ну, вот он задает вопрос, отвечаю.
1: Так, 20 секунд, не успеем услышать конец.
4: Успеем. И вот он задал по всей программе вопрос и ответил, чем ее. И пишет мне, отол. Отлично.
1: Вот, мне кажется, это такая классная точка. Спасибо за звонок. Друзья мои, итоги дня вернутся завтра.
5: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
6: Сейчас в детских домах и приютах в России живут 49 тысяч детей. Об этом доложила Владимиру Путину уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, эту цифру удалось снизить за последнее время. Еще два неполных года назад показатель был на уровне 60 тысяч. Число сирот в соцучреждениях снизилось на 18,3%. Такого результата удалось добиться благодаря господдержке семей, уверена Львова-Белова.
5: Об ограничениях.
6: Россия со 2 июня ограничивает ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. В Россельхознадзоре отметили, что фиксируют участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в нашу страну. Ведомство неоднократно направляло в адрес армянской стороны информацию об этом. В Россельхознадзоре также добавили, что ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в нашей стране.
5: О Европе.
6: Экономический шок от ближневосточного конфликта отразился на европейских заводах, подавляя спрос на товары и разгоняя рост стоимости сырья до максимума за последние 4 года. Об этом сообщило агентство Reuters. Конфликт, возглавляемый США и Израилем, перевернул торговлю, потряс финансовые рынки и вызвал обеспокоенность по поводу мировых поставок энергии и других товаров, особенно через Ормузский пролив, сказано в публикации.
5: О спорте.
6: Московский футбольный клуб ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Игдисамову 39 лет. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения швейцарца Фабио Челестини. Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2019 года. В марте он вошел в тренерский штаб главной команды армейцев.
5: О космосе.
6: Миссия «Луна-31» запланирована на 2035 год. К естественному спутнику Земли запустят взлетно-посадочный аппарат для исследования уникальных районов. Об этом говорится в презентации научного руководителя Кирана Льва Зеленого. Ближайшие запланированные миссии «Луна-26» и «27» во время них создадут платформы для изучения спутника Земли с низкой орбиты. В планах отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на Луну, а также провести исследования ее приполярной области. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивакина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Абзац никогда не закончится. Абзац вечно будет с вами на любых площадках. Абзац будет сжечь напалмом. А со мной великолепная Машенька Иваткина.
8: Ну и, конечно же, Михаил Шахназаров напротив меня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вот Ирина пишет Удалова. Сергей в Посад приветствует. Добрый вечер, Ирину. Мы лицезрели на нашем концерте.
8: Вообще приятно видеть зрителей в лицо.
7: Да. А раз уж вспомнили наши концерты, 24 июня Санкт-Петербург. Приходите в Джаггер Клаб. Будет очень интересно. У меня 30 июня в Магнус Локусе сольник. Каждый обладатель билета получит книгу «Стареем мы, стареем». С автографом. Вот, так что приходите. Ну что, Машенька?
8: Понедельники в очередной раз решили взять и отменить, но, по крайней мере, ученые сказали, что первый рабочий день после выходных может ни много ни мало убить. Говорят, связано со стрессом, с сердечными различными заболеваниями и так далее. В общем, тяжело. Люди переживают понедельники.
7: Чьи это ученые сказали?
8: Ну, какие? Британские, наверное, очередные. Нет, кто ж еще?
7: Смотри, я тут же вспоминаю роман Артура Хейли «Колеса», посвященный Детройту, автомобильным заводам, и по поводу понедельников и пятниц. В дилерских центрах американских покупатели автомобильных дилерских всегда интересовались, когда выпущена машина, и машины выпущены в понедельник. Категорически нет. И в пятницу тоже нежелательно. Почему? Потому что перед субботой, вернее, перед вечером пятницы, ребята начинали уже как-то, ну, с прохладцей относиться к своей работе.
8: Нарушали режим.
7: Нет, на заводе не нарушишь. Они так неохотно крутили гайки, допускали брак и так далее. А в понедельник они приходили в состоянии, ну, близком к такому...
8: Нарушали режим.
7: Коматозному. Ну, полностью, да. И поэтому скажу так. Скажу так. Вот что значит уровень стресса, сердечных приступов, даже самоубийств резко возрастает по понедельникам? У кого? У нормальных людей? Нет. У людей пьющих и наркоманов, наверное, да. Наркотики, алкоголь вредят вашему здоровью.
8: Да вообще нежные все стали. То ретроградный Меркурий, то понедельники, то черная кошка дорогу перебежала. У нормальных людей таких проблем нет.
7: Да нет.
8: Особенно, если работа любимая.
7: Да мой папа покойный всегда говорил, слушай, говорит, ну жили люди до этого безо всяких этих вот коучей, там, не знаю, без за всяких вот этих ретроградных Меркуриев. В таких количествах никто не, в голову людям это не запихивал. Ну ладно, пойдем дальше.
8: Ну, ладно, я постараюсь процитировать эту новость, которая непонятно, как здесь оказалась. Ну, ладно. Зарплаты спермологов в России выросли до 200-400 тысяч рублей. Я не знаю, кто это такие. Действительно, есть такие специалисты, честно. В общем, кто это? Это те, кто занимается репродуктивными анализами.
7: А спермологи? Я думал, это анонисты.
8: Ну, каждый мужчина в некотором роде тоже может быть.
7: Нет, это он может быть донором. Каждый мужчина может быть донором.
8: Да, и это стоит, кстати, больших денег, между прочим. Покраснела я.
7: Реально покраснела, друзья. Машенька, не красней. Возвращайся к своему нормальному цвету. Так, значит, ясно. Где находится... Где спермологов обучают? Сперматехниками, наверное, какой-то.
8: Наверное.
7: Все, понесло. Опытные репродуктологи, эмбриологи получают до 600 тысяч рублей за расшифровку спермограмм. А, то есть они расшифровывают и говорят, значит, не надо вот это нам, эту склянку выбрасываем, дебил может получить. Лаборантам за основную работу платят около 70 тысяч, а донорам примерно по 3 тысячи за процедуру.
8: Во.
7: Я уже вижу
8: начали
7: очереди.
8: Считать все, да?
7: Я уже вижу очереди в банке. Да,
8: а руку звукорежиссер наш поднимает.
7: Да, солнышко наше. Ну, вот так вот. 3 тысячи.
8: А вы говорите, денег не заработаешь. Вот!
7: Слушай, так это в день сколько? Я читал как-то про интервью одного игрока «Арсенала» лет 10 назад, 15. Да, тогда Арсен Венгер еще тренировал. Он дал интервью инкогнито и рассказал о том, что Арсен Венгер отобрал у них ноутбуки. Говорит, почему? Ну, потому что, говорит, многие играли в виртуальное казино, нас запирали, говорит, перед игрой, но ноутбуки оставляли. И, говорит, проигрывали там, по 50 тысяч фунтов, по 30 тысяч фунтов. А кто-то, говорит, ходил на порно-сайты.
8: Вот, и я тоже подумала.
7: А перед игрой ты что, не
8: нельзя, санитарный режим.
7: Да, и ему говорят, и что... А он парень, негр, он говорит, ну, многие выходили на поле изнеможденным. Говорит, почему? Говорит, ну, по 30 раз у некоторых. Я прочел, думаю, блин, это «Арсенал» или свиноферма, или кроличья ферма какая-то, ты понимаешь?
8: Да. Друзья, если кто
7: мы
8: не знает...
7: Мы наступили на какую-то тему очень.
8: Если кто не знает, я просто начинала тоже как спортивный журналист. Есть санитарные режимы в российских клубах, когда
7: Маша,
8: запрещено...
7: Маша, ты начинала как
8: конечно.
7: Да ладно.
8: Это было еще в 2004 году.
7: Я об этом только что... Что узнал?
8: Вот так вот, Михаил
7: Сергеевич.
8: Так мы
7: с тобой коллеги, оказывается.
8: Да.
7: А, ну, вообще коллеги полны.
8: Интернет помнит мое интервью с Гусом Хидингом еще в 2006 году.
7: Ты умничка какая. Да. Вот в абзацах какие работают, ну. Девчонки. Да, ну что, поехали дальше.
8: Уровень безработицы в России стал минимальным за 35 лет 2,2%. При естественном уровне в 4-5%. У меня не складывается немножечко. Дуализм сознания возникает.
7: Что
8: с одной
7: такое?
8: Стороны,
7: объясняй,
8: низкий...
7: Объясняй тупенькому, что такое дуализм сознания?
8: Да что же, не применяйся, Михаил Сергеевич. С одной стороны, низкие цифры по безработице, а с другой стороны, чиновники с высоких трибун нам говорят, у нас работать некому, нам необходимо привлекать мигрантов, нашу экономику. Если не будем привлекать, экономика упадет. А тут вот, 2,2. Вот поэтому меня немножечко и разрывает.
7: Ну, в принципе, да. Ты права. Странно.
8: Ну, вообще, нужно понимать, что низкий уровень безработицы – это тоже плохо. Считают, что низкая безработица – это хорошо, но в зависимости от цифр. Вот 4-5% хорошо, а 2,2% – это уже плохо.
7: Плохо, да?
8: Да, ну потому что...
7: За любую работу, да, люди берутся? А,
8: ну да, потому что сейчас рынок не работодателя, да, а наоборот, соискателя вакансий. И люди, которые понимают, что у них за спиной конкуренция, конкурент не стоит, они не держатся за рабочее место. Они подумают, ну ничего страшного, не сложится, пойду в другую компанию. И это тоже не очень хорошо.
7: В общем,
8: для производительности
7: нелегкие.
8: Труда, да.
7: Ну да ладно. Владельцам электромобилей и гибридов грозят огромные штрафы за парковку на подземных стоянках. Теперь, значит, смотрите. пишут, такие автомобили нужно размещать только в специально оборудованных местах, согласно новым правилам МЧС. У меня такой вопрос, а в каких специально оборудованных местах? Просто объясню, я видел ролики, это не нейросеть, не ИИ, о том, как воспламеняются машины, гибридные машины, электромобили. А значит, китайцы, вот знаете, такие мусорные контейнеры стоят железные около домов, когда вот идут ремонтные работы какие-то, куда сбрасывают, железные именно. Я видел, как тушат эту машину. То есть этот контейнер, наполненный водой, и ее опускают в него. Так она еще в нем горит. Да, знаешь, как спички вот эти для охотников там или для рыболова бывают.
8: Обратная сторона зеленой энергетики.
7: Это очень опасно. Вообще, это зеленая энергетика, это, конечно же, простите, что
8: профанация,
7: я говорю слово афера.
8: Афера
7: я привык с детства говорить. Так вот, это афера. По той простой причине, что утилизация батареи стоит огромных денег, она невозможна практически. Там, значит, советовали в Сахаре закапывать, я не знаю. Теперь, значит, по поводу вот этих парковок подземных. Если эта машина загорится, потушить ее практически невозможно.
8: Конечно.
7: То есть там хана всему и парковки, на которую ты просто не попадешь. Там угарные газы, они могут по вентиляции подняться вверх и так далее. За нарушение физлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей и юрлицам до 2 миллионов. При этом таких мест на российских подземных паркингах пока немного. А что это за место должно быть? Объясните мне. Это что, бронированный какой-то бокс, да, в который загоняется эта машина? Вот что это такое?
8: Ну, какая-то усовершенствованная ракушка.
7: Ну, знаешь,
8: раньше были ракушки такие железные.
7: Я, кстати, я вот теперь понимаю этих людей, на самом деле, которые приобрели электромобили, да, или гибриды. Им что только не обещали. И бесплатные стоянки, и проезд по автобусной полосе, по-моему,
8: и сниженные пошлины.
7: И сниженные пошлины,
8: да.
7: Все. В итоге их поимели по полной программе. Но теперь им еще стоянка. На стоянке, на вот этой подземной машину ставить нельзя. А этих лисанов, как собак нерезанных, развелось.
8: В Москве очень много китайцев сейчас электрических, да.
7: Я видел эту рекламу, ее нельзя. Не рекламу, а этот мимас. А, Лисан, как же ты всех заебал.
8: Мне нравится. Я, кстати, ездила, ну, в такси, очень хорошая машина.
7: Не, машина Лисан хорошая. Машина Лисан хорошая, абсолютно. Ну, конечно, хорошая. Вот. Похоже, правда, на бегемота беременного, но ничего.
8: Что? Там панорамная крыша такая.
7: Не, она крутая машина, все, я ничего не говорю.
8: Ну, вот что касается вот этого нововведения, которое действует с 1 июня, тут разобралась немножечко. Там на старые паркинги не распространяется, только новые жилые комплексы. Соответственно, там
7: должны... Горят, да?
8: Старые пусть горят, ничего страшного, их не жалко. Ну и опять-таки, здесь касается штрафы до 2 миллионов рублей. Юридических лиц – это управляющая компания, это их ответственность. И вот они должны уже оборудовать вот эти вот стоянки специальные, ну и каким-то образом ограничивать въезд для электромобилей.
7: Как она будет выглядеть?
8: Тоже не понимаю.
7: Ну, объясните мне. Вот, допустим, как это... Значит, я это вижу следующим образом. Это какой-то бокс, который лишен доступа кислорода, наверное, чтобы она там не взрывалась. Ну, в общем, это странная история.
8: Но вообще электромобиль – это машина для... Когда у тебя есть дом. Вот тогда это достаточно такая удобная история. Ну, если ты далеко еще не собираешься, потому что до Питера ты особо туда
7: едешь. Я честно скажу, я очень скептически отношусь к зеленой повестке и к электромобилям в том числе. Хотя у меня была идея взять гибрид, но я потом все-таки понял, что все равно будущее за ДВС. Это надежнее, да. Двигатель внутреннего сгорания – это все-таки надежнее. Но, слушай, я, как говорится, людям нравится, они покупают, дай бог.
8: Можно в завершение темы еще одну ремарку?
7: Да.
8: Там в Германии люди зеленые энергетики вышли на улицы и говорят, мы против газовых электростанций. Вообще решили экономику Германии угробить.
7: Прекрасно. А мы ненадолго прервемся, друзья. Вы не вздумайте переключаться. С нами интересно и весело. Да? Да-да. Да-да.
9: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивакина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
15: Да приходите, никогда не закончится этот абзац. Никогда этот абзац не закончится.
8: Как в нашей студии оказался Дмитрий Быков, иноагент, террорист-экстремист.
15: Экстремист, анонист, еще скажу. Вот мерзкая девчонка, тьфу на тебя.
8: Сравнил россиян со свиньями.
7: Ну, блин, вот как? Вот животным назвать? Вот я сегодня видел собачку красивую очень, прям залюбовался ей. Хотя я люблю больших собак, так, овчарок обожаю. А сегодня это как? Мальтипу. Такие они хорошенькие, клевые.
8: Так, пробник собаки.
7: Ну, ладно. Но я постарею.
8: Ну, они, кстати, с мозгами мультипушки.
7: Доча. Да, у нас у знакомых есть классные, клевые они. Иногда это пытаются себя свирепо строить.
8: 50% злости, 50% ненависти.
7: У нас у друга мультипу, как моя жена говорит, в ней живет сторожевая собака. Там только дернись вот из-за стола или отмыть. Она моментом нападает.
8: Но чем меньше шавка, тем больше наглость.
7: Да, да.
8: А мы решили с милого заходить на эту тему, потому что невозможно вот прям сразу к Дмитрию Быкову переходить.
7: Да? В общем, эта свинья, да, написала Хавронии, можно сказать. Оно написало стихи. Вот за границей пишут, что в России, где поиски бессмертия всех важнее, выращивают органы свиные на случай замены у вождей. Такая перспектива бьет по нервам. Сегодня мир не в лучшей полосе. Уже все, что же будет в 31-м, за это время освинеют все. Ну, ты освинел. Ты здесь был свинью-то, в принципе, давным-давно. Уехал в Соединенные Штаты Америки, где у тебя был шанс стать человеком-то, в принципе. Но ты им не стал. Ты продолжаешь хрюкать. Далее он пишет. Вот это вот свинья по замыслу таинственного бога. Обратите внимание. По замыслу таинственного бога в отечестве трясущихся осин тут скоро можно будет брать любого. Вяжет, как свин, и думает, как свин. Это ты про Украину писал, Хавроний? Там, как свиней ТЦК, берет, вяжет, стреляет уже, режет и так далее. Далее он пишет. Не жаль свинью, я сам отнюдь не веган. Ну, по твоему,
8: по
7: твоему,
8: да,
7: табло видно, что ты не веган. Ты вот, я когда твою рожу вижу, я сразу вспоминаю, Робин Бобин Барабек скушал
8: 40 человек,
7: да. Вот это точно. Ну, не жаль свинью, я сам отнюдь не веган. Я сам не прочь котлету сунуть в рот. Да не только в рот, и в жопу, по-моему, ты за себя запихиваешь, поэтому и приобрел такие формы. Без мяса, может, только Маркл Меган, и та, боюсь, под одеялом живет. Жрешь ты, Хавроний, а Меган Маркл, ну, все-таки зачем вот женщину оскорблять, жрет? Жрет Анна Мангай, террорист, экстремист и так далее. Вот она жрет, Таратута жрет, Юля, они жрут.
8: Тоже иноагент, экстремист, террорист.
7: Да. Ну, в общем, Дмитрий, а ты ополоумел на фоне джетлага. тебя джетлагнуло.
8: А он где же... он сейчас?
7: Он чешет по Европе.
8: А, тур у него?
7: Тур.
8: Гастроль?
7: Тур, да. В Риге там в Обществе еврейской культуры собрался выступать вслед за Шендеровичем.
8: А у меня такой вопрос. Шендерович.
7: А у меня такой вопрос. Нас же слушают товарищи, к которым я отношусь с огромным уважением. А, вот эта мразь карликовая, я имею в виду Шендеровича, она в интервью, вот эта мразь, заявила о том, что бить по нашим детям ракетами – это норма, это легитимно. Он это слово повторил раз в 5 или 6.
8: Да.
7: Слушайте, ну, я многое могу в этой жизни понять. И время тяжелое, и специальная военная операция, война там, не знаю что. Но за такие заявления надо карать самым... жестоким образом. Я имею в виду, для него самое жестокое что? Вот его нужно просто лишить средств существования. Чтобы он сидел в переходе варшавском где-то, его унижали, оскорбляли, кидали ему там пару злотых, не знаю, там, или чуть побольше. Но это просто, я когда слушал это, Игорь Каспаров его поддержал, террорист, экстремист, анонист. Вот.
8: Да все они одна шайка.
7: То есть они оправдывают убийство наших детей спящих. Вот это жертвоприношение. Вы серьезно, что ли, твари? Вы чё?
8: Ну, конечно. Потому что российских детей, по их мнению, убивать можно, это текущие потери. А если умирают украинские дети, то это агрессия России. Очень удобная позиция.
7: А сколько таких осталось? Господи ты, боже мой, здесь. Сколько вот... Я не люблю термин «спящие», затаившиеся такие, которые себя еще покажут.
8: И Дмитрий Быков это мнение разделяет. Он же его ближайший дружочек. Помнишь, он ему говорил, обнять себя о шендах мечтает только... мешает только гендах.
7: Гендер. Гендер мешает.
8: Да.
7: А ты его не только обними. Вот если вы будете таким путем размножаться, пытаться, мир от этого только выиграет. То есть если вы не будете размножаться вообще. А Гарри Каспаров, ныне упомянутый, чуть ранее упомянутый террорист-экстремист, анонист, обвинил конкурентов в борьбе с режимом в гранатоедстве. По словам Гарри, у других беглых нет программы действий. Они рассказывают про план. Там вообще нету ничего, там даже шанса нет на реализацию. А где вы возьмете людей, которые будут реформу проводить? Ни о какой реформе там речи быть не может. Как, кто будет реформу проводить? Вот который раз я говорю, величайший шахматист, который превратился в дешевого лотошника такого. Вот просто вот как будто стоит эта мразь у лотка и торгует всем, и детскими жизнями, и совести у него-то и не было с рождения. Значит, намекая на террористическое ФБК, он указал на отсутствие ресурсов у литовского НКО Леонида Волкова и Навальный. Он говорит, Каспаров, где эти 50 тысяч человек, которые вы должны найти были подготовить? На форуме в Вильнюсе, куда 10-15 человек тайком приезжают, где они? Сидит в Хорватии. А ты в курсе, наши же зрители не в курсе, ой, слушатели, наверное, о том, как он покупал латвийское гражданство. Он приехал в Ригу лет 10 назад, 15. Там есть такая аферистка, бывшая гражданка России Екатериничева, Аватыня, Елена. И она ему пообещала, значит, латвийское гражданство через людей. Муж у нее игроман был, там шпилил по полной. И они ему зарядили пятнаху. Евро. Прошу прощения за сленг, 15 тысяч евро зарядили. И реально, ну, видимо, дали там 1000-2. А, значит, на сейме, на заседании рассматривался вопрос о предоставлении Гарри Каспарову латвийского гражданства за особые заслуги перед Латвией.
8: Какие такие особые заслуги перед
7: На
8: Латвии?
7: Всякий случай они с пятого или с какого-то раза дали гражданство ребятам-хоккеистам латвийским, ну, нашим русским ребятам, которые играли за сборную Латвии, и вывели ее в высший дивизион. Там были баталии такие, и тут ему, правда, отказали. Но он хотел купить, сам факт. Он хотел купить, он конченая мразь.
8: А я извиняюсь, конечно, такие вопросы Сейм рассматривает. Других важных вопросов у них нет?
7: Ну, видишь ли как, республика...
8: Маленькое дело, мало, немного.
7: Ну, вот правда,
8: в целом понятно, да.
7: Размер одного... Да какой? Размер одного московского микрорайона больше, серьезно, чем Латвия, чем вся Латвия. Вот, ну, население...
8: Ну, тогда это очень важный
7: миллион,
8: вопрос.
7: Миллион, но население... И вот они рассматривали вопрос за особые заслуги. И там нацики возбудились, говорят, а какие у него заслуги перед...
8: Ну, вообще странно, что не дали, конечно.
7: Я сам удивился. Я сам удивился, что не дали. Но там, знаешь, почему не дали, скорее всего? Мало дал он. Ей надо было зарядить где-то, ну, 30 там, да. Вот.
8: Не сторговались, короче.
7: Не сторговались. И ему дали хорватское.
8: Да, здесь еще нужно ремарку сделать, что ФБК – это террористическая организация, запрещенная в России. Леонид Волков – это террорист и экстремист. Ну, еще Каспаров в интервью сказал, что прекрасная Россия будущего – это только заявка на грант. Задача сегодня – получить гранты дальше, надувать щеки. Что это все? Это даже не мечтание. Это, по большому счету, просто написание бумаг для получения продолжения получения беспрерывно той самой помощи, те самые печеньки, то ли Госдепа. А разве это не российский штамп, вот хочется спросить. То ли еще каких-то других стран и прочих грантодателей, которых там действительно развелось немалое количество. Ну, короче, это профанация, заполняют бумажки только для того, чтобы получить деньги, которые они потом распиливают на, собственно, личное проживание.
7: А хавронии здесь подсказывают, это радиоактивный элемент.
8: Ну.
7: Это Ольга Ди пишет. Хаврония – это что-то радиоактивное.
8: Ну, близко, близко. К вот этого, к вот
7: котлеты
8: этому
7: вот в нем разлагаются на радиоактивный элемент. Вот это я-то не понял сначала. Свинорий. Хорош жрать. Иномаксим Кац. Готовится иноагент террорист экстремист, готовится. Я послушал это, вот это, прошу прощения, мудовые рыдания.
8: Да.
7: Это просто какой-то кошмар. Он какой-нибудь дегенерат. Господи ты, боже мой, вот его выдавали здесь за лидера мнений. Обманывали русский народ, говорили, что вот посмотрите, какой он умный. Он тупой, как пробка просто. Вот у меня план. Как только что-то откроется в России, что откроется в России? Магазин откроется в России.
8: Рюмочная в
7: люк
8: центре.
7: Откроется в России, какой-нибудь канализационный, в который ты провалишься. А когда что-то откроется в России, делать там либеральную партию. То есть русский язык он тоже знал. Делать там либеральную партию. Создавать, дебил. Создавать.
8: Организовывать. Много
7: организовывать.
8: Слов.
7: И вот если бы я сейчас объявил эту либеральную партию, объявил бы он либеральную партию, объявить ты можешь свой выход в этом интернет-помойке какой-нибудь. У тебя этот Вадим Родионовс брал интервью, вот этот дегенерат латвийский. Да, эту либеральную партию, и можно было бы легально вступить ты можешь только говно. И ничем не рискуя, вступило бы около 50 тысяч человек. Она стала бы первой или второй по размеру партии в стране, но точно бы второй. Она точно обошла бы КПРФ по количеству членов, отделений по всему остальному. По количеству... сейчас перейдем на перерыв небольшой. Уйдем, вернее, на перерыв. Из-за тебя, скотина, Макс, я забыл русский язык. Уйдем на небольшой перерыв, вернемся, и я дам вам выкладку по партиям. Да? Вот. Вы не переключайтесь, пожалуйста, друзья. Да? Скоро мы вернемся.
9: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
11: Реклама.
16: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
17: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
18: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
19: 12+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
22: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
23: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области прорабатывают вопрос создания Центра адаптивной физической культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в отчете о работе регионального правительства за прошлый год. Инициативу прокомментировал помощник губернатора, участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш. Развитие адаптивного спорта особенно важно для реабилитации участников специальной военной операции и людей, перенесших тяжелые травмы. Правительство региона совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества» продолжает работу по поддержке ветеранов и их семей. Дополнительную помощь окажут социально ориентированные некоммерческие организации. Депутаты Псковского областного собрания приняли закон, включающий реабилитацию инвалидов и ветеранов боевых действий в перечень направлений деятельности таких НКО. Студенты ВГСХ заняли первое место на международном конкурсе «Бизнес-идея-2026». Участниками конкурса стали более 100 человек из России и Белоруссии, представившие свыше 70 проектов по направлениям предпринимательства, социальных инициатив и проектов на английском языке. В секции «Предпринимательские проекты» отдельно было выделено направление «Инновационные идеи и проекты». Студенты Академии Юлия Антонов, Роман Зименков и Александра Квашина под руководством научного руководителя Ольги Квашиной заняли первое место в номинации «Инновационные идеи в сфере информационных технологий и цифровизации». Их проект – цифровой помощник для агробизнеса, сочетающий функции анализа полей по спутниковым снимкам, интеллектуальные оценки растений с помощью нейросетей и автоматической обработки документов. Студенты получили приглашение на акселерационную программу, которая дает возможность доработать проект, найти менторов и привлечь инвестиции. 1 июня, в День защиты детей, прошел большой праздник детства в семейно-досуговом центре «Атмосфера» и «Луки-парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздник, о себе теплые семейные воспоминания. В этот день в «Луки-парке» прошла насыщенная программа – выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровье и правилах поведения на дороге, аквагрим для детей, концертная программа, выступление дрессированных собак. Весь день дети смотрели мультфильмы в «Луки-синема-парк» всего за 100 рублей. Это был по-настоящему яркий, волшебный и активный праздник для детей и взрослых.
3: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10,49.
3: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
22: Это «Абзац». Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
7: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Небольшой анонс. 24 июня. Санкт-Петербург. Джаггер клуб. Шоу «Полный абзац». Мы обкатали новую программу, и она супер. А 30 июня в Москве в Магнус Локус я закрою сезон сольным концертом. Тоже будет все новое. Как народ отреагировал на миниатюру «Домовой чат». Вы бы слышали. Вот это было по-настоящему весело.
8: Еще подтверждаю.
7: А с Катей еще мы секс по телефону были. А с Машенькой. Машенька играла миллениалку. А, значит, так.
8: Зумершу я
7: зумершу
8: играла.
7: Это, фу, зумершу.
8: Не обижайте миллениалов.
7: А я путаю.
8: Миллениал – это я.
7: А, зумершу играл. Значит, Макс Кац говорит, что в мою партию вступило бы 50 тысяч человек. Она стала бы первой или второй по размеру партии в стране. Но точно бы второй. Она точно обошла бы КПРФ. А КПРФ можно КПРФ. По количеству членов отделений по всему остальному. Дебил. В КПРФ 156 тысяч человек. Ты даже не знаешь расклад политических сил. Куда ты стремишься? Твое место – это место рядом со своей женой или с мужем, кто тебе, Варламовым. Вот
8: иноагент, экстремист-террорист.
7: С Ильей у вас прекрасная ячейка. Адуван и Максим. Живите вместе. А ЛГБТ вредит вашему здоровью и запрещен в Российской Федерации. Вот. Далее. Иноагент, экстремист. Давай, Машенька, банкуем.
8: Да, ну, Невзоров, иноагент, экстремист, упрекнул беглых либералов в бессилии. Собственно, озадачил он сотрудников медиаструктур Ходорковского, тоже иноагента, экстремиста-террориста. В интервью он заявил, что в России сейчас демократия, оказывается, существует, оказывается, у нас выборы. И оказывается, ход и результаты не вызывают сомнений. Вот что он говорит. «Я же всегда всем твердо говорил, ребят, в России демократия, абсолютная демократия. Разговоры о том, что кто-то крадет выборы, кто-то подтасовывает, это конспирология. Мы не имеем никаких доказательств, четких и однозначных, что эти подтасовки производились в масштабах всей страны. Мы говорим только о моменте реальных выборов, которые доказали, что в России демократия, когда мне говорят, что вот была же какая-то оппозиция в России. Да не было ее никогда», сказал киевский некрофил, экстремист Невзоров.
7: Ну, еще и проститутка чистой воды. Кому она только не отдавалась. И Березовскому.
8: Да, мы помним этот телефонный разговор.
7: Да, и братве, да. Ой, этот телефонный разговор, если вы не слышали, обязательно послушайте, как он лебезит там. Там вот этого нет у него. Мы будем говорить с вами сегодня о том, как Россия катится в пропасть. Там вот так: «А, Борис Абрамович, я больше так не буду». Ну, правда.
8: Конечно.
7: Да, конечно. Я сделаю все, что вы скажете, Борис Абрамович. Вот там было так, а здесь для лохов, вот мы будем говорить так. Ну да ладно, это, знаешь, он пытается... Ой, Тиньков, вот этот вот фрукт. А он пишет: «В предыдущем посте под Зая, ну вы поняли, с вопросом про Родину».
8: С маленькой буквы Родина,
7: да,
8: написано.
7: «И прочие матери России и то, что мне она там дала. А тебе, к сожалению, ни мать Россия ничего не дала, видимо, ни мать родная ничего не дала. Поэтому ты таким моральным уродом-то и вырос. Отвечу тут и всем промытым пропагандой и победобесием лохам». Ну, во-первых, не надо, значит, нас оскорблять. Ты-то посмотри на себя. Чистой воды быдло. Я помню интервью у Дудя, он там бекал иноагента.
8: И Дудь иноагент, и Тиньков иноагент, и все они иноагенты-негодяи.
7: Да, бекал, срывался на хамство. Вот такой чистой воды гопник, да, который из себя там... Нет, он в бизнесе преуспел, он и сейчас успешен в бизнесе. Но мы сегодня с Сашей Карловым говорили в эфире «Полного абзаца». Эти все сказки, я таскал технику, деньги были
8: Отмывали, Собчака.
7: Ну, Собчака дали день. Пришел чувак и сказал... Я рассказал сегодня Саше про такие истории. Поехал, может быть, в Штаты, где их общак, и сказал: «Вот я готов».
8: Конечно, он тут... в Штатах и на бирже запускал
7: активы. Готов вложить свои туда-то, туда. Эти сказки, вот анекдот Саша сегодня рассказывал, вот эти вот, как они делали капиталы свои первые. Ну, этот классический анекдот из 80-х. Да. Скажите, как вы стали миллионером в Нью-Йорке? Он говорит: «Ой, вы знаете, мы с женой купили вот за углом два яблока по 5 центов, а продали их по 15. Так, а дальше, говорит, потом купили 4 яблока, говорит, и тоже их продали, потом 8, потом 12. И говорит: «Вот, а... нет, говорит, потом просто, говорит, умерла моя бабушка, бабушка оставила мне 3 миллиона долларов». Ну, вот это вот, вот эти сказки. Я таскал аппаратуру. Да ничего ты не таскал. Далее он пишет: «На дворе 22 век, люди могут выбирать, где жить. Моя родина с большой
8: буквы».
7: Подожди, а
8: какой век? 22 век? У меня сразу вопрос возникает.
7: Ну, у него 22.
8: В будущем живет человек.
7: «Люди могут выбирать, где жить. Моя родина, родина с большой буквы, дефис планета Земля, планета Земля с большой буквы». То есть, ну, космополитизм, да?
8: Ну, классический, да.
7: Классический, да. Окей, хорошо. Мы это давным-давно поняли. Это вот лучше всех это описал Дмитрий Быков. Он сказал, что где поставил компьютер, там и родина. «Прошу прощения, где пожрал, там и срал, для них вот эта родина есть, не там, где поставил компьютер». Далее он пишет: «Любить нужно семью свою, а не абстракцию какую-то, навязанную государством, для того, чтобы ты шел умирать за родину». Тиньков, а ты как, ты же гражданин Израиля там вроде, а как ты относишься к ребятам из Цахал, которые гибнут там, значит, в боях, никого не защищая, правда, в этой ситуации, а наоборот, значит, проводя агрессию. Ты как относишься? Я думаю, если ты в Израиле сейчас скажешь, что у тебя нет родины и так далее, и тому подобное. Наверное, тебе паспорт могут отобрать, твой даркон, да, или что там у тебя. Могут вполне. Далее он говорит, так называемая родина мне ничего не дала, кроме лейкемии, так как в Ленинске-Кузнецком в 70-80-е годы не было ни одного очного сражения, и мы пили воду из реки Иня, куда шахты и заводы сбрасывали отходы и тяжелые металлы. Отсюда и рак, как у множества моих соседей моего возраста. СССР это была.
8: Но это тоже очень недоказанная история. Ему врачи американские об этом сказали. Кстати, про родину. Мы помним уголовное дело в Америке, заведенное на Тинькова, от которого он еле-еле отбрыкался. Да. Про налоговое, связанное с налоговыми преступлениями.
7: Да, дело вот. Вот смотри, Соединенные Штаты Америки, в них практически невозможно уйти от преследования. Ну, вспомним историю Аль Капоне. Ему ничего не могли предъявить, абсолютно. Чист был и сел за налоговые преступления. И не вышел. А Тинькова отпустили. За что могли отпустить? За проведение каких-то операций на территории Российской Федерации. Может, он был вхож в очень большие и серьезные круги и так далее. Ну да ладно. Таких людей нужно брезговать. Вот правда, нечистоплотных, мерзких и грязных. Иноагент Шац после концерта в Израиле выступил с лирическим послесловием. Значит, он сказал следующее. Закончился мой тур по Израилю с новой программой «Лифта Лук». Ну, «Лифта Лук» – такое классное название, Маша.
8: Замечательное.
7: Вообще классное. 2 недели, 6 городов. Очень волнительные 2 недели, когда каждый день после твитов Дональда Трампа было неясно, будет тур или мы продолжим наше национальное развлечение, разборки с Ираном.
8: Национальное развлечение. Когда речь заходила о России, он призывал страдать и каяться, потому что Россия творит ужасные вещи.
7: Да.
8: А вот что касается Израиля, это уже национальное развлечение. Обстрел мирных кварталов – это национальное развлечение.
7: Да.
8: Убийство девчонок в Мераби – это национальное развлечение.
7: Ну, что тебя удивляет? Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить Дональда Трампа за проявленное нетерпение и уважение к моим планам. Ну, одно классно, Максим, ты Михаил, ты каким был юмористом, таким-то и остался. Ты не растешь, понимаешь? Вот где-то юмор на уровне табуретки у тебя. Идем дальше. И отдельно я бы хотел передать привет Али Боссарт.
8: Иноагенту. Иноагента дали Али Боссарт. Я проверяла перед эфиром.
7: Али Боссарт дали?
8: Да.
7: Игорю Иртеньеву. Игорю не дали иноагента, потому что у него крыша в Москве такая мощная. Его считают великим поэтом, понимаешь? Вот, поколение. Благодарность, при которой пришли на концерт Кармиэля и сидели в первом ряду. Спасибо за то, что пришли. Не успел вас обнять, потому что, несмотря на тросточку Иртеньева, после концерта вы исчезли с невероятной скоростью. Наверное, они побежали в туалет. Наверное, селедка с кефиром или еще что-нибудь. Ну, мало ли, я шучу так же, как шутит Михаил Шац. Я уверен, дорогие израильтяне, мы еще увидимся и посмеемся вместе над нашей невероятной жизнью. Только вдали от нас где-нибудь смейтесь, пожалуйста, вот подальше. Смейтесь, ухахатывайтесь, что хотите, только вот там.
8: Никаких претензий не будет.
7: Абсолютно.
8: Лифтолуки, туалетолуки, что хотите.
7: Говнолуки, все что угодно. Только вот все висит. Все висит, говорят, все висит. Анжела Инкогнито пишет, фу, какие слова в эфире. Фу, какие, Анжела. Анжела, ну не обижайтесь.
8: А фу, это Кац? Шац?
7: А фу, это она собаку свою дрессирует. Ара! Что у нас сделали? Дмитрий Медведев поздравил Пашиняна с днем рождения, напомнив ему о судьбе Троцкого. Товарищ Никол пошел опасной тропинкой товарища Троцкого, Бронштейна. Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоит Армения, ЕАЭС или ЕС, он применил легендарную формулу Льва Давидовича. Ни войны, ни мира, а армию распустить. Буквально так. Ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим в прикрышку в Европу. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза. Молодец, конечно. Но следует помнить, что искомая формула привела к тому, что Брестский мир пришлось все же заключить, но уже на худших условиях. Да и извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично. С днем рождения, Никол Вавайич. Дмитрий Анатольевич. Вы просто молодчик. Извините, конечно, за фамильярность. Молодец, скажу так. Красиво. Просто очень красиво. Это прям вот под каждым словом. И главное, как упаковано. И смыслы какие. Но до него не дойдет. Вот в чем дело.
8: И не передадут между поеданиями колбасок и сосисок.
7: Ты не переживай. Ему все уже передали. Он сам прочел. За это ты не переживай. Другой момент. Так, мы сейчас ненадолго прервемся, а потом вернемся к вам. Да.
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
4: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Иван Коновалов

0: Черное море. Но есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивакина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
2: Вот, значит, я вам зачитал Дмитрия Анатольевича Медведева. Поздравление очень классное Пашиняну. А Пашинян до этого сказал: мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума. Ну, ты будь мужиком. Ну, ты или беги в ЕС, да, что для тебя чревато, очень и очень. Либо, значит, делай выбор в сторону ЕАЭС.
3: Ну, хочется все и рыбку съесть, как говорится.
2: Я расскажу историю, которая произошла в начале 90-х годов в Риге. Она лучше всего охарактеризует эту ситуацию. Просто Пашинян сказал, что газ им Европа будет давать чуть ли не бесплатно.
3: Ну, конечно.
2: Так вот, иду я по Риге. Раннее утро, по район частных домов. Навстречу мне идет Элмар, мой сосед, бармен, который с незапамятных времен в жилеточке, в бабочке, прекрасно жонглируя шейкерами, разливал вкуснейшие коктейли. Все, я говорю, ну, а на стоянках, на заправках, то есть, очереди по несколько суток за бензином. И дают, по-моему, по 10 литров. Я говорю, ну как, Элмар? Я говорю, вкус независимости. Ничего, все скоро будет нормально. Появится и бензин. Я говорю, мне б нашли. Нет, нам даст Саудовская Аравия и Кувейт. Я говорю, так, я говорю, интересно. Я говорю, и за что? За наше стремление к независимости. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Я говорю, бесплатно? Ну, часть бесплатно, а часть за бекон.
3: За бекон.
2: Я не стал Эдвину объяснять, что бекон – это харам для
3: мусульман. Да, вообще-то для этих
2: мусульман,
3: стран.
2: Да? Вот. Никто ничего Латвии бесплатно не дал. И закончилось это все, ну вот сейчас, спустя 35 лет после этой встречи, да, тем, что Латвии, друзья, нет. Ну, ее просто, ну, ее правда нет. Все, она есть только на картах.
3: Ну, Армения тоже не станет.
2: Поэтому жаль, если не станет Армения. Все-таки же христианский мир, копье Лангина, Матанадаран. То есть, ну, там уникальные... Понимаешь, вот это на уровне метафизики. Но раз народ выбирает путь, по которому их ведет вот это малообразованное, хитрое чудовище изворотливое, ну, жаль.
3: Ну, может быть, еще не выберет. 7 июня выборы в Армении. У нас, кстати, туда летит Тимофей Ермаков. На абзац подписывайтесь, мы будем следить за выборами.
2: Слушай, я тебе скажу следующее. Не из пессимистических каких-то побуждений, а не из сепропальщических каких-то тревожных, да, а просто я наблюдаю за его телеграм-каналом. Это такая смесь журнала «Крокодил», «Мурзилка», «Веселые картинки».
3: Но это блогер, который под недоразумением стал премьером.
2: Ну да. И вот как они жрут морковь с этим Аленом, да. Симоняном, это Неделоном Симоняном. Но я посмотрел, как его встречают в том же Гарни, где находится наша... Гюмри, то есть, прошу прощения, где находится наша база военная. Но это не толпы народу, машут флажками и так далее. Народ отзомбирован. Я уверен, что это правда про то, что он находится под грибами, потому что у него состояние постоянно какое-то непонятное. Вот. Но это ладно, это все частности. Но дело в том, что, понимаешь, в чем дело? Здесь много факторов, которые к этому привели. Еще раз повторю, народ, который зациклен исключительно в своем прошлом, он не может выжить. Ну, нет шансов. И потом надо все-таки же иногда кровь как-то разбавлять. Да? Вот эти моностраны, они, ну, к сожалению, там есть нюансы.
3: Но тут тоже без участия России не обошлось. Он же недавно пенсии поднял, за что народ его благодарит. А за счет чего он поднял пенсии? За счет тех самых льгот и пониженных пошлин, которые действуют на территории ЕАЭС, из которого он все пытается выпрыгнуть в сторону ЕС.
2: Я еще

0: раз говорю, финал Латвии, вот это я, то, что я говорю о том, что я видел своими глазами, он начался с момента вступления в ЕС. Когда они пришли, сказали, так, это предприятие закрыть. Как закрыть? Сахар.
1: Конечно.
0: 200 человек работают. Не-не-не, польский сахар лучше. Так, это что, деревообработка? Закрыть. Как закрыть? Закрыть, нормально, польская мебель, нормально, все хорошо. Так, это что у вас здесь работает? Станки. Вы сказали, да вы что, с ума сошли? Какие станки? Это все закрыть. В итоге промышленность была уничтожена в течение нескольких лет. Просто вся. Вот вся. Это ждет Армению. Ну, к сожалению. Так, что у нас?
1: Да, ну, а с Россией отношения рвутся тем временем. Тут мы ограничиваем, ну, точнее, приостанавливаем сертификацию рыбной продукции для экспорта в Россию.
0: А там форель, наверное, шла, да, скорее всего?
1: Да, там форель, Шихан, по-моему, называется.
0: Ишхан.
1: Да, это форель. Князь переводит. Сиванская форель из озера, из местного Сиван. Национальный бренд Армении, да, она там до 16 килограммов вырастает. Да, и вот сейчас будет ограничен ввоз форели на территорию нашей страны.
0: Там еще мне сказали, что я не знаю, это правда или нет, правда, но якобы и подписан документ между Евросоюзом и Арменией по размещению беженцев. Беженцев из Сирии, из мусульманских стран.
1: Вот это вообще замечательная история. Там в сторону Казахстана и Узбекистана такие предложения поступили. Говорят, слушайте, у нас тут миграционная политика, что-то не очень. Давайте мы к вам будем свозить беженцев. Но там Казахстан, МИД уже эту информацию опроверг. Ну, точнее, сказали, что мы не будем принимать. А вот Узбекистан пока не отреагировал. Так, ну да, отличное предложение. В Армению свозить беженцев. Почему нет?
0: А я тебе объясню, почему. Потому что альтернатива для Германии, да, допустим, она уже 30% набирает. А когда к власти придет альтернатива для Германии, она обязательно придет.
1: И двери они закроют.
0: Нет, они не только двери закроют. Они, вот это вот Liberty была, французская операция, они пароходами начнут их отправлять обратно. Причем в принудительном порядке. И не только из Германии. Пример Германии возьмут шведы, возьмут датчане, где их много. И начнется это по всему Евросоюзу, который в итоге будет разрушен. Да, потому что все-таки ж национальная идентичность должна существовать. Никакого космополитизма быть не должно. И вот это закончится очень плохо. Теперь они Армению. Это знаешь, как вот радиоактивные отходы страны, которые готовы принять.
1: Размещать.
0: Да, размещать. Вот они готовы этих беженцев туда разместить. Это же все процессы, которые запустили глобалисты. Вон, я сегодня читаю, Билл Гейтс, оказывается, он вкладывал деньги в размножение клещей, которые вызывают у человека аллергию на мясные продукты.
1: Для того, чтобы насекомых потом скармливать.
0: Конечно.
1: И хорошо на этом зарабатывать.
0: Билла Гейтса хорошо бы в средние века куда-нибудь отправить, на какую-нибудь площадь ратушную. Там бы фейерверк красивый был бы. Пришли люди бы, посмотрели, как Билл Гейтс на дровах стоит в колпаке. И было бы прекрасное зрелище. Не жестокий человек. Просто вот
1: но
0: благодаря...
1: это факт. На вакцинах он уже замечательно заработал, испытывая их на детях Африки.
0: Нет, он не на вакцинах заработал. Он зарабатывает на смерти людей. Вот на это надо делать упор. Он на убийствах людей зарабатывает. Вот на это надо упор делать, а не на вакцинах. Вакцины – это импотенция, это бесплодие, это онкологические заболевания и так далее. Вот. Жаль, что наш мир подошел... Вот, чего реактивные дроны бьют по Киеву, пишут. Серьезно? Просто я не могу сейчас новости зайти посмотреть. Ну,
1: срочных новостей я не вижу.
0: Не вижу тоже. Так, что у нас еще там?
1: Ну, еще Сербия... Вот, кстати говоря, на цепочку к Армении. В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией ради вступления в ЕС. Глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры сербов региона Драган Станаевич высказался, говорит, вопрос визового режима с Россией обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. Но на самом деле уже не первый год обсуждается этот вопрос, и разговоры действительно идут. Сербы затягивают намеренно этот вопрос, поэтому этой сенсации я не назову. Но если действительно такая мера будет принята, Россия уже ответила, что симметричные меры будут введены.
0: Ну, грустно. Я только, понимаешь, ну вот люди же, которые живут в Сербии, ну хотя, знаешь, нет. Они, вот я о чем хотел сказать. Наверняка они путешествуют, там ездят какие-то... А вот есть же страны Евросоюза, ну, достаточно разные. Там второй скорости стороны они называют. Ну, нищие страны. Угу. Вот это Болгария. А, кстати, ну рядом же Болгария. Рядом Румыния недалеко. Нищие абсолютно. Вот Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, вот эти вот, ну, страны нищие. Они до этого... Я понимаю, что Болгария и Румыния никогда богато не жили. Да.
1: Но еще хуже они начали жить. А тут еще кредиты МВФ подключились, да, с выполнением определенных требований. Но здесь же вопрос не к обычным сербам, которые, конечно же, ездят за рубеж, а к властям сербским. И здесь вопрос, на самом деле, первый, как и к Армении в том числе. А почему Сербия уверена, что их возьмут вообще-то в Европейский Союз? Могут спросить у Турции, могут спросить у Македонии, могут спросить у Украины, которых все берут, берут, и все никак.
0: Понимаешь, в чем дело? Сейчас могут взять. Вот правда. Потому мы, вот эфир подошел к финалу. Друзья, я призываю вас подписаться на все наши ресурсы Абзац Медиа. Подпишитесь на нас в Телеграме, подпишитесь на нас на Рутубе, подпишитесь на нас в ВК, подпишитесь на нас в Дзене. У нас прекрасный сайт, мы есть в Максе. Мы есть практически везде. Приходите 24 июня на наш концерт в Джаггер клубе в Санкт-Петербурге. А 30 июня я выступаю сольник, даю в Москве в Магнус Локусе. Друзья, мы уходим в отпуск, такой достаточно продолжительный. Мы с Машенькой уходим в отпуск на все лето. Вот. Но мы тоже должны отдыхать, знаете, как нагрузка, да и по абзацу много работы. Вот. Ну, надеемся встретиться с вами осенью. Да?
1: На волнах «Комсомольской правды», а на абзаце, собственно, подключаемся.
0: Мария Иваткина.
1: И Михаил Шахназаров. Спасибо,
0: спасибо
1: вам большое.
0: Любим вас.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Доктор химических наук Максим Абакумов. Могут ли наночастицы управлять человечеством?
4: Наночастицы бывают золота, серебра. К сожалению, в том числе из-за того, что у них такая большая поверхность и маленький размер, могут проявляться и токсичные свойства. Нет физического контакта между чем-то, что управляет, и чем-то, чем мы управляем. Да, но вот дистанционный пульт, он, мы не трогаем телевизор, но он же каким-то образом информацию передает. Но здесь тоже есть несколько подходов. Один подход – это свет, например. То есть взять, во-первых, не абы какую мышку, а это должна быть мышка, которую специально вырастили в лаборатории, которую даже нельзя получить от мамы и папы мышки. То есть там берут отдельную яйцеклетку, туда вставляют определенные генные материалы, из этого выращивают отдельную мышку, на которую, если посветить определенным светом, то мышка, например, может начитать, там, вести себя более агрессивно, менее агрессивно, или, например, там, больше чувства голода испытывать или меньше чувства голода испытывать. За счет чего? За счет того, что вот эти модификации в мозгу, клетки, нейроны, они могут быть чувствительны, например, к свету. И помещая их в нейроны мышки, мы делаем их чувствительными к свету. И если мы это сделаем в каком-то определенной области мозга, то мы как будто будем стимулировать эту область мозга. А поскольку, ну, мы уже более-менее знаем, какая область за что ответственна, то мы можем ожидать определенный сигнал.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Все, кто виновен в ударе по Старобельску, должны получить заслуженное наказание. Оно должно быть неотвратимым, подчеркнул Владимир Путин на совещании по расследованию теракта. Он назвал атаку украинских беспилотников на колледж кровавым преступлением украинской хунты. Студенты должны завершить учебный год, пройти аттестацию и получить дипломы, несмотря на произошедший удар в СУ, сказал президент. Он поручил сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших.
2: Об ограничениях.
5: 21-й пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает временную заморозку потолка цен на российскую нефть. Также обсуждаются меры против организаций, которые Москва якобы использует для обхода санкций. Об этом пишет Bloomberg. Под санкции попадут около 20 российских объектов, и ограничения будут распространены на суда, которые перевозят сжиженный природный газ. Сейчас представители Еврокомиссии обсуждают это предложение с государствами-членами ЕС. Среди сложных вопросов – полный запрет на морские перевозки, против которого выступают несколько стран, если эта мера не будет поддержана всей «большой семеркой».
2: О Ближнем Востоке.
5: Дональд Трамп заявил, что консультации с Ираном продолжаются и продвигаются быстро. Ранее иранское агентство Тасним сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе. И этим вечером стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху и представителями Хезболла, условившись о прекращении огня в Ливане.
2: О школе.
5: Участники ЕГЭ, сдавшие первый экзамен сегодня, смогут получить результаты тестирования 13 июня. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сегодня стартовал период единого государственного экзамена. Выпускники школ прошли академическую проверку по трем предметам – химии, истории и литературе. По словам Кравцова, все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику.
2: Обо всем.
5: В Мюнхене запустят первое в Германии роботакси. Когда именно оно начнет работу, не уточняется. Но по данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, это произойдет уже в этом году. Беспилотные такси уже сравнительно широко используются в США и Китае. Что же касается России, то полноценный запуск такого такси произойдет уже в этом году в Москве. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 19 градусов, завтра 20-21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации, хотел сказать Украины, но, конечно, мы уже говорим Запада. Говорим о последних новостях обычно, о том, что происходит на самой Украине, вокруг процессов, происходящих на Украине. Много говорим о Соединенных Штатах, и, конечно, тревожные такие тенденции наблюдаются и там. Говорили о событиях на Ближнем Востоке, но, мне кажется, мы немножко упускаем всегда того, кто находится в тени. Как некоторые китаеведы, вспоминая Киплинга, говорят, что обезьяна в долине, которая следит за схваткой двух тигров. Что же происходит в Китае, который говорит о том, что небывало шикарные времена наступили? Предлагаю поговорить сегодня об этом с авторами коллективной монографии «Украинство». Как всегда, Федор Кауфман с нами сегодня. Федор, приветствуем.
7: Добрый день.
6: Константин Чепрасов.
8: Константин, здравствуйте.
6: Тоже. Да, один аспект, о котором тоже, мне кажется, почему-то в нашем информ-пространстве обычно не говорят. Китай готовится к войне, да, насколько мы понимаем, готовится серьезно, готовится в долгую, на годы, на десятилетия. Вообще мир, такое ощущение, весь, что готовится к войне. Да, происходит перманентные визиты лидеров в Китайскую Народную Республику. Я специально не стал вначале говорить о каких-то информационных, ситуативных привязках, потому что хочется немножечко приподняться над этим, хотя обращать на себя внимание, что если раньше Китай ездил кому-то, то сегодня все едут в Китай. Трамп летал в конце весны 26 года с целой делегацией, самолет взял, капитализация компании, которая была представлена в этом самолете, триллионы долларов просто, правда, улетел вместо трех дней после одного, зато был Си Цзиньпином в храме неба, который, говорят, используется для того, чтобы вот получить одобрение небес. Летал туда и Владимир Путин, это был более подготовленный визит, мы услышали подтверждение, наверное, того курса, который был достигнут, но здесь многие говорят, что как бы в этом курсе не случилось так, что дракон в своих объятиях задушил нашего Мишку. Константин.
8: Да, вот по поводу Китая, тут недавно как раз прозвучала очень интересная новость, что Китай официально заявил по поводу ВТО, да, Всемирной торговой организации, что Китай отныне не будет претендовать на какие-либо дополнительные преференции как развивающаяся страна. Просто очень интересная новость в чем? Давайте как бы признаемся честно. Китай на сегодня – это экономика номер один в мире, если смотреть по паритету покупательской способности. То есть, но до сих пор Китай в рамках ВТО считается развивающейся страной, наряду с какой-нибудь там Конго, я уж не знаю, да, Конгюаром или как бы чем-то еще. И когда в 2001 году Китай вступал в ВТО, он был, ну, совсем другим государством, и он претендовал на преференции, которые предоставляла ВТО развивающимся государствам, и, ну, пытался использовать эти преференции, чтобы поднять свою экономику, да. Но сейчас просто и это вопрос о том, что из себя представляет Китай и вообще, как бы, ну, вся... Весь расклад-то мировой в чем, да? Китай все совершенно четко понимают, что уже давным-давно не развивающееся государство. Это суперразвитое государство. Да, конечно, уровень жизни там, если, ну, просто большое население в Китае, да, если брать уровень жизни там ВВП на душу населения, он не будет не такой, как в каких-то отдельных странах, там, типа Франции, Германии, США. Но тем не менее, это уже мировая фабрика, это уже сейчас мировой центр технологий в сфере искусственного интеллекта, в сфере робототехники, много чего.
6: Квантовые компьютеры, опять
8: ну,
6: же, суперзвуки.
8: Много чего. Конечно, где-то Китай отстает, но тем не менее. Но в какой-то момент те же американцы поняли, так, ну, в рамках этих правил мы уже не можем Китай победить, потому что у Китая дешевая рабочая сила, у Китая монолитная единая коммунистическая партия, которая соответствующим образом из пятилетки в пятилетку, это очень гибкие пятилетки, да, там уже нет какого-то жесткого планирования, это индикативное планирование, но тем не менее Китай строит, да,
6: кирпичик за кирпичом. И что-то над коммунистической партией явно тоже еще есть.
8: Это отдельный вопрос, да, Китай, ну, всегда отличался тем, что, ну, помимо каких-то эпох смуты, да, тем не менее, Китай всегда четко следили за тем, чтобы была преемственность, то есть, самая главная коллизия на сегодня в чем, что Китай – это уже мировая сверхдержава, технологическая, экономическая и так далее, и он, этот, ну, Китай, да, он использовал те правила мировые, какие есть, чтобы стать этой мировой сверхдержавой. Но в рамках этой логики, если проследить еще на 10-15 лет, и это и в США, и на Западе признают, Китай всех обгонит. Да? Как только он станет первой экономикой мира, зачем вообще доллар как мировая, как бы финансовая такая, скажем так, ну, долларовая система и так далее? Зачем вообще США? То есть это все сильно проблематизирует. Поэтому едет с тем или другим как бы контекстом Трамп в Китай, но в принципе мы должны понимать одно. Да? Если США не устранят Китай, каким-то образом с ним не сделают что-то нехорошее, хорошее, то США не выплатит как бы в этой гонке. Да? Поэтому Китаю, ну ему что, улыбаемся и машем по этому принципу. И в этой связи возникает вопрос, а какое место России здесь?
6: Я бы еще на секунду хочется прямо сказать, что а какой еще государственный строй или государственный уклад позволит так жить и развиваться более чем миллиарду человек? Да, история, в общем, показала, что многие не справляются с гораздо меньшим количеством. Китай на глазах растет, он же не только экономически растет, мы видим, как и сами китайцы в буквально бытовом уровне имеют больше возможностей, хотя это тоже отдельный вопрос, да, о том, куда идет Китай так-то по-большому, не идет ли он вместе со всеми куда-то.
8: Вот я маленькую ремарку сделаю. Где-то в 80-х годах была международная конференция по правам человека. Просто очень интересно, что Китай последовательно отстаивает свое видение концепции прав человека. Да? Это тоже важно, что Китай ну, не сосредоточен только на какой-то прагматике экономической. Да? Китай пытается работать в сфере идей. Хотя он, тем не менее, говорит, да, вот это ваши правила, и в рамках ваших правил мы, тем не менее, будем свою интерпретацию тех или иных каких-то аспектов, да, транслировать. Но, тем не менее, там не говорится, да, хорошо, мы все принимаем, да, слава богу, вы нам сказали, как нужно жить, мне хочется кушать или я голоден, да, вот. И как будто на этой конференции Китай сказал, к вопросу о состоянии Китая тогда и сейчас, да, ну, понятно, что западная, как бы, школа предполагает, что политические права первичны, вот, а там социальные и прочее, это уже, как будет, да. Китай, разумеется, от другого отходил. И что интересно, в итоговом документе Китай зафиксировал свое особое мнение и сказал, что пока у нации недостаточно еды и одежды, чтобы соответствующим образом функционировать, не может быть никаких разговоров о первичности политических прав. Ну, просто надо понимать, что в Китае там в 50-е, 60-е, 70-е годы остро стоял вопрос просто о выживании, о голоде, да, неспроста там один ребенок, одна семья, один ребенок, да, зачем нужно было ограничивать население Китая, ну, просто потому что там мог быть голод и смерти голодные. И вот эта концепция пронизывает всю ткань там социально-политическую Китая, потому что они говорят, мы помним, что вы с нами делали там, как бы в начале, в середине 20 века, да, мы помним ужасы японской оккупации, мы помним те унижения, которые Запад нам приносил, да, и мы помним, как мы жили потом, после этого, да, как бы, когда не было достаточного, как бы, количества еды и одежды. Сейчас, разумеется, другой Китай. Да, это Китай раскормленный достаточно. Хотя, тем не менее, там немало как бы еще населения такого традиционного. Но это совсем где-то там, в каком-нибудь Синьцзяне, Тибете, в каких-то горах китайских. Да. Тем не менее, там очень сильно уже общество и раскормлено, и как бы, ну, там потребительское общество вполне себе построено. Да. Вместе с тем у Китая еще и проблема в этой связи. Да, потому что ну, сейчас средняя как бы, рождаемость Китая, да, коэффициент фертильности так называемый, да, он примерно уже сопоставим с Японией, с Кореей, да, там где-то 1,2, 1,3, ну, как бы количество детей, как бы, да, на одну женщину, если статистически смотреть. И китайская нация стареет, то есть там средний возраст уже за 40. И в этой связи там тоже есть свои, как бы, региональные моменты, потому что в Индии более молодое население, там средний возраст там в районе 30, там гораздо большая рождаемость. И в Китае еще проблема, потому что когда-то в Китае было огромное количество населения, огромное количество молодых, ну, условно говоря, перспективных, да, охочих до работы, заработка и обустройства своей жизни людей. Потом была введена жесткая политика ограничения рождаемости. Эти молодые люди сейчас уже старики, они уже пенсионеры, да, а следующие поколения были гораздо меньше. Поэтому в этой связи, ну, если говорить о Китае, да, у него тоже есть очень серьезные проблемы, связанные с населением, потому что они все-таки, мы понимаем, как купили, и это большое отличие от Советского Союза, да, как они купили свое благосостояние. Потому что когда в Советском Союзе, ну, просто неимоверными усилиями развивали социальные права, социальное обеспечение, это, в принципе, такая уникальная, наверное, по мировым масштабам система именно обустройства жизни в промышленном контуре людей. Китай это ничего не делал. Там до сих пор, да, на весенний фестиваль, так называемый, на китайский Новый год, дети едут домой и в красненьких конвертах везут родителям как бы кругленькие суммы юаней, потому что это долг сыновний, скажем так, да, перед родителями, но на эти деньги родители должны жить, потому что у сельского населения нет никаких пенсий, ничего, то есть там в целом в этом проблемы. А сейчас население хочет другое. Но это как бы проблемы Китая, да, и уже, что интересно, здесь, если перекидывать мост на нас. А что мы в этой связи думаем? Когда-то Дэн Сяопин говорил, да, как нам относиться к Мао Цзэдуну. Он вывел такую китайскую формулу: 70% хорошо, 30% плохо, да. Но это, в принципе, и Ленин когда-то говорил, да, от какого наследства мы отказываемся. Вот, к сожалению, мы в 90-е годы отказались от всего наследства. Как когда-то говорилось, вместе с водой выплеснули ребенка. Но мы же теперь видим, к чему мы пришли, да, к сожалению, в этой концепции. Мы сравниваем с Китаем. Когда-то Made in China это было ругательство, сейчас, ну, что такое дроны DJI, да, как бы, что такое там современные процессы, китайские и так далее. Соответственно, возвращаясь там к каким-то моментам, связанным как бы с тем, что происходит на Украине, да, у нас же наше высшее политическое руководство заявило, что у нас сейчас идет война с Западом. Да, в рамках этой войны с Западом у нас существуют боевые действия на Украине.
6: Совсем коллективно, да, да, фактически.
8: Но опять же, да, что такое коллективный Запад? Но это же тоже огромная технологическая, прежде всего, сила. Но вот мы видим, как Китай использовал мирные годы для того, чтобы развиться экономически и технологически. А мы эти годы не использовали. Мы шли в западном фарватере и, в общем-то, так как бы, да, на расслабоне каком-то существовали, думая, что, ну, зачем нам своя индустрия, зачем нам свои КБ, зачем нам свои заводы, да, мы же все купим, да, ну, как бы, конец истории, как бы, как говорил Фукуяма, никаких войн не будет. Ну, вот мы, а сейчас мы что, как в сказке про золотую рыбку оказались у разбитого корыта, а делать-то что, да, нация-то хочет жить.
6: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, сегодня Федор Кауфман. Небольшая пауза и сразу продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
7: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Экс-премьер Украины Азаров раскрыл воровские схемы Зеленского. Чем дышат и какую воду пьют москвичи? Репортаж из главной экологической лаборатории столицы. «Комсомолка» нашла художника, который подделывал картины Эрнста Неизвестного. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
10: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
9: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым. Говорим о Китае, который стоит немножечко обособленно за всем происходящим сегодня в мире, но совершенно точно обращает на себя свое внимание. Вот разбираемся в том, что происходит там и что происходит вокруг Китая сегодня. Ну а мы говорим о денацификации не только Украины, а теперь уже и Запада. Поэтому без и вне Китая говорить об этом тоже не получается. Под миллиард человек, на секундочку, да? Весь коллективный блок нации, это... промышленность, с людьми в буквальном их исчислении, со всем остальным.
8: Но самое главное, загнивай, не загнивай, но действительно, вы правы, да? Это же под миллиард человек, это огромная индустрия.
2: Реклама.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Абсолютно принципах работы. И что самое главное, то, что зачастую боятся сказать у нас, в России, которая ведет уже на протяжении нескольких лет прямые боевые действия, они пишут, что им необходима национальная мобилизация. Мобилизация нации для того, чтобы создать эффективный и конкурентоспособный военно-промышленный комплекс. Это, еще раз отмечу, конец декабря 2025 года. И имеют в виду они, конечно же, робототехнику, и искусственный интеллект и все-все-все вот в эту сторону. И, конечно, можно сказать, что такие документы иногда пишутся для того, чтобы ну, они существовали, как бы, да, ну, вот мало ли что написали с благими пожеланиями. Но дело заключается в том, что после этого документа аналитические центры в Америке начали обсуждать, как именно осуществлять эту национальную мобилизацию. И вот последний из таких докладов вышел достаточно недавно, в начале мая, его опубликовал Американский институт предпринимательства, а это очень серьезная структура аналитическая. Американский институт предпринимательства – это дом группы Республиканской партии, которая известна как неоконсерваторы, но это такие ястребы, которые говорят: «Войну надо вести, гегемония США должна быть». Эта группа республиканцев всегда существует около Трампа, она иногда представлена крупными политиками, ну, допустим, такими, как там Болтон, да, который был советником по национальной безопасности, иногда они чуть дальше от Трампа, но они всегда там есть. Всегда есть, всегда имеют свое слово, и, ну, без них вообще, без этой группы представить американскую политику невозможно. Это Буши, это Чейни, это Рамсфелд, это очень-очень-очень крупная политическая сила, начиная там с каких-нибудь, не то что даже 70-х, более ранних годов. Так вот, они выпустили доклад, где обсуждают эту национальную мобилизацию и говорят, что она должна быть на двух уровнях – тактическом и стратегическом уровне. Так вот, тактический уровень подразумевает действительно вопрос о том, а вот как быстро мы можем просто поставить под ружье столько-то или столько-то человек. Вот раз, взяли, призвали, и они служат. И там уже разговор идет и о призыве, и о военной обязанности в другой форме. А самый интересный уровень стратегический, где они обсуждают, как сейчас, пока еще Америка не вступила в прямую конфронтацию с кем-то, как перенастроить всю экономику и людей на то, чтобы эту мирную экономику можно было бы сразу перебросить в экономику военную. Но по большому счету это то, что делали во время индустриализации, когда создавали не только военные заводы, а создавали промышленность, которую можно было сразу с мирных рельсов перекинуть на рельсы военные. Ну, самые банальные, какие-нибудь тракторные заводы, которые становились очень быстро танковыми заводами. Так вот, это обсуждается этим институтом достаточно серьезно, и они проговаривают о том, как это нужно делать, как это будет происходить. И это стратегическая задача. Они еще и еще раз подчеркивают. У нас сейчас есть время. Это еще пока для нас есть время мирное. И мы должны за это время подготовиться к более серьезному военному противостоянию, чтобы эту мобилизацию уже потом можно было разом осуществить в более крупном масштабе. То есть там речь идет о мобилизации не на фронт, а о мобилизации нации, они так и говорят, мобилизация нации. Для американцев это не простые слова. Это всегда для них очень, как бы, важный такой пункт – нация. И как ее мобилизовать сейчас уже, чтобы она работала на войну потом? В этой ситуации нам, конечно же, очень серьезно нужно обратить на всю эту дискуссию, которая самым прямым образом отражается на том, что происходит на Украине. Там буквально это повторяется, но они буквально живут в состоянии мобилизации. Для них все, что это происходит, для них это вопрос выживания их нацистского государства, их неонацистского государства. Мы же видим, что они не отказываются от ни от каких неонацистских идей. Но вместе с этим они тоже, вот когда-то мы здесь уже беседовали, вот с Константином подробно рассказывали о том, как они делают ставку вот на этот технологический прорыв. И это очень, как бы, преемственная политика от политики американцев, которые им будут и будут помогать. Вот во всей этой ситуации, мы должны еще обозначить несколько констант крупнополитических. У США есть константы, от которой они никогда не откажутся. Они всегда будут сдерживать государство или какой-нибудь там политический субъект, который будет им способен кинуть вызов. Это вопрос о Китае, естественно. Вот это для них политическая константа. Это когда Трамп там едет в Китай договариваться о чем-то, мы всегда должны помнить об этой политической константе. То есть он едет в Китай, а думает о том, как сдерживать Россию, как сдерживать Китай, как сдерживать Европу и все что угодно. Там есть эта политическая константа. А со стороны Китая, на который мы так надеемся, в то время как США начинает просто мобилизацию нации для того, чтобы создать серьезнейший военно-промышленный комплекс, и они видят и свои проблемы тоже, конечно же, они видят, которые возникли из-за того, что они вывозили производство на восток, о том, что тоже переходили на какие-то мирные рельсы, и тоже часть политической элиты считала, что у них тоже не будет войны никогда. Мы в этой ситуации надеемся очень сильно на Китай. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем, но надежда на Китай остается. Но у Китая же тоже есть политическая константа. Для Китая есть только Китай. Для него Россия не является тем другом, которым мы хотели бы, может, в своих мечтах быть, что нам все Китай даст, все технологии, любое вооружение. Это совершенно не так. Для Китая, конечно же, тоже нужно, чтобы не возник заново какой-нибудь двуполярный мир, где будет Россия и где будут США. А вот хочет ли Китай, чтобы возник двуполярный мир, где будет США и Китай, это уже вопрос открытый. И переговоры Трампа, которые там проходили, в каком-то смысле, может быть, рассматривались в Китае и так.
8: Такая сложная, на самом деле, проблема, скажем так, да, вообще связанная с нашим взаимоотношением с Китаем. Потому что мы эти взаимоотношения строим по принципу, что было, то было, как бы что-то произошло, отряхнулись, пошли, как будто бы и не случилось, да. И вспоминается известная концепция строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока, да, о которой говорили и высшие политические лица, и, в принципе, под эту концепцию, по большому счету, Советский Союз и грохали, да, вхождение в Европу, ну и вот построение единой Европы, но не получилось. Но такое ощущение, что вот это стремление построить что-то такое, теперь оно трансформировалось, ну, что-то типа единая Азия от Шанхая до Калининграда, да, но мы, если там не получилось с этой концепцией, может, мы здесь попробуем? Но везде одно и то же. Ну вот у нас есть наши ресурсы. Пожалуйста, возьмите наши ресурсы и дайте нам технологии.
6: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о возможности отключения России от глобального интернета.
18: Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля. Наверное, тогда, как на уровне вторичных историй, дернутся и Китай, и Азия, ну и все партнеры, которые у нас по всему миру обеспечивают нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, ну это на суд трусы, простите, еще раз. Ну, потому что здесь, еще раз, у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей, будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
19: Киевская верхушка со знательными преступлениями против детей в Старобельске и генически сама выбрала придание нового качества всему конфликту. Это их выбор. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске. Президент поручил с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку и каждой семье, столкнувшимися с трагедией в колледже. Пострадавшим, нуждающимся в реабилитации, будет оказана помощь в федеральных центрах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, 45 раненых обратились за помощью. В больнице остаются 7 человек. Всего пострадали 70 человек, из которых 21 погиб. Это были молодые люди от 18 до 22 лет. В свою очередь, глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что ВСУ запустили беспилотники по Старобельскому колледжу с территории Харьковской области. Задействовали не менее 7 дронов. После там обнаружили части антенны Starlink. На момент атаки украинских войск по учебному заведению там находились 85 студентов.
2: О Ближнем Востоке.
19: Дональд Трамп заявил, что на проведение консультаций с Тегераном ушло уже слишком много времени. По его словам, ему уже все равно, закончились ли они. Консультации начали становиться очень скучными, подчеркнул американский лидер. Ранее иранское агентство «Тасним» сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе. Этим вечером стало известно, что Трамп провел телефонные разговоры с Нетаньяху и представителями Хизбалла, условившись о прекращении огня в Ливане.
2: Об образовании.
19: Общее количество бюджетных мест в российских вузах в этом году составляет 620 480, и эта цифра немного превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, традиционно лидируют инженерно-технические специальности, здравоохранение, подготовка врачей и педагогика.
2: О погоде.
19: Синоптики призвали москвичей не ждать 30-градусной жары в ближайшее время. С предупреждением выступила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. При этом она отметила, что 5 и 6 июня столбики термометров могут зафиксировать в столице отметку плюс 26 градусов. Начиная с 4 июня местами возможны небольшие дожди. Вместе с тем специалист назвала температуру до плюс 26 градусов обычной июньской. Сейчас в российской столице плюс 17, завтра днем 20-21. В Петербурге плюс 16 градусов, завтра до 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Мы говорим о денацификации Украины. Ну, так-то вообще о денацификации теперь уже получается всего Запада. Сегодня более подробно смотрим на Китай. О роли Китая в мировых сегодняшних процессах, которые не учитывают, естественно, невозможно, не обсуждать невозможно. Вот как Китай влияет на все происходящее, что нам нужно учитывать.
8: Вот эта концепция, условно говоря, да, от Шэньчжэня до Калининграда. Но если эту концепцию мы проводим, то вопрос, а Китаю зачем? То есть Китай что-то нам продаст, а что-то не продаст. Но тут самая главная проблема, что мы уже видим даже на поле боя, да, что все более активно внедряются такие инструменты, как искусственный интеллект, как робототехника, как очень передовые современные технологии.
6: Палантир Карп, да, слетал в Киев,
8: да,
6: а теперь вот эти дроны, которые прилетают в наши колледжи, большой вопрос, как наводятся, да?
8: Но мы же не думаем, что Китай нам и это продаст. Да? Но нам что-то продадут, какое-то старье или какой-то ширпотреб. В принципе, сейчас и происходит. Но Китай гонит в Россию не самого хорошего качества товары. Да?
6: Завод автомобильный не стал открывать.
8: Конечно, да. И если посмотреть в целом тоже, о чем вы говорили, да, а какая у нас структура-то импорта-экспорта, к сожалению, она удручающая. И за прошедшие 4 года мало что изменилось. Мы туда гоним нефть, газ, уголь, и что-то еще по мелочи, да, моллюсков там и так далее, да, а как бы к нам привозят электронику, автомобили, какое-то оборудование, станки, это тупик, ну, как бы, это невозможно. Самое главное, мы же, ну, мы в каком-то смысле сменили одну ресурсную иглу на другую, да, ну, наркоманы.
6: Они берут наш ресурс, делают глубокую, многократную переработку, да, о чем вы говорите, с прибавочницами, нам же возвращают, ну, готовый продукт,
8: да,
6: уже.
8: Более того, в прошлом году, в конце прошлого года была большая конференция в Китае, да, где участвовал там глава Роснефти, представители министерств, как раз по энергетическому вопросу, да, и глава Роснефти Игорь Сечин, как бы на этой конференции выступая, сказал, что мы продаем вам ресурсы с большим дисконтом в связи с понятными, как бы, событиями. И, говорит он, Китай уже за эти годы заработал на вот этом дисконте 20 миллиардов долларов. А в этом смысле Китай еще и, ну, в каком-то смысле использует ситуацию. Поэтому, ну, just a business, да, ничего а личного. Мы просто, вы нам можете что-то продать, как бы, хорошо, замечательно, мы купим, мы вам что-то поставим. Но проблема в том, что мы в этой связи как бы не развиваемся, да, и в какой-то момент наступит, ну, может наступить точка невозврата, когда уже будет поздно, поздно пить боржоми, когда почки это, как бы, отлетели, да.
6: Но на это говорят, мы же не можем сейчас все делать, как Китай, действительно, уже не начиная от тазиков, заканчивая всем остальным. Там рынок, у нас маленький рынок, у Китая рынок весь мир. Там, конечно, большие вопросы, какая Европа, какой рынок нужен Китаю, какие Соединенные Штаты действительно нужны Китаю, и у них на все какие-то ответы есть. Когда события начнут принимать более острые обороты, мы видим, что на глазах просто эскалация происходит, и ситуация в мире сваливается куда-то не туда. Тогда чего ждать от Китая? Если мы вынуждены будем перейти к каким-то более серьезным, да, вот мы оповестили... По-моему, кстати, неоднократно западные посольства, что для них опасность в Киеве есть. Ну, никто не знает, как будут разворачиваться события в этом направлении. Но всяко может быть, да, мы применяем все более серьезные виды нашего вооружения. Всегда ли мы будем получать одобрение от Китая на сей счет? Если встанет ситуация так, что наши союзники, которых у нас нет, наши торговые партнеры, ведут санкции на все, начиная от какого-то сырья для продовольствия, заканчивая медицинскими изделиями примитивного, вот шприцы в аптеке, говорят, немецкие по-прежнему, я не знаю, надо проверить, мы производим это сами до конца, да, а мы, даже если мы сейчас закупим станки, как когда-то мы это делали на иностранном программном обеспечении, но и турбины, ну не встанут ли они в ответственный момент?
16: Вопрос, Игорь, станет о том, кто нам продаст станки последних поколений. Этот вопрос уже стоит очень давно, о том, что по целому ряду направлений нам-то самые новые станки никто и не хочет продавать. А зачем это нужно? Вот. Так и совершенно верно, нам в этой ситуации, ну, как бы не нужно думать о том, что сделает Китай там, или что сделает та или иная страна. Единственная возможность выжить – это надеяться только на себя. Ну, потому что на самом деле... По большому счету, и США, и Китай, они следуют именно в этой парадигме. Они думают о том, как Америка great again, ну, а Китай думает то же самое. И перед тем, как Трамп собирался лететь в мае в Пекин, там на самом высоком уровне было сказано о том, что то, что США хотят стать великой страной снова, great again, абсолютно не мешает Китаю стать great again. У них тоже та же самая задача, и что, возможно, вообще их сотрудничество и вот эта траектория, в рамках которой США и Пекин могут договориться, она как бы и даст новую мировую конфигурацию, и что это самое то, что сейчас нужно для Китая, чтобы окончательно укрепиться. Все-таки время им какое-то нужно. Вот. И в этом плане нам, конечно же, необходимо думать все-таки о том, как мы будем выстраивать все у себя. Потому что вот вопрос мы сейчас обсуждали о энергоносителях. Вы говорите, санкции, там не санкции. А это может и без санкций просто. Этот рынок может очень серьезно поменяться в достаточно скором времени. Потому что когда, опять же, Трамп подписал вот эту концепцию национальной безопасности в декабре, ну, подписал ее в ноябре, она опубликована в декабре была, 2025 года, там же прежде всего аналитики стали обсуждать, если нам необходимо выстраивать новый оборонно-промышленный комплекс, то для США, для них стоит очень острый вопрос энергоносителей. И, конечно же, все, что происходит в Венесуэле, то, что происходит там на Ближнем Востоке, то, что происходит на Украине, потом потягушки, которые США и Китай устраивают в Средней Азии, они имеют во многом, не тотально, но во многом, имеют вот это вот содержание вопроса об энергоносителях, во-первых, а во-вторых, там, ну, о каких-нибудь редкоземельных металлах, которые США очень нужны. А практика показала, вот, допустим, закрылся Ормузский пролив, да, и есть какие-то другие способы там транспортировать эту нефть, там, ну, и в Саудовской Аравии там есть, да, канал в Красное море, там еще что-то. И вопрос, когда закрыт самый дешевый способ и там самый разработанный там путь, допустим, доставки энергоносителей или там добычи каких-то редкоземельных металлов, то уже не стоит вопрос о том, сколько стоит другой вариант, а стоит вопрос, он есть вообще или его нету. Так у нас может стать вопрос о том, ну, насколько нужна будет наша нефть. Вот пока Китай с удовольствием его покупает с каким-нибудь дисконтом. Но кто сказал, что Иран вообще перестал поставлять нефть Китаю? Но это же не так. В Средней Азии происходит определенный процесс, и как бы Китай очень хочет там как можно больше взять и редкоземельных металлов, и энергоносителей. США там хотят взять очень много. А Америка предложила недавно, это Лавров говорил открыто, предложила абсолютно дикую вещь. Они предложили там выкупить этот или вступить в частью в Северный поток. Ну, понятно, для чего. Ну, как бы это банальный, казалось бы, банальный и очень глупая вещь, чтобы у нас покупать энергоносители по одной цене, а и в Европу продавать по другой цене. Венесуэла – это не без энергетического вопроса. Там он тоже есть, конечно же. Ну и, конечно же, Трамп, когда был в Пекине, он тоже говорил, давайте покупайте у нас сжиженные. А что? Понятно, что некоторые его предложения... Мы прекрасно понимаем, что Трамп говорит иногда вещи абсолютно чудаковатые, некоторые его предложения звучат дико, и вопрос о том, что есть рамка, есть стратегия. Они прекрасно понимают важность энергоносителей для них, для того, чтобы они были у них, и понимают важность того, чтобы Россия не смогла ими торговать или получила достаточно большие проблемы. Для этого можно вести различные войны, различные игры, и это не всегда вопрос о санкциях. Поэтому тут как бы самый главный тезис заключается в том, что не стоит вообще, не то что очень сильно, вообще надеяться ни на Китай, ни на кого. А необходимо, конечно, здесь большая доля прагматизма. Может быть, как раз этому прагматизму нужно и поучиться у нашего восточного соседа.
8: Ну, я еще добавлю, что поучиться и плюсом ко всему прочему еще и у своей истории, потому что...
16: Да, конечно.
8: Советский Союз... В каком-то смысле, наверное, есть какая-то даже такая ирония историческая, да, что Россия сегодня оказалась примерно в той же ситуации, в какой оказался Советский Союз в 20-30-е годы. А Советский Союз тогда оказался в абсолютной изоляции, да, еле-еле отбился от интервенции. Гражданская война, там, под 7 миллионов беспризорников, ну, то есть колоссальная разруха и ощущение, что скоро будет накат. И это было очевидно, да, в принципе, вся Европа была беременна этим фашизмом, там чувствовалось это во всем, уже в 20-е годы, а уж 30-е, ну, извините, всем было понятно, что через какое-то непродолжительное, как бы, время будет, как бы, очень серьезная вещь.
16: Только не было такого Ближнего Востока и такого Китая. Поэтому да. Ситуация еще хуже.
8: Еще и ядерного оружия, ко всему
16: да,
8: прочему.
16: Да, ядерного оружия.
6: Еще была какая-то все-таки другая да, коммунистическая партия, большевиков была, с каким-то своим видением того, как
16: субъект,
6: решать эти проблемы.
16: Конечно.
6: И да, народ, да. Который вчерашний крестьянин был, да, который был готов не
16: с рафом ходить. Ресурс для модернизации был, конечно же.
8: А сейчас люди уже за 30 лет потребительства,

0: одна часть нашего разговора, в которой мы попробуем соединить процессы, происходящие в Китае, в Соединенных Штатах Америки, у нас, на Украине, и в целом выйти на какие-то стратегические вопросы.
1: США понимают эту проблематику очень серьезно. Они, когда

0: Там же вопрос стоит о чем? Не о том, что эти технологии, а сейчас они говорят не только о том, что им нужны беспилотники в небе. Сейчас идет уже разговор о том, что там запускают программы о закупке большого количества беспилотников наземных, которые должны подвозить провизию, вывозить раненых, разминировать поля. Они на этом могут сберечь очень большое количество бойцов. Обычный боец несет на себе там, 20, 40 килограмм, да, учитывая еще снаряжение свое, да, до линии боевого соприкосновения, провизии там, или вооружения, то платформа роботизированная может вести 200, 400, до 600 килограмм. Они говорят о чем? Не о том, что им потребуется меньше людей для того, чтобы вести боевые действия. Они говорят о другом. О том, что они все равно будут продолжать мобилизацию, они будут увеличивать количество своих вооруженных сил, но эта робототехника, работающая вот в этой киллзоне, да, там 20-40 километров, которая полностью обстреливается из беспилотников, минируется вот этими платформами роботизированными, она позволит набранных людей сохранить и поднять их уровень профессиональной подготовки. Они все равно ее будут наращивать. Но они таким образом закладывают некий стратегический курс. То есть они не будут их там перемалывать, они все равно будут набирать, но у них будет возникать более и более профессиональная армия с самыми передовыми технологиями. Мы же видим, как им передают все более и более новые беспилотники, которые уже совсем на других принципах работают, с искусственным интеллектом, которые уже достаточно сложно там рэбами или чем-то поймать и сбить из-за того, что они как бы и скорость большая, и просто на других принципах работают. Мы очень много можем смеяться, опять же, про какую-нибудь Прибалтику, что вот, мол, где они поставляют, ну, какие они беспилотники там поставят и так далее. Но мы же понимаем, что не латыши и не литовцы строят у себя заводы по производству беспилотников, а их очень много там в Эстонии, в Финляндии, в Латвии, в Литве. И они достаточно не глупо обсуждают о том, какие им нужны беспилотники. Вот сейчас, допустим, очень много говорят о том, что они создают прежде всего модульные системы. То есть беспилотники, которые на фронте уже можно будет пересобрать. Технологии меняются буквально каждый месяц, и им каждый все время нужно обновлять и обновлять. А если они создают модульные системы, то им не нужно с нуля создавать беспилотник. Они могут какой-нибудь модуль переделать, и это будет уже совершенно другой беспилотник. И разговор идет о том, чтобы вообще дойти до такого уровня производства, что поставленные на фронт эти беспилотники, уже сами бойцы могут под свои задачи, то ли это разведывательный беспилотник, то ли это ударный беспилотник, каким-то образом переделывать, и им будут поставлять постоянно новое программное обеспечение, которое они уже на месте, на фронте, смогут перепрошивать. То есть там мысль заточена строго и точно под эффективную войну. И на это работает весь Запад. Просто весь Запад. Украина в этом плане просто, ну, как бы, я не скажу сейчас, что она там намного впереди там России, впереди России. Где-то они отстают, где-то мы отстаем. Но смысл заключается в том, что они очень стратегически к этому подходят. Конечно же, при помощи своих западных советников.
1: О стратегическом подходе Украины, Федор, сказано, о стратегическом подходе Китая, который прекрасно знает, чего он хочет. И завершить, наверное, хотелось бы еще раз о стратегическом нашем подходе. Чего мы-то хотим? Победа на Украине, специальная военная операция, понятно, это не обсуждается, но мы же видим, что за Украиной уже нечто большее вырисовывается. И для того, чтобы дроны эти перестали лететь, непонятно, какая часть территории должна остаться, может ли она остаться на Украине вообще, с которой бы эти дроны не продолжали бесконечно лететь.
0: Для нас стратегически необходимо принять курс на укрепление страны по многим параметрам. Военным, социальным, экономическим, до такого уровня, который будет проблематичен для любого политического, опять же, субъекта, пытающегося начать против нас войну. Надо понять, мы проиграли холодную войну. Это привело к развалу Советского Союза. Следующий проигрыш, политический или какой угодно, может привести к русской катастрофе. Вот этого нам необходимо избежать.
2: Мы должны каким-то образом сами с собой разобраться и сказать. Крайне неправильно считать, что когда политическая система признает свои ошибки, то

0: ну вот нечто негативное, да? В Китае есть вполне себе традиция признавать на высшем уровне политические ошибки, как когда-то Дэн Сяопин признал и как бы ошибки предыдущей власти, но при этом не откинул ничего назад, да, и как бы многие другие вещи. И они смогли за счет этого, да, создать себе фундамент, чтобы двигаться вперед.
1: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чпрас, сегодня Федор Кафман. Спасибо, до встречи.
2: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Удар по Старобельску – это кровавое преступление, совершенное украинской хунтой, заявил Владимир Путин. Президент провел совещание о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших и о ходе расследования преступления. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по колледжу. 7 из 45 пострадавших после удара находятся в больнице. А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что установленные на беспилотнике антенны Starlink свидетельствуют о преднамеренном ударе ВСУ по Старобельску. Колледжу. Начальник украинского ГУР Минобороны Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Работа о доказательствах преступлений киевского режима продолжается.
0: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп заявил, что условился о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и руководством шиитского движения Хезбалла. Израильские войска в Бейрут не направят, а все войска, находящиеся на пути туда, уже развернули, сообщил глава Белого дома. Ранее иранское агентство ТАСНИМ сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе. В России появится единый электронный билет в пригороде на весь транспорт, это сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что в апреле правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит во главе угла.
0: О землетрясениях.
1: Подземные толчки зафиксировали недалеко от побережья острова Хонсю в Японии. Магнитуда 4,6. Эпицентр находился в 91 километре к юго-востоку от портового города Мияко. Информация о пострадавших разрушениях не поступала.
0: Обо всем.
1: Швейцарская туристка привезла из Германии 55 чемоданов, шокировав таможенников. Об этом сообщает Бильд. Таможенники остановили автомобиль, а также фургон с доставкой. Швейцарка объяснила, что вернулась из отпуска со своим багажом. Она выгрузила перед сотрудниками надзорного ведомства 55 чемоданов на колесиках. Сотрудники таможни просканировали багаж женщины и не обнаружили ничего подозрительного. В чемоданах были личные вещи. А путешествовать с большим количеством вещей не запрещено. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20, плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Радио Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
2: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
3: Глава 19.
4: 23 ноября 2023. Хотели в Европу, а попали в ад. С чего 10 лет назад начался Майдан и куда он завел Украину? Берите чай, зонтики и арматуру. В первое воскресенье декабря начинается строительство первых баррикад. Европарламент легитимизирует Майдан, принимая резолюцию в его поддержку, что, конечно, грубое вмешательство во внутренние дела Украины. И власти в Киеве начинают вибрировать. Политики и чиновники по одному переползают на сторону протестующих, готовя запасные аэродромы. Беркут по-прежнему ждет приказа и тупо стоит на улице Грушевского, принимая на щиты бутылки с горючей смесью и петарды. Смотрится красиво, сам снимал часами. По всем западным телеканалам крутят картинку «Битва украинского народа за свободу». Большинство киевлян брезгливо обходят вонючее, тлеющее и крикливое пятно в центре прекрасного города. В сотнях метрах отсюда в любую сторону чистый снег. Ездят машины, гуляют дети, и красивые киевлянки в шубках пьют каву с цукерками. Они еще не знают, что вся будущая жизнь Украины уже пошла по черно-красному пути крови с сажей, а европейский шлях так и останется несбыточной мечтой, на которую развели целую страну дураков. «За что стояли?» Любимая фраза внезапно огорченных новой властью украинцев употреблялась активно в 2014-15 годах, иногда с юмористическим подтекстом. «Яценюк на Майдане обещал!» Яценюк давно уже в Майами, и фразу эту постепенно перестали употреблять. «Слишком тошно все это вспоминать», честно сказал мне приятель одессит, который сначала поддержал Майдан, а потом не знал, как унести ноги с бывшей родины в Россию. Итак, за что стоял Майдан?
5: Слава Украине, героям слава!
4: Однозначно, это главный официальный лозунг Майдана. Первая часть взята из времен Петлюровщины, вторая часть – это пароль приветствия бандеровцев. Разумеется, на Майдане было немало людей, которым этот лозунг был не по нутру. Но за 10 лет их отучили высказываться на эту тему либо превратили в субэтнос – политических украинцев. Людей, которые не имеют в себе ни капли малороссийской крови, но готовы пролить за свое украинство сколько угодно крови чужой. От автора. Сегодня на Украине за упоминание Майдана, революции гидности, могут дать в морду. Могут сдать Людоловым из ТЦК. Майдан в коллективном бессознательном воспринимается как что-то постыдное, о чем не принято говорить вслух. Мышление ничем не обмануть, память тоже. Но мышление можно исказить, а память перегрузить. Сейчас она в зависшем состоянии. Причина проблем понятна, но сделать пока ничего невозможно. Остается терпеть.
3: Глава 20.
4: 3 декабря 2023. Русского режиссера обвинили в пиаре на СВО. Он собрал рюкзак и уехал защищать родину. Пролог. Этот спектакль «Смерти нет» получился и достойный, и необычный. Сейчас он идет в Тольятти, зрители обычно встают в конце и молчат. Никто их об этом не просит. Просто такая реакция души и сердца, до которого достучались актеры и режиссер. Но судьба у первого спектакля про СВО оказалась непростая. Слишком много неудобных имен оказалось на афише. Со мной и Прилепиным все понятно. Но там были и условно-донбасские поэты Анна Долгорева, Игорь Караулов, Вата и Сепры. Премьеру сорвали. Взбунтовалась труппа Чайковского драматического театра. Когда обунтовали, совсем не думали, что реакция общества будет жесткой. Потом пришлось юлить, рассказывать, как они ходят на бессмертный полк и поддерживают Россию в тяжкие годы.
5: Уже потом, на фронте, Александр Борисов признался мне, что сам до сих пор не понимает, как он с такими взглядами оказался худруком театра. Бог управил, но до какого-то предела. Спектакль нужно было спасать. И в этом спасении была и кровь, и драма. За сутки до покушения Захар Прилепин договорился о постановке сорванного спектакля в Туле. Но на премьеру Захар не попал. Его подорвали фугасом. Погиб мой знакомый, боец с позывным «Злой». Прилепин оказался в больнице в очень тяжелом состоянии. Противостояние дышало нам всем в затылок. Мы чувствовали его смрадное дыхание. И невозможно было это не замечать, отстраниться, окуклиться в своем плюшевом мирке. Я договорился с помощью добрых людей об осенних гастролях спектакля в Якутии. Но в сентябре мне позвонил режиссер. Подписал контракт с Министерством обороны на год.
6: А спектакль?
5: Спектакль идет. Я лишь сказал, нужна будет помощь по снаряжению. Пиши. Помогу.
7: Акт первый. Дроны замучили.
5: В октябре Саша написал: «Воюю под Работиным. 108-й полк ВДВ, связист в десантно-штурмовом батальоне. Замучили дроны «Камикадзе», и очень нужен небольшой монокуляр, прибор ночного видения. За 2 часа собрались с читателями и зрителями на нужную военную справу. На квадрокоптере Юли Чичериной испытали дронобойку «Гарпия». Благодаря читателям мне удалось купить ее в 2 раза дешевле. И я в очередной раз поразился торгашам, наживающимся на СВО, добавляющим к цене еще 120%. Худо без добра не бывает. И я взял аж 2 дронобойки для врачей из эвакуационной бригады, работающей под Артемовском. От себя купил переносную мини-электростанцию, выдающую без шума и тепла 220 вольт в любом окопе. Зачем нужна дронобойка, если она не заряжена? Еще купил Саше сапоги до минус 50 градусов. И еще много-много нужных на фронте мелочей. Угадал с блокнотом, стилизованным под Минобороновское наставление по стрелковому делу. Только на обложке у него было написано «Краткое руководство по использованию трофейных киборгов». Саша, как и положено русскому интеллигенту на войне, начал вести дневник. Саша опоздал на час, и это было нормально для происходящего вокруг. Из грязной, потрепанной Нивы бодро и упруго выскочил воин в камуфляже. Лицо его было обветрено лютыми степными ветрами, заострилось, окаменело. «Прости», — сказал Саша, — «на Пологе устроили налет дронов. Один дрон упал на дорогу, по которой выезжали. Ждали, когда обезвредят». Это была реальность СВО. Вражеский дрон «Камикадзе» не нашел цели и выработал заряд в батарее. Минувшим летом на них стали ставить тепловые датчики. Из-за разницы температуры заряд взрывчатки срабатывал, когда дрон брали в любопытные руки. Сейчас, в предзимье, может рвануть, если просто приблизиться к такой птичке.
7: Акт второй. Путь на фронт.
5: Единственное, где можно было бы поговорить здесь, в моей теплой машине, приткнувшийся между кирпичными стенами. Машина моя еще чистая изнутри, и мне показалось, что Саша как-то расслабился, вдруг оказавшись в крохотной, но зоне комфорта. И это предположение тоже было верное. Начал с главного. «Объясни мне, пожалуйста, вот мы здесь встретились, в зоне боевых действий. Я, понятно, я репортер, я здесь с марта 2014-го. А ты... Ты преодолел все препоны, у тебя получился хороший спектакль. Тебя поддерживали 1000 людей. Можно было работать дальше, но ты обрубил все концы и ушел воевать. Почему?» «Во время театрального конфликта меня обвинили, что я пиарюсь на СВО».
6: «Ну, ты их заткнул?»
5: Саша не соглашается, замечает, что такой цели не ставил. «Я бы пережил это обвинение, проглотил. Я понимал, что больше пользы принес бы, занимаясь своим делом. Но места в том театральном мире для меня не нашлось. Таксистом после таких обвинений я работать не захотел. А семью кормить нужно? У меня растет сын. Пусть я буду честен перед ним, назвавшись груздем. Я залез в этот кузов и постараюсь вернуться домой. Вернуться в театр. Мне есть что сказать зрителям. Не только на военную тему». Сюда, под Работино, Саша заехал через Луганск. Там была его первая учебка. Его полезность по прошествии 2 месяцев на фронте он оценил невысоко. Я заметил, что с журналистикой то же самое. Настоящий журналист, он в поле, а не в учебных классах. А потом нас начали тренировать музыканты, заключившие контракт с Минобороны. Их на какое-то время сделали инструкторами. Гоняли жестко, обстреливали нас нормальными боевыми патронами, приучали не бояться. Потом была небольшая учебка уже здесь, на Запорожском фронте. И здравствуй, Вербовое и Работино. Срочную службу мой собеседник не проходил. Говорит, я абсолютно гражданский, нулевой. Но этот факт биографии на глаз уже не определить. Только со слов.
8: Продолжение через несколько минут.
9: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
11: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
14: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
8: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
2: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
3: Глава 20.
5: 3 декабря 2023-го. Русского режиссера обвинили в пиаре на СВО. Он собрал рюкзак и уехал защищать родину. Акт 3. Театральная богема – это про меня. Я раньше тоже думал, что самое тяжелое на фронте – это ожидание прилета снаряда в любое мгновение. Но психика вытесняет это ожидание, заштриховывает, чтобы человек не сошел с ума. И на сцену вылезают другие явления. Спрашиваю, что показалось здесь самым тяжелым. Саша хохочет первый раз за этот разговор. Я же сибарит, богема. Я тоже смеюсь, оценив ситуацию. Верно? Театрально? Да, чашечка кофе с сигареткой. Это все про меня. Обстрелы страшно, конечно, но самое страшное – быт. Сама окопная жизнь. Приехать в дом и помыться уже считается за счастье. В окопе тяжело с личной гигиеной. Если есть время, какой досуг? Играю в шахматы на телефоне. Жду, когда дойдет посылка с планшетом и загруженными книгами. Жена выслала полевой почтой 9 посылок. 4 пришли прямо на фронт, прямо туда, где мы дислоцируемся. А 5 отправленных раньше еще едут. Мы немного говорим о возрасте. Саша самый старший в подразделении. Всем остальным лет под 25. Вот как врачу Диме, который его привез. Молодой парень, но повоевавший, с 2 осколками ходит. Не стали удалять. Сами выйдут. Фронт сглаживает возраст. Ребята разные, это понятно. Есть очень сложные личности, но Бог меня как-то бережет. Тяжелые люди отсеиваются. Те, кто остается, зачастую грубые, но искренние, честные и чистые. И положиться на них можно. И если опытные, поддержат тебя, хотя я и старше их на целую жизнь. С питанием на линии боевого соприкосновения все нормально. Но я задаю дежурный вопрос. «Чем завтракал?» Саша смеется. «Как положено. Чашка отличного кофе от гуманитарщиков и сигаретка».
15: Акт 4. Украинская родня, Булгаков и фантомные боли. По материнской линии у Саши все с Украины, из окрестностей Киева. Во время коллективизации ветвь семьи выселили на Урал. Правнук вернулся обратно и знает зачем. Саша объясняет.
5: «Все украинские песни – мои детские песни. Я не хочу отказываться от своего детства, потому что какие-то люди в Беловежской пуще подписали какую-то бумажку. Так это не работает. В России 30-35% граждан имеют прямые родственные связи с Украиной. Мы имеем точно такие же права на эту землю, как и ребята с украинским паспортом».
15: Говорим о местных. Их при фронтовой зоне на этом участке от Токмака до Полок немало. Целый куст сел. Работают карьеры, даже сеяли и убирали зерно, несмотря на обстановку. Мой собеседник вздыхает. Так вздыхают по своим, не по чужим.
5: Кто-то нас крестит, когда мимо проезжаем. Кто-то кроет. Оно и понятно, когда бои приходят к твоему дому, а ты просто обыватель, просто хотел мирно жить. И тут все рухнуло. Я их понимаю. И понимаю, что в том же Мариуполе отношение к России уже совсем другое, чем здесь, в разоренных боями деревнях.
15: Да, Мариуполь – прекрасный пример возвращения России. Но отстроить разрушенное – этого недостаточно. Меня, как и всех, мучает вопрос, что дальше, как мы пересоберемся? И я задаю его Саше.
5: Ты думал об этом? Все мы об этом думаем. Вот мы ломаем военную машину бандеровской Украины. Возвращаем часть территорий. Ставим гарнизоны, комендатуры. Налаживаем мирную жизнь. А вот дальше что? Нужно возвращаться к тому, что было до революции. Тарас Шевченко в ответ на вопрос, украинец ли он, ответил, я русский шляхтич. Надо возвращаться к концепции единства трех ветвей русского народа. Великороссы, малороссы и белороссы. Просто одна из ветвей единого русского народа. Помириться мы сможем с малороссами? Без вариантов помиримся. Не со всеми, конечно. Везде в обществе, как и в театральной труппе, есть активисты, середняки и пассивные. Середняков всегда больше. Вот с ними мы и помиримся. А вот к активу, а его не больше 10%, придется применять очень жесткие меры. И не надо повторять хрущевско-бериевскую историю с реабилитацией бандеровцев. Крайний вопрос. Творческие планы. Очень хочу поставить «Дни Турбиных». Сильно меня бередит эта история. Есть что сказать свое, есть мысли режиссера, как это можно поставить. Булгакова даже не нужно осовременивать. Он и так актуален во все времена.
15: Эпилог. Непонятное пророчество. Я выехал из зоны боевых действий и долго много часов катил по гладеньким дорогам в Донецк. Дорогам пустым, в отличие от транспортного коридора в Крым. Асфальт положили летом. «Россия пришла, смотрите». Обгонял неуклюжие армейские колонны, проскакивал маленькие уютные городки, болтал с бойцами на блокпостах и обдумывал последние слова режиссера. И вот что получилось. Если бы Булгакова все читали внимательно, мы бы здесь не встретились с Сашей Борисовым никогда. Не свела бы нас судьба. Господь послал нам пророка, но мы не обратили на него внимания. через что и претерпеваем, и остается только пророка цитировать, вкладывая в его слова новую современную горечь. «Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю, выйдут пышные всходы, задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешево кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет». По скриптум. Я продолжил следить за судьбой режиссера Александра Борисова, о его трагической и героической судьбе дальше. Единственное, что я мог для него сделать.
3: Глава 21.
15: 15 декабря 2023. Железная кухня СВО. Время для поездки на фронтовую кухню было выбрано удачно. Донбасс на вторые сутки ледяного дождя натурально карамелизировался. Даже сорная трава стала похожа на засахаренные экзотические фрукты. В городских травмпунктах аншлаг. Редкие водители на дорогах повторяли как мантру формулу «не ты, так в тебя». На русском юге не любят тратиться на зимнюю резину. И есть веский аргумент. Сколько той зимы? Зимы действительно немного, но погодные аномалии бывают лихие. Ехать до линии боевого соприкосновения было недалеко, примерное направление на Невельское, окраину Донецка. Погода для фронта считалась хорошей. Последнюю сотню метров гражданская машина проехать не смогла. Колеса шлифовали лед. Кое-как согнали авто на обочину. Дальше шел и падал. Каска в одну сторону, рюкзак в другую. Сам, как черепаха, ворочался в своем железном панцире броники, пытаясь перевернуться брюшком вниз и встать хотя бы на четвереньки. Товарищ, выписывавший на льду танцевальные па и антраша, между делом заметил. «Будет обстрел или вражеский дрон, просто не убежим никуда». Но никакая малая беспилотная авиация в такую погоду не летала. Зато наша артиллерия наваливала по врагу просто без остановки, прямо в низкое серое небо. Небо в ответ сыпало белой крупкой. Темой питания на СВО я всегда интересовался. Прием пищи – самое интимное общение человека с окружающей средой. Всех, кто следит за ходом спецоперации, у кого на фронте близкие, всех без исключения страшно беспокоило. Чем кормят бойцов? Читатели писали, просили рассказать о фронтовой кухне отдельно и подробно. Сеня, дичь. На фронте еда – половина дела. Детали в организации процесса и в возможностях. Зависит от места, удаленности от фронта или больших городов, от ситуации. В наступлении – или в обороне, питаются по-разному, это понятно. Например, на юге, в Запорожье, моим знакомым десантникам пайки приелись через месяц. Бойцы всегда мне находили пару невзорванных, невскрытых рационов и давали с собой. Корреспонденту на дорожку. И много раз меня эти пайки выручали. Когда пайки уже не лезут, бойцы начинают самоорганизовываться, если есть такая возможность. Получают положенную им тушенку, сгущенку, масло сливочное или растительное, крупы, макароны. И готовят сами на все подразделение. Блюда самые простые, из тех, что называются домашние. Супы и каши, жареную картошку, конечно же, это всегда хит. Но мне приходилось сталкиваться и с совершенно экзотическим фронтовым меню. С весны этого года, когда началась уже массовая война с дронами, на фронте появились нештатные дробовики-двустволки. Сразу выяснилось, что ими можно одинаково успешно бить вражеские квадрокоптеры и расплодившихся на Донбассе фазанов. С 2014 года их стало без счета. Не бывало так, что ты куда-то поехал и не встретил фазана на дороге. Калашников фазана берет с трудом. Проверено 1000 раз. Оттого птицы чувствуют себя в безопасности и даже наглеют, любят просто гулять по шоссе. Один раз я попал на ужин в окопах. Там подавали фаршированных фазанов, запеченных в фольге. Ловкий и удачливый сибирский охотник пришел на фронт добровольцем. Вражеские дроны бьет дробинкой в глаз камеру, фазана наповал. И вот решил побаловать сослуживцев дичью. Звали охотника, разумеется, Сеня. Но кроме гастрономической самодеятельности, есть еще и централизованное питание. Вот в такой пищеблок во взвод обеспечения я приехал за 30 минут до начала приготовления обеда.
16: Продолжение через несколько минут.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
18: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится. То произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЗ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
1: Владимир Путин поручил с максимальным вниманием отнестись к каждому пострадавшему и каждой семье, которая столкнулась с трагедией в Старобельске. Студенты должны завершить учебный год, пройти аттестацию и получить дипломы, несмотря на произошедший удар в СУ, сказал президент. Все, кто виновен в ударе по Старобельску, должны получить заслуженное наказание. Оно должно быть неотвратимым, подчеркнул Владимир Путин на совещании по расследованию теракта. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке в СУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педуниверситета. Погиб 21 человек, пострадали 45.
19: О нефти.
1: Дональд Трамп заявил, что ожидает снижения стоимости нефти в ближайшем будущем. Американский лидер заверил, что не опасается повышения цен на энергоноситель. Ранее иранское агентство Тасним сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе. Трамп после этого заявил, что переговоры продолжаются.
19: Об образовании.
1: В этом году перечень направлений подготовки, по которым можно получить льготный образовательный кредит, будет сокращен с учетом приоритетов экономики и рынка труда. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В этом году корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких социальных сферах, как здравоохранение и образование, и инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета, сказал Фальков. Всего несколько сот специальностей и направлений, по которым можно взять образование. Образовательный кредит на очень выгодных условиях.
19: О погоде.
1: Синоптики рассказали о погоде в московском регионе в первую неделю лета. Она будет соответствовать норме. Столбики термометров в дневные часы могут зафиксировать отметку плюс 26. Такой прогноз дала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура приблизится к норме и даже немного ее превысит на 1,5-2 градуса. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление будет расти. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 20-21, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16 градусов. Завтра днем будет плюс 20-21, также без осадков.
19: О валютах.
1: Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 55 копеек. Евро стоит 86 рублей 25 копеек. Курс юаня 10 рублей и 58 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
21: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
22: Глава 21.
15: 15 декабря 2023. Железная кухня СВО. Тушенка – это святое. В уютном дворике меня встречают коты. Серый, полосатый, бывалый охотник. Как объясняют бойцы, наестся мышей полевок, так что бока раздует и спит. Второй кот – рыжий, домашний, кухонный баловень. Коты друг друга не замечают, живут в разных реальностях, но вместе. И любят их бойцы одинаково. Командир взвода обеспечения с позывным «Иваныч» тут же заводит меня под навес. Говорит, что погода плохая, дроны не летают, но мало ли. Я осматриваюсь и понимаю, что все здесь прикрыто от посторонних глаз, даже полевые кухни. Их только-только растопили, печи дымят, лениво разгораясь. «Иваныч – профессионал», – рассказывает.
23: «Да, окончил училище, повар-кулинар. Я человек Советского Союза, так что в 80-х годах поработал практически во всех кафе и столовых Донецка».
15: Я подозреваю на грани интуиции, что Иваныч не только в столовых работал. Угадал. В конце концов, Иваныч проговорился. И как начал сыпать названиями экзотических продуктов, ресторанов, каких-то полусекретных поварских рынков и магазинов на французском побережье Средиземного моря. Говорим о приземленном, сегодняшнем. Иваныч объясняет.
23: Борщ вне конкуренции. А так заметил, что бойцам нравятся фасолевые и гороховые супы. Борщ идет в банках, он практически готов. Мы в него лечо добавляем, например. Своя изюминка будет у борща.
15: Тушенка же разная приезжает. На ваш вкус какая лучше? Я, как старый походник, приготовился к обсуждению разных тушеночных брендов. Тема неиссякаемая, вечная. Но все оказалось просто.
23: К нам приезжает тушенка в банках, специально произведенная для Минобороны и под его контролем.
15: Без пятачков и копыт?
23: Отличная тушенка. Может, можно найти лучше, но это полностью устраивает по пропорциям мяса, жира и по вкусу. 5 баллов по 5-бальной.
15: Думаю, с Иванычем согласятся все, кто хоть раз ее попробовал. Можно придумать и озвучить претензии к любой фронтовой еде. Пройтись, например, по салату воронежский, который не очень популярен. Раскритиковать паштет. Но тушенка – святое. Не обсуждается. Как мать всегда любима и прекрасна. И это чистая правда. Как благодарят солдаты? По словам Иваныча, все строго регламентировано. Особенно время приготовления.
23: Техническая карта есть. Там обозначено время. Но с учетом форс-мажорных обстоятельств, погоды, например, обед, само блюдо готовится 15 минут. Растопка, закипание воды 40 минут. В час укладываемся.
15: Меня зовут на кухню. Все чисто, почти стерильно. Утеплено, обито пенофолом, красивым серебристым отражающим слоем наружу. Один из самых популярных фронтовых строительных материалов. Им можно быстро утеплить любые развалины. Блиндаж, лисью нору. Иваныч с гордостью замечает, что бойцы сами все здесь приводили в порядок. И печи перекладывали, и колодец чистили. Повар Михаил пытается завязать повару Махмуду белую косынку. Миша молод и высок, под 1,90 м. Махмуд строго наоборот. Кто-то предлагает завязать косынку под подбородком. Все хохочут. Я советую дерзкий пиратский вариант. На нем и остановились. Я только краем глаза увидел, как Махмуд режет лук для суповой зажарки. И понял, что это повар. С заглавной буквы. Махмуд россиянин ливанского происхождения. Мы несколько минут вспоминаем Бейрут, жгучее солнце, море. Махмуд с усилием отгоняет от себя воспоминания и набрасывается на стряпню. Попутно объясняет мне происходящее.
23: Работаем по форме номер 2.
15: Это блюда в железных банках. Мы их дорабатываем, чтобы было вкуснее. Вот та же заправка, которую сейчас делаем.
5: Я догадываюсь, но все равно спрашиваю. Рано встаете?
15: В 5 часов, иногда чуть раньше. Завтрак у нас с 7 до 8 утра. Обед с 13 до 14 часов. Ужин с 19 до 20. Но все связано с ситуацией. Если обстрелы, можно немного опоздать. Но немного. Мы всегда на связи с командирами, отправляющими бойцов к нам за едой.
5: Вопрос этот волнует всех. И Махмуду приходится отвечать на него часто. Как ливанский повар оказался на передовой под Донецком? Махмуд объясняет, что так он исполнил детскую мечту.
15: Я живу на Донбассе с 2006 года. Уехал из-за войны Ливана с Израилем. Мне нравится армия. Я хотел быть военным. Но по ливанскому закону я не мог уйти воевать. Единственного мужчину в семье запрещено призывать. Близкий друг уже жил на Донбассе. Пригласил работать в ресторане. Больше в Ливан не возвращался. Здесь моя семья, моя страна. После 2014 года к нам в ресторан начали заходить донецкие ополченцы. Мне было интересно. Начал их расспрашивать, как их кормят на фронте, чем кормят. Разговорился с одним из командиров. Он дал мне адрес. Я подписал контракт. И с 2016 года кормлю бойцов народных республик, а теперь и российской армии.
5: Где интереснее повару?
15: Здесь. Так как благодарят накормленные солдаты, в ресторанах не благодарят. У меня гордость какая-то появляется. Я кормлю людей, отдающих свои жизни за нас, за нашу землю.
5: Встающие раньше всех. Артиллерия по-прежнему работает, что-то даже начинает летать через нас. Я выхожу в огород посмотреть на линию фронта. Но при видимости в сотню метров различаю лишь тени каких-то терриконов. Меня зовут снять пробу с обеда. Немудреный армейский стол, в котором чувствуется что-то домашнее. Суп домашний абсолютно. Язык не поворачивается его назвать казенным. Еще на столе тарелка с армейским сервелатом. Это действительно полукопченая колбаса. На нее спокойно можно лепить название любого известного бренда, и по вкусу никто и не скажет, что сделано для армии. Суп густой, в меру жирный, ароматный из-за заправки. Прошу добавки. У Иваныча теплеет взгляд. Появляются бойцы с термосами. Махмуд с Мишей в 4 руки очень быстро наполняют пронумерованные бачки фасолевым супом, гречкой с тушенкой и чаем. Бойцы исчезают в тумане, уходят на позиции, но уже с обедом. Никто не задерживается на лишнюю минуту, чтобы не демаскировать полевую кухню. Миша, несмотря на свою молодость, тоже повар. И непростой. Он специалист по острым супам. Объясняет, почему в России так полюбили восточную кухню. За непривычную остроту, нестандартные сочетания. И делает любопытный вывод.
15: Уверен, что на Востоке и русскую кухню восприняли бы с таким же интересом и нашлись бы поклонники. Какое у тебя любимое военное блюдо? Мне нравятся макароны с тушенкой. Готовятся просто, вкус сочетания безупречно. Да и бойцы его любят.
5: Еще Михаил может готовить чаудер классический. Это очень густой суп английских и французских рыбаков. Сложный по исполнению. Не рядовое блюдо. С Махмудом они дружат и даже подумывают после СВО открыть в Донецке свой ресторанчик. От души желаю им, как говорят шахтеры, сбычи мечт. Спрашиваю Михаила, спокойно ли у них. Он пожимает могучими плечами.
15: Обстановка не самая спокойная, но и не накаленная. Просто всегда на чеку находишься, слушаешь, что происходит вокруг. Шумновато бывает.
5: В армию Михаила привела мама еще до СВО. Мама военнослужащая.
15: Я еще работал в донецком ресторане, но мама попросила прийти в армию. Нехватка поваров была просто страшная. Взять их было негде.
5: Где душе приятнее готовить? На фронте или в ресторане?
15: Наверное, многие бы сказали, что в ресторане. Но у меня другое мнение. Я считаю, то, что я делаю, важно для защиты моей земли.
5: Прощаюсь торопливо. Махмуду и Мише уже нужно начинать готовить ужин, и только потом у них найдется свободное время – до 5 утра. И мне стало понятно, кто в армии встает раньше всех. Кроме тех,
15: кто не ложится спать вообще. По скрипту. Качество питания на фронте – важный маркер состояния армии. О положении на фронте можно узнать мгновенно, всего лишь по одной детали. Тебя угощают сигаретами или, наоборот, их стреляют. Один раз в одном поселке под Марьинкой боец предложил мне скороговоркой: «Чай черный или зеленый? Кофе растворимый? Кофе заварной?» Подумал секунду и добил меня словами: «Могу массалу на концентрированном молоке заварить. Бомба!»
16: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
0: Радио – уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
21: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
22: Глава 22.

Летает. Меня облепили дети. И тут я такая приехала в бронежилете. Себя берегу. Представляешь, как люди это воспринимают? Я вспоминаю, как делал интервью со снайпером на позиции под Коминтерном, еще до СВО. Он сидел в одном легком масхалате с винтовкой на коленях. И я в броне с ног до головы. Чувствую, не идет разговор. Снял каску, сел на нее. Заметил, мол, мешает разговаривать. Он оценил, заулыбался. Очень душевно поговорили. Здесь люди считывают такие знаки. Мы со Снегурочкой едем в несчастный поселок Новолуганское. Он в серой зоне линии боевого соприкосновения. Снегурочка здесь не первый раз. Останавливаемся у стелы Артемовский район. Снять так называемый адресный план. Хотя останавливаться здесь не нужно. Но сегодня можно, снег с дождем, видимость 100 метров. Возле стелы в кювете стоит наполовину сожженная газель. Металл уже начал ржаветь. Из задних дверей на траву вывалились бутылки с минералкой, какие-то упаковки с едой, целые и наполовину обгоревшие. Их никто не взял. Почему? Снегурочка объясняет мне, что эту автолавку подловил FPV-дрон. Местный, проезжавший мимо, бросился спасать водителя. Тот контуженный горел заживо. Но наступил на мину, приютившуюся в траве. Остался без ноги. Лепесток, скорее всего. Кто их здесь раскидывал, догадаться несложно. Они совсем рядом, за пологими серыми холмами. В Новолуганском есть люди, но нет магазина. Никто не возьмется снабжать его товарами по этой дороге. Мы едем и считаем развороченные сгоревшие машины. Вот ВАЗовская десятка, чуть ли не тлеет, свежая совсем. Номера уже российские, код 180, ДНР. Гражданский грузовик, белый. Судя по осыпи осколков, это был сброс с коптера. Вообще наши подсчеты некорректны. В некоторых местах машины утащили в ремонт или на запчасти. И только пятна масла и обломки напоминают о трагедии. Когда включается чуйка, мне становится зябко. Мы говорим со Снегурочкой, чтобы не молчать в этом жутком месте, на этой дороге. Я на правах старшего поучаю. Если чуйка говорит тебе уйти, поменяй свои планы, не спорь с ней, полностью отдайся этому чувству. Снегурочка смеется. Но не плакать же нам. Мы везем в Новолуганское кусочек праздника. Зеленое платье для девочки Кати. Платье купил один сербский снайпер. А другие добрые люди добавили к платью чулочки, белые туфельки, фломастеры и так далее. У меня в багажнике стоит коробка детских книг, изданных комсомолкой. Я все никак не мог придумать, куда бы их отвезти. Причем в такое место, куда мало кто ездит и где живут детки. Но вчера вечером Снегурочка позвонила мне сама, как почувствовала мое замешательство. Она же Снегурочка. И даже не удивилась, узнав, что у меня есть груз детских книг. Все сложилось. Как складываются всегда добрые дела. Родину любить, не березки целовать. Снегурочка – это Марьяна Наумова. Самая сильная девочка в мире. Рекордсменка планеты по пауэрлифтингу, заслужившая спортивным трудом одобрение от самого Арнольда Шварценеггера. Все это осталось в прошлом. Сейчас Марьяна уже барышня, военкор федерального телеканала. А познакомились мы с ней в далеком 2014 году, когда ездить на Донбасс еще не считалось мейнстримом. Наоборот, такие визитеры отчасти воспринимались как слегка поехавшие. В СМИ тогда рулили либералы. Они и формировали общественное мнение. Той жутковатой осенью, почти 10 лет назад, Марьяна устраивала для донбасских детишек силовые тренировки и мастер-классы. И комсомолка была первой, кто написала про эту удивительную девочку. После первой поездки на Донбасс ее специально позвали на «Эхо Москвы», поглумились над ватной тупой бодибилдершей. Но Марьяна легко размазала по студии ведущих. Интеллектом, разумеется. Я слушал этот эфир и периодически то вставал, аплодировал Марьяне, то падал со стула от хохота. Разумеется, я не удержался от каверзного вопроса. Расскажи, как ты прошла путь от самой сильной девочки до фронтовой Снегурочки? Донбасс перепахал? Марьяна не смутилась. Было такое, выжила 150 килограммов. Но, понимаешь, все было как-то нетипично.
Мне казалось, что...

0: быть спортсменом – это какой-то эгоизм. Надо делиться с другими своими достижениями. Ездила по России с мастер-классами. В Сирии была, в Северной Корее. А потом в моей жизни появился Донбасс. Я давала обещание первому главе ДНР Александру Захарченко, что никогда не брошу людей Донбасса. Сначала мы СВО меня пригласили в гуманитарный проект «Мы живы». Есть такая фраза из советского кино: «Родину любить, не березки целовать». А люди и есть Родина, и нужно помогать, если им трудно. Марьяна и помогает, накручивая по Донбассу и зоне СВО тысячи километров. Развозит гуманитарку, состыковывает людей с российскими регионами, готовыми помогать делом. Каким? Да просто привезти людям десяток генераторов. Снимает сюжеты про армию. Говорит: я военкор, но тоже нетипичный. Стрелки на картах не рисую, в телеграме не скандалю. Тогда кто ты? Фронтовая Снегурочка.
1: Платье от снайпера. В Новолуганском трудно. Электричества нет, воды нет, отопления нет, магазинов нет. Связь припадками. Люди есть. Они нас ждали. Девочка Катя была в шоке от нашего визита, Снегурочки, подарков. С мамой Кати мы стояли в дверях, смотрели, как Марьяна Снегурочка пытается Катю разморозить, растормошить. И я заметил матери Елене: «А у вас тепло». «Так буржуйка стоит на кухне, муж сварил. Мы раньше пытались отапливаться газовой горелкой, так по стенам потек конденсат. Невозможно жить. Я сейчас ее затапливать буду. Пойдемте, покажу». Мы тихо беседовали в кухонном полумраке. Чувствовалось, что Елена намолчалась, а тут человек с большой земли. Котенок, на которого я наступил, заходя в квартиру, позабыл былые обиды и играл шнурком моего ботинка. Я не препятствовал. Елена работала на хлебзаводе. Света нет с мая 2022 года. Работы тоже не стало. Занимается только хозяйством. Можно представить, как это тяжело в таких условиях. Катя учится на удаленке. Не очень понимаю, как это возможно без электричества, но других вариантов нет. Елена объясняет:
0: задания дают, Катя их выполняет. Учебники есть. Предлагали возить детишек. Страшно.
1: Елена с нажимом говорит это слово.
0: Дорога вроде бы спокойная, а вот раз и прилетит что-то на нее, взорвется. У нас у соседа ногу оторвало на этой дороге.
1: Это он спасал людей из сгоревшей газели?
0: Нет, это другой случай. Вот поэтому все родители и отказались от школы.
1: На мой вопрос, прилетает ли по поселку, Елена толком не отвечает. Говорит:
0: так, бывает.
1: Это форма защиты психики. Сталкивался с этим. И здесь, например, совсем недавно в СУ попали в соседний дом. Как сказали соседи, мужчина убила, женщина оглохла. Думать о том, что ты можешь быть следующим, просто невыносимо. Меня, если спросить, обстреливают ли Донецк, то пожму плечами и скажу: бывает. Каждый день. На прощание спрашиваю Елену:
0: Катя все, о чем мечтала, получила. А вы что хотите на Новый год? Дали бы нам свет.
1: Сын полка и большая Россия. Я выхожу из подъезда и сталкиваюсь с весьма молодым человеком, лет 12-13, в опрятной камуфляжной форме расцветки мох. Нет, это не низенький боец, это мальчишка. С изумлением говорю ему:
0: «Привет, ты сын полка или мобилизовали?»
1: Тёма стесняется внимания. Объясняет, что ему 12 лет. Форму для него купили с самого маленького мужского размера, 40-го. Показывает патчи. Я таких и не видел. Патчи детские, но исполнены с легким цинизмом. На одном утенок с ножом и надпись: «Запомни, никогда не доверяй уточке». А на правом рукаве Карлсон помогает малышу увидеть наш мир без иллюзий, широко раскрытыми глазами. Они у малыша практически вываливаются из орбит. Надпись гласит: «Как прекрасен этот мир! Посмотри».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Я Стас Михайлов. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Вся правда о лете. На Радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
7: О важном.
6: Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств, военных, разведки и следственных органов, посвященное теракту ВСУ в Старобельске. Завершая публичную часть, глава государства отметил, что киевский режим перешел к новой странице кровавых преступлений, и это их выбор. Путин назвал атаку беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске кровавым преступлением украинской хунты. Также он отметил необходимость помощи родственникам погибших и пострадавших. Президент пообещал наказать виновных в теракте и призвал ускорить расследование. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педуниверситета. Погиб 21 человек, пострадали 45.
7: Об ограничениях.
6: Россия со 2 июня ограничивает ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. В Россельхознадзоре отметили, что фиксируют участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. Ведомство неоднократно направляло в адрес армянской стороны информацию об этом. В Россельхознадзоре также добавили, что ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории нашей страны и ЕАЭС, а также реализацию программ государственной поддержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России.
7: О законах.
6: Круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах, могут ограничить. Правительство России внесло в Госдуму такой законопроект. Предполагается, что доступ к почтовым ящикам, за исключением жителей домов, будут иметь Почта России, управляющие компании и организации, которым вносится плата за жилое помещение и услуги ЖКХ. Общее собрание собственников сможет вместе выбрать и другие компании, которые также получат возможность оставлять корреспонденцию в ящиках.
7: Обо всем.
6: По мультфильму «Приключения кота Леопольда» снимут полнометражный игровой фильм. Режиссером картины будет Владислав Багуш. Имена актеров пока не раскрываются. Съемки планируют начать осенью, пишет бюллетень кинопрокатчика. По словам создателей фильма, зрителей ждет увлекательная масштабная киноистория с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. Картина будет рассказывать о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. В основу фильма лягут рассказы Анатолия Резникова, писателя и режиссера советского цикла мультфильмов о коте Леопольде. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21. Осадков синоптики не обещают. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Я всех поздравляю с летом. Лето – это маленькая жизнь, как известно. Так, сегодня тема нашего разговора связана с клонированием. Как вы к нему, к клонированию, относитесь? Опираемся на опрос в ЦИОМ. Бомбический абсолютно. И, ну, много, конечно, отзывов по нему пришло из Телеграма. Мне писали, устроить опрос на эту тему. И я решил, а почему бы и нет? Тема-то хорошая, очень-очень интересная. Итак, аналитический центр в ЦИОМ провел опрос россиян, чтобы выяснить их отношение к клонированию человека. Согласно исследованию, которая была опубликована «Ведомостями», большинство граждан готовы корректировать этические представления ради будущих технологий. Категорически против клонирования, вплоть до введения уголовной ответственности, выступили 42% опрошенных, то есть 42% против. Еще 30% заявили, что запрещать клонирование не нужно, но стоит сильно его ограничить. Нейтрально к теме отнеслись 15%, а затруднились ответом 13%. Главный аргумент противников, их, я напоминаю, 35%, нарушение естественного порядка вещей и божьей воли. Сторонники ограничений в качестве причин назвали возможные негативные последствия для человечества. Однако при этом упомянули необходимость развития науки и прогресса. Среди тех, кто выступает за полное отсутствие ограничений, аргументы о развитии науки, открытости к эксперименту. И вот они звучали чаще всего. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Разговор серьезный, прошу отнестись ответственно. Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями. Вопрос звучит так, как вы относитесь к клонированию людей. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Не верю.

0: Кожа! Языкая, так называется этот коллектив, песня «Клон», но, в принципе, по тексту вы все догадались. И про клонирование мы сегодня с вами и говорим. Как вы относитесь к клонированию людей? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, чтобы как-то вас стимулировать и мотивировать. Я сегодня провожу конкурс в очередной раз. Конкурс за лучший звонок, скажем так. Кто, ну, чей звонок мне больше всех понравится, конечно, автору мы отправим две упаковки нашего кофе. «Вкус Африки» называется, эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды. Две упаковки вы получите в любую точку России отправим. Так что, пожалуйста, друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг не получится победить в этом самом конкурсе, то можете на любом маркетплейсе «Вкус Африки» купить. Итак, первый звонок. Александр, Санкт-Петербург, прошу вас, здравствуйте.
1: Я категорически против клонирования. Ну, глубоко об этом не думал, но, как вы просили, серьезно, но чуть-чуть несерьезно. Меня на работе, даже на нескольких работах, постоянно такой вопрос задают, чтобы клонировать меня. Есть такая возможность или нет?
0: Вы такой ценный против... специалист, поэтому...
1: Да, слушайте, я это экскаваторщик с Яруси, но только работаю не на ковше, а на прибор-погружателе со шпунтом. Вот. И уже во второй фирме начальник говорит, пора тебя клонировать. Но как бы я против как клонирования, потому что не хочу такого же, как я еще. Это, во-первых, конкурент, а во-вторых... Ну, просто не хочу.
0: Понятное дело. Я бы тоже не хотел, чтобы меня клонировали. Зачем еще один такой нужен человечеству?
1: Да, так что вот такая позиция у меня.
0: Ну, ладно, хорошо, принимается, да. Забавно, но тем не менее. Давайте дальше. Михаил из Подмосковья, прошу вас.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, прошу. Михаил, говорите.
2: Да. Да, растерялся первый раз.
0: Ничего страшного, ничего. Все свои. Давайте, соберитесь.
2: Я думаю, что заклонируем будущее. Вот, только почему-то на эту тему мало говорят. Может быть, что-то скрывают.
0: Ну как что скрывают? А как же? Человек играет роль Бога, есть ли у клона душа, клонирование радиоорганов, черный рынок, ну и всякое такое, кризис идентичности и прочее.
2: Вот мое такое мнение.
0: Короче, ладно, вы выступаете за клонирование. Принимается далее. А сейчас мы послушаем Марс из Уфы. Правильно, Марс? Да, я правильно произношу? Здрасте.
3: Да.
0: Здрасте. Привет, страна. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
3: Я против клонирования. Вот в ЦИОМ изучали мнение населения, и там звучало как бы всему воле Божьей. Я вот больше этого придерживаюсь, потому что... Ну, во-первых, да, правильно вы сказали, вот второго такого идеального Марса, например, уже клонировать не получится. Это однозначно, вот.
0: И, или не идеального. Давайте немножко самокритики.
3: Да. Поэтому я считаю, что вот кому как все приписано, так оно должно идти, потому что, ну, как бы дети детей, потом это все перестанет уже иметь какой-то смысл. У нас сейчас смысл такой, что мы должны как бы, да, жениться, детишки, чтобы были, да, чтобы у детей дети были, и чтобы продолжался род, естественный род продолжался, все это, чтобы развивалось естественным образом.
0: Угу. Марс, такое, смотрите, уточнение. Если читать, как звучал вопрос, то получается, россиянам предложили представить, что технология клонирования могла бы спасти их жизнь или жизнь близкому человеку. Согласились бы? Вот вам вопрос. То есть тут не просто за или против, а тут более конкретно стоит вопрос.
3: Ну, как бы это вот грустно бы не звучал мой ответ, но ответ этот нет. Понимаете, выше воли Господа мы не сможем уже перепрыгнуть, это вот однозначно.
0: Хорошо.
3: Здесь не надо ничего придумывать, не надо ничего менять, надо просто содержать все в здоровом порядке, правильное питание, спорт, с детьми больше общаться, разговаривать. Вот на это надо выделять, чтобы у нас была здоровая нация.
0: Все. Чтобы дольше жили. Отлично. Далее. Секундочку. Сейчас к нам присоединяется, Михаил из Тюмени. Прошу вас, здрасте.
4: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
4: Радио, слушайте, мне бы хотелось... В какой национальности клон будет?
0: Хороший вопрос. Но тут, видимо, все зависит от того, где конкретно проводится клонирование.
4: И какое у него мышление будет? Какая программа у него будет в голове, если не будет?
0: Если вообще будет, есть, да. Есть данные о том, что какое-то количество брака, то есть там огромный процент брака, большинство клонов умирают на ранних стадиях, рождаются с уростами, тяжелыми заболеваниями. Это тысячи загубленных жизней ради одного успешного клона. Я вот сегодня с утра вычитал. Да.
4: Ну, я за, если это использую человечество.
0: Ну, то есть, миру. Сформулируйте, пожалуйста, конкретный ответ. Да, нет.
4: Да.
0: Ага, все понятно. Далее. Евгений из Белгорода. Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста.
5: Вообще-то я категорически против, но если вдруг протолкнуть эту идею, должен быть категорический запрет на клонирование депутатов.
0: Ну, понятное дело. Но тут мы гарантировать вам не можем. Ну, спасибо за мнение. Ладно, вот несчастные депутаты. Из-за нескольких, давайте так, справедливости ради, из-за нескольких отдельно взятых и пожоров страдает весь депутатский корпус. А там много... хороших, замечательных людей. И умных, кстати говоря. И я сейчас не иронизирую. Далее. Владимир из Кировской области. Прошу вас.
6: Не задумывался над этим вопросом. Честно говоря, сам бросался, бывало, фразами, что вроде вот нам этого человека, там, тракториста клонировать бы, водителя хорошего, слесаря замечательного. Но сейчас вот задумался, ну, клонировать одно, но его же все равно надо будет воспитывать, ведь, наверное, он будет тихонечко расти, развиваться. Если что-то и получится, то произойдет какое-то обесценивание, то, ну, наверное, все-таки это неправильно. Надо пропагандировать естественные процессы. Угу. И ими заниматься. По-моему, так.
0: Хорошо, да, неплохо сказали, на мой взгляд, даже хорошо. Я вспоминаю сейчас, вот как раз пытался вспомнить, какой-то актер, а это не какой-то актер, а Александр Пороховщиков, вы все его прекрасно знаете, по-моему, даже у него был статус народного артиста России, сейчас перепроверимся. Ну так вот, актер Пороховщиков хотел, и у него была такая идея клонировать свою мать. Да, ну, и он много об этом в интервью говорил. Хотел клонировать свою мать. Ну, зачем, как мы понимаем, если это была бы уже не его мать, а просто, собственно, копия этого человека. Но вот, тем не менее, у него такая мысль, мечта была. Так, друзья, вы как относитесь к клонированию? Пожалуйста, давайте звоните 8 800 200 ровно 9702 после рекламы новостей. Мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о том, кто в первую очередь пострадает из-за закрытия Ормузского пролива.
9: В общем-то, с Великой рецессией там, в США, начало 20 века, тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег, потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, за нее конкуренция усиливается, и она растет в цене. Потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе, но остальные-то производят нефть. И Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки. И соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег, а это далеко не бедные страны, то есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее. Поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся, там, где и так проблемы есть. И в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком, соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает, где меньше могут позволить себе купить, там, в бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Как вы относитесь к клонированию людей? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими соображениями на этот счет. Артур из Тюмени, прошу вас, здравствуйте.
10: К самому планированию непосредственно отрицательно считаю, это надо запретить, потому что это...
0: Это уже запрещено, можете быть спокойны.
10: Да, и трудные моменты, но именно исследования по планированию в части органов их необходимо проводить, потому что сейчас много различных заболеваний, необходимо людям пересадка там легких, иных органов, а это не связано с клонированием, потому что именно этих органов получить нормальные работоспособные.
0: Ну, то есть вы не человек хотите клонировать на органы-то, я надеюсь, правильно ведь?
10: Нет. Именно непосредственно сами исследования по клонированию органов.
0: Я вас понял. Спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Прошу вас, здравствуйте. Говорите, Павел.
11: Алло, Иван,
0: да.
11: Здравствуйте.
0: Здрасте.
11: Вот. Отвлекли около машины. Ну, смотрите, вот эту тему очень хорошо Булгаков описал в «Собачьем сердце». Вот. И поэтому после этого призадумались. Вот действительно. Ну, в целом я за клонирование, потому что тут как бы эта эволюция идет. И если брать, например, люди... те, которые вот против говорят, что это там вмешательство в божий промысел, так вмешиваться начали-то еще больше, когда Хинин изобрели, то есть уже давным-давно. То есть если вот кто против клонирования, то, в принципе, тогда и против современной медицины должны быть, это же божий промысел.
0: Ну, подождите, там же все-таки речь идет о живых людях, клонах, понимаете? Огромный процент брака, я озвучивал, огромный процент брака. То есть, а что делать с вот этими бракованными, куда их девать, усыплять?
11: Так подождите, а смертность раньше была какая, когда вот люди рождались? Там,
0: но смертность была по естественным причинам. Понимаете?
11: А здесь для клона это естественная причина. Для клона это естественная причина, а совершенствование же идет. Сейчас процент брака большой, а потом его не будет, этого брака. То есть прогресс идет, эволюция идет, и вполне возможно, что... Но эти разумы-то мы не знаем, когда у нас появляются при рождении, рождение человека. То есть есть, кому не повезло, разум так и не вселился. То есть какой-то процент безумных людей там есть, в которых там не вселился разум. И здесь получается то же самое. Клон, если появился, в него разум или вселится, или не вселится. Вот это и есть божий промысел, который заселяет разум. Потому что так-то и он рождается. И овечку доли сделали, а настоящая она овечка или не настоящая? Кто определил?
0: Да, кстати, 25 лет этому эксперименту.
11: То есть и тоже настоящая, она не настоящая. У нее не спросишь, там, или там, у ее этих там сородичей. Вот. А человек, который, понятно, я говорю, над этим думают. Ну, в общем, в целом я за клонирование.
0: Хорошо, отлично, хорошо, принимается, конечно же. Выбирайся за клонирование. Далее. Светлана из города Дзержинск. Прошу вас. Здрасте.
12: Здравствуйте. Вам интересную тему, а главное актуальную. Потому как мы все, наверное, одурманены таким эфемерным искусственным интеллектом и считаем, что нам теперь все можно. И что хотим, то и можем творить. Наверное, эти люди не читали в детстве ни Урфина Джуса, его деревянные солдаты. Помните такую историю, где клонировали берез дубиноголовых, созданий, готовых на все? То есть, вообще говоря, не читали, наверное, и роман «Мы» Замятина, Оруэлла, 1988. Можно продолжать. Эти люди не имеют никакой базы. Я не говорю о верующих, которые придерживаются одной точки зрения, что действительно Божий промысел на все есть. Кому-то Бог дает детей, кому-то нет. И вообще говоря, это же посыл глобалистов, если в корень смотреть. Понимаете, это им нужно, чтобы у них были запасные органы, как у Рокфеллера, который сколько там всех лет-то сменил. Вы не понимаете, что люди становятся расходным материалом. То есть вот это основная масса людей, которая приговорена к тому, что 5-7 миллионов должно быть остаться на земле ради удовлетворения прихоти, похоти и всего того, что, чего хотят богатые. А большинство населения у нас, к сожалению, не богаты.
0: Да. Еще добавите что-нибудь?
12: Да, пожалуй, нет. Достаточно.
0: Да. Спасибо, спасибо. Кстати, фильм на вечер порекомендую, друзья. «Остров» как раз по теме. «Остров» 2005 года. Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханссон играют в главных ролях. Вот посмотрите, как раз про то самое, про клонирование людей, про органы и прочее, прочее, прочее. Вполне себе интересный. Кстати, снял Майкл Бэй. Так, далее. Александр из города Иркутска. Здрасте.
13: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
13: Иван. Ну, я категорически против клонирования, потому что, во-первых, когда человек рождается, неважно, клонированный он или не клонированный, когда человек появляется, ну, во своей плоти и крови, у него есть еще и душа. Клонируется только плоть и кровь, так ведь? Но личность человеческая, да, которая в Библии названа душа и дух, она уникальна. И ее невозможно склонировать. Бог будет вкладывать, да, душу в новое создание, которое создали люди даже, но его нужно еще и воспитать. Воспитанием занимается мама и папа. Кто, интересно, будет заниматься воспитанием клонированного человечка? Это будет абсолютно новая, другая личность. Возможно, физически будет похожа на такого же человека, которого клонировали, но внутри это будет абсолютно другой человек. И вот количество брака, да, про которое вы говорили, это как раз убийство получается. Да? Вот мы, многие люди против абортов, да, это убийство. То же самое будет происходить и в клонировании. Было какое-то количество брака, это будет убийство новых людей. Вот. Соответственно, это просто против, это неприемлемо.
0: Угу. Так, хорошо, вот. Спасибо, спасибо. Далее. Николай из Чехова подмосковного. Здрасте.
14: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
14: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня интересно этот вопрос. Начинается с того, что происходит в мире. Сегодня много у нас идет специальная военная операция травмированных наших воинов. Поэтому необходимо обязательно, чтобы у нас появилась возможность восстанавливать эти конечности, потерянные органы. Вот, чтобы это происходило, должно быть на законодательном уровне решен вопрос о клонировании именно органов и конечностей. И только таким образом мы сможем решить вопрос вот восстановления именно людей, вернувшихся в специальную военную операцию. Это очень правильно. И это должно быть на законодательном уровне решено. По поводу Думы Государственной. Государственная Дума у нас необходимый инструмент регулирования взаимоотношений в обществе на уровне знаний АС, контролирующей общественные нормы, инновативно-правовые акты. Это необходимо. Иван.
0: Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Далее. Наталья из Екатеринбурга. Прошу вас, Наталья, говорите.
15: Я согласна с предыдущими тремя выступающими, потому что получится так. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В отношении Государственной Думы считаю, что нужно заменить искусственным интеллектом.
0: Спасибо. Будет... Ну, все, стоп. Речь не об этом. Далее. Александр из Тольятти, прошу вас.
16: Сторонник того, что вот было частично клонирование. Вот до женщины товарищ вот выступал. Значит, клонировать надо вот те органы, которые вот при жизни они разрушаются там. Допустим, поджелудочная железа, легкие, печень, почки. И в идеале, конечно, там глазные функции. Все вот эти вещи можно, допустим, организовать технологию так, чтобы их можно было в пробирке клонировать и человек пересадить. Это святое дело. А, конечно, целиком человека клонировать только ради того, чтобы его разобрать на органы, и еще там, допустим, он получается инвалид. Ну, бракованный, все это, конечно, это очень негуманно. Кстати, с таким вот частичным клонированием мы, кстати, перекрываем, значит, вот канал для тех криминалов, для того криминала, который сейчас занимается похищением людей ради органов. Сразу этот канал перекрывается. Так что я сторонник за частичное клонирование.
0: Угу. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо, спасибо. Давайте дальше. Андрей из Екатеринбурга.
17: Ну, я так бы хотел клонировать Василия Шандыбина, Якова Свердлова и Якова Юровского.
0: Шандыбина, депутат Госдумы был такой, я правильно помню, да?
17: Да, именно его. А этих двух последних, Свердлова и Юровского, так не хватает на нашего царя.
0: Ну, спасибо, спасибо, да, и царя вспомнили. Слава богу, что называется. 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к клонированию людей? Сколько там в секундах осталось, коллеги? А, ну вот как раз к перерыву подходим, друзья, 30 секунд. Я напоминаю тему, как вы относитесь к клонированию людей. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Новости, реклама и анонсы. Послушаем, после этого вернемся и продолжим. Про клонирование, ну, еще много всяких разных интересных моментов. Я вот отобрал, озвучу уже после перерыва. Так что, пожалуйста, друзья, никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Перерыв пройдет быстро.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
8: Те, кто виновен в ударе по Старобельску, должны получить заслуженное наказание. Оно должно быть неотвратимым, подчеркнул Владимир Путин на совещании по расследованию теракта. Он назвал атаку украинских беспилотников на колледж кровавым преступлением украинской хунты. Студенты должны завершить учебный год, пройти аттестацию и получить дипломы, несмотря на произошедший удар в СУ, сказал президент. Он поручил сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших. Румыния выдвинула голословные обвинения в адрес России в связи с инцидентом с падением беспилотника, заявил постпред нашей страны в ООН Василий Небензя. Обстоятельства инцидента должны быть установлены в рамках деполитизированного расследования. Россия готова к участию в нем, отметил дипломат. Нам должны быть переданы для экспертизы объективные данные и обломки дрона. В пятницу Минобороны Румынии заявила, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце. Пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию, но доказательств не привели. Владимир Путин, комментируя это, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Бывший посол Польши на Украине Бартош Чехоцкий решил отказаться от государственной награды за заслуги, полученные от киевского режима. Причиной такого шага стал скандал, связанный с героизацией украинской повстанческой армии. Эта организация признана террористической, экстремистской и запрещена в России. Чехоцкий вернул награду, которую вручил ему Зеленский в 2022 году. Для поляков это принципиальный вопрос, так как коллаборанты из УПА вырезали польское население и были ответственны за страшные трагедии. Ранее КПРУ сообщил, что в Польше потребовали лишить Зеленского ордена Белого Орла, одной из наиболее почетных польских госнаград.
7: Обо всем.
8: Искусственный интеллект сдал хакерам аккаунт бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы в одной из соцсетей. Его взломали через чат поддержки, в котором на вопросы отвечал ИИ-бот. Его попросили сменить почту, привязанную к аккаунту, и скинуть код верификации на новый адрес. Искусственный интеллект отправил код для доступа мошенникам. Двухфакторная идентификация оказалась бесполезна.
7: О валютах.
8: Официальный курс доллара на завтра 71 рубль и 55 копеек. Евро стоит 86 рублей 25 копеек. Курс юаня 10 рублей и 58 копеек.
7: О погоде.
8: В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 20-21 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра до 20-21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Как вы относитесь к клонированию людей? Вот вопрос нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что конкурс продолжается. 2 упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Он называется «Эксклюзив от «Комсомольской правды» из Уганды». Натуральный кофе из Уганды. Отправится 2 упаковки еще раз победителю нашего сегодняшнего эфира. Победитель. Ну, это человек, который задал, ну, самый интересный вопрос. Либо же звонок нам с моим коллегой понравился больше всех. Ну, пожалуйста, кого-то выберем в конце эфира. Пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Важный момент. Мы можем отправить только в любую точку России. Это важное уточнение. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Как вы относитесь к клонированию людей? Такой вопрос. Евгений из Орска, прошу вас.
19: Здравствуйте. Я глубоко положительно отношусь к клонированию. Считаю, это неизбежная данность. И пока сейчас существуют запреты, ну, у нас, по крайней мере, да.
0: Да у всех. Ну, может, подпольно. Везде существуют запреты.
19: Ну, подпольно, нет. Ну, по-моему, в Китае там что-то разрешено.
0: Нет, не разрешено.
19: Там частично, что, ну, там что-то частично, подпольно какие-то в своих лабораториях. Я думаю, что все занимаются...
0: Подпольные так, лаборатории могут быть где угодно, давайте так.
19: Ну да, да, да. Ну там какие-то есть свои уже достижения, по-моему, китайцы. Ну врать не буду, ладно. Это рано или поздно придет как данность, и надо быть в лидерах. То есть надо не останавливаться там на каких-то доли, а именно продолжать, и клонирование людей – это неизбежная данность.
0: В мире нет места, где законы официально клонируют людей. Вот.
19: Так что нет, как-то так. Официально не клонируют. Нет, там не, именно не про людей. Я имею в виду что-то там...
0: Что-то клонируют.
19: Живот. Ну, да, ладно. Да, что-то клонируют успешно.
0: Ясно.
19: Вот. Так. И нужно клонировать обязательно.
0: Обязательно. Хорошо, обязательно так обязательно. Клонируем. Далее. Ну, так, секундочку.
19: Алло, да.
0: Сейчас одно мгновение, друзья, и послушаем уже следующего дозвонившегося. Это Светлана из Челябинска. Здравствуйте.
20: Здрасте. Я за клонирование отдельных органов, может быть, даже мозга, гениального чего-нибудь. ну, правда, против трансплантации, чтобы меньше других забирать, а чтобы сам человек как бы принимал участие в собственном лечении, вот, для лечения. А зачем человека против человека целиком трансплантации, ой, это клонирование. А зачем? Вот как в анекдоте, действительно, для нас вот китайцы все на одно лицо, это неинтересно, это скучно. И если все будут одинаково талантливы, тоже будет неинтересно. Одноименные заряды отталкиваются. Вот как бы против клонирования человека целиком, но за органы. Вот так.
0: Отлично. Спасибо. Клонирование отдельных органов. Возможно, это направление называется терапевтическим клонированием и регенеративной медициной. Вот так. Далее. Ильнар из Казани. Прошу вас. Здравствуйте. Ильнар, говорите, пожалуйста. А Ильнар не хочет. Ну, ладно. Так, далее. Александр из Нижнего Новгорода. Тогда вы, пожалуйста.
1: Алло, алло.
0: Да, прошу вас.
1: Смотрите, я хотел спросить, это только в России или все-таки во всем мире?
0: А что именно это все-таки в России?
1: Разрешение на то, чтобы...
0: Разрешение никто не давал, опрос в ЦИОМ провел, и все. Как вы относитесь?
1: Я отношусь, что нужно планирование развивать в рамках государства полностью, да, то есть развитие как государства, так и общества, потому что это неизбежно, так как в Китае все равно уже это все делают.
0: Так, ну не и делают же, не запрещено.
1: Никого не спрашивают. Планирование. Развитие и планирование.
0: Ну, не знаю, официальных данных на этот счет нет. Чтобы в Китае...
1: Данных нету, но
0: клонируют.
1: Они уже клонируют по полной программе собак и как бы, ну, со своим хозяином, у которых, ну, как бы погибли животные там или умерли от каких-то там болезней, да? И они как бы это делают на, ну, зарплатную основу, и государство на это никак, ну, как бы особо не закрывает глаза. То есть даже разрешает. Вот. Я к чему? Тому, что это не процесс эволюции неизбежен, и здесь не надо смотреть в разрезе там мнения общества или религии. Здесь надо смотреть в разрезе будущего прогресса и дальнейшего развития.
0: Угу. Я знаю. Спасибо. Значит, китайские ученые действительно клонировали высокопродуктивных, пишут, молочных коз. Вот такие дела. Это и есть. Новость, причем свежая, вот совсем недавняя, 16 мая. Далее. Людмила из Губкинского, прошу вас. Здравствуйте.
21: Ну, здравствуйте.
0: А Губкинский это где, знаете, простите, пожалуйста?
21: Я на Малонинском национальном округе.
0: Ясно. Продолжайте, пожалуйста.
21: Вот мне за 77 лет, на жизнь вроде бы такой не очень большой отрывок, но если я начинала стирать на доске стиральной, то сейчас у нас машинка стиральная, пожалуйста. Если раньше мы для того, чтобы хранить масло, мы весной набивали погреб снегом, то сейчас у нас холодильник. Если раньше мы грамотно закапывали в типографии, сейчас, пожалуйста, любую картинку рисуйте для того, чтобы иллюстрировать какие-то свои статьи. Почему я это говорю? Прогресс идет, конечно, но нужно задумываться о том, что может произойти дальше. Ведь на самом деле, когда-то в будущем, возможно, оно наступит гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Люди, которые, ну, не совсем адекватные, стоящие наверху, могут создавать людей, рабов, которые будут делать что-то, рабочих, крестьян и так далее, и высшую расу. Это, я думаю, может быть на грани фантастики, но такое ведь тоже возможно. Будут создавать клонов, которые будут только работягами, ничего не имея больше в жизни. Или только верхушку, которая будет править. Ну вот, может быть, это фантастика, но я думаю, что фантастика, она не реализуется в жизни.
0: Спасибо. Далее. Благодарю вас. Далее.
22: Да.
0: В одно мгновение. Наталья из Абакана. Прошу вас.
23: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
23: Я хочу сказать, что я и не за, и не против. Конечно, возможно, в каких-то целях это очень нужно. Но, опять же, смотрите, если клонировать человека, как можно клонировать воспоминания, как можно клонировать душу? Внешне, возможно, да. Но, опять же, для медицинских каких-то или даже не для медицинских, а может быть, человека действительно, знаете, такая боль, потеря близкого, что вот ему это необходимо, жизненно необходимо. Ну, тут вопрос, знаете, как палка о двух концах. И не да, и не нет. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Ильнара из Казани все-таки. Давайте послушаем. Ильнар.
2: Первый раз позвонил и первый раз попал сразу к вам.
0: Нет, все-таки со второго. Первый раз ведь не срослось. Пришлось перезванивать. Ну ладно, давайте.
2: Бывает,
0: согласен. Прошу.
2: Я только за. Смотрите, первая причина из того, что вы говорили, люди уже запустили этот механизм клонирования. На сегодняшний день, если наше государство этим не будет заниматься, то будет очень плохо. Это как на СВО. Вот на СВО сейчас дроны, а у нас их было мало, и никто их не разрабатывал. А у других государств это уже было и есть. Сейчас мы догоняющие. Не нужно быть догоняющими, а нужно уже вперед шагать. Это первое. Второе, эти клоны также могут... быть и пожарными, и полицией, теми военными. И многие матери, которые потеряли своих детей на СВО, наверное, они бы отправили клонов военных, чем своих детей. Вот я только...
0: Вы за армию клонов вообще, да, выступаете?
2: А это будет. Если фильмы посмотреть, все, что давно снималось, оно потихоньку и терминаторы приходят, вот они и роботы приходят. Это все будет. Это все будет в будущем. Из-за этого надо умно просто это все сделать и спланировать.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Одно мгновение. И к нам присоединится из Самары Павел. Да, прошу вас, Павел.
3: Мне кажется, уже давно все клонировано.
0: И мы с вами. И мы с вами тоже.
3: Граждане Киргизии, конечно, на одно лицо, например.
0: Ну, давайте межнаций не разжигать, но в самом деле уже второй раз.
3: Я говорю, без обид, конечно.
0: Жизнь без обид. Взяли, обидели и без обид, говорит.
3: Ну, я сказал без обид, потому что... Вот такое мое мнение. Спасибо.
0: Угу. Ну, ладно. Давайте дальше. Евгений из Хабаровска, прошу вас.
4: А, Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Смотрите, вот мы так рассуждаем об этом, о клонировании, как будто бы вот человека клонировали, и он сразу же такой взрослый будет. Мы же не увидим, то есть человек, который в данный момент планирует клонировать кого-либо, то есть мы получим только, ну, новорожденного ребенка. То есть результат полученный мы увидим только через много лет.
0: Мы не знаем, кстати, мы не знаем. Я вот не знаю технологию. Может, можно создать копию человека. Я понятия не имею, кстати.
4: Ну, нет, но если судить по клонированию овечки Долли, то...
0: 25 лет назад это было.
4: То есть я сомневаюсь, что можно сейчас сделать... нечто, которое моментально делает человека взрослым.
0: Коротко, 20 секунд. Ваше мнение, да, нет, пожалуйста.
4: Я считаю, да, и, наверное, меня бы поддержали бы родители, которые потеряли своих малолетних детей в связи с чем-то.
0: Ясно.
4: Возможно, бы это было бы для них полезно.
0: Да, у нас перерыв, друзья.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Философ Александр Дугин о сети интернет.
22: Как будто речь идет о том, свободный интернет или контролируется государством. А в реальности надо ставить вопрос так. Он контролируется нашим государством или враждебным государством? Никакого нейтрального, независимого, свободного интернета с возможностью двигаться куда угодно не существует. Системы западных спецслужб, они, собственно, создали это военное изобретение интернет для ведения сетевых войн против врагов. Только сейчас наше государство осознало, что суверенитет в информационной сфере – конечно, выражается и в замедлении, и в отключении каких-то сервисов для того, чтобы у нашего государства контролировало эту информационную повестку. И нас будет контролировать либо наше государство, либо враждебное. Все. Дальше уже говорите, там, хочу бродить по сайтам. Да, кто вы такие, что вообще много хотеть? Просто идите на работу, идите, делайте свое дело, живите, воспитывайте детей, будьте нормальными людьми. Сейчас это превратилось в аддикцию, в просто заболевание, как алкоголизм или наркомания. Кроме цифровой реальности, есть очень много других прекрасных вещей. Тем более, что эта система не является не только несвободной, она курируется, контролируется.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Иван Панкин в студии, радио «Комсомольская правда». Как вы относитесь к клонированию? Опираемся на опрос ВЦИОМ. Я его результаты озвучил в начале нашего разговора. Соответственно, не просто так, не с бухты-барахты мы начали этот разговор, а именно по этой причине. Вот опрос ВЦИОМ, почему им можно, а нам нет, да, друзья, проводить такие опросики. Вот и мы решили. Как вы относитесь к клонированию людей? Главный момент, и еще раз его уточню, потому что он как-то мимо проходит, ведь ВЦИОМ хитро поставил этот самый вопрос. Россиянам предложили представить, что технология клонирования могла бы спасти их жизнь или жизнь близкому человеку. Согласились бы, 51%, согласились, 51, больше половины. 38% отказались бы, 11% затруднились.

0: слушайте, ну, наверное, это из ряда фантастики, да? Это
1: да нет, можно, можно, можно,
0: ну,
1: да, можно.
0: Ага, ну, вот это бы тоже очень хорошо, да, для наших солдат, вот, которые потеряли здоровье. Это очень важно, вот. А клонировать, ну, вы понимаете, уже давно это все было, как говорится, придумано до нас, Господом Богом. Вот, родители в какой-то степени клонируют своих, ну, свое потомство, вот, не факт, что оно такое же будет, как и, там, например, умные родители и так далее и тому подобное. То есть все уже придумано до нас Господом Богом, я считаю, не стоит вмешиваться в этот процесс, вот именно человека клонировать. Если у кого-то какая-то потеря там, и он не может с этим смириться, но есть же какие-то детские дома, есть люди престарелые, о которых можно позаботиться, то есть... Господь Бог говорит, помогайте ближнему, да, и тогда ваше горе уменьшится в несколько раз. То есть надо обращать на тех, кому хуже тебя. И таким образом твое горе, ну, уменьшится во много раз. Поэтому клонировать в части того, что там воспроизвести своего близкого, то я считаю, что это, ну, не нужно. Как говорится, овечка Долли, да, была злая и рано умерла. То есть вот нужно опираться вот на это высказывание. Считаю, что это не нужно в данный момент. Нужно уделить внимание болезням детей. То есть научные сотрудники пусть разрабатывают какие-то технологии по лечению детей, когда очень миллионов, много миллионов стоит лечение ребенка, там, ну, средств не хватает. Вот в этом направлении нужно людям думать с научной точки зрения.
1: Спасибо.
0: Это вот мое мнение.
1: Отличное. Так, далее. Михаил из Владимирской области, пожалуйста.
2: Передаю вам привет от Александровской Слободы.
1: Угу, спасибо.
2: Всегда с удовольствием слушаю вашу программу. Вот, по большому счету, сразу как бы отвечу на вопрос. Клонирование человека как индивидуума, как личности, это открытие ящика Пандоры. Вот об этом уже много писалось там, да, много личностей всяких известных. Как с хорошей стороны, так и с нехорошей стороны могут быть, соответственно, клонированы и Леонардо да Винчи, и Адольф Гитлер, и так далее, и тому подобное. Какие результаты это принесет, там совершенно непонятно, неизвестно одному Богу.
1: Uh-huh.
2: Да, это первый момент. Потом, как я сказал, уже много об этом, в общем-то, люди рассуждали. Я в свое время читал книгу... по-моему, скандинавская фантастика, что-то в этом роде, где там какое-то будущее описывается, и как раз клонируются люди. И вот там автор, ну, в соответствии, наверное, со скандинавской традицией, рассмотрел вопрос там клонирования людей там для любви. И у него такая фраза там интересная звучала. Многие клонировали для любви самих себя.
1: Прикольно.
2: Вот, да, да, прикольно, на самом деле. Поэтому здесь... Такой аспект морально-этический, я думаю, он должен преобладать при постановке этой задачи. Вот. Безусловно, есть, скажем так, технический аспект, касающийся вот тех моментов, которые обсудили до меня предыдущие ораторы относительно органов, там, да, всевозможных, вообще там частей, запчастей человеческого тела. Безусловно, вопрос важный, необходимый для практического, в общем-то, освоения. А вот что касается именно как личности, это, мне кажется, должно быть табу.
1: Ага, отлично. Спасибо большое. Благодарю. Владимир из Красноярска, слушаем вас теперь, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Красноярск вас приветствует. Ну, я коротко скажу, чтобы не задерживаться. Может, объединиться нам с Китаем и с дружественными странами в этом вопросе и поставить плюсы и минусы, выяснить. Вот такое мое мнение.
1: Угу, отлично. Нина Ставрополь, пожалуйста. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хочу сказать, что это действительно открытие ящика Пандоры. Простой народ забывает, что на Земле тогда останутся сильные мира сего, а народ не нужен будет со своими запросами, с требованиями. Он не нужен будет, вместо них будут клоны. И самое главное, что разрешить клонирование человека, это полное отрицание Бога. Это значит, Бога нет.
1: Угу.
4: Потому что души нет, это просто роботы, это не люди. Ну, вот мое мнение.
1: Хорошо.
4: Помните фильм 70-х годов от

0: во Вселенной. Помните, там планету, также вот роботы эти создали, ну, какие-то там научные эти создали роботов, а людей просто согнали в какие-то подземелья и сделали их счастливыми. Они не понимали, они лишили их разума людей. И люди этой планеты, а наши дети полетели туда спасать эту планету. Вспомните этот фильм, это еще фильм 70-х годов.
1: «Отроки во Вселенной», 74-го года.
0: «Отроки во Вселенной», шикарный фильм, да, того времени. Вот. Ну, это научная фантастика. Вот такое мое мнение. Просто простой народ не нужен будет сильным мира сего.
1: Угу. Да он и сейчас не особенно нужен, кроме разве что для того, чтобы работать. Да, вспоминаем «Золотой миллиард». Далее. Галина из Балашихи. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Да, вы знаете, я хочу рассказать о том, откуда, по крайней мере, я узнала слово «клоун». Это было очень давно, в моей глубокой юности. Был фантастический рассказ. Вот как он назывался, я не помню. И автора не помню. Но там речь шла именно вот о клоуне. И клоун – это была некая субстанция, которая возникла в канализационной трубе в результате неконтролируемой химической реакции. Потом она выбралась на поверхность и начала все вокруг пожирать живое. Ну, там, конечно, эти ужасы и трагедии описаны были, но выход нашелся очень простой. Против этой субстанции действовал обычный йод.
1: Так.
2: Вот обычным йодом было можно вот эту субстанцию уничтожить и опять все восстановить в нашу прекрасную действительность и жизнь. Вот я о чем хочу сказать, что, конечно, наверное, все-таки нужно клонирование в каких-то определенных целях, но нужно это, во-первых, на законодательном уровне и предусмотреть, чтобы вот эта ситуация была обязательно контролируема.
1: Спасибо. Спасибо большое. Друзья, выявили победителя. Михаил, Владимирская область. «Вкус Африки». Две упаковки нашего замечательного кофе. Эксклюзив от «Комсомольской правды». Прямиком из Уганды отправятся вам, Михаил, Владимирская область. С вами свяжутся после эфира, соответственно. И, дорогие друзья, сейчас сделаем перерыв. Вернемся в рамках большого эфира совсем скоро. Кто не выиграл кофе, может его купить «Вкус Африки» на любом маркетплейсе. Перерыв у нас.

0: честный взгляд на происходящее вокруг. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Киевская верхушка сознательными преступлениями против детей в Старобельске генически сама выбрала...